0: В эфире радио «На пути».
1: Приглашаем вас послушать две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир передача под названием «Библия», затем слушайте проповедь Александра Иванова.
2: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
3: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
4: Библия – это текст, который говорит об общении Бога и человека.
5: Бог показал себя в слове.
6: Само слово «Евангелие» означает, в переводе с греческого, «добрая весть».
2: В этой программе «Деяния Иисуса в Евангелии от Марка», «Притчи Иисуса», «Молитва в Евангелии от Марка», «Детали жизни Иисуса», «Чистая и нечистая пища», «Страстное Евангелие».
6: Библия – книга довольно большая, объемная, и как ее прочитать? Дело достаточно сложное, если вот представить себе, что вы будете читать эту большую книгу с самого начала. Можно напрячься и с упорством, достойным лучшего применения, преодолевать страницу за страницу. И, конечно, когда-то осилить ее. Но если представить себе, что Библия – это библиотека, из которой мы будем брать отдельные тома и знакомиться с отдельными ее мотивами, чтобы получать знакомство, чтобы можно было получать удовольствие от чтения Библии, я бы посоветовал начать с Нового Завета. С Нового Завета, причем с Евангелия. Евангелие самое короткое – это Евангелие от Марка. В Новом Завете нас интересует этот главный сюжет. Бог пришел на землю. Этот сюжет называется «Боговоплощение». Евангелие – это достаточно простой жанр, причем определим его как самостоятельный повествовательный жанр. Это к ней вряд ли можно отнести к какому-то определенному. Вот, Евангелие как самостоятельный жанр. К тому же лично я уверен, что Иисус – это самая яркая личность Священного Писания. И с ним надо знакомиться в первую очередь. Напоминаю, что вся Библия делится на две части – Ветхий и Новый Завет. Новый Завет – это где-то вот так, и Ветхий Завет – вот эта часть, это четверть объема книги. Во второй части Библии, как раз в Новом Завете, первые книги называются «Евангелия». Они носят имена тех, кто их написал. Евангелие от Матфея, например. Если мы говорим о том, что в рукописную эпоху, когда существовала, была создана Библия, это понятие авторства достаточно условное, в то же время мы понимаем, что есть традиция. Более того, греческое слово «катаматайон», например, да, это не от Матфея, а скорее по Матфею или согласно Матфею. В общем-то, это не настолько принципиально, нам важно увидеть особенности этих произведений, которые носят это название. Само слово «Евангелие» означает, в переводе с греческого, «добрая весть». Есть еще его аналоги – «благая весть» или русское слово «благовествование». Если пытаться подыскать синонимы этого выражения, то это будут «радостное известие», «хорошая новость». Можно перевести как «добрая весть». Сегодня, когда мы смотрим новости, обычно рассказывают, что плохого сегодня случилось. Поэтому добрые, хорошие новости или добрые вести дорогого стоят. Однако, когда мы открываем Новый Завет, то первое, с чем мы сталкиваемся, с какой-то очень странной надписью. Сначала написано «Евангелие от Матфея», потом мелким шрифтом «Содержание», потом стоит «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова». Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Имена знакомые, но вообще-то непонятно, в чем тут добрая весть. Евангелие 4, и первые три по сюжету одинаковы. Они могут отличаться деталями, как отличаются рассказы разных людей об одном и том же событии. Это нормально. Но в целом они похожи. И они различны по объему. Напомню, что для удобства Библия поделена на главы. В Матфея 28 глав, в Марке 16, в Луке 24. Для экономии времени можно начать с наименьшего Марка. Если читать его, сесть и читать от начала до конца, то беглое прочтение занимает около часа. А если читать по две главы в день, не все же не читают по часу в день, это занимает, вот эти две главы занимают около 10 минут, за неделю можете прочитать все Евангелие без каких-то усилий. Это к вопросу о технике чтения. Очень часто мы говорим о том, что важно читать, но очень редко говорим, как именно читать. Как относиться к Евангелию от Марка? Как к простой книге? Или как к книге, которую все-таки мы относим к священным писаниям? Как читать такие книги? Вообще, верующие люди перед тем, как что-либо начинают делать, они обычно молятся. Поэтому для того, чтобы вы чувствовали себя свободно и спокойно, можете попросить о том, чтобы Бог присутствовал с вами, когда вы будете читать эту книгу. И Он уже, будучи Богом, дающим всем просто и без упреков, ответит на вашу молитву. Он будет с вами, когда вы будете читать Евангелие. О чем пишет евангелист Марк? Евангелист Марк пишет о том, что делает Иисус, когда живет на земле. Деяния Иисуса занимают половину текста. Само повествование Марка, оно начинается с предтечи Иоанна Крестителя, который провозглашает начало служения Мессии. Мессия – это вот русский вариант еврейского слова «машиах», по-гречески «Христос». Если перевести слова на русский, то они будут означать «помазанник». То есть тот, кого помазали на царство. Евреи, приглашая человека на царство, на священничество и даже на пророческие дела, мазали человека, выливали на него на голову рог с оливковым маслом. То есть из сосуда выливали на голову рог с оливковым маслом, помазывали. То есть таким образом провозглашая его избранничество. В первой главе Евангелия от Марка мы читаем о делах Иисуса.
2: Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями.
6: В этом отрывке очень часто встречается слово «тотчас». В этой главе оно встречается более 10 раз, всего в Евангелии более 40 раз. То есть Иисус действует, исцеляет, причем делает это без промедления, сразу, тотчас. Матфей и Лука немного говорят о том, что говорит Иисус. Слова его и учения приводят. Марка, кажется, интересует исключительно дела Иисуса. Они доказывают, что он владыка над грехом и болезнью. Например, в начале второй главы он исцеляет парализованного. Он властвует над силой природы. В главе четвертой он усмиряет бурю своим словом. Запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». Ветер утих, сделалась великая тишина. Бесы ему подвластны. В главе пятой он исцеляет бесноватого, в котором был легион бесов. Перед Иисусом отступает даже смерть. В конце пятой главы он уже исцеляет, воскрешает 12-летнюю девочку, дочь Иаира. В конце Евангелия центурион, видя, как умирает Иисус, говорит: «Он Сын Божий». Кто такой Марк? Согласно раннехристианскому преданию, Марк был переводчиком Петра, сопровождал его, когда тот проповедовал в Риме, апостол Петр. После смерти Петра, по настоянию римских христиан, Марк записал его слова. В самом Евангелии есть косвенные доказательства этого предания. Гораздо чаще используются латинские слова и имена. Например, «центурион». Или когда он пишет «отец Руфова». «Отец Руф», его имя упоминается, Руф упоминается в послании к римлянам, 16 главе. С самих учительных глав, то есть книг, главы, где записано учение Иисуса, не очень много. Но есть притчи, которые уникальны, которых нет в других Евангелиях. Например, есть притча о том, как растет вера в человеке.
2: «И сказал: Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва».
6: Пожалуй, есть еще какие-то моменты, на которые нужно обратить внимание при чтении этого Евангелия. В этой книге мы встречаем арамейские выражения, которые были в ходу у евреев, у иудеев. Они тщательно разъясняются. То есть дается арамейское слово, И, собственно, благодаря этому Евангелию мы знаем, какие именно слова говорил Иисус. Например, когда мы читаем «Воскрешение дочери Иаира», девочки 12 лет, Иисус сказал «Талифа куми», что значит «девица, тебе говорю, встань». Она воскресла. Когда Иисусу привели глухого косноязычного, в главе 7, Иисус, исцеляя его, сказал «Эфата», то есть «отверзись». И тотчас тот стал слышать и чисто говорить.
2: Затем Иисус ушел из земель Тира, прошел через Сидон и вышел к морю Галилейскому со стороны Десятиградия. И привели к нему человека, который был глухим и косноязычным, и просили, чтобы Иисус возложил на него руки. И, отведя его в сторону от толпы, Иисус вложил свои пальцы в уши его, затем, смочив их слюной, коснулся языка его. Взглянув на небо, он вздохнул и сказал «Эфата», что означает «откройся». И в тот же миг уши глухого открылись, скованность языка его исчезла, и речь его стала ясной. Иисус велел людям никому про это не говорить, но чем больше он настаивал на этом, тем больше они рассказывали. Их изумлению не было границ. С восхищением они говорили, как хорошо он все делает, и глухие у него начинают слышать, и немые говорить.
6: А еще Иисус научил учеников обращаться к Отцу, к Богу, как к Отцу. Он научил их говорить «Авва» или «Аба», что можно перевести на русский язык как слово «папа». Даже в одном немецком переводе я обнаружил такой вариант, и в этом варианте тоже написано, что он научил учеников обращаться «папа». Есть вещи не вполне понятны, или нам кажется, что мы их понимаем. Вот мы читаем, что после крещения Иисуса Дух немедленно ведет в пустыню. И пустыню себе обычно представляют в виде песков, песчаную пустыню, барханы, то есть что-то вроде Каракумов или Сахара. Но в Израиле пустыня – это каменистые бесплодные пустыри. То есть нужно скорректировать себе это представление при чтении. Во второй главе к нему приходят люди, которые спрашивают, почему ученики Иоанна Крестителя и ученики фарисеев постятся, а его ученики нет.
2: Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят, «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус, «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни».
6: Кто и такие, сыны чертога брачного? То есть обычное семитское выражение, которое означает «гостей». Сегодня мы бы сказали так, разве уморите гостей голодом на свадьбе? А сейчас к вам пришел Мессия, он не хочет видеть вас печальными и голодными, радуйтесь. В Марка 4 главе, в 38 стихе, мы читаем о такой интересной детали, буря на море.
2: «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?»
6: На чем спит Иисус? Если посмотреть на греческое слово «прос кефалио», «кафалион», оно переносится с частями – «воз» и плюс «главия». То есть вроде перевели, а понять, что за предмет, нельзя. «Воз», «главия», то есть что подкладывают под голову. Но мы, конечно, понимаем, что под голову обычно, когда спят, подкладывают подушку. Вот. И, конечно, речь идет не о той подушке, которую якобы кто-то носил за Иисусом. Вот. Трудно себе представить, что кто-то носит за Иисусом какую-то подушку. Речь идет, конечно, о той подушке, на которой сидит кормчий. Когда правит лодкой, да, он подкладывает либо под руку ее, либо под бок, чтобы сидеть удобно. И вот эту подушечку он пожертвовал Иисусу, чтобы Иисус спал на подушечке. Кажется, несущественная деталь, но именно из деталей складывается картинка при чтении. В главе 6 рассказывается о том, как Иисус приходит в родной город, Назарет, и проповедует там.
2: Многие слышавшие с изумлением говорили, Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он? Сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона. Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем.
6: Вот это последнее выражение, соблазнялись о нем, в современном понимании вводит читателей в заблуждение. Потому что в толковом словаре Ожегова слово «соблазниться» означает прелеститься чем-нибудь, склониться к чему-нибудь. И приведены такие слова. Соблазниться заманчивым предложением. Соблазниться поехать на юг. В греческом тексте используют слово «скандалидзо». Русское слово «скандал» в нем слышится, да? И смысл тут такой. Не поверили в него, не приняли его, обиделись на него. В нашем переводе мы пишем «не захотели они принять его» в заокском переводе. Еще один отрывок из главы 7. Читаем начало главы.
2: «Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима. И, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук. И, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия. Как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. И, призвав весь народ, говорил им: слушайте меня все и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит. И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им: неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон. Чем очищается всякая пища?
6: На основании этого отрывка родилось выражение: «в уста не грех». То есть вообще Иисус не придает значения закону о чистой и нечистой пище. Важно разобраться, о чем же говорит текст. Говорится ли здесь о чистой и нечистой пище? Нет. Здесь говорится о ритуальном омовении, без которого нельзя, как считали ревнители закона, приниматься за еду. Это очень похоже на нынешнее «мойте руки перед едой». Цели были другие, да и ритуал сам был другой. И это была традиция. А Господь сказал: иногда традиция заслоняет суть вещей. А еда, которую вы съели, она входит и выходит. Лишает смысла всякие споры о чистом способе ее вкушения. Это споры не о том, что вы едите, а о том, как вы едите. Особняком стоит такой раздел в Евангелии, который называется «Страстное Евангелие». Это такой раздел всех Евангелий, в том числе и Марка. Оно занимает в нем третья часть Евангелия. В этой части рассказывается о последней вечере нашего Спасителя, о предательстве Иуды и страданиях Иисуса в ночь перед распятием, а затем о самом распятии, мучительной позорной казни на кресте. И кажется, что жизнь его закончилась полным провалом. Один ученик его предал, другой отрекся. Сам он умер, а его ученики разбежались. Но потом происходит чудо воскресения. Христос воскрес. На этих словах Евангелие обрывается. Или же его подлинное окончание казалось утеряно. Но в некоторых более поздних рукописях сохранилось окончание. И надо сказать, что мы в своем переводе здесь, в Евангелии от Марка, это окончание приводим. Причем мы приводим и краткое, и пространное окончание. Краткое записано... очень коротенькое. «И все, что им было велено, они вкратце рассказали Петру и его спутникам. А позже сам Иисус послал через них от востока до запада священную, неприходящую весть вечного спасения. Аминь». А полное пространное окончание содержится в наших синодальных Библиях. Но главные слова, которые должны были утешить христиан в Риме и ободрить их во времена гонений Нерона, сказал сам Иисус перед Синедрионом, Советом Иудеев.
2: И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. Ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны. Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: «Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус сказал: «Я». «И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных».
6: Это главная надежда христиан. Второе – пришествие Христа на землю. Иисус скоро грядет.
7: Любовью к ближним пламенея народ смирению научил. Он все законы Моисея любви закона подчинил. Не терпит гнева он, не мщения, он проповедует прощение, велит за зло платить добром. Есть неземная сила в нем, слепым он возвращает зрение, дарит и крепость, и движение тому, кто был и слаб, и хром. Ему признания не надо, сердец мышления отперто. Его пытующего взгляда еще не выдержал никто. Целя недуг, врачуя муку, везде спасителем он был и всем простер благую руку и никого не осудил.

0: Говорит радио «На пути». Наше вещание продолжается. Послушайте проповедь Александра Иванова.
1: Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Первое послание к Коринфянам апостола Павла, 15 глава, 1 стиха. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию». Из 12 стиха: «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Потом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, то есть, если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес, а если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христово пришествие Его, а затем конец». В одной книге, которая называется «Добрые советы проповедника», Спержин приводит такой пример. В одну церковь приехал проповедник, ему предложили слово, и когда он вышел на кафедру, он решил показать, насколько он умеет проповедовать. И он избрал для своей проповеди одно единственное слово – это «но». Он говорил очень долго, очень красиво и очень хорошо. После этого он сошел с кафедры, подходит к братьям и говорит: «Ну как вам моя проповедь?» Они говорят: «Ты знаешь, мы очень внимательно тебя слушали. У тебя очень большой запас слов. Ты очень хорошо умеешь проповедовать». Они говорят: «Но ты не подходишь к нашей церкви». Почему я привел этот пример, я вам скажу. Сегодня тема моей проповеди на слова, которые сказал апостол Павел: «Но Христос воскрес из мертвых». Я думаю, что вы прекрасно понимаете, что значит слово «но». Представьте себе, что кому-то из вас нужна характеристика. Вы подошли, к примеру, к пресвитеру церкви или подошли, к примеру, у себя к супервайзеру на работе. И он начинает вас характеризовать, начинает говорить, кто вы есть. Он говорит: он вежливый, он там приятный, он умеет очень хорошо работать. И вдруг он в конце написал «но». И что-нибудь написал отрицательное. Я думаю, что вы понимаете, что это «но», оно перечеркнуло все то, что было выше сказано. Представьте себе еще такой момент, что вдруг наша жизнь оборвалась, и мы предстали пред Господом. И там тоже о нас идет характеристика, идет свидетельство, и говорит, что это человек верующий, он из верующей семьи, у него верующие родители. Этот человек, он посещал собрание. Этот человек, он проповедовал, этот человек пел в хоре. У этого человека было все хорошо, все прекрасно, но... И вдруг найден какой-то изъян или какой-то тайный грех, который таится в нас. Скажите, как закончится наша вечность? То есть мы прекрасно с вами понимаем, что значит слово «но». И апостол Павел, который писал Коринфянам, он написал им целую главу. И начал он с самого начала. И начал он с того, как говорится, что он говорит: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал». То есть ту благую весть, которую вы узнали. И вот он многое говорит и многое перечисляет. И как бы в заключение или подводя итог, он подчеркивает и говорит: «Но Христос воскрес из мертвых». То есть, что бы выше не было сказано, и какие бы аргументы вы не приводили, что бы вы ни говорили, но Христос воскрес из мертвых. Я хочу обратить всего ваше внимание на несколько моментов, о которых говорил апостол Павел. С чего началось Евангелие? Или с чего началась благая весть? Я думаю, когда мы откроем Евангелие от Матфея, то есть Новый Завет, как мы говорим, и начнем его читать, с чего он начался? Он начался с проповеди, братья и сестры. То, что было проповедано, и то, что было сказано, еще, как говорится, от самого начала, когда начинался новозаветний период, он начался с проповеди. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам». И 12 стих говорит: «Если о Христе проповедуется».
2: Брат передо мной напоминал и приводил этот текст, который написан у нас. Мы проповедуем Христа распятого. И вы знаете, многие говорят, что лучше было бы этот текст писать не здесь, а нужно было бы написать вот там этот текст, чтобы каждый проповедник, который выходил на кафедру, он видел и сравнивал свою проповедь с этим текстом, что я проповедую. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам. Если же о Христе проповедуется. Братья и сестры, если мы возьмем, как я сказал, вот Новый Завет, первая проповедь, это была проповедь Иоанна Крестителя. О чем он проповедовал? «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И в его служении входило указать пальцем на Иисуса Христа и сказать: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». И Иисус Христос, который вышел на свое служение, он тоже его начал с проповеди. И ученикам своим он заповедовал тоже проповедовать. И посылал их по двое и говорил: «Идите во все города, и что делайте? И благовествуйте о том, что приблизилось Царство Божие». Когда Иисус Христос умер и совершилось спасение, знаете, есть такое выражение «гвоздь программы». То есть, когда люди составляют какую-то программу, у них есть какой-то самый лучший номер, которым они называют: «Вот это будет наш гвоздь программы». И они смотрят, где лучше его поставить, чтобы вся программа, она очень хорошо прошла. Апостолы, которые были исполнены Духа Святого и вышли, чтобы проповедовать, чтобы нести эту благую весть, основное в их проповеди это было что? Это было: Христос умер, Он и воскрес. Или: всего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Это была основная мысль, которую проповедовали ученики. Я думаю, что вы помните проповедь, которая была у нас на праздник в прошлое воскресенье, или вернее, это было в понедельник, где подчеркивалось и говорилось, что как бы ни проповедовали и где бы ни проповедовали ученики, они никогда не обходили этой темы, они не упускали ее из вида. Это было главное в их проповеди. Иисус Христос умер, и сего Иисуса Бог воскресил. И апостол Павел, который пишет свое послание Коринфянам, он тоже с этого начинает. Он начинает с того, что «я первоначально преподал вам то, что и сам принял», то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он был погребен, и что воскрес в третий день по Писанию. Это была проповедь апостола Павла. Он тоже нес эту благую весть, и это было самое основное. И каждый раз, когда он приходил в какую-либо синагогу, ему давали слово, он выходил, и он начинал из Ветхого Завета, но он подводил и начинал доказывать всем, что Иисус Христос – это Мессия, и что Он умер, и что Он воскрес. Это была его проповедь, это была его весть, которую он нес по всему миру. Куда он только не приходил, он это проповедовал. И теперь он, обращаясь к Коринфянам, говорит: «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес, а Он на самом деле не воскрес, что было бы тогда? Что бы тогда случилось?» Ведь возьмите, сколько есть прекрасных учителей, которые излагали свои учения, которые написали свои книги, которые говорили о прекрасном, о хорошем, но их учение всегда заканчивалось могилой. То есть они умерли, и на этом все. Да, они что-то оставили, люди почитали, хорошо, прекрасно, все, но это для нашей жизни сегодня здесь, на земле. Учение же об Иисусе Христе – это намного больше. Или как апостол Павел говорит, что как бы вы ни говорили, что мертвые не воскреснут, что не было воскресения и так дальше, тому подобное, он подчеркивает и говорит: «Но Христос воскрес! Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, Он воскрес!» И этим подчеркивается все, то есть этим говорится все. Апостол Павел этим хочет сказать, что бы мы ни говорили, как бы мы ни доказывали, что бы мы ни предпринимали, но Христос воскрес из мертвых. Я не так давно услышал одну программу, как один из американских профессоров приводит в доказательство того, что практически ничего особенного нету в Новом Завете. И он говорит, что он на сегодняшний день доказывает, что как Иисусу Христу удавалось идти по воде. И он говорит, что в то время климат был немножко другой, то есть немножко попрохладнее было, и по всей вероятности там были льдины, и поэтому Иисус Христос не шел по воде, а он плыл на льдине. Братья и сестры, как бы он ни говорил и что бы он ни доказывал, апостол Павел говорит: «Но Христос воскрес из мертвых». Но Христос воскрес из мертвых. Да, можно было много говорить, много доказывать. И на сегодняшний день, я думаю, что, насколько вы знаете, сколько было нападок на проповедь об Иисусе Христе, на проповедь о спасении, на проповедь о том, что мы верим. Они что только не говорили и какие только доказательства не применяли. Но Христос воскрес из мертвых. И этим сказано все. Вспоминаю, очень часто приводят, что один лектор выступал как раз на Пасху, собрали много людей, и он доказывал, что Иисуса Христа вообще не было. Это выдумка, это миф. И в конце закончил свою лекцию, он говорит, может ли кто-нибудь, кто-то хочет сказать вопреки? Один из старцев вышел наперед, обращается к людям и говорит, Христос воскрес! И все отвечают, воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Он обращается к лектору и говорит, ну как? Да, дорогие друзья, это самое главное для проповеди Евангелия. Христос умер, но Он и воскрес. Но Он и воскрес. Представьте себе, если бы в самом деле Христос не воскрес, во что бы мы тогда веровали? Какова была бы наша жизнь? И апостол Павел здесь вот так вот последовательно, выводя свои мысли, он так и говорит. Он говорит, а если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Друзья мои дорогие, представьте себе, что на сегодняшний день это, как мы говорим, Фомин день или Фомина неделя. То есть в этот день воскресший Иисус Христос явился, когда ученики были вместе и когда был Фома. И он обращается к Фоме и говорит, подай перст свой сюда и посмотри на меня, посмотри на раны мои. И говорит, не будь неверующим, но верующим. И так с сегодняшнего дня, то есть до сегодняшнего дня говорят, Фома неверующий. Наверное, вы обратили внимание, что никто никогда из христиан не называл своих детей, что Фома. Ну вот разные имена мы даем, а вот Фомой еще никто не назвал. Я думаю, что основная причина это то, что, как говорят, Фома неверующий. Ну то есть как-то неприятно дать своему ребенку имя такое, чтобы на него говорили, что он неверующий человек. Но давайте мы вернемся еще через одно воскресенье назад, когда воскрес Иисус Христос. Это было в первый день. Смотрите, я прочитаю Евангелие от Марка, 16 глава, с 9 стиха. «Воскресший рано в первый день недели Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним плачущим и рыдающим, но они, услышавши, что он жив, и она видела его, не поверили. После этого является в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец, явился самим 11, возлежащим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшим не поверили». Братья и сестры, точно так же было и с учениками. Я думаю, что в прошлое воскресенье мы много слышали проповедей о том, как одни за другими приходили и говорили ученикам, «Мы видели воскресшего Иисуса Христа». И каков был итог? Каков был результат? Как мы говорим, круглый нолик. То есть они слышали это, но этому не верили, они этого не воспринимали. И лишь только после того, когда сам Иисус Христос явился им, они тоже в первую очередь что они подумали? Они подумали, что это призрак. И лишь только после того, когда Он показал им раны свои, и когда Он спросил, есть ли у вас здесь какая пища, вот тогда они пришли в сознание, что это в действительности, это факт, это явился им воскресший Иисус Христос. Братья и сестры, Иисус Христос сказал следующие слова в сегодняшний день. «Блаженны не видевшие, но уверовавшие». «Блаженны не видевшие, но уверовавшие». Представьте себе тех первых проповедников или благовестников, или апостолов, которые видели воскресшего Иисуса Христа, и о котором они говорили, что мы свидетели воскресения сего. Они шли и несли эту весть всем остальным людям. Им угрожали, им запрещали говорить, их били, их сажали в темницы, и в конце концов все они, за исключением апостола Иоанна, закончили свою жизнь мученически, возвещая о смерти и воскресении Иисуса Христа. И как хорошо, что они настолько уверовали в это, что даже смерть не могла их остановить. Они шли, они несли эту весть, другие смотрели на этих людей, принимали это верою своей и шли дальше, говорили. И так из поколения в поколение, и это дошло до наших с вами дней. И на сегодня мы с вами тоже убеждены и уверовали в то, что Иисус Христос воскрес из мертвых. И основной фактор, как я считаю, это то, что Иисус Христос изменил мою жизнь, что Он изменил жизнь каждого из нас. Я не знаю, где бы я был и кем бы я был, если бы Христос не воскрес из мертвых, и если бы я вместе с Ним не воскрес для новой жизни. И если бы я вместе с Ним не воскрес для новой жизни. Подумайте каждый о себе, что бы было с нами и где бы мы были, если бы не Иисус Христос, если бы Он не воскрес. Апостол Павел, следуя этой мысли, дальше он говорит, если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей. Да, есть очень многие люди, которые верят в это как в историю, которые понимают, которые соглашаются со всем, но ихняя жизнь – это жизнь сегодняшних дней. И вы знаете, как много есть и верующих людей, которые тоже надеются на Иисуса Христа только в этой жизни. Они вовсе не думают о будущем. Хотя вы знаете, что в нашей стране, вот где мы жили, были атеисты, которые отрицали, которые не верили, и которые, казалось бы, верили в то светлое будущее, которое они строили. Но каждый раз, когда они стояли на грани перехода в потусторонний мир, они просили своих родственников, чтобы на ихних могилах, или чтобы их тайну, чтобы никто не знал, попросили священников, чтобы он пришел и отпел им, чтобы они в потусторонней жизни были в хорошем месте. То есть в том месте, где они не верили, что в действительности даже есть такое место. Это люди, которые в этой только жизни хотели всех благ, всего хорошего, но вот так вот на всякий случай, пусть на конце будет, чтобы нам в потусторонней жизни, если там что-то есть, было хорошо. Но апостол Павел обращается к коринфянам, он не обращается к атеистам, он не обращается к неверующим людям, он говорит к нам, если мы в этой только жизни надеемся на Христа. Я не так давно слышал одну из проповедей, где один из моих земляков проповедовал и говорил следующие слова. Когда ему задали вопрос и говорят, почему ты проповедуешь Евангелие благополучия, он открывает место Священное Писание и говорит, послушайте, что говорит апостол Павел. Чтобы вы были богаты. И начинает развивать свои мысли и начинает доказывать, что Слово Божие тоже говорит о том, что человек, имеющий благословение, он должен быть богатый, он должен иметь все в этом мире, он должен иметь доступ ко всему, и он должен пользоваться всеми благами. Иначе как же может быть иначе? Да и Слово Божие так говорит. И начинает приводить ветхозаветных праведников, они были богаты, их Бог благословлял. Ну и нам в Новом Завете тоже сказано, мы тоже должны быть богаты. Хотя он не прочитывает дальше этот текст и не читает, на что мы должны быть богаты. Ни на зеленые бумажки, ни на дома, ни на имущество, к которому мы так часто стремимся, но чтобы мы были богаты на всякую щедрость, что так скупо у нас и чем мы так редко пользуемся. Но я хочу обратить наше внимание на следующий момент. Братья и сестры, скажите, почему на сегодняшний день так много проблем в разных церквях? Почему на сегодняшний день так много проблем в семьях? Почему на сегодняшний день так много проблем с нашей внешностью? Почему на сегодняшний день так много проблем христиан в отношении с миром? Причина одна единственная. Потому что мы только в этой жизни надеемся на Христа. Вы скажете, что нет, а я скажу, что да. И докажу, почему это. А вы представьте себе, чтобы мы не только в этой жизни надеялись на Христа, а мы надеялись на то, что и мы в вечности будем со Христом. И теперь представьте себе такой момент. Любой берем из них. Представьте нашу семью или представьте нашу внешность. Мы целую неделю находимся в мире. И, естественно, там на нас смотрят и говорят, ну что это ты, как монах или как назвать, не знаю, какое выражение подобрать, на кого ты похож. И мы стараемся принимать внешность такую, как в мире. В воскресенье мы приходим в собрание, ну вроде чуть-чуть так пригладились, чуть-чуть прибрались, вроде на что-то похожи. Мы же верующие люди. В одной песне христианской есть такие слова. Там говорится так, когда встретятся наши глаза, что ответишь, что скажешь тогда? Представьте себе, что мы не только в этой жизни надеемся на Христа, но и в потустороннем мире мы тоже надеемся, что мы будем с нашим Господом. И теперь представьте нашу внешность, или представьте наши отношения, или представьте наши пристрастия к миру или ко греху. И мы надеемся на то, что мы будем с нашим Господом. Что мы тогда скажем Господу в свое оправдание? Чем оправдаемся? Не правду ли говорит апостол Павел, что мы только в этой жизни надеемся на Христа? Как нам трудно, как тяжело, как приходит горе, мы приходим в церковь, братья и сестры, помолитесь, или записку передают. Вот там помолитесь за кого-то, потому что он там где-то далеко, но ему очень трудно. Помолитесь за него, чтобы Господь его благословил. Это для будущей жизни или это для настоящей? Это для сегодняшнего дня. А о будущем дне очень часто мы даже и не думаем. Мы в этой только жизни надеемся на Христа. Если бы каждый из нас надеялся, что мы будем не только в этой жизни, а в той жизни, каждый наш поступок, каждое наше отношение к нашему ближнему, отношение к миру, оно было бы настолько строгим, и мы настолько строгий делали бы подход к нему, что мы бы понимали, что вдруг завтра мы предстанем пред Господом. А это же наш воскресший Иисус Христос, который умер за меня и который воскрес ради моего оправдания. Я предстану пред Ним, и что я тогда скажу в свое оправдание? Чем я оправдаюсь? Вы представьте себе такой момент. Те первосвященники, книжники, фарисеи, которые кричали «распни, распни его!» и которые пришли Пилату и говорят, он должен быть распят, распни его, он не должен жить.

Когда мы в своей жизни позволяем себе так много, когда мы живем, как говорят, на широкую ногу, а потом в вечности. А что будет в вечности? Где мы будем? С нашими замашками, с нашими запросами, с нашими желаниями. Где мы окажемся? На сегодняшний день подойдите к любому и скажите, что вот у тебя это не так или вот это не так. Сколько оправданий мы найдем? А те, а другие, а те церкви, а в братстве, а не в братстве, а нам так, а вот весь, а где купишь? И начинаем одно за другим. А почему ко мне, а почему не к другому, не к третьему? А скажите, если бы это был Христос, что бы мы сказали в свое оправдание? И апостол Павел говорит, если мы в этой жизни только надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей. И он подводит черту и говорит, но Христос воскрес из мертвых. Братья и сестры, и он дальше говорит, ибо как смерть через человека, так через человека воскресение. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, и мы с вами оживем. Оживем, братья и сестры, и тогда откроется, кто мы есть на самом деле, и что нас привлекало, и что нас манило на сегодняшний день. Я не так давно слышал одного еврея, который приехал сюда в Сакраменто из Израиля. И он говорит, я уверовал еще там, в России. Но он говорит, я тогда не мог разобраться, потому что я в Христа уверовал. Он очень образованный музыкант, закончил консерваторию, и, как говорится, он был, ну, в верхах, не так, как называют многие, ну, там, смертные люди. И докатился он до того, что он наркоманом стал. Но, говорит, Господь меня нашел, я уверовал, но, говорит, столько было много течений, я, говорит, не мог разобраться, куда же мне пойти, кому мне примкнуть. И потом, говорит, как раз получилась возможность, и я уехал в Израиль. И сейчас он в Израиле, в одной из наших церквей, и вот он приехал сюда, и он говорит следующее свидетельство. Он говорит, я наблюдал за христианами много лет. Он говорит, я заметил одну такую истину. Верующие люди – это такие же люди, как и мирские люди. Они ничем не отличаются. Только они отстают во времени. И вы знаете, он правду говорил. И на самом деле стыдно было слушать. Он говорит, вот вышла какая-то мода или какой-то стиль музыки. Христианство сразу осторожно к этому относится. А потом со временем начинает одевать эти одежды, начинает применять эту музыку, начинает ставить дома те же телевизоры, которые являются губителем душ, и многие это понимают, но тем не менее делают. С прошествием времени только это делают. То есть мы делаем то же самое, он говорит, что мир делает, только мы делаем немножко с опозданием, чтобы сразу не сказали, вот смотрите, вот они такие же, как и все остальные. Да, друзья мои дорогие, это свидетельство и это правда. И когда я, например, буквально на днях услышал один из братьев говорить, что в нашей церкви есть многие уже, которые держат телевизор, и я поражен был. Неужели, как говорится, на сегодняшний день люди еще не понимают, что это такое? Значит, что? Значит, в этой жизни только мы надеемся на Христа. В этой жизни мы находим любые оправдания. Мы думаем, что посещение поместной церкви даст нам открытый вход в вечное царство. Нет, но Христос воскрес из мертвых, и туда ничто нечистое не войдет. И это истина, которую опровергнуть из нас никто не опровергнет. Но Христос воскрес из мертвых. Братья и сестры, дай Господь, чтобы каждый из нас мог усвоить эту истину, которую сказал нам апостол Павел, которую сказал нам Господь через апостола Павла. Свидетели отдавали свои жизни для того, чтобы донести до наших дней эту благую весть. Многие верою принимали. И вы знаете, когда мы читаем послание к евреям, 11 главу, слушайте, что здесь пишется о мужах веры. Другие испытывали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пыткам, умирали от меча, скитались в мелотьях и кожих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. И дальше сказано, те, которых весь мир не был достоин. О них Господь говорит, что весь мир, он не был достоин ни одного из них. Те, которых весь мир не был достоин. Но что они перенесли в своей жизни? Потому что они верили, что Христос воскрес из мертвых. И они верили, что они не только в этой жизни, но и там будут с воскресшим Иисусом Христом. А естественно, что нам нужно исполнять то, что хочет от нас Господь. В заключение приведу один единственный такой вот маленький как бы сравнение. Для примера приведу. Представьте себе, что вдруг одна из девушек полюбила какого-то парня. И как вы думаете, она в своей жизни одела бы то, что ему не нравится? Конечно, нет. Она бы ему говорила то, что ему не нравится? Конечно, нет. Она бы ходила туда, куда ему не нравится? Конечно, нет. И мы же все это прекрасно понимаем. Она, любя его, старалась бы делать все так, чтобы ему нравилось, чтобы угодить ему. Все бы для этого делала. Вот точно так же должны поступать и мы в отношении нашего воскресшего Иисуса Христа.
Мы церковь, мы его невеста, а он наш жених.

Он умер за нас, и Он воскрес. Он воскрес для нашего оправдания. И сегодня мы должны поступать по тому слову, которое Он оставил для нас, чтобы нам быть не только в этой жизни надеяться на Христа, но чтобы нам быть и там с нашим Господом и Спасителем. Пусть Он нам поможет в этом. Аминь.

0: На волне «Радио на пути» в течение этого часа мы предложим вам послушать запись богослужения из церкви Ковчег, из города Бельцы, Молдова.
1: Мир вам, братья и сестры! Перед началом нашего служения, перед молитвой, я хочу прочитать 150-й псалом из книги «Псалтырь». Автор этого гимна говорит так, псалма: «Аллилуйя! Хвалите Бога во святыне Его! Хвалите Его на тверди силы Его, хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его, хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтыре и гуслях, хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе, хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных. Все дышащее да хвалит Господа». Аллилуйя. Аминь. Мы сегодня пришли для того, чтобы поклониться Ему, прославить Его и воздать Ему славу. И вместе с музыкантами мы будем сегодня восхвалять Его. Как мы прочитали, на гуслях, на трубах, на всем можно восхвалять и превозносить имя Его. И поэтому мы вначале попросим, чтобы Он благословил предстоящее служение, чтобы вся та слава была Ему, а нам радость и в назидании. Будем молиться. Мы благодарны Тебе, наш Господь, за то, что Ты помог нам вторично прийти в храм Твой Святой, чтобы поклониться Тебе, чтобы прославить Тебя, воздать Тебе славу и честь за все те блага и милости, которые мы имеем в Тебе. Мы просим Тебя, чтобы Ты благословил каждое сердце, чтобы было внимательно к тому, что услышат через слово, через пение, через игру, и воздали славу Тебе. Мы просим и молимся это во имя Твое. Аминь. Вначале мы споем с вами псалом в сборнике в сопровождении оркестра. Радостный псалом, это 665-й. Сейчас, когда труба Господня над землей прозвучит. Прислушивайтесь оркестру, и мы вместе прославим его пением.

0: Богу. Занимайте места, братья и сестры, будет служение оркестра.
1: Мы приветствуем вас, дорогие братья и сестры, церкви Вифании. Знаете, смотрю я на этот оркестр и задумываюсь, действительно, так нас будут встречать на небесах. Аминь. Первое вступление, которое прославят братья, это какой-то великий Бог. Действительно, дорогие братья и сестры, у нас очень великий Бог. И нам есть за что благодарить Его. Слава Ему. Первое вступление. Великий Бог –

0: Возлюбленная Господом Церковь, братья, сестры, мир вам! Хочу вместе с вами читать Божье Слово, один стих Священного Писания, книга Притчи, 19 глава, откройте 11 стих. Книга Притч Соломона, глава 19, 11 стих. «Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным к проступкам. Аминь». Благодарность Господу, что Господь собирает свой народ, и в этот вечер Господь собрал свой народ, чтобы еще раз напомнить из Священного Писания Его Святое Слово. Тема, на которой хотел бы сегодня размышлять с вами, дорогая церковь, благоразумен ли я во всех своих поступках и делах, или я неблагоразумен? Снисходителен ли я к проступкам других, или я осуждаю всех и все не так? Если бы сегодня нам поручили посчитать, сколько в Молдове людей благоразумных, как вы думаете, кого больше? Благоразумных или неблагоразумных? Думаю, что неблагоразумных больше, чем благоразумных. Друзья мои, в чем причина? Почему сегодня вокруг нас так много грешников? Священное Писание, оно говорит однозначно, что весь мир сегодня лежит во зле. Скажите, а разве Бог не дал шанс человеку избавиться и спастись от своих грехов? Разве Бог не дал шанс стать благоразумным? Дал Господь. И Писание говорит Римлянам 10:13, «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, что? Спасется». Друг дорогой, брат, сестра, слушатель Слова Божия, давайте в этот вечер будем размышлять о себе. Каждый о себе. На самом деле, благоразумен ли я во всем? Или, может быть, отчасти. А возможно, и нет вообще благоразумия в моих поступках. Возможно, кто-то слушает и думает, интересно, а что это за слово благоразумие? Братья и сестры, благоразумие – это благой разум, это добрый разум, это мудрый разум. Итак, обладаю ли я благоразумием? Это вопрос для каждого из нас. Друзья мои, размышляя над этой темой, я подумал, быть благоразумным человеком – это великое счастье, это радость, это благословение. И напротив, быть неблагоразумным – это означает недостаток разума, это недостаток мудрости, это неразумные слова, это неразумные мысли, поступки, дела. Сколько сегодня людей страдает вот этим пороком неблагоразумный? Книга притчи Соломона, 19 глава, 8 стих. Соломон говорит, кто приобретает разум, тот любит душу свою. И кто наблюдает благоразумие, тот находит благо. Оказывается, тот человек, кто наблюдает благоразумие, тот находит благо, то есть добро. Притчи 22 глава, 3 стих. Соломон говорит, благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. Я знаю одного брата, который, знаете, лишний шаг не сделает в жизни. Благоразумный. Он подумает, он взвесит, стоит сказать, стоит пойти или нет. Благоразумный человек видит беду, но он не идет. Друзья мои, они опытные идут вперед и наказываются. И даже Священное Писание Христос, знаете, такую иллюстрацию провел, прекрасную в Евангелии, о двух людях. Один человек построил свой дом на песке, и вот основание дома этого было очень слабое. Пошел дождь, разлились реки, подули ветры, устремились на дом, тот и он упал. И Христос говорит, падение дома сего было великое. И Христос, помните, как охарактеризовал этого человека? Он сказал, неблагоразумный человек. И тут же Христос говорит: благоразумный тот, кто строит свой дом на камне. И подули ветры, устремились на дом тот, и он не упал, потому что основание было дома камень. Друзья мои, вникнем в слова, сказанные Соломоном в 11 стихе. Мы читали: благоразумие делает человека медленным на гнев. Скажите, а что говорит Писание о гневе человека? Когда вникаешь в Священное Писание и читаешь, апостол Павел писал Ефесянам 4:26. Он говорит так: гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Очень ясно говорит Слово Божье. Еще один стих Иакова 1:20. Гнев человека не творит правды Божьей. Гневаясь, не согрешайте. Как это непросто в практической христианской жизни. Как это непросто проявлять гнев и не согрешить. Возможно, кто-то думает: а разве это возможно? Да, бывает у человека справедливый гнев, но бывает и несправедливый. И вот человек через гнев, он согрешает, он впадает в грех. Я хотел бы сегодня задать вопрос каждому из нас: сколько раз, возможно, в жизни своей гневался напрасно и согрешал? Сколько раз, возможно, солнце зашло во гневе твоем? И, возможно, ты еще не постарался наладить отношения с братом, с сестрой, с соседом, с ближним твоим. Сколько раз солнце зашло во гневе? Разве не нужно у Господа просить за это прощение? Друг мой, до захода солнца постарайся наладить отношения, потому что ты не знаешь, что завтра будет. Придет ли завтрашний день, сможешь ли ты поправить твои отношения с ближним твоим или нет? И если не поправишь, а завтра отойдешь, что ты скажешь тогда Господу? Друзья мои, Священное Писание говорит, притчи 22 глава, 22-25 стих, Соломон дает такой совет: не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою. Совет дает Господь через премудрого Соломона: не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не навлечь петли на душу твою. Я верю и знаю, что каждый из вас, вы видели, вы встречали в жизни гневающихся людей. И, возможно, кто-то несколько раз, кто-то больше. Скажите, сколько слов этот человек во гневе он может высказать? Знаете, тьма слов. Очень много. И вот эти скверные слова, они очень ранят другого человека. Вот иногда так приходится со стороны наблюдать, как один на другого во гневе кричит, как, знаете, каждый хочет доказать свою правоту. Вот идешь по дороге и наблюдаешь, да, и смотришь один на другого, ну, и приходит мысль, как у любого человека, да, вот я бы ему, да, я бы ей сейчас как врезал бы вот за вот эти слова. А если есть благоразумие, что оно делает? Оно, по сути, останавливает меня. Оно делает меня, как Соломон говорит, медленным на гнев, то есть сдержанным. Друзья мои, гнев не творит правды Божьей. Притчи 14 глава, 29 стих, Соломон говорит так: у терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Я думаю, что в жизни каждый из нас встречал раздражительных людей. Особенно, возможно, это в часы пик, в троллейбусах, в автобусах, в маршрутках. Попробуйте наступите. Случайно, по неосторожности, водителя резко затормозил. Наступите на больной палец. Сколько слов, сколько вы услышите от раздражительного человека упреков. И если вы, как мудрый человек, как христианин, как христианка, сдержим себя, этот гнев быстро протет, он успокоится. Но начните чуть-чуть говорить несколько слов. О, сколько будет там шума. Друзья мои, Как это непросто в жизни проявлять терпение. Это непросто, но возможно. Итак, гневающихся людей мы встречали в жизни немало, но хотел бы задать вопрос, скажите, как зачасто мы встречаем в жизни вот напротив терпеливых людей, у которых, знаете, хватает терпения в любых ситуациях жизни. Наверное, если бы сегодня мы спросили, вот сделали такой опрос, брат, вот скажи, сестра, скажи, ты в жизни, про жизнь, встречал ли ты в жизни своей терпеливого человека, который был бы уравновешен, спокоен, думая, что терпеливых людей на земле немного. Кто-то сказал, я редко таковых встречал. Кто-то сказал, что терпеливых можно сегодня на пальцах посчитать. На самом деле, я в жизни встречал единицу таких спокойных, терпеливых, мудрых, разумных людей, единицы. Вы знаете, когда мы читаем Евангелие, мы находим слова Господа Иисуса, сказанные Луки 21:19. Христос говорил ученикам это слово, Он говорил так: «Терпением вашим спасайте души ваши». Еще Христос говорил в Евангелии от Матфея, 24 глава, 13 стих. Он говорил эти слова: «Претерпевший же до конца что? Спасется». Оказывается, христианин призван или должен обладать качеством терпения. Качеством терпения. Скажите, каждому ли из нас сегодня хватает терпения в любых ситуациях в жизни? Я думаю, что каждый из нас скажет: не всегда. Что греха таить, если это так? А мы читали, что у терпеливого человека много разума. И тут же хочется сказать: Господи, не всегда нам хватает терпения. Господи, прости. Господи, помоги в нужный момент переключаться на долготерпение. А по сути, ведь это один из плодов Святого Духа. Скажите, легко ли в жизни нам, как христианам, получается? Вот не хватает терпения, да? Переключиться на долготерпение. Это непросто, но надо прилагать усилия. Библия говорит, Христос сказал, что Царство Божье, оно силою берется, и употребляющие усилия восхищает его. Как непросто, когда уже не хватает терпения, промолчать и потом проявить долготерпение. Когда в христианских семьях нет терпения друг к другу, знаете, к чему это приводит? Это приводит к раздорам, это приводит к ссорам, к гневу. А конечный итог, как конечный итог, это развод. Как-то один пастор посетил одну семью, и жена, муж уже в преклонных годах, уже за 80 обоим, уже за 80 с чем-то, прожили немало вместе. И казалось бы, уже, ну вот чуть-чуть осталось еще пожить и перейти спокойно в вечность к Господу. И надо же было. Лукавый нашел ключ и разрушил эту семью. Жена говорит своему мужу: ты мне надоел, ты неисправимый, ты был такой вчера и третьего дня, не хочу, уходи, не хочу с тобой жить. Конечно, жена тоже не молчит. Она говорит: я с тобой не буду жить, потому что то и то и то. Друзья мои, и как печально, муж уходит, где-то старичок живет сам, она живет сама, семья разрушена. Какое страшное положение перед Богом и людьми в этой семье. Знаете, какая причина? В старости не могут вмещать друг друга, не могут прощать, не могут снисходить, не могут любить друг друга. Куда девалась любовь? Что произошло? Нет терпения. И это приводит к краху семьи. Друзья мои, сколько сегодня таких подобных примеров разрушенных семей? По разным причинам. По разным. Мотивы могут быть разные. Не пора ли вам сегодня осознать, что вы нарушили Слово Божье? А ведь Господь говорит, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Придите с покаянием перед Господом, так учит Слово Божье, и восстановите свои семьи. Благоразумие делает человека медленным на гнев. Всем нам Господь дал семьи. И Господь послал во многие семьи подарки. Мы понимаем, что это не конфетки, это не подарок рождественский, это дети. И как Библия говорит, что дети – это наследие от Господа, это плод чрева. Скажите, родители, воспитание наших детей, нужно ли нам качество благоразумия? Конечно, нужно. Брат и сестра, Бог подарил нам детей. Но я хочу оговориться, будьте внимательны, Бог подарил их на время. Хочу сказать более того, Бог доверил мне и тебе работать и воспитывать их. Бог доверил нам души и сердца детей. Скажите, это ответственно? Очень ответственно. Знаю, что каждый день мы встречаемся с разными ситуациями воспитания детей. И как необходимо каждому из нас вот проявить это качество благоразумия. Наставить вовремя сына, наставить вовремя дочь. Если не наставишь, если не научишь, если не направишь, он пойдет своим путем. А как это важно вовремя сделать, вовремя сказать. Друзья мои, как это важно, какое важное качество быть благоразумным. Это сделает нас медленным на гнев, отвратит от необдуманных поступков. Мы призваны привести наших детей к Иисусу и сказать им: дети, любите Иисуса. Дети, живите с Иисусом. Славьте Иисуса во все дни жизни вашей. Как это непросто в практической жизни. И Господь обещает благословлять такие семьи. Когда мы читаем притчи, 10 глава, 22 стих, написано так: «А благословения Господни, они обогащают человека и печали собой не приносят». Я бы хотел задать сегодня вопрос, брат, сестра, год на исходе, сколько благословений Бог излил на мою и твою семью? Можешь ли ты их исчислить? Можешь ли ты разумом их понять? Друзья мои, и как мы поем в одном из псалмов: «Милости Господни вспоминай, считай все их доедино, в сердце повторяй». Вспомни, как Он щедро наделил. Удивляться будешь, что Он совершил. Хотел бы детям оставить на память стих Священного Писания из притчи, 19 глава, 20 стих. Господь через Соломона говорит такое слово: «Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым». Дети, слушайте совет отца и матери и принимайте обличение, чтобы впоследствии сделаться мудрым. Да, я знаю, что многие говорят: «Эх, мой отец и мать, они отстали от жизни, они не понимают сегодня современный мир, современная техника, все новое, у них такое не было». Друзья мои, слушайся совета отца и матери, чтобы сделаться впоследствии мудрым. И еще притча, 19 глава, 23 стих, написано так: «Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его». Страх Господень. Когда я думаю об этом, как сегодня мало страха Божия в детях Божьих. Как мало. Друзья мои, но страх Господень, он ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Итак, каждому из нас нужно качество быть благоразумным. Это отвратит нас от гнева, от ненужных последствий и поступков. И второй момент. Нам необходимо быть терпеливым ко всем. И вот вторая половина 11 стиха говорит следующее: «И слава для него быть снисходительным к проступкам». К проступкам других. Оказывается, если я, как человек, снисходителен к проступкам других, то это слава для меня. Друзья мои, скажите, в воспитании детей нужно быть снисходительным к проступкам? Конечно, надо. Но в то же самое время проявлять строгость. Притча 19:18. Соломон говорит: «Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его». Как это не просто в практической жизни быть снисходительным к проступкам ребенка, скажем сейчас, и в то же самое время проявить строгость. А Бог проявляет своим детям и благость, и строгость. Как это важно. Друзья мои, я хотел бы задать всем нам в этот вечер вопрос, снисходителен ли я к проступкам моего брата, сестры? Если это да, Господь говорит, это слава для меня. А ведь бывает такое, напротив, знаете, осуждение поступка брата и сестры. И часто люди, мы способны говорить, да как он мог так сказать? Да как она могла так сделать? Братья и сестры, да не будет у нас этого. Апостол Павел писал 1 Коринфянам 4 глава 5 стих, «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда будет каждому похвала от Господа». Брат и сестра, давайте возьмем этот стих как в практической жизни. Прежде всего, не судите никак, пока не придет Господь, а ведь Господь откроет скрытое во мраке. И может быть сегодня нам, людям, много чего неизвестно. Иногда человек в глупости, не зная той или иной ситуации, может такое наговорить, а потом сожалеет. Друзья мои, в заключении проповеди хотел бы провести два примера из Священного Писания. И они довольно знакомые. Я приведу только два примера. Вы их хорошо знаете из Священного Писания. Я приведу негативный пример неблагоразумного человека, который поступил глупо и пожал в своей жизни за это смерть. А потом хороший пример из Священного Писания. Скажите, благоразумно ли поступил сын царев Амнон, притворившись больным, которому нужен был врач по имени Фомарь, который бы накормила его из рук. А ведь, по сути, Амнон преследовал совсем другую цель. И когда он добился своей цели, был ли он удовлетворен тем? Библия говорит, что возненавидел ее еще большей ненавистью, чем любил. Хотя за этот поступок Амнон впоследствии поплатился жизнью. И интересная здесь деталь, тонкая такая деталь. Фомарь останавливала его и говорила, поговори с царем, он отдаст тебя мне. Не делай такого безумия в Израиле. Она говорит, ты будешь как один из безумных, но он не слушал. Друзья мои, Фомарь плакала. Дочери царские тогда носили разноцветные одежды. И когда увидела Весолом ее и говорит, не был ли с тобой Амнон, брат? Был. Не плачь, сестра моя. И вот Амнон 2 года ничего не говорит, вернее, Авессалом не говорит с Амноном на протяжении 2 лет абсолютного, ни доброго, ни худого. И пришел день, когда Авессалом решил воздать за тот глупый поступок, который сделал Амнон. И он пришел к царю и говорит, пошли со мной царских сыновей, чтобы они пошли со мной в поход. И царь не соглашался, он приглашал царя, он не хотел. И написано, что упросил Авессалом, это 2 книга Царств, 15 глава, дома прочитайте эту всю главу. Он упросил его, и Авессалом сказал своим отрокам, когда развеселится сердце Амнона от вина, убейте его, я приказываю вам, будьте мужественны и тверды. За свой поступок Амнон поплатился жизнью. Друзья мои, а Библия говорит однозначно, что сделанный грех рождает что? Смерть. И если не раскаиваешься, смерть остается реальностью. И не просто физическая, а и духовная. А я, размышляя об этом, подумал, насколько страшнее смерть духовная, это отдаление от Бога, это погибель вечная. Насколько это страшно. Ну и последний момент. Благоразумно ли поступил Соломон, когда воцарился царем и стал царем в Израиле? Помните, что он просил у Бога? Он просил у Бога мудрости. Он просил у Бога мудрости. И Библия говорит, что Бог дал ему мудрость, как песок на берегу моря. Такую мудрость дал Господь. И когда приходила к нему царица Савская, и она, знаете, что сказала? Она хотела послушать мудрости Соломоновой, и она сказала такую фразу, «Половина не сказана мне о той мудрости, у которой есть у Соломона». Братья и сестры, мудрость. А Библия говорит сегодня каждому из нас, если у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Проблема сегодня в нас, людях. Проблема, что мы не просим мудрости, и потому не имеем. А Писание говорит, просите мудрости. Просите мудрости в воспитании детей, просите мудрости для царя, просите мудрости для каждого человека, просите этой мудрости, чтобы Бог дал мудрость правильно поступать, правильно говорить, правильно жить, правильно мыслить, абсолютно. Итак, я думаю, что у каждого из нас есть в этот вечер что сказать Господу. Я бы подвел такие четыре момента и сказал, вот эти четыре момента хотел бы озвучить. Господи, дай нам быть в жизни благоразумными. Господи, помоги мне быть медленным на гнев. Господи, помоги мне быть терпеливым ко всем. Господи, помоги мне быть снисходительным к другим, к проступкам других. Ну и как слова молитвы покаяния сказать, Господи, прости, где я был неблагоразумным. Господи, прости, где я проявлял гнев напрасно. Господи, прости, что не хватает терпения и часто срываюсь. Господи, прости, что я часто осуждал поступки моих братьев, сестер. Я способен судить. Господи, помоги быть снисходительным. Это как слова молитвы, покаяния. И каждый из нас, я верю, что проверяя себя, испытывая себя, Павел говорит, что исследуйте себя, испытывайте себя, вере ли вы, проверяя себя, не рядом сидящего, а вот себя проверяя. Я думаю, что есть что просить у Господа, есть что, о чем вопрошать у Господа, и есть о чем просить милости у Господа и мудрости для нашей жизни. Дай нам Бог вот жить так, как говорит Слово Его, благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для Него быть снисходительным к проступкам. Благослови нас в этом Бог. Аминь. Будем молиться. Господь наш, мы стоим перед Тобой в этот вечер. Мы, Господь, сознаем, что нам, людям, нечем хвалиться. Господь, мы просим у Тебя милости и прощения. Прости, Господь, каждого из нас, где мы не проявили благоразумия в наших поступках, где, Господи, мы гневались напрасно, где, Господи, не проявили терпения друг к другу, где, возможно, Господи, не были снисходительны к проступкам других, осуждали. Господи, прости нас, Господи, за это. И дай нам мудрости в этой жизни, чтобы нам поступать благоразумно. Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для Него быть снисходительным к проступкам других. Помоги нам, Господи, быть на самом деле в практической жизни такими, какими Ты учишь нас в Священном Писании. Господи, дай нам для этого силы побеждать грех и оставаться верными Тебе. Благослови поместную церковь, братьев, сестер, благослови каждого. И помоги нам стремиться в жизни нашей быть благоразумными во всем, во всех делах и поступках, проявлять святость Твою и отображать Тебя, нашего Господа, Отец и Дух Святой. Аминь.
1: Занимайте места, братья и сестры, мы будем петь с вами общим пением псалом в сборнике под номером 807. И во время этого пения будет материальное служение. Прислушивайтесь к оркестру. Мы будем петь 1, 2, 3 и 5 стих. 1, 2, 3 и 5 стих. «Христос – надежда тех сердец, среди этой жизни на земле». Будем петь материальное служение.

0: Богу. Итак, братья и сестры, слушайте объявление. Следующее служение будет в среду в 18 часов. Это у нас будет встреча Рождества Христова. Как в народе говорят, сочельник. 25-го будет служение утром в 9, вечером в 17. И 26-го вечером только одно служение будет в 18 часов вечера. После служения вы можете там при выходе, будет брат Виктор Малимон, там будут такие кулечки с детской литературой. Вы можете взять их и поздравить своих соседей, знакомых, у кого есть дети, с праздником Рождества Христова и подарить им эту литературу. Там детская будет, и календарики будут, и детская литература. Вы можете подойти и взять их, кто желает поздравить своих близких, родных, знакомых с праздником Рождества Христова. Между служениями, после утреннего служения, сразу здесь при выходе в воротах наша молодежь поставила палатку и раздавала чай и кексы. Более 1000 было раздано пригласительных и угощением. Ходили и в магазины, были и в фуршете, и Фидеско, они поздравляли с наступающим праздником и приглашали, и дарили пригласительные на то, чтобы люди приходили на праздник Рождества Христова. Благодарность молодежи, и будем молиться о том, чтобы те, которые получили эти пригласительные, они также могли вместе здесь в церкви порадоваться о воплощении нашего Господа Иисуса Христа, о том, что Он воплотился для того, чтобы спасти нас и дать нам жизнь вечную. Если у кого-то есть привет, вы можете передать. Беруинцы принимаем. Вифания принимаем. Гастагай, Краснодарский край. Пензаряны принимаем. Новые Зношаны. Я утром был в селе Чулук, совершал похороны, и оттуда тоже церковь передавала привет. За все эти приветы мы сердечно благодарим. За иные приветы просим передать. Мы поблагодарим Господа за средства и благословим и детей, которые пойдут сейчас во вторую смену на занятия воскресной школы после молитвы. Господи, мы благодарны Тебе за милость и любовь Твою, которую Ты проявил к нам в Иисусе Христе, и за те средства, которые даешь нам для того, чтобы мы могли пользоваться для семьи своей и жертвовать на дело Твое Святое, чтобы оно ширилось и распространялось. Мы просим Тебя, чтобы Ты благословил средства, пожертвованные на дело Твое Святое, Ты благослови, приумножь и благослови также детей, группу, которая сейчас отправится на занятия в воскресную школу, и преподавателей, Господи, дай, чтобы, изучая Слово Твое, они в жизни своей могли прилепиться сердцем и душою к Тебе и служить Тебе. Мы просим и молимся это во имя Твое. Аминь. Присаживайтесь. Дети, пожалуйста, ваше время идти на занятия в воскресную школу, а музыканты, пожалуйста, ваше служение.
1: Хор сейчас исполнит следующее. Хорошо, когда нам вместе быть в общении. И действительно, друзья, дорогие братья и сестры, хорошо, когда мы вместе в общении. Аминь.

Слава Господу! Вот такое у меня стихотворение. Но прежде перед стихотворением я хочу напомнить о том, что это стихотворение говорит о том, что любить надо по-настоящему. Евангелие от Иоанна, 13 глава, стихи с 34 по 35, Христос говорит такие слова. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как и я возлюбил вас, и потому вас узнают, что вы мои, говорит Христос. Если между нами будет любовь, не только здесь, дорогие друзья, везде, на улицах, на работах. Потому что сегодня люди говорят очень много. А что они такие, как и мы? Слава нашему Господу. Почему? Потому что у нас любовь есть. Мы познали ее. Слава Ему. И вот это стихотворение говорит так. Бог все во всем и вечен тот же. Он не изменит, не предаст того, кто с чистою душою ему в доверие жизнь отдаст. Но мы не так живем порою, друг друга любим на виду. Мы показать желаем людям, а не Всевышнему Творцу. И как мы часто улыбаясь при встрече с братом на виду и в лицемерие обнимаем, потом опять хулим его. И это больно, лицемерие, как часто окружает нас, и мы стараемся по плоти к душе любовь ту подгонять. А надо просто с верой в Бога вставь на колени и простить, посте в молитвах со слезами от сердца к Богу говорить. И Он увидит, Он изменит, исправит сердце Он твое и даст любви тебе подобное. Ты с верой попроси Его. Бог все во всем и веки тот же. Он не изменит.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: На волне христианского радио «На пути» звучат программы «Суламита» для женщин, «Истина сегодня» – ежедневный радиожурнал и «Час решения» – проповедь Билли Грэма.

0: В эфире программа для женщин «Суламита».
1: Снова в эфире программа «Суламита». Я снова приветствую вас, дорогие слушательницы. По-прежнему с вами ведущая Елена Делюк. Сегодня я продолжаю рассказывать о детях-сиротах. И в продолжении этой темы предлагаю послушать беседу Натальи Корольковой. В этой передаче мне хотелось бы поделиться личными воспоминаниями о моих встречах с детьми-сиротами. Самую первую встречу я помню, когда мне было 7 лет. Я приходила летом к маме в больницу и иногда играла на улице с детьми из детского отделения. Однажды среди детей я заметила необычного маленького мальчика с немного покосившимися глазами. Он не веселился, как другие. Я спросила, кто он, и мне сказали, что он сирота, что у него нет ни мамы, ни папы. Помню, как меня наполнило жуткое чувство и стало очень жалко этого мальчика. А он, стоя неподалеку, сосал непонятно откуда взявшуюся грязную бутылку. Следующая моя встреча с детьми-сиротами была в Белыническом интернате. Тогда мне было 12 лет. Я сама только начала понимать суть христианской жизни. В то время в нашей стране все двери больниц, школ, интернатов были открыты для верующих. Каждую среду я с мамой и еще некоторыми верующими приходили в интернат к детям-сиротам. Я помню тяжелый воздух, тусклые лампочки, понурые лица множества детей, которые светлели при каждой нашей встрече. Не помню, о чем мы тогда им рассказывали, но знаю точно, что о Христе. Вспоминаю одну девочку, постриженную почти налысо, в затершемся сером свитере, который она не меняла на протяжении нескольких недель. Я замечала, что ей нравилось слушать о Боге, и я стала с ней общаться больше, чем с другими. Особенно нравилось мне делать сиротам маленькие сюрпризы в виде наклеек и марок. Прошло время, и мы больше не могли ходить евангелизировать, но иногда я ходила одна просто в гости к этим детям и, как понимала, рассказывала им о Боге. Во время моей учебы в христианском университете я познакомилась с удивительным человеком Инессой Климович. Эта верующая девушка-преподаватель весь пыл своей юности отдала работе в приютах среди обездоленных детей. До сих пор я с ней переписываюсь и не перестаю удивляться, как много Господь делает через нее для сирот. Одним из самых важных моментов в христианском обучении была практика. Инесса приобщила нас к работе с детьми и подростками из интернатов. Для каждого из нас это был незабываемый опыт. А летом, проходя практику в детских лагерях, так получилось, что я выбрала служение среди сирот у себя на родине. Михаил Корнев, служитель из Круглого, собирал команду волонтеров для проведения летнего лагеря на базе школы-интерната, куда пригласил и меня. Было немного страшно начинать среди такого контингента детей, к тому же мне попались самые старшие девочки. Их культура и интересы были мне диковаты, но за время лагеря мы очень сдружились. Я увидела в них детей, которые одевали на себя колючки ежика только потому, что не верили, что кто-то может их бескорыстно любить. К концу лагеря дети уже научились молиться и открывали свои сердца Богу. Между нами установилась искренняя привязанность. Последний день они писали слезные письма благодарности. Эти письма я до сих пор храню у себя. Вот их выдержки. Спасибо, что вы общаетесь с нами. Когда вы приехали к нам, мы стали немножко добрее. Я не представляю разлуку с вами. 4 лета подряд мы проводили лагерь для детей-сирот из этого приюта. Последних 2 раза был палаточный лагерь в лесу. И семена дали свои всходы. Некоторые выпускники продолжают ходить в церковь, кто-то даже стал членом. В этом году вечером во время молитвенного служения к нам в церковь зашел парень. Он меня узнал, а я нет. Оказывается, он когда-то был в нашем лагере и зашел в церковь с надеждой, что встретит знакомых. В данное время он посещает церковь в Осиповищах. Господь так распорядился моей судьбой, что я уже 4-й год работаю в детских учреждениях закрытого типа. Вначале воспитателем в интернате, затем психологом в социально-педагогическом центре, при котором находится приют. Я рада, что у меня есть благословенная возможность говорить детям о любви Бога. Никакие тренинги и психологические техники не могут дать того, что дает в детское сердце любовь Иисуса. Работу я, конечно, веду по всем требованиям, но в неформальной и индивидуальной беседе с детьми я говорю им о возможности молиться и о том, что Бог их очень любит и хочет защищать. Глаза детей при этих словах светлеют, их сердце улыбается. Однажды 5-летняя девочка Оля рассказала мне, что молится о приемной маме, чтобы она захотела взять ее, сестричку и родную маму к себе. Оля пожаловалась, что Бог ей этого не дает. Мы помолились вместе. Я очень переживала, что для этой девочки не находилась приемная мама, и ее могли отдать в интернат. На следующей неделе после нашей молитвы одна многодетная женщина пожелала взять Олю к себе в семью. Оля, поняв, что Бог услышал ее молитву, громко крикнула, глядя в небо: «Бог, спасибо тебе!»

Вместе с Олей среди дошкольников был мальчик Владик. Робкий, замкнутый ребенок, в то же время очень чувствительный. Мне всегда хотелось погладить его по головке и как-то защитить от этого жестокого мира. Однажды, когда я играла с дошкольниками, он находился рядом и тихонько сказал мне: «А я вас люблю». Я чуть не заплакала, это очень затронуло меня. Вечером я думала о том, что переживают эти крошки, как истосковались они по маминой любви. Я написала стихотворение о Владике, но в его образе собраны судьбы многих детей. Вечер, тихо, дремлет детский дом. Он устал от суеты мышины. Грустно дождик плачет за окном. Слышно вдруг, вблизи гудит машина. Это значит, новеньких везут. Все сердечки сжались на мгновение. Каждый свой припомнил эпизод. Страшное до тошноты волнение. На пороге сжавшие кулачки, закусивший край губы до боли и косясь сквозь потные очки, встал ребенок, как зверек в неволе. В грязной кофточке и рваная обут, голову склонив, стоит мальчишка. На вопрос «А как тебя зовут?» отвечает «Владик», еле слышно. Голубые глазки-васильки спрятались под влажной пеленою. Щечки впали и совсем бледны. Он молчит, беседуя с собою. Сколько мыслей у него внутри, спутанных в комок, Господь лишь знает. И сомкнет ли глазки до зари, сердце быстрый ритм когда убавит. Вот неделя жизни за спиной в стенах социального приюта. Но ребенок бледный и немой. В новом месте нет душе уюта. А еще страшнее по ночам. Мысли роем в голове кружатся. И одна заветная мечта — вот бы к маминой груди прижаться. Злость и горе в нить одну сплелись. Слезы-бусинки скользят украдкой. «Мама, где ты? Слышишь? Отзовись! Мне здесь без тебя совсем не сладко. Мама, мама!» Слышится сквозь сон. Ручки тянутся во тьму слепую. Кто услышит этот детский стон? Кто обнимет сироту такую? Среди тысячи наивных глаз эти мне глаза всего милее. В них тоска и боль не напоказ. Я тебя, мой мальчик, пожалею.

Если вас заинтересовала программа, пожалуйста, напишите нам. Мы можем выслать вам ее запись на аудиокассете или на диске. Пишите нам по адресу: программа «Суламита», абонентский ящик 45, индекс 22-40-20, город Бриз, 20, Беларусь. Мы встретимся с вами ровно через неделю в это же время и на этой же волне. На этом я прощаюсь с вами и желаю вам Божьих благословений.

Вы слушаете «Радио на пути». Сейчас выйдет в эфир ежедневный радиожурнал «Истина сегодня». По окончании этой программы слушайте передачу «Час решения».

Продолжаем наши беседы, посвященные теме страданий, смерти, погребения и воскресения Господа Иисуса Христа. В Евангелии от Марка, в 15 главе, в 43 стихе, мы читаем: «Пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член Совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисуса». Иудейские начальники не хотели, чтобы Иисус и разбойники оставались на крестах на ночь пятницы и в субботу. Они верили, основываясь на книге Второзакония, 21 глава, 22 и 23 стихи, что если оставить тела на кресте, это осквернит землю, субботу и приближающуюся Пасху. И они попросили Пилата прикончить распятых, чтобы их можно было снять с крестов. В Евангелии от Иоанна 19:31 мы читаем: «Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставлять тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Пилат исполнил их желание, разбойникам перебили голени. Иисусу это не понадобилось, ибо он уже был мертв». Иудеи, видимо, полагали, что, убив этих осужденных, римские воины снимут их тела и выбросят или захоронят в какой-нибудь общей могиле. Во всяком случае, в тексте Евангелия нет никакого свидетельства о намерениях иудеев захоронить тела. Римский закон позволял выдавать родственникам тела казненных для захоронения. Родственники Иисуса были галилеянами, и то ли из страха перед иудеями, то ли из-за отсутствия гробницы в Иерусалиме, но они решили не забирать тело. Апостолы, тоже галилеяне и при этом не родственники, не имели оснований рассчитывать на то, что Пилат отдаст им тело. И поэтому маломальски достойно похоронить тело Иисуса должен был кто-то другой, неизвестный его родственникам, апостолам и ученикам из Галилеи. По удивительному провидению Божьему, такой человек, готовый организовать достойное погребение его сына, нашелся. Звали этого человека Иосиф. Он был родом из мало кому известного селения Аримафеи, иудей, преуспевший в иудаизме и заседавший в Синедрионе. Мы читаем о нем в Евангелии от Марка, 15 глава, 43 стих, и Евангелии от Луки, 23 глава, стих 50. Он был не только членом совета, занимая одну из высших должностей в обществе, какую только мог занять иудей, но к тому же еще и богатым человеком. Другие иудеи, наверное, считали, что он достиг вершины успеха. Вскоре после смерти Иисуса Иосиф вышел из тени и отправился к Пилату попросить разрешения похоронить тело Иисуса. Принадлежность к Синедриону давала ему право обращаться непосредственно к Пилату. Услышав эту просьбу и убедившись, что Иисус умер, Пилат дал Иосифу такое разрешение. Тот снял тело с креста, обернул его в плащаницу, которую принес с собой, и отнес в гробницу. С помощью Никодима он умастил тело благовониями и оставил его там покоиться. Мы, не раздумывая, можем сказать, что Иосиф Аримафейский, погребая тело нашего Господа, сделал, пожалуй, самое важное, что мог сделать человек. После того, как Иисус умер за наши грехи, Иосиф взял его тело и с благоговением почтительно положил его в расположенную недалеко гробницу, где оно покоилось до утра воскресения, когда Господь восстал из мертвых. Можно ли придумать более прекрасный поступок человека? Немного изменив Матфея 26 главу 13 стих, мы можем сказать об Иосифе: «Где не будет проповедано Евангелие это в целом мире, сказано будет в память его и о том, что он сделал». Есть ли в этом человеке то, чему нам следует подражать? У него, несомненно, были свои недостатки, но были и черты, достойные восхищения. Давайте похвалим Иосифа и кое-чему научимся у него. Прежде всего, он был учеником. Он был учеником Иисуса Христа, как о нем сказано в Евангелии от Матфея, 27 глава, 57 стих. Да, он был тайным учеником, Иоанна 19:38, но после смерти Иисуса он смело открылся. Где-то каким-то образом он услышал свидетельство о божественности Иисуса. Он взвесил его в своем сердце и принял истину.
Он покорился Иисусу и сделал его своим Господом. Также он ожидал царства. Его сердцем завладело Царство Божье. Марк говорит, что он ожидал Царство Божье. Евангелие от Марка, 15 глава, 43 стих. Он, несомненно, слышал проповеди Иисуса о грядущем царстве. Эта мысль взволновала его, и он стал всем сердцем ожидать этого царства. Далее он был великодушен и праведен. В нем переплелись такие драгоценные качества, как великодушие и праведность. Он имел доброе сердце и жил праведной жизнью. Его сердце было благодатной почвой для учения Иисуса. Лука пишет, что он был человек добрый и правдивый. Евангелие от Луки, 23 глава, 50 стих. И еще он отмечает, что Иосиф не участвовал в жутких планах и замыслах Синедриона. Луки 23, 51. Сердце побуждало его к добрым делам, а не ко злым. Его глубокая и правдивая натура не позволяла ему дурно поступать с небесным праведником. Наверное, он не пошел в Синедрион, когда там фабриковался план добиться распятия Иисуса. Кроме того, он был духовен, Иосиф позволил кресту Иисуса изменить его. Многие видели распятие, но разошлись по домам, не претерпев никаких изменений. Они смотрели, видели его муки и знамения, но лишь растерянно били себя в грудь. А Иосифа крест изменил навсегда. Все подтверждающие знамения креста, поведение Иисуса, тьма и землетрясения вывели этого тайного последователя из тени на свет радикального ученичества. Также он был смел. Он мобилизовал всю свою смелость, рискуя жизнью, благосостоянием и репутацией ради Иисуса. В жизни у всех рано или поздно наступает время, когда имеющейся у них смелости оказывается недостаточно. Для такого случая бывает необходимо выйти на другой уровень мужества. Мы не знаем, что случилось с Иосифом после погребения Иисуса. Писания больше не упоминают о нем. Наверняка его лишили высокой должности в Синедрионе. Возможно, ему пришлось уехать из Иерусалима и тихо жить в маленьком, никому неизвестном селении под названием Аримафея. Вряд ли он знал, во что в точности выльются его действия, но он должен был понимать, что его открытое участие в погребении Иисуса изменит всю его жизнь. Он также был исполнен благоговения и почтения. Он не мог позволить, чтобы воины сняли тело Иисуса и похоронили вместе с разбойниками, между которыми он умер. Иосиф должен был сделать все, чтобы тело Иисуса было погребено достойно и с уважением, как подобает при погребении любого человека. Он снял тело, завернул его в дорогую плащаницу и похоронил в своей новой гробнице, высеченной в скале. Евангелие от Луки, 23 глава, 53 стих. Также он был щедр, он великодушно отдал нашему Господу то, что ему было нужно в то время. Так как больше никто не захотел взять на себя смелость, то Иосифу ничего не оставалось, как только сделать то, что требовалось. Он не посчитался с ценой и ухватился за возможность. Он использовал свое положение, состояние, репутацию, близость и личное качество, чтобы позаботиться об Иисусе, когда он не мог позаботиться о себе. Мы всегда будем благодарны за то, что он сделал. Итак, перед нами прекрасный человек. Мы видим, что в нем сошлись замечательные духовные качества, которые должны быть у всех. Он был учеником Иисуса, человеком, чье сердце захватило Царство Божье, человеком, которого убедил крест, человеком благочестивым и почтительным, великодушным и добрым. Всех этих качеств нельзя достичь сразу, но нужно их взращивать каждый день, принимая правильные решения и воспитывая в себе благочестивое сердце. И тогда, когда придет нужный момент, такой человек становится ярким, незабываемым примером для всех. Иисус претерпел крест за нас и призывает нас следовать за Ним. Мы должны просить Его удалить все наши страхи, всю холодность наших сердец, все нежелание пострадать за Него. Давайте радоваться Его кресту, радоваться всему, что Он сделал для нас, и даже Его приглашению прийти и понести с Ним Его крест. Давайте делать все то, что нужно делать. Просит ли Он нас похоронить Его тело или взойти на крест рядом с Ним?

0: В эфире «Час решения». Программа с участием доктора богословия Билли Грэма.
1: От пламени страстей нечистых и жестоких, от злобных помыслов и лживой суеты не исцелит нас жар порывов одиноких, не унесет побег тоскующей мечты. Ни средь житейской мертвенной пустыни, ни на распутье праздных дум и слов найти нам путь к утраченной святыне, напасть на след потерянных богов. Не нужно их. В безмерной благостыне наш Бог земли своей не покидал, и всем единый путь от низменной гордыни к смиренной высоте открыл и указал. Святой Исаак Сирин в духовных наставлениях пишет: «Душа по природе бесстрастна. Страсти – суть нечто придаточное, и в них виновна сама душа. Естество души светло и чисто по причине принятия им в себя божественного света. Противоестественное же ее состояние бывает в людях страстных, страстями работающих. Слыша, что должно удалиться от мира, очиститься от всего, что есть в мире, надлежит тебе сначала понять и узнать, что значит само наименование «мир». Когда в совокупности хотим наименовать страсти, называем их миром. Мир есть плотское житие и мудрование плоти. В новой жизни мира, сотворенного, искупленного и данного человеку Богом через Христа, сосредотачивается все то, что Бог изначально желал для человека.
0: Но не следует думать, что она является каким-то специальным, религиозным существованием, отличным от того бытия, которое мы получили от Бога, сотворившего нас. Двух жизней, естественной и религиозной, не бывает. Есть только одна, истинная, подлинная, настоящая жизнь, жизнь с Богом, жизнь во Христе. Библия говорит: «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти. Они друг другу противятся. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Поступающие так, Царствие Божие не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание».
1: Святой Иоанн Златоуст говорил: «Слово евангельской истины, пронесенное апостолами по всему миру, как яркий огонек среди ночи, осветило языческую тьму. Так пусть и твоя жизнь, христианин, светит всем людям, чтобы они, подражая тебе, стали истинными детьми Божьими. Не будь придорожным столбом, столбом, который указывает

Кейном в злых делах их. Иона не пошел на компромисс, а стал делать то, зачем был послан – проповедовать. И послан он был с такой вестью: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена, без прикрас и без лести. И ведь покаялись ниневитяне». Иоанн Креститель также проповедовал покаяние. Он возвещал, что грядет Христос, Агнец Божий, и возьмет на себя грехи мира. Для себя он внимания не искал, а увидев Христа, указал на Него: «Вот Агнец Божий». И сказал это с такой потрясающей силой воздействия, что даже его собственные ученики оставили Иоанна и пошли за Христом. Писание однозначно учит: «Выйдите из среды их и отделитесь». Христиане живут в миру, но они не от мира. Как-то раз я беседовал с одним пастором о сомнительных вещах, творящихся у него в церкви, и он процитировал мне из апостола Павла: «Для всех я сделался всем, чтобы спасти хотя бы некоторых». Пусть даже из благих побуждений, но служитель этот просто выдернул текст из контекста. Ведь апостол Павел сам себя называл первым из грешников, но, однако, настоятельно указывал, что зажил новой жизнью, что Савл умер вместе с Христом, а взамен в воскресшем Христе обрел жизнь Павел. И что живет он теперь лишь верою в Сына Божия, возлюбившего его и предавшего себя за него. И что бы Павлу не удавалось, он с полным правом говорил, что на самом деле это сделано не им, но Господом его. Павел так прямо и заявлял: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Простое, незамутненное благовествование Христова есть сила Божия ко спасению всякому верующему. И никакие мирские трюки не нужны, слово самодостаточно. К несчастью, многие христиане уподобились фарисеям евангельской поры. На показ – благочестие, а внутри – себелюбие, лень, суетность и грехи. Кому-то наркотики и спиртное помогают ненадолго забыться и почувствовать себя уютно, а кто-то ищет сиюминутного облегчения в религии. Всю неделю человек как бы неверующий, а по воскресеньям идет в церковь или собор за духовной дозой. Но надолго ее не хватает, потому что с понедельника до следующего воскресенья он маску верующего не наденет. Многие просто испытывают облегчение от сознания отправленного религиозного долга и отданной Богу дани уважения, но личного духовного опыта общения с живым Христом у них не было и нет. Приходилось иметь с этим дело и Христу. В 23 главе Евангелия от Матфея читаем, как Христос осудил фарисеев и лицемеров. Во-первых, Он подверг порицанию их притворное благочестие, которое суть – дурная привычка. «Горе вам, книжники и фарисеи, что лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение». Христианство зародилось в жарком духовном противостоянии, и для поддержания его нужны люди, до конца преданные и искренние в сердце своем. Павел молился за верующих филиппийцев, чтобы были они чисты и непреткновенны в день Христов. В Библии нет места полувере полухристиан. Библия учит, что христианин должен быть уникальным, не таким, как все, он должен выделяться из толпы. Во-вторых, Иисус провозгласил, что вера, не изменяющая человека, внутренне бесполезна. Он сказал: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды». И еще уподобил их Иисус гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей, мертвых и всякой нечистоты. Очищение – естественная потребность человеческого сердца, и только Христом оно дается. Всякое вероисповедание, не изменяющее наших пагубных привычек, наклонностей и желаний, есть ложь. Это не христианство Нового Завета. Иисус сказал: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Христианину приходится жить

0: в мире. И он должен участвовать в завоевании мира для Христа, но не в злых делах мира. Христианин обязан уметь говорить твердо «нет» определенным вещам. Я прихожу к тому, что настоящим свидетелем Христовым может быть только человек бескомпромиссно честный, цельный и нравственный. Христианин, а от мира сего, по природе, внутренне готов поступать, как другие. Он готов даже на бесчестные и безнравственные поступки, лишь бы в миру его не осудили. Но лишь в покорности Духу Божию, в ежедневном подчинении себя Его воле, в безоговорочном вручении себя Христу и постоянном общении с Ним дано нам будет жить в миру праведной и полноценной жизнью. В Библии сказано: «Не любите мира, ни того, что в мире, потому что и мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». И во имя Христа мы должны поставить себя вне мира. Но это не значит, что мы должны преисполниться чувством собственного превосходства, иначе мы впадем в духовную гордость. Просто Библия учит, что дружба с миром есть вражда против Бога, и христианин в миру должен сиять чистотой, подобно бриллианту, и тем выделяться. Выделяться цельностью, чувством собственного достоинства, хорошими манерами и в то же время твердостью в принципиальных вопросах. Величайшая потребность христианина – посвятить себя служению Господу. Апостол Павел писал: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Можете ли вы сказать о себе, что жизнь ваша безраздельно отдана Господу? Об этом я молюсь сегодня, чтобы вы посвятили себя Христу, целиком и полностью вручили себя Ему и всю жизнь свою поставили бы в служение Господу. О чем и говорил Христос: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною».
1: Наша передача подошла к концу. Если у вас появились вопросы, пишите нам, пожалуйста, по адресу 119-048, Москва, Возрождение, передача «Час решения». Повторяю адрес: 119-048, Москва, Возрождение, передача «Час решения». Всего вам самого доброго!
2: Восемь вечера по тихоокеанскому времени.
3: В эфире радио «На пути».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Мы склоним наши головы для молитвы единому, премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне во все веки. Аминь.

Однажды, когда Господь наш исцелял больных и изгонял бесов из одержимых, фарисеи обвинили его, что он творит чудеса и исцеляет больных силою Вьелзевула, князя бесовского. На это Господь дал подробное объяснение. Мое желание остановится только на одном единственном предложении из ответа Христа. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Из этого ответа Господня видно, какое огромное значение имеет в нашей жизни сказанное слово. Как оправдание, так и осуждение зависит от наших сказанных слов. Более того, даже каждое ненужное слово будет иметь значение в день суда. Пользоваться словом Бог дал как дар только людям, что нас резко отличает от животного мира. Однажды ангел Господень явился одному римскому офицеру и сказал ему: «Пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой», о чем можно прочитать в Деяниях апостолов 10 главе. Наверное, мы обратили внимание именно на выражение ангела: «Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». В данном случае очевидно, что спасение приходит через сказанное слово. Так оно и было. Когда Петр пришел в дом офицера, то там было собрано много людей, и все уверовали через проповедь апостола Петра. В Псалме 118, стих 103 сказано: «Как сладки гортани моей слова твои, лучше меда уста моим. Почему же слово Божие такое приятное на вкус?» Да потому, что оно сказано Богом и живительно для нас. Даже слова всех истинных христиан должны быть приятными для ищущих истину. Писание повелевает нам, читая Колоссянам 4:6: «Слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью». Вы слышите? В слове христиан благодать и соль, незаслуженная милость и сохранитель жизни. Бог говорит в книге Второзакония 11:18: «Положите сии слова мои в сердце ваше». А в Коринфянам 1:5 сказано, что в Боге мы обогатились всяким словом и всяким познанием. Когда, наконец, человек обогатился, стал владеть знанием, сердце его переполнено. О таких Христос говорит: от избытка сердца говорят уста. Вот тут-то и становится важным, что мы вынесем из нашего сердца. Ясно то, что накоплено в сердце нашем. Многие люди накопили знания различных лжеучений. Таковых слово расползается, как рак. Так сказано во втором послании Тимофею 2:17. Сколько миллионов людей погибло за ложные идеалы распространителей словесного рака, ввергая людей в душевную пустоту и погубляя смысл бытия. В словах таких распространителей и влиятелей на жизнь людей многих континентов сказано: их слова, как лакомство, нежнее елея действует на простодушных. Многие отказываются верить Богу и Слову Божию, зато их разум поврежден, и они верят ложным вождям и их учениям. Они уверовали в нуль, как сказал русский писатель Достоевский: «Если уже верить, то Слову Божию. Бог знает прошлое, знает настоящее, равное и будущее. Его слово соответствует делу и истине». Земные лидеры и вожди всегда обещают счастливую будущность для человечества. Они могут миллионы людей сгнать в тюрьмах и на тяжелых работах, и все равно найдутся чудаки, которые следуют за ними и верят им. И еще раз скажу: если уж верить, то Богу. Верить здравому слову, неповрежденному, тем более не верить ложному или пустому слову. Да, слово имеет огромную силу и, наверное, важнейшее значение в истории человечества. Все начинается со слова. Даже у Бога творение получило свое начало через слово. Так и сказано: «В начале было слово, и слово было у Бога,
и Слово было Бог, Иоанн 1:1. В данном месте Писания речь идет лично о Христе, который был Словом у Бога притворения. Точно так и все земные предприятия, строительство великих объектов, государственного преобразования, войны и перемирия и так далее, все имело свое начало через Слово. Библия говорит, что Слово насаждается, и оно есть как семя, и Слово растет и влияет. Непременно придет время, когда Слово Божие победит все и навсегда. Теперь уже Слово просвещает. Для Слова Господнего нет уз. Христиане погибали за веру миллионами, но Слово Спасительного Евангелия распространялось повсюду и сегодня достигло самых отдаленных уголков земного шара. «В каждом народе, — сказал Христос, — будет проповедано Слово Божие, и тогда придет конец. Теперь же мы, надеющиеся и исповедующие Христа, очищены Его Словом, и даже освящены Его Словом. Его Словом мы укрепляемся, Его Словом мы укрепляем друг друга, мы даже ожили от Его Слова к духовной жизни». Да и сама вера наша выросла от слышания Его слов. И что особенно нам дорого, Бог дал нам слово примирения. Через евангельское слово каждый человек может примириться с Богом.

Будем все молиться, чтобы Бог открыл нам дверь для слова, как сказано в послании Колоссянам 4:3, и еще к последним, кого призовет Бог. А когда мы пойдем на богослужение, не забудем, как говорит пророк Осия 4:3, взять с собою молитвенные слова. Когда пойдем посетить больного, то принесем ему слова утешения и ободрения. Когда пойдем грешникам, принесем им спасительную евангельскую весть во Христе Иисусе. Принесем им слово примирения. Будем все помнить, что неправильное пользование словом может смертельно ранить собеседника или слушателя. Помнят, что самое могущественное оружие к смерти и к жизни является слово. Нам, христианам, надо вооружаться только живительным, спасительным словом Христовым. Помните, дорогие, Моисей от предательских слов собрата убежал в землю Мадиамскую на целых 40 лет. При возвещании и Мария, Матерь Господня, смутилась от приветственных слов ангела. Когда апостол Павел на суду защищался, то тоже до определенного слова его слушали, а дальше у противников началась распря. Вспомните теперь маленькую девочку-израильтянку, взятую в плен сириянами. Она сказала несколько слов госпоже своей, а та прокаженному мужу своему, который был военачальником у царя Сирии. Как в движение пришли цари Сирии и Израиля, и как исцеление нашел Нееман, и все лишь из-за доброго свидетельства пленной девушки. А теперь вспомните Ровоама, сына Соломонова. Только из-за нескольких необдуманных и жестоких слов он потерял 10 колен из 12. Сколько несчастья и войн было после этого между Иудею и Израилем. Ветхий закон когда-то гласил: «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним». Этот же закон говорил о первом пришествии Христа, пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, то есть Моисея, воздвигнет тебя Господь Бог твой, его слушайте. И когда Христос пришел первый раз на землю, то Он учил: «Если пребудете во Мне, и слова Мои вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Успех христианской жизни зависит от того, чтобы мы пребывали во Христе, и Его Слово пребывало в нас. Эту проповедь я закончу словом, сказанным Христом: «Помните слово, которое Я сказал вам. Аминь».

0: измученный жизнью суровой, не раз я себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя и сил.
1: Как дышат святые их звуки божественным чувством любви, и сердце тревожного муки, как скоро смирится.

Здесь все в чудно сжатой картине представлено Духом Святым. И мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им.

Как сладко читать эти строки, читая, молиться в тиши, и плакать, и черпать уроки из них для ума и души.

0: Программу подготовил Яков Левин.
1: Звукооператор Виктор Левин.
2: Дорогие наши друзья-радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня для нашего совместного рассуждения я прочитаю из Библии, из книги пророка Иеремии, из 8 главы, 1-20 стих. Здесь записаны такие слова. «Прошла жатва, окончилось лето, а мы не спасены». В этом коротком отрывке из Священного Писания наш Господь говорит о жатве. Вы знаете, каждый год люди собирают урожай. И тогда, когда они это делают, они часто не задумываются над тем, кто посылает им этот урожай. Люди забывают о том, что если бы Господь не благословил землю, то все их труды, все их усилия, все их старания оказались бы тщетными. Вы посмотрите, оглядываясь назад, в историю нашей страны мы видим, что бывало время, тогда, когда люди трудились не меньше, чем они сейчас трудятся. Они, наверное, еще больше прилагали усилий, чем сейчас люди прилагают. Но, тем не менее, не было урожая, и в стране был голод. Это указывает на то, что для того, чтобы был урожай, недостаточно усилия человеческого. Необходимо еще благословение Божье. Но бывает, когда люди уберут урожай, они устраивают праздник, на котором воздают честь, славу и хвалу председателю колхоза, трактористам, комбайнерам и другим рабочим, которые принимали участие в уборке урожая или выращивании урожая. Им даются похвальные грамоты, какие-то медали, может быть, даже ордена, одевают на шею венки из пшеничных колосьев. Воздается честь, хвала и благодарность людям, но при этом совершенно забывают воздать честь, славу, благодарность Богу, без которого не могло бы быть урожая. Писание говорит о том, что Бог повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Скажите, если бы не взошло солнце, если бы не было дождя, был ли бы тогда урожай? Конечно же, нет. Это указывает на то, что для того, чтобы был урожай, с одной стороны необходимо участие человека, а с другой стороны – благословение Бога. Одного благословения Божьего тоже недостаточно. Представьте себе, вот человек вышел на свой земельный участок, встал на колени, обратился к Богу и говорит: «Господи, я прошу Тебя, сделай так, чтобы на этом участке выросли 10 рядков помидор, 8 рядков огурцов, 4 рядка морковки, 2 рядка капусты, ну и посей там еще чего-то на твое усмотрение». И после этого человек ушел домой, не появлялся больше на этом участке, но каждый день прилежно молился Богу и говорил Ему о своей нужде. И вот проходит год, и осенью, тогда, когда надо убирать урожай, он второй раз приходит на свой земельный участок, смотрит, а там нет ни помидор, ни огурцов, ни картошки, ни капусты, ни морковки, а вот только то, что Бог посадил на свое усмотрение – сорняк. И вот сердце человека переполнено недовольством, негодованием, он возмущенно обращается к Богу и говорит: «Господи, как Ты мог так подвести меня? Ведь я же молился Тебе весь год, каждый день. И вот теперь из-за Тебя у меня не будет урожая в этом году». Но скажите, кто виноват в этой ситуации, Бог или человек? Конечно же, человек. Потому что, чтобы был урожай, с одной стороны необходимо благословение Божие, а с другой стороны необходимо участие человеческое. И вот, дорогие, сегодня мне хотелось бы вместе с вами на основании Священного Писания поразмышлять над тем, а что же необходимо для того, чтобы в нашей жизни был хороший урожай. И не только физический урожай, но также духовный урожай, который является более ценным и более важным для каждого человека. Ну, во-первых, для того, чтобы был хороший урожай, необходимо обращать внимание на то, что мы сеем. Потому что от того, что мы сеем, зависит, что вырастет. Если мы посеем кукурузу, то из нее не вырастет подсолнух, но вырастет кукуруза. А если мы сеем подсолнух, из него не вырастут кабачки или же помидоры, но вырастет подсолнух.
Потому что то, что мы сеем, какие семена мы вкладываем в землю, то и вырастет. И точно так же, дорогие, и в духовной жизни. То, что мы сеем, то и вырастет. Если мы сеем доброе, вырастет доброе. Если мы сеем худое, греховное, то вырастет греховное. Потому что от того, что мы сеем, будет зависеть наш урожай. Об этом мы читаем в послании к Галатам, в 6 главе, в 7 стихе записаны такие слова. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Знаете, однажды одна бабушка подошла ко мне осенью и принесла пакетик из-под семян. Ей кто-то дал этот пакетик с семенами, и она, совершенно не имея понятия, что это за семена, посеяла их на своем огороде. И вот она подошла ко мне и говорит: «Можете ли вы прочитать, что здесь написано?» Потому что там было написано на английском языке. Она говорит, что я посеяла и не знаю, что оно такое. Сначала я думала, это капуста, потом оно разрослось дальше, потом пустило какие-то стрючки, и что такое непонятное выросло, заняло пол огорода, и теперь я не знаю, что это и с чем его едят. А я задал ей вопрос: «Бабушка, а почему вы не пришли раньше, до того, как вы посеяли? Потому что вы не знаете, что вы положили в землю. Теперь оно заняло у вас пол огорода, вы не смогли посадить ничего другого. Более того, попробуйте теперь выведите это растение, потому что оно размножается через корневую систему. Сколько трудностей вы привлекли сами себе, вместо того, чтобы спросить этот же самый вопрос, что оно такое, до того, как вы сеяли. Потому что прежде чем сеять, надо знать, что мы сеем. Потому что от того, что мы сеем, будет зависеть и то, что вырастет. И вы знаете, вырастет всегда больше, чем мы посеяли. И вырастет именно то, что мы посеяли. Я помню, в одном селении жила одна семья, они жили в большом доме. У них было двое маленьких сыновей, где-то 8 или же, может быть, 7-летнего возраста. И вот эти мальчики жили на втором этаже, их спальня находилась на втором этаже, а возле дома росло большое дерево. Это дерево было очень ценно для них, потому что очень часто ночью, тогда, когда родители уложили их спать и сами легли спать, они открывали окно, и по этому дереву спускались вниз на землю, могли еще бегать, играть, и затем незаметным образом по этому дереву подниматься назад в свою спальню, и никто не знал об их ночных приключениях. И вот однажды отец за обеденным столом объявил всей семье, что он намерен спилить это дерево, потому что оно несколько лет уже не приносит никаких плодов. Когда мальчики услышали о том, что отец хочет спилить их дерево, то они испугались. Им не нужны были эти плоды. Им нужно было само дерево, которое они использовали в качестве лестницы. И для того, чтобы спасти дерево, они начали думать о каком-то плане. Надо придумать какой-то план по спасению дерева. И они придумали этот план. Они пошли на рынок, они купили большие красивые яблоки, принесли их домой и нитками привязали эти яблоки к ветвям дерева. На следующее утро отец просыпается, выходит на улицу, смотрит на дерево, а дерево покрыто большими красивыми яблоками. Конечно же, он был очень удивлен, и он позвал к себе своих сыновей и говорит им: «Дети, я не спрашиваю вас, как за одну ночь на этом дереве выросло так много больших красивых яблок. У меня к вам совершенно другой вопрос. Скажите мне, с каких это пор на груши стали расти яблоки?» Писание говорит, что посеет человек, то и пожнет. Христос говорит: «Не может смоква приносить виноградные грозди или виноградная лоза приносить смоквы, но всякое дерево познается по плоду. Не может дерево доброе приносить плоды худые, и не может дерево худое приносить плоды добрые. Но вот то, что человек сеет, то он и будет пожинать, как в физическом, так и в духовном смысле. Если мы будем сеять ссору, то будем пожинать раздор.
Если мы посеем неправду, то пожнем ненависть. Если будем сеять ветер, то пожнем бурю. Если будем сеять неправду, то пожнем беду. Но с другой стороны, если мы будем сеять заботу, то пожнем уважение. Если будем сеять послушание, то пожнем благословение. Если будем сеять правду, то пожнем милость. То, что мы посеем, то и пожнем. И пожнем больше, чем мы посеяли. На страницах Священного Писания мы находим очень много библейских примеров. С одной стороны, тех людей, которые сеяли доброе и пожали доброе, а также тех, которые сеяли худое, греховное и пожали худое, греховное в своей жизни. Я приведу вам только один пример. Этот пример был связан с Иаковом. В свое время Иаков обманул своего отца. Он решил обманным путем забрать у отца благословение, которое принадлежало его старшему брату. Он притворился и выдал себя вместо своего брата. Отец был уже стар, он уже не мог видеть, и поэтому благословил Иакова, думая, что это его брат Исав. Тогда, когда обман вскрылся, то отец, конечно же, был недоволен, но больше всего был недоволен его старший брат, который хотел даже убить его за это. И поэтому Иаков вынужден был убежать из дома. Он убежал далеко к своему дяде Лавану. Тогда, когда Иаков обманывал отца, то он воспользовался тем, что отец не видел, потому что был стар, и отдал себя вместо своего старшего брата. При этом он использовал еще козленка, домашнее животное, из которого приготовил блюдо и выдал его, как будто это дичь, то есть дикое животное. И таким вот обманным путем Иаков смог получить отцовское благословение. Но вот когда он убежал далеко от дома своего и спрятался у своего дяди Лавана, дядя совершенно не знал об обмане Иакова. Но получилось так, что в скорости Иаков полюбил одну из дочерей своего дяди. Ее звали Рахиль. Он так сильно полюбил ее, что хотел на ней жениться сразу же. Но по законам этой страны он должен был отработать 7 лет для того, чтобы получить ее. Но эти 7 лет пролетели для него, написано, как один день, потому что он так сильно любил ее. И вот, наконец-то, наступил долгожданный день свадьбы. Все шло прекрасно. Отыграли свадьбу, наутро Иаков просыпается, открывает глаза, а перед ним не Рахиль, которую он любил, а ее сестра Лия, которую он терпеть не мог. И, конечно же, Иаков понял, что он обманут. Он побежал к своему дяде. Его сердце было переполнено возмущением, недовольством. Он говорил: «Дядя, как ты мог так сильно обмануть меня?» А дядя говорит: «Я не обманул тебя. Извини, я совершенно забыл тебе сказать, закрутился с этой свадьбой. У нас в стране есть один обычай, что сначала должна выходить замуж старшая сестра, а потом меньшая. Но ты не переживай, отработаешь еще 7 лет и получишь и ту, которую ты любишь». Вы видите, Иаков был обманут. Но как он был обманут? Он был обманут точно так же, как он обманул своего папу. Вы посмотрите, Иаков воспользовался тем, что отец не видит, потому что был стар. И Иакова обманули, воспользовавшись тем, что он не видит, потому что невеста по восточной традиции была в паранже. Иаков обманул своего отца, выдавая себя вместо своего родного брата. И Иакова обманули, выдали другую вместо ее родной сестры. И если огорчение отца Иакова было кратковременное, то огорчение Иакова было всю его жизнь, потому что его семейную жизнь нельзя охарактеризовать другим словом, как слово «кошмар». И вот уже прошло много лет. Иаков состарился, уже умерла одна жена и вторая жена, остались 12 детей. И вот эти дети уже в глубокой старости обманывают Иакова. И знаете, что они сделали? Они взяли его любимого сына Иосифа, продали в рабство, а затем взяли козленка,
помните, там был козленок. Они взяли домашнее животное, убили его, обмакнули одежды Иосифа в крови этого козленка и показали Иакову и сказали, что дикий зверь растерзал его. То есть они взяли домашнее животное и выдали его вместо дикого животного. Именно так, как сделал Иаков в свое время, обманывая своего отца. Мы видим, что то, что посеет человек, то и пожнет. И пожнет намного больше, чем он сеял. Поэтому, дорогие, точно так же и в нашей жизни. Если мы сеем доброе, то мы пожнем доброе и пожнем много. А если мы сеем греховное, то пожнем греховное и пожнем также много. Может быть, вы совершаете сегодня грех и не видите еще жатвы, то не думайте, что она не будет. Она обязательно произойдет в вашей жизни. Может быть, позже. Может быть, через 10 лет, через 20 лет. Может быть, вы будете пожинать все это в ваших детях. Но это закон жатвы. Что человек посеет, то и пожнет. И поэтому для того, чтобы был хороший урожай, мы должны сеять только лишь доброе. Потому что от того, что мы сеем, будет зависеть, что мы будем пожинать. Также, дорогие, для того, чтобы был хороший урожай, необходимо обращать внимание не только на то, что мы сеем, но также на то, сколько мы сеем. Представьте себе человека, который взял коробку с семенами, вышел на свой земельный участок и только некоторые из семян бросил в землю, а остальные решил сэкономить. Он подумал, что он поступил мудро. Потому что у него осталось еще много семян на следующий год. Но на самом деле это не мудрый, это глупый поступок. Потому что каждый человек знает, что чем больше сеешь, тем больше будешь пожинать. А кто мало сеет, тот мало будет пожинать. Об этом мы также читаем в Библию. То же самое происходит и в духовной жизни. Мы читаем во втором послании к Коринфянам, в 9 главе, в 6 стихе, написаны такие слова. «При сем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Поэтому для того, чтобы был хороший урожай, надо наблюдать за тем, что мы сеем, и надо наблюдать за тем, сколько мы сеем, сколько мы отдаем Богу нашего времени, сколько мы отдаем Ему своих сил, сколько мы отдаем Ему своих способностей, своих возможностей, своих средств. Что мы Ему отдаем? Может быть, только объедки или крошки? Может быть, мы отдаем Ему то, что не надо нам? Конечно же, от этого будет зависеть наш урожай. Очень часто мы наблюдали такую ситуацию, когда приходила гуманитарная помощь, приходили из-за рубежа контейнеры. И когда открывали эти контейнеры, то там находили порванную одежду, сапоги со сломанной молнией и другие вещи, которые абсолютно никому не нужны. То есть люди решили отдать Богу то, что им не надо. Как есть такая пословица «возьми, Боже, что мне негоже». Конечно же, это неправильно. Это неправильный посев, и отсюда будет очень печальный урожай. Потому что очень важно, чтобы мы отдавали много, чтобы мы отдавали много доброго. Писание говорит, что «давайте и дастся вам, мерую добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплю вам в лоно ваше». Написано, что «доброохотно дающего любит Бог». Сказано, что «блажение отдавать, чем принимать». Все это указывает на то, чтобы мы наблюдали за тем, что мы сеем, и наблюдали за тем, сколько мы сеем, чтобы мы сеяли доброе и сеяли его много. Только тогда будет хороший урожай, независимо от того, физический или урожай духовный. Также, дорогие, для того, чтобы был хороший урожай, необходимо смотреть не только на то, что мы сеем и сколько мы сеем, но также, куда мы сеем. Представьте себе, если вы взяли отборные семена, взяли их много и начали сеять щедро, но только на городской площади. Скажите, смогут ли они прорасти? Смогут ли они принести плод? Сможете ли вы получить урожай?
Конечно же, нет. Вы только соберете огромное количество птиц, которые склюют эти зерна. От вашего посева не будет никакого результата, никакой пользы. Потому что очень важно подготовить землю. И каждый земледелец знает, что прежде чем сеять, он должен подготовить землю. Он должен выкорчевать пни, убрать камни, он должен взрыхлить землю, увлажнить, удобрить, сделать все необходимое, чтобы когда он бросит туда семя, чтобы для него была благоприятная почва, чтобы оно проросло и принесло плод. Вы знаете, точно так же и в духовной жизни. На страницах Священного Писания мы находим притчу Иисуса Христа о четырех почвах. И вот там Господь говорит, что вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, то одно упало при дороге, и налетели птицы и склевали его. Другое упало на места каменистые и быстро взошло, но так как не имело корня, засохло. Третье упало в тернии, и тернии заглушили его. И четвертое упало в добрую землю. И вот только то, что упало в добрую землю, написано, принесло плод. Принесло больше, чем было посеяно. Точно так же и в нашей духовной жизни. Мы должны наблюдать за тем, куда мы сеем, куда мы вкладываем свою жизнь, куда мы вкладываем свои силы, свое время, свои возможности и способности, свои средства. В какую почву? В добрую или в худую? В плоть или в дух? Об этом мы читаем.

также и на то, куда мы сеем, куда мы вкладываем себя, свою жизнь, в доброе или в худое, в плоть или в дух. От этого будет зависеть урожай. Также, дорогие, урожай будет зависеть не только от того, что мы сеем, и сколько мы сеем, и куда мы сеем, но и когда мы сеем. Вот представьте себе, человек взял самые лучшие семена, взял их много, и начал их сеять в очень хорошую подготовленную почву, но только делает это зимой, в 40-градусный мороз. Скажите, вырастет ли что-то из этих семян? Получит ли он урожай? Конечно же, нет, потому что мы должны наблюдать еще и за временем, когда мы сеем. Каждый земледелец знает, что есть четко определенное время, когда он должен сеять. И если он посеет раньше, то не будет урожая. И если он посеет позже, также не будет урожая. Поэтому надо сеять вовремя. Точно так же и в духовной жизни. Господь желает, чтобы мы сеяли вовремя. И какое же это время? Это время нашей сознательной жизни на земле. Из этого времени можно исключить время младенчества, тогда, когда человек еще не в состоянии принимать решения. Он еще не в состоянии определиться с вечностью. Он еще не может сделать правильный выбор в пользу Бога. И также можно отбросить время глубокой старости, когда у человека уже начинается старческое, когда он начинает все забывать, он уже не может нормально мыслить, он уже не может нормально рассуждать, делать правильные разумные решения, потому что уже закончилось для него время. И вот время между младенческим и старческим, это время сознательной жизни человека, это и есть время нашего сеяния. И очень важно, чтобы человек успел посеять в этот период времени, чтобы он не опоздал. Иногда бывает, что молодые считают, что они еще успеют посеять, они еще успеют обратиться к Богу, еще успеют принять Христа в свое сердце. Они говорят: «Я сделаю это позже, вот только построю дом, вот только куплю машину, вот только устрою свою семейную жизнь, вот только выращу своих детей и дам им хорошее образование. Вот тогда, когда пойду на пенсию, когда состарюсь, тогда приду к Богу». А старики говорят обратное. Они говорят: «Уже поздно мне приходить к Богу. Надо было приходить к Богу в молодости. Тогда, когда были силы, когда было здоровье, когда был слух и было зрение, а сейчас уже поздно». И вот посмотрите, получается замкнутый круг. Молодые говорят: «Я обращусь к Богу в старости», а старики говорят: «Надо было обратиться к Богу в молодости». На самом деле и те, и другие упускают время. А Господь желает, чтобы мы обратились к Нему, чтобы мы приняли Его, чтобы мы трудились для Него тогда, когда мы еще живем на этой земле, пока еще сердце бьется в нашей груди, пока еще время благоприятное, пока еще день спасения. Господь желает, чтобы мы дорожили временем, потому что всему свое время. Об этом мы читаем в книге «Екклезиаста». В 3 главе с 1 стиха так и написано: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом, время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное». Так вот, сейчас для нас время принять Христа в свое сердце и трудиться для Него, исполнять Его волю, поступать согласно Его Слову, для того, чтобы был хороший урожай. Мы говорили, что для того, чтобы был хороший урожай, необходимо обращать внимание на то, что мы сеем. Это качество. Необходимо обращать внимание на то, сколько мы сеем. Это количество. Необходимо обращать внимание на то, куда мы сеем. Это место. И необходимо обращать внимание на то, когда мы сеем. Это время. И Бог призывает нас к тому, чтобы мы воспользовались этим временем. Написано: «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». И сегодня, дорогие, Он очень близко для вашего сердца. И Он желает, чтобы вы обратились к Нему и стали Его дитем. Что бы ни случилось в вашей жизни, тогда, когда вы предстанете пред Богом, тогда, когда земля будет пожата, а в Библии написано, что Бог повелит ангелу своему:

и ангел бросит серп на землю, и земля будет пожата, и когда мы предстанем пред Богом и дадим отчет за свою прожитую жизнь, чтобы мы не сказали те слова, которые мы прочитали в начале: «Прошла жатва, окончилось лето, а мы не спасены». Какая печальная участь! Поэтому сегодня Господь призывает вас к Себе, и Он желает, чтобы вы принесли плод. И самый первый плод, который Он желает, чтобы вы принесли Ему, это плод покаяния. Написано: «Принесите достойный плод покаяния». Попросите прощения у Бога. Изъявите свое желание начать новую жизнь, и Господь войдет в ваше сердце, и Он изменит его, и вы получите жизнь вечную. Вы получите радость, покой, мир, как здесь на земле, так и затем в вечности.

0: В Сиэтле 9 вечера.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На радио «На пути» в течение этого часа две 30-минутные радиопрограммы «В мире природы» и «Читаем христианскую литературу».
2: «В мире природы».
3: В сегодняшней передаче вы услышите беседу с доктором о некоторых интересных вещах, творящихся внутри человеческого организма. Здравствуйте, доктор.
4: Добрый день.
3: Я хотела бы вас спросить...
4: Что-нибудь беспокоит?
3: Да нет, дело не в этом. Самочувствие отличное.
4: В чем же тогда дело?
3: Мне хотелось бы взять у вас своего рода короткое интервью для нашей передачи о природе.
4: Интересно, интересно. В связи с какими событиями?
3: В связи с тем, что происходит внутри человеческого организма.
4: А, вон оно что.
3: Да, мне хотелось бы, чтобы вы рассказали мне и нашим слушателям что-нибудь интересное об организме человека.
4: Я понимаю, но об организме человека можно рассказывать так много интересного и так долго, что беседа об этом займет весьма продолжительный отрезок времени, вероятно, несколько лет.
3: Да, в короткой передаче обо всем, конечно, не скажешь.
4: Что верно, то верно.
3: Ну, доктор, может быть, вы расскажете нам сегодня о какой-нибудь одной части человеческого организма?
4: Ну, так и быть. Расскажу кое-что об одном внутреннем органе человека.
3: О внутреннем органе? О каком?
4: А вот догадайся. Во-первых, это один из самых больших внутренних органов человека. И, во-вторых, один из самых важных.
3: Наверное, сердце?
4: Нет, не угадала. Попытайся еще раз. Орган этот, пожалуй, второе место занимает после мозга.
3: Второе место после мозга?
4: Да. По количеству разных дел, разных заданий, которые он выполняет в человеческом организме.
3: Интересно, что же это?
4: Вот тебе еще одна подсказка. Этот важный орган частично прикрыт ребрами. Он примыкает к нижней части грудной клетки.
3: Может быть, печень?
4: Молодец, правильно. Ты врачом, наверное, станешь, а?
3: Возможно.
4: Да, я действительно имел в виду печень. Она выполняет примерно 500 очень важных дел в нашем организме. 500 важных заданий для сохранения нашей жизни.
3: Ого, 500 важных заданий? А кто поручил ей эти задания выполнять?
4: Видимо, тот, кто ее создал.
3: Да, верно. Доктор, расскажите, пожалуйста, какие именно задания? Какие дела печень должна выполнять в нашем организме?
4: Хорошо. Но учитывая, что печень выполняет 500 разных сложных дел в нашем организме, и что о них всех в одной передаче не расскажешь...
3: Да, конечно. Расскажи о некоторых из них.
4: Что ж, расскажу. Во-первых, печень — это фабрика по переработке сахара.
3: Фабрика по переработке сахара? А зачем это?
4: Спрашиваешь, зачем? А знаешь ли, что ни один человек не смог бы съесть даже маленькую сладкую конфетку, не будь у него печени?
3: Как это?
4: А вот как. Если бы, например, у меня не было печени, тогда весь сахар, содержащийся в съеденной мною конфете, поступил бы в мою кровь, а вместе с кровью в мой мозг, и я немедленно потерял бы сознание.
3: Потерял сознание? Ничего себе! Значит, печень спасает от этого?
4: Да, таково одно из ее важнейших заданий.
3: Интересно, как она его выполняет?
4: Вот слушай, съеденная мной конфета или какая-нибудь другая сладкая пища переваривается, и содержащийся в ней сахар превращается в глюкозу, которая затем поступает в кровь.
3: Понятно.
4: Но перед тем, как кровь с глюкозой дойдет до сердца, она должна пройти через печень.
3: Ясно. И что тогда происходит?
4: Глюкоза там задерживается.
3: Ах, вот как! Вся глюкоза остается в печени.
4: Нет, не вся.
3: Не вся? Почему?
4: Видишь ли, часть глюкозы должна попасть в кровь. Ведь глюкоза — это питание для клеточек мозга и для наших мускулов, к которым она поступает через кровь.
3: Ясно.
4: Но большую часть глюкозы забирает печень. И хорошо делает, потому что если бы вся глюкоза, например, из съеденной мною конфеты, прошла бы с кровью через сердце и попала бы в вены, это вызвало бы шок. Получилась бы, так сказать, перегрузка, слишком много сахара, и мой организм вышел бы из строя.
3: То есть это убило бы вас?
4: Конечно.
3: Да, страшно.
4: Вот именно. Поэтому так важно, что печень, пропуская через себя кровь, держит под контролем количество содержащейся в ней глюкозы.
3: Здорово! А что происходит с той глюкозой, которую печень забирает себе?
4: А помнишь, я сказал, что печень — это фабрика по переработке сахара?
3: Помню.
4: Ну так вот, глюкоза, остающаяся в печени, превращается там в гликоген.
3: Гликоген?
4: Да, гликоген — это сахар, содержащий крахмал.
3: Понятно. А для чего он нужен?
4: А вот для чего. В печени находится своего рода склад гликогена. Он хранится там на тот случай, если организму потребуется больше сахара.
3: Ах, вот оно что!
4: Да, например, когда твой мозг нуждается в питании, он сигнализирует печени. Печень немедленно превращает некоторое количество гликогена обратно в глюкозу и посылает ее в кровь. В результате твой мозг получает необходимую ему глюкозу через 10 секунд.
3: Ух ты! Здорово! Вот это работа! Четко и молниеносно.
4: То-то и оно. Итак, печень работает как регулятор концентрации сахара в крови.
3: И как фабрика по переработке сахара.
4: Да, и служит своего рода складом сахара.
3: И поставщиком сахара, нуждающимся в нем клеткам организма.
4: Таким образом, говоря научным языком, печень осуществляет в организме углеводный обмен.
3: И она справляется с этим сложным делом с потрясающей четкостью и быстротой.
4: Потому что она была сконструирована мудрым создателем.
3: Доктор, а какую еще работу печень выполняет в нашем организме?
4: Еще печень помогает сердцу в трудную минуту.
3: Интересно. Расскажите, пожалуйста, об этом.
4: Хорошо. Когда ты берешься за тяжелую физическую работу, или, скажем, бросаешься бежать, ты иногда ощущаешь внезапное усиление кровообращения, или, как говорят, прилив крови, верно?
3: Верно.
4: Ну вот, и если бы не печень, этот внезапный прилив крови мог бы остановить твое сердце.
3: Правда? Почему?
4: Как ты, наверное, знаешь, сердце — это насос, перекачивающий кровь.
3: Да.
4: И в момент сильного прилива крови, во время внезапной перегрузки, насос этот мог бы не справиться со своей работой, если бы не его помощница печень.
3: А как печень может помочь сердцу?
4: Оказывается, может. Творец и это предусмотрел, когда человека проектировал.
3: Интересно.
4: Простыми словами это можно так объяснить. Печень, так сказать, не дает крови сразу нахлынуть в сердце. Внезапный прилив крови сначала задерживается в печени, которая вбирает в себя кровь.
3: Впитывает как губка?
4: Приблизительно. И только после этого печень постепенно высвобождает эту кровь и посылает ее к сердцу.
3: Здорово! Значит, печень в этом случае выполняет роль своего рода предохранительного клапана?
4: Да, притом очень надежного.
3: Все это очень интересно. Доктор, расскажите, пожалуйста, еще что-нибудь про печень.
4: Еще? Ну хорошо. Раз уж мы заговорили про кровь, расскажу, как печень распоряжается красными кровяными клеточками. Ты, наверное, знаешь о них?
3: Да, я слышала, что в крови есть красные и белые клеточки.
4: Правильно. Красные кровяные клеточки выполняют важную работу. Они несут кислород другим клеткам организма.

0: Ага, я слышала про них. Их название эритроциты?
1: Верно.
0: А правда, что в крови постоянно рождаются новые красные клеточки, а старые умирают?
1: Правда, правда. Ты об этом, оказывается, знаешь. Да, каждую секунду в твоей крови рождается примерно 10 миллионов новых красных клеточек и одновременно умирает 10 миллионов старых.
0: Ого, вот оно что.
1: Да. И как ты думаешь, что бы случилось, если бы никто не очищал твою кровь от умерших красных клеточек?
0: Не знаю. Возможно, кровеносные сосуды бы засорились?
1: Верно. Кровеносные сосуды закупорились бы. К счастью, печень их чистит.
0: Неужели?
1: Да. Создатель сделал так, что, проходя через печень, кровь очищается от своих умерших красных клеток.
0: Здорово! А эти умершие клетки, они что, остаются в печени?
1: Да, печень держит их и не выпускает.
0: А что она с ними делает?
1: Если хочешь знать, в печени есть специальный склад мертвых красных кровяных клеточек и завод по их переработке.
0: Ах, вот оно что!
1: Да, печень перерабатывает их в специальный продукт, который она посылает в длинные кости рук и ног.
0: Кости? Зачем?
1: Зачем? Затем, что в костях из этого продукта вырабатываются новые красные кровяные клеточки.
0: Вот это да! Отлично!
1: Да. В печени, правда, остаются кое-какие отходы производства.
0: После переработки мертвых красных кровяных клеточек?
1: Да.
0: И эти отходы пропадают или выбрасываются?
1: Нет, зачем же? Ничего не пропадает. И отходы производства печени используются по назначению.
0: Надо же, как все целесообразно.
1: Конечно. И знаешь, что печень делает с этими, так сказать, отходами?
0: Нет, интересно.
1: Она сок из них изготовляет.
0: Сок? Какой?
1: Такой, знаешь ли, горьковато-желтоватый.
0: Странно. Зачем он нужен?
1: Называется он желчь.
0: Ах, желчь!
1: Да. А желчь, как ты знаешь, важна для пищеварения.
0: Значит, важный продукт из отходов производства?
1: Да, из остатков тех мертвых красных кровяных клеток.
0: Надо же, сложная штука.
1: Что?
0: Печень.
1: А печень сложная штука, да. А знаешь, специалисты считают, что невозможно создать такой химический завод, который делал бы все, что делает печень.
0: Никакой сложный завод не может заменить печень, даже огромный завод.
1: Даже огромный завод. Построить такой завод практически невозможно. Чересчур сложно.
0: Настолько печень сложно устроена. Да, это еще раз доказывает, что человеческий организм был создан очень мудрым творцом.
1: Верно.

0: Доктор, у нас осталось еще несколько минут. Не могли бы вы продолжить ваш интересный рассказ?
1: Ну, так и быть. Знаешь ли ты, что печень спасает тебя от смерти, когда ты пьешь кофе?
0: Ого, ничего себе! А что, кофе вредный напиток?
1: Ну, по этому поводу в медицине существуют разные мнения. Ясно одно, что если не увлекаться чересчур, то пить его можно. Однако, после того, как ты выпиваешь чашку кофе, содержащийся в нем кофеин поступает в твою кровь.
0: Ну и что?
1: Если бы вместе с кровью он попал в твое сердце, сердце остановилось бы.
0: Ужасно! Почему же этого не происходит?
1: Потому что перед тем, как дойти до сердца, кровь проходит через печень.
0: И печень задерживает кофеин?
1: Да, она отфильтровывает его.
0: Здорово!
1: Я надеюсь, ты не куришь?
0: Нет, конечно. А что, это имеет отношение к печени?
1: И самое непосредственное. Курящий человек понапрасну утруждает свою печень.
0: Правда?
1: Конечно. Когда курильщик вдыхает дым сигареты или даже просто напускает его в рот, никотин из сигаретного дыма немедленно попадает в кровеносные сосуды.
0: Никотин попадает в кровь?
1: Да. И только печень спасает курильщика, забирая этот смертельный яд из его крови.
0: Доктор, а как печень реагирует на алкогольные напитки?
1: Печень относится к алкоголю с чувством ненависти, страха и негодования.

0: Почему?
1: Видишь ли, лабораторные исследования показали, что печени для ее работы нужен жир.
0: Жир?
1: Да. Он также необходим для печени, как, скажем, горючее для автомобиля.
0: Ах, вот оно что! Значит, моя печень получает жир из пищи, которую я ем.
1: Совершенно верно.
0: А при чем здесь алкогольные напитки?
1: А при том, что алкоголь нарушает в печени жировой обмен.
0: Вот как! Интересно, что при этом происходит?
1: Алкоголь мешает печени правильно использовать жир, необходимый для ее работы. При воздействии алкоголя жир печени должным образом не усваивается и не перерабатывается. Он откладывается внутри печени.
0: И сама печень при этом, наверное, становится жирной?
1: Да, жирной и плохо справляющейся со своими обязанностями.

0: Как жаль, что некоторые люди сами разрушают свою печень употреблением никотина и алкоголя.
1: Что верно, то верно, очень жаль.
0: Доктор, а когда печень заболевает, можно ее оперировать?
1: Да, конечно. Причем бывали случаи, что приходилось удалять 80% печени.
0: Удалять 80% печени? А разве организм может существовать без этого важного органа?
1: Видишь ли, дело вот в чем. Через несколько месяцев после такой операции печень снова вырастает, восстанавливается.
0: Как? Печень способна снова вырасти?
1: Да, ее творец дал ей такую способность.
0: Вот это здорово!
1: Добавлю еще, что печень способна вырабатывать специальные антитела, защищающие организм человека от заражения вирусами.
0: Потрясающе!
1: Недаром царь и пророк Давид в одном из своих псалмов обращается к Богу, говоря: «Славлю тебя, потому что я дивно устроен».

0: Я думаю, на сегодня достаточно.
1: Да. Большое спасибо вам, доктор, за очень интересную беседу.
0: Ну, хорошо, что интересно. Пожалуйста. А теперь пришло время попрощаться.
1: До свидания, доктор. Всего доброго.
0: Будьте здоровы.

Дорогие друзья, вы задумывались над тем, как сложно устроен человеческий организм? Один только орган, его печень, выполняет так много различных функций, осуществляя такие сложнейшие процессы и в такие короткие сроки, что невозможно даже себе представить химический комбинат, построенный людьми, справляющийся с такой же работой. Вот почему печень по-своему восхищает исследователей. Неужели печень – это сложнейшая система, в которой все так четко налажено и отрегулировано, могла появиться на свет сама по себе, без предварительного замысла и воли великого конструктора? Неужели случайные совпадения были причиной возникновения этого органа и всего человеческого тела? Теория эволюции учит, что сложнейшие формы жизни произошли путем развития от простейшей клетки в результате случайных беспорядочных мутаций. Однако мутации, случайные отклонения от нормы в живых организмах, на самом деле возникают сравнительно редко, притом почти все они пагубны. Они разрушают вместо того, чтобы развивать. С точки зрения математики, статистики, процесс эволюции с помощью мутаций практически невозможен. Вообще, может ли случайное и беспорядочное создать сложный порядок? Да, говорят сторонники теории эволюции. И в подтверждение своей точки зрения некоторые из них приводят такое известное, но довольно странное предположение. Если заставить миллион обезьян беспорядочно стучать по клавишам пишущих машинок в течение миллиона лет, им удастся написать одно из произведений Шекспира. Однако, по подсчетам математиков, обезьянам не удалось бы сделать этого и за миллиард миллиардов лет. Как выразился один ученый, вера в эволюцию – это вера не в научный факт, а в математическую невероятность. Исследования живой природы, и в том числе организма человека, приводят к мысли о разумном Создателе. В Священном Писании мы находим такие слова о Боге-Творце: «Невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимым».

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Для нас с мамой продолжал оставаться вопрос, что вся обстановка значит для нас? Заставит ли нас переместиться в русскую зону? Позволит ли нам выехать из Гёппинген и соединиться с Ганусей? Или же нам придется остаться здесь и прислуживать французам? Если так, то надолго ли они здесь останутся? Вернут ли они когда-нибудь эту территорию обратно немцам? Мы размышляли, но ответов не знали и поэтому просто ждали. Однажды утром приехали двое мужчин в советской военной форме. Мы не знали, откуда они приехали. Моя мама оцепенела, увидев, как они представляются французскому офицеру. Мы уехали из Советского Союза 3 года назад, но в наших душах еще жил глубоко укоренившийся страх. О чем думала мама? Вспоминала ли она моего отца, может быть, уже погибшего? Может быть, она вспоминала то унижение, с которым столкнулась, когда искала работу, и ей постоянно отказывали, потому что муж сидел в тюрьме. Может, она вновь переживала страх перед Сталиным, когда одно неловкое высказывание могло повлечь за собой ночной арест. Я стала задумываться, а где же у нас дом? Когда же мы обретем спокойную жизнь? Мама принялась за работу. Но вскоре всех русских работников позвали в комнату на собрание. Мы с мамой пошли вдвоем на встречу с офицерами. «Доброе утро!» — приветствовали они нас. «Садитесь, пожалуйста!» Мы сели, и один из них сердечно объявил. «Дорогие сограждане! Мы приехали, чтобы вернуть вас домой. Война окончена. Наша армия геройски сопротивлялась фашистскому вторжению. Мы прогнали врага с нашей земли. Теперь, дорогие соотечественники, вы свободны!» Речь продолжил его напарник. «Мы знаем, что вы и многие другие сопротивлялись врагу. Вы терпели унижение и плохое обращение с собой. Мы хотим собрать вас и увезти домой, к вашим семьям, к вашему народу, которому вы принадлежите. После стольких пропитанных подозрением лет, проведенных в СССР, мы недоверчиво и внимательно слушали их. Что это? Приглашение или приказ? Если нам просто приказывают ехать вместе с этими офицерами, то тогда зачем это собрание? Может быть, дома все изменилось? Вопросов было много. Рядом с нами женщина спокойно спросила. «Мы сразу же поедем домой?» «Конечно же!» последовал ответ. «Сначала вы побудете несколько дней в лагере, куда мы соберем всех людей из этой местности. У нас есть прекрасное место, где вы сможете пожить, пока все будут готовы отправиться домой. Затем мы повезем вас в нашу прекрасную Россию, и ваши дома и ваши права будут восстановлены. Мы выгнали всех немцев и сокрушили их всех. Бояться нечего. Вы можете ехать домой и мирно жить». Кто-то, колеблясь, задал вопрос, который у всех нас вертелся на языке. «Извините, как бы мне это сказать? Это довольно сложно, но что же будет дальше с нами?» Это была неловкая попытка выяснить, будут ли с нами обращаться, как с предателями. Офицер улыбнулся и уверил нас. «С вами ничего не произойдет. Вы граждане Советского Союза. Мы приехали для того, чтобы вернуть вас домой». Другой офицер понял вопрос. «У некоторых из вас была нелегкая жизнь перед войной», — сказал он. «Товарищ Сталин требовал от каждого из нас самопожертвования. Но это было для нашего же блага. Теперь, когда война завершилась, события изменились. Вы сами увидите, жизнь будет лучше». Это звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но, может быть, Советский Союз изменился? Казалось, такое время должно было настать. Слишком долго страна задыхалась от страха и недоверия. Но обещание было сказано уж слишком поспешно и слишком уверенно. Ответ был ясен. Все будет по-другому. Мы будем свободны. И все-таки ничего конкретного не обещалось. Что нам делать с этим приглашением? Должны ли мы забыть о недоверии, въевшемся в наши души? «По всей Германии разбросано много таких людей, как вы», — сказал офицер. «Мы планируем забрать вас в понедельник. Вы должны быть готовы к этому времени, и вещи должны быть собранными. В понедельник мы отправимся в 10:00. Мы приедем на грузовиках, на которые погрузят вас и ваши вещи. Мы приготовили для вас удобное временное пристанище, где вы подождете, пока не будут предприняты все необходимые меры для вашего возвращения домой. Вы там пробудете всего несколько дней». Затем офицер встал и улыбнулся. Разговор был окончен. Это уже было не приглашение, это был приказ. Француз молчал. Выбора у нас не было. Скорее всего, они сотрудничали с русскими, чтобы те могли получить то, что хотели –

Следующий понедельник точно в 10:00 перед кухней остановились три грузовика. Все люди из России уже ждали их на тротуаре со своими вещами. В грузовиках у каждой стенки были установлены длинные скамейки. Двое мужчин помогли нам забраться. Багаж, все то немногое, что мы имели, был скинут в центр свободной площадки грузовика. Когда наш грузовик наполнился, тент закрыли и застегнули со всех сторон. Русские водители заняли свои места, и мы тронулись в путь по проселочной дороге. Мы доехали до главного шоссе и ехали по нему несколько часов. Мы остановились у города Зинген, и машины подъехали к длинному одноэтажному деревянному зданию. Выглядело оно, как какой-то пустой барак. Всех людей из грузовиков завели в большую комнату, вдоль стен которой стояли койки. Большинство женщин в комнате мы никогда не видели. Наверное, они были привезены из других мест Германии. На матрасах лежали простыни и одеяло. Мужчина читал список и указывал карандашом на койки, на которых мы должны были спать. Мы зашли в комнату, откинув висевшее вместо двери одеяло. Внезапно мама поняла, что ничего не изменилось. Строение было старым и грязным. Где же это удобное место? Наши вожди постоянно что-то обещали, но обещания были пустыми. Мы видели, что люди были дезорганизованы и смущены происходящим. Все вокруг нас стали возмущаться и встревоженно ворчать. «Это что, удобное место?» — закричала одна женщина. Еще одна женщина поддержала ее. «Вы обещали нам, что с нами будут обращаться по-человечески, а не как со скотом». «Да посмотрите на этот гадюжник!» — закричала третья. «Вы что думаете, что мы свиньи?» Служащий поднял обе руки. «Успокойтесь. Займите свои койки и потерпите. Когда мы вернемся домой, жизнь будет лучше. Вы же знаете, что это временный сборный пункт». «А почему мы должны тебе верить?» — спросила одна из женщин. «Утихомирься, а то наживешь неприятности», — сказала ей другая. «А я не успокоюсь. Они врали нам так, как врали всегда. Ничего не изменилось». Мама молча наблюдала за сценой. Выражение ее лица говорило, что в глубине души она очень взволнована. Я сжала ее за руку, дрожа от творящегося вокруг беспорядка. Я испугалась, что люди сейчас начнут избивать друг друга. Ночью, сразу же, как только выключили свет, началась настоящая война. Она началась с истошного вопля одной из женщин, которая соскочила с кровати и стала бить одеялом по матрасу. Другая женщина схватила туфлю и стала бить ее по матрасу и стене над подушкой. Вскоре к ним присоединились и мы с мамой. Включили свет, и мы увидели, что сражаемся с огромными красными клопами. Эту ночь вряд ли можно было назвать ночью отдыха. Свет включался и выключался постоянно, как только кто-нибудь вскакивал с кровати, чтобы сразиться с кусачими насекомыми. На следующее утро по всем стенам были размазаны красные пятна от раздавленных туфлями клопов. Люди были раздраженными и усталыми. Следующие несколько ночей спать было просто невозможно. Женщины были раздраженными и злыми. Ночью постоянно слышались проклятия, стоны и шепот от отчаяния. Одна крепко сложенная женщина, казалось, не замечала ничего вокруг себя. Она прибыла в лагерь с маленьким мальчиком, не более 6 месяцев от роду. Она держалась уединенно в своем углу, ни с кем не разговаривая. По всей видимости, она находилась в глубокой депрессии. Через несколько дней мы увидели, как женщины в нашем бараке окружили эту крепко сложенную женщину и стали сыпать проклятиями. «Зачем ты это сделала?» — кричала одна женщина. Я прижалась к маме,
пока соседка объясняла шепотом. Она умертвила своего младенца. Она взяла бечевку из распашонки малыша и удавила его. Женщина ничего не говорила своим обвинителям. Она просто лежала на кровати, уставясь в потолок, и ничего не отвечала. В конце концов, женщины с отвращением ушли от нее, оставив ее в одиночестве. Никто ее не арестовал. Справедливости не было. Ах, если бы это был просто дурной сон! Все были измотаны бессонными ночами. Вот такие были прекрасные условия, которые нам обещали до отправки домой. Если чиновники наврали нам о сборном пункте, то оставалось догадываться, что они налгали нам и обо всем остальном. Мы не могли определить, что из всего услышанного нами было слухами, а что правдой. Но мы слышали, что Компартия крепко держит власть в своих руках, и дома ничего не изменилось. Мы слышали, что аресты, подобные аресту моего отца, продолжались на протяжении всей войны. Солдаты, которые попали в плен к немцам и бежали из плена к своим, арестовывались и обвинялись в шпионаже или измене. Игнорируя врожденный инстинкт выживания, советское правительство считало, что человек должен лучше умереть за Сталина, чем сдаться в плен противнику. Ходили слухи, что возвращенных военнопленных в России казнили. Таких людей, как мы, работавших в Германии, считали изменниками Родины. Кто-то шепнул нам, что целый состав с беженцами просто высаживали в тайге и предоставляли самим находить себе средства для выживания и пропитания. Мы не знали, чему верить и чему нет, но, зная свою собственную страну, полагали, что некоторые истории могут вполне оказаться чистой правдой. Новости были ужасными, и они заставляли всех нас думать о возможных путях спасения. На следующий день мама взяла меня за руку, и мы вышли во двор. Маме надо было подумать. Мы долго шли, не разговаривая, всматриваясь только в убожество построек и двора. Рядом бесцельно бродили толпы людей в подавленном состоянии духа. Люди были раздражены, разочарованы, некоторые были в отчаянии. Во дворе кругом была грязь. От легкого ветерка по нему носились кучи бумаг. Остатки пищи, брошенные на землю обитателями лагеря, начинали гнить. Немцы никогда не позволяли такой распущенности. Кругом, куда ни глянь, виднелись следы полного безразличия. Безусловно, это не был лагерь счастливых людей, освобожденных от гнета и жаждущих возвратиться домой. «Ничего не изменилось», — сказала наконец мама. «Они налгали нам об этом лагере. Я предполагаю, что и обо всем остальном они нам тоже налгали. Если мы поедем домой, то нам снова будет угрожать опасность. Скорее всего, мы даже и не увидим своего дома. У нас останавливались немецкие солдаты, а клеймо от арестованного отца делает нас вдвойне подозрительными. Мы меченые. Твой отец, может быть, он еще в тюрьме или уже погиб, мы не свободны. Я не могу определенно на что-то указать, но здесь все что-то не так. Мы должны найти способ выбраться из этой грязи». Я слушала. Мне не было необходимости что-то говорить. «Нам надо подумать, как связаться с Ганусей», — объявила мама. «Они не могут заставить нас ехать обратно, пока вся семья не будет в сборе. А сейчас мы еще не все вместе. Нам надо также найти Тарасика. Трудно определить, куда его направили тогда, но сначала мы должны связаться с Ганусей». У мамы появилась какая-то новая решимость. Она была убеждена, что мы не можем возвратиться домой без Гануси и Тарасика. В нее влились новые силы. На месте уставшей, смиренной рабыни, шедшей без всякого сопротивления на работы, появилась энергичная, прислушивающаяся ко всему женщина, размышляющая о том, как осуществить план по воссоединению семьи.

0: Так как лагерь слабо охранялся, жившие по соседству немцы приходили торговать с русскими. Обычно обмен шел на продукты. Иногда кому-то удавалось достать пачку американских сигарет. Сигареты стоили больших денег, и на них можно было выменить практически все. Мама с другими женщинами также собирала остатки пищи в столовой и обменивала их на товары, приносимые немцами. Мама познакомилась с одной немкой, которая выращивала кроликов и каждый день приходила в лагерь за пищевыми отходами. Чаще всего это был черствый хлеб и несвежие овощи. После того, как мама увидела с ней несколько раз, она заговорила с ней на ломаном немецком. Женщины быстро подружились, и нас пригласили в гости к этой немке. Так как дом этой женщины располагался неподалеку от лагеря, то мы с мамой пошли пешком. Мы принесли ей немного пищевых отходов и поговорили с ней. Женщина работала швеей, а муж был водителем грузовика, который иногда ездил в американскую зону. Узнав это, мама стала разрабатывать план. Никому она не говорила о своих намерениях. Однажды мама спросила свою подругу: «Вы знаете, где находится Гёппинген?»
1: «Конечно. А почему вы спрашиваете?» — ответила женщина.
0: «У меня дочь живет в Гёппингене». Используя меня как переводчика, мама быстро рассказала историю Гануси и о том, как мы хотим все собраться вместе. «Мы сейчас во французской зоне, в русском лагере, но моя дочь живет в американской зоне. Я не знаю, как мы можем собраться опять вместе. Я не могу уехать в Россию и оставить здесь детей». Женщина поняла задачу, стоящую перед мамой. «Гёппинген находится рядом со Штутгартом. Мой муж проезжает через Штутгарт приблизительно раза два в месяц. Когда он вернется через 3 дня, я спрошу у него, не сможет ли он взять вас с собой». Через несколько дней пришла эта женщина и попросила, чтобы мы зашли к ней домой и встретились с ее мужем. Мы отправились к ее дому. Мужчина был довольно неразговорчивым, как бы оценивая риск, которому он себя подвергает, взяв дополнительный груз. «У меня очень мало денег», — сказала мама и протянула несколько марок, которые сестра дала ей 2 года тому назад.
1: «Они ничего не стоят», — сказал он.
0: «Что вам нужно? Я дам вам все, что только смогу», — ответила мама. Супружеская пара коротко обменялись мнениями шепотом. Затем женщина проводила нас к двери, сказав, что ее муж завтра даст ответ. Той ночью было просто невозможно уснуть. В этот раз нас беспокоили не клопы, а неизвестность. Возьмет ли нас водитель грузовика? И если не возьмет, то что нам тогда делать? Для нас это была единственная возможность. Мы даже не осмеливались подумать, что этот план не сработает. Мы старались скрыть от всех наши переживания. Никто не должен был знать ни подробностей плана, ни самого плана. На следующий день время тянулось медленно. Мы ожидали полудня, когда появлялась та женщина после раздачи продуктов в лагере. Женщина пришла в обычное для нее время и подмигнула нам, слегка улыбнувшись. Когда мама подала ей оставшийся хлеб и картофель, женщина сказала: «Соберитесь и возьмите разрешение. Он отправляется в следующий понедельник». Это был последний понедельник августа, который должен был наступить через 5 дней. Через 4 дня мы подошли к служебному помещению, расположенному в передней части здания. Мама вежливо сказала дежурившему офицеру: «Моя дочь живет в американской зоне в Гёппингене. Я очень хочу вернуться домой, но я хочу забрать с собой всю семью. Надо, чтобы мою старшую дочь освободили от работы. Можно ли мне отлучиться на несколько дней, чтобы привести ее сюда, чтобы мы могли отправиться домой все вместе?»
1: «Фамилия?»
0: Дежурный подтянул к себе бланк.
1: «Мария Денисовна Василенко»,
0: — она говорила медленно, четко выговаривая каждый слог. Мама подала ему паспорт. Он заглянул в паспорт мамы и списал с него все данные.
1: «Как зовут дочь?»
0: «Анна». Мама назвала Ганусю полным русским именем.
1: «Где она живет?»
0: Гауптштрассе, дом 36.
1: А где находится Гёппинген?
0: Рядом со Штутгартом.
1: Дежурный посмотрел на карту. Нашел Гёппинген и написал что-то еще на бланке. Затем он написал дату, подписал бумагу, поставил печать и возвратил нам паспорт вместе с этой бумагой.
0: «Это 5-дневное разрешение на проезд в американскую зону», — пояснил он.
1: «Вы должны вернуться в пятницу к 12 часам дня. Мы будем ждать вас. Если вы не вернетесь к тому времени, то тем самым вы нарушите инструкции, и тогда мы объявим вас в розыск».
0: Мы знали, что теперь у нас появилась возможность добраться до Гёппингена. А что касается обратного пути, то у нас не было никакого намерения возвращаться обратно. Мы с мамой не говорили об этом, понимая, что это наш единственный шанс, чтобы вырваться отсюда. Мы не знали, что будем делать после того, как найдем сестру. Об этом можно будет побеспокоиться позднее. В тот вечер мы забрали свой хлебный паёк и отправились к дому той женщины.
1: «Вы получили разрешение?» — спросила она.
0: Мама показала ей бумагу.
1: «Хорошо, мой муж отправляется в Штутгарт завтра утром. Он сказал, что заберет вас от вашего барака в 4 утра».
0: «Вы еще не сказали, сколько это будет стоить?» — сказала мама.
1: Женщина просто посмотрела на хлеб и кивнула головой. Мама не стала спорить. Она подала 2 буханки хлеба своей подруге. Она уже сделала несколько бутербродов для поездки и была готова отдать и это, чтобы только вырваться на свободу.
0: «У вас есть деньги?» — спросила немка.
1: «Нет», — ответила мама.
0: «Тогда позвольте мне заплатить за этот хлеб. Вам понадобятся деньги, чтобы купить билеты в Штутгарте».
1: Мама пыталась поблагодарить ее, но женщина отмахнулась.
0: «Заплатите мне, когда вернетесь».
1: Мы собрали наше имущество в 2 небольших узелка и рано утром вышли из лагеря. У ворот мы стали терпеливо ждать. Вскоре подъехал грузовик с брезентовым верхом. Водитель, муж той женщины, высунул голову и спросил:
0: «Вы готовы?»
1: «Да»,
0: — ответила мама и схватила меня за руку.
1: Водитель вышел из грузовика, откинул сзади тент и помог нам забраться в кузов. Запахнув заднюю часть тента, в темноте мы нашли место для сидения. В кузове было много упаковок и ящиков самых разных размеров. Мы попытались устроиться на какой-то ровной

ему жизнь. Я знала, что мама не хотела возвращаться во французскую зону. Куда же все-таки мы ехали? Что будет после того, как мы встретимся с сестрой? Позволит ли нам остаться в американской зоне? Англичане, американцы, русские и французы были одной большой семьей победителей. Во всем ли они согласны между собой? Заставят ли они нас вернуться обратно в Советский Союз? Вопросов без ответов было множество. Вскоре мы получим на них ответы, а сейчас нам был так необходим сон.

0: Этот час открывает передача «Евангелие и поэзия». Через полчаса слушайте программы «Момент творения» и «События через призму Писания». В конце часа выйдет в эфир музыкальная передача «Душа и песня».
1: Добрый вечер, дорогие друзья.
2: Добрый вечер, братья и сестры.
1: В нашей жизни мы не задумываемся над тем, откуда приходят мысли и как мы принимаем решения. Мы не задумываемся над тем, как по нашим венам и артериям течет кровь, как вырабатываются многочисленные гормоны, как происходит обмен веществ. Мы просто говорим, это чудо жизни. В день зачатия начинается жизнь нового человека. В первой клетке содержится вся информация о том, как этот человек будет выглядеть. Каково он будет сложение, какова форма его носа и ушей, какой у него будет характер и многое другое. Кто ее, эту информацию, вложил в эту первую клетку? Поэт древности и пророк Давид пишет в 138-м псалме: «Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не скрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Жизнь человека свята, об этом говорит Библия, так как она принадлежит Богу. И человек не имеет права распоряжаться ею ни своей, ни чужой, а должен лелеять и хранить жизнь, поддерживать и защищать ее. Сегодня наша программа посвящена творчеству христианского поэта Алексея Дунаева. И вначале молимся, чтобы наша программа прошла успешно. Отче Святый, всемогущий Бог, во имя Иисуса Христа, Господа нашего, мы вновь и вновь взываем к Тебе, к Тебе, к Твоему любящему сердцу. Молим Тебя, Боже, наполни нашу жизнь собой. Все наши желания, мысли, намерения, поступки, направь на труд евангельский и жизнь по духу истины Слова Твоего Божьего. Мы нуждаемся в Тебе. Мы нуждаемся в силе Духа Твоего Святого и сегодня, и во все дни жизни нашей. И мы верим в Твои верные и непоколебимые обещания не оставить нас и не покинуть нас. Мы благодарны Тебе, Господь, за все милости и дары, посланные в нашу жизнь, за драгоценных братьев и сестер по вере, за возможность благовествовать о Царстве Божьем. Слава Тебе, Господь Иисус, во все века, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. И послушайте стихотворение молитва.
2: Пока сей мир не уничтожен, не сожжена земля огнем, даруй же каждому, о Боже, все то, нуждается в чем он. Пошли ты грешным покаянье, тебя прославить верным дай. Во благой вести возвещанье своих детей благословляй. Отпавшим, Боже, дай вернуться и никогда не отпадать. Кто спит во лжи, тем дай проснуться и истину твою познать. Мне ж помоги прожить достойно и Твое Слово познавать, во всем исполнить Твою волю и чистым пред Тобой предстать.
1: В прошлой передаче, в конце, мы прочитали стихотворение Алексея Дунаева. Стихотворение понравилось, и решили поискать что-нибудь об авторе. И нашли несколько его стихов. Стихи разные. И сгруппировать их в какую-то тему не получается из-за ограниченного их количества. Просто послушайте их, они стоят того.
2: Я о вечном пишу, повесть жизни читаю, и любовью дышу, о великом мечтаю. Верой к Богу лечу, ветер слезы осушит. В тишине помолчу, полюбил ее слушать. И назад не смотрю с сожалением и болью. Если вдруг догорю, то и вспыхну любовью. А когда согрешу, нежно Бог обличает. Я душою пишу, чтоб душою читали.
1: Биография Алексея Дунаева, жизненное и творческое описание мы не нашли. Но нашли его исповедь. Исповедь свидетельства о силе Бога в его жизни. Мы не зря заговорили о чудо жизни в начале передачи, ибо жизнь Алексея Дунаева подтверждает все то, что было сказано. В этот мир мы приходим не по воле случая. Вот что говорит сам Алексей. Я родился мертвым, с черепно-мозговой травмой. Врачи не хотели меня оживлять, но родные настояли. Во мне обнаружили общее заражение крови, еще один смертный приговор. Но и тут я выжил, потому что так было угодно Богу. Я не мог шевелить ни руками, ни ногами. Начиналась борьба за полноценную жизнь. 4 года в Москве поставили диагноз «психическое отставание в развитии». Но спустя 22 года я окончил университет с 2 красными дипломами – бакалавра и специалиста по русскому языку и литературе. Во всем этом вижу великую милость Господа ко мне. В моей жизни много трудностей, но ничуть не меньше Божьей благодати.
2: Благодарю за жизнь и полноту, что радуюсь, волнуюсь и страдаю, и ощущаю Божью теплоту, от коей, как снежок в ладони, таю. Лучистою надеждою живу, борюсь с гнильем, сомнением и страхом, а значит, до сих пор я на плаву и голову не положил на плаху. А значит, научился сочетать в себе большую радость и тревогу. Не разучился верить и мечтать, хотя слезами оросил дорогу. Любви Христа познать бы высоту, ее в уме и в чувствах не вмещаю. Благодарю за жизнь и полноту, что боль и счастье сердцем ощущаю.
1: Мы, люди, склонны думать, что болезнь – это кара Божья. Но это не так. В Евангелии от Иоанна описана удивительная история. 9 глава, с 1 по 3 стих. «И проходя, Иисус увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Рави, кто согрешил? Он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи». Бог допустил этому человеку родиться слепым, чтобы через него прославиться. И это великое счастье. «Я твердо верю», — свидетельствует Алексей, «в загробную жизнь по той причине, что душа вечна. Ведь она не подвержена времени, не стареет, а значит, раствориться в забвении не может. Бог дозволил моей душе с рождения быть в одном теле, чтобы я увидел мир духовный. Здоровому сложнее обратить внимание на то, что помимо материального мира есть еще один, невидимый для наших глаз. Такой человек часто живет суетным, вращается в круговерти мелких повседневных дел».
2: Призыв к покаянию. Оставь проблемы и тревоги. Не предавайся суете. Настанет час, твои дороги к последней подойдут черте. И будет твой удел жестоким, когда померкнет жизни свет. На суд предстанешь перед Богом, держа за все дела ответ. и запоздалым покаянием твоя окажется мольба. Не смогут отменить рыдания решение Божьего суда.
1: Бог через физическую болезнь дает человеку духовное зрение, дает понимание жизни, понимание ее назначения и смысла. А смысл прост – довериться Богу. В 2001 году Бог чудным образом ответил на пост и молитву Алексея, оживил его ноги, и он начал передвигаться с помощью специальных ходунков. Но ходил очень плохо и безобразно. И в 2003 году врачи настояли сделать операцию. Операция очень сложная, опасная и без гарантии полного выздоровления. Затем точно такая же сложная и опасная вторая операция. Но всегда Алексей верил, что благодаря Господу он пережил это, что Господь дает силы, особенно в минуты уныния.
2: Как трудно сделать первый шаг и жизнь свою начать сначала, но тяжелее жить без причала, когда скитается душа. Как трудно в жизненной борьбе, порой так много сил уходит, но хуже, если с рук все сходит кому-то в ветреной борьбе. Как трудно вверх всегда идти, и как легко с горы скатиться. Легко пусть будет сердце биться на трудном жизненном пути.
1: В своем свидетельстве Алексей Дунаев искренне благодарит Бога за болезнь, за все испытания. Он говорит в своей исповеди: «Я искренне благодарю Бога за болезнь. Я благодарю Бога за все испытания. Это не жестокий Бог, который карает бессердечно. Это Бог, который знает, как привести человека ко спасению души. Это Он делает из великой любви. Христос сказал: лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было бы ввержено в гиену». Евангелие от Матфея, 5 глава, 29 стих. «Лучше пострадать телесно на земле, чем проводить вечность без любви и без Бога».
2: Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок. Благодарю, великий Бог, что сберегаешь от ушибов и на заботливых руках несешь под собственную кровлю. А я имел наивный страх, когда Господь держал с любовью. Теперь учусь у Божьих ног судить себя в поступках строго. Как мало пройдено дорог, но сделано ошибок много.
1: Вот такая выпала судьба Алексею Дунаеву. Судьба, по которой можно ставить ориентиры для нас в нашем стремлении к Богу, к Иисусу Христу, проходя все житейские невзгоды. Каждое достижение мне стоило громадных усилий, и благодарение Богу, что Он дает эти силы, говорит Алексей.
2: Никого не вини, никогда и ни в чем. Может быть, в эти дни жизнь погаснет свечой. Может, кто-то уйдет безвозвратно, навек, и душа вдруг поймет, был родной человек. Никого не вини, пусть обидно до слез, к небу взор подними, чтоб утешил Христос. Ты колени в мольбе перед Ним преклони, и в нелегкой судьбе никого не вини.
1: И закончим словами христианского поэта Алексея Дунаева. Пусть Господь Бог по богатству славы Своей восполнит всякую вашу нужду. А нам остается только помолиться молитвой «Отче наш».
2: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
1: До свидания.
2: До свидания.

0: На волне «Радио на пути» вы услышите программы «Момент творения», «События через призму Писания» и затем музыкальная программа «Душа и песня».
1: Момент творения.
2: Глаза и уши бактерий. В наши дни исследователи приходят к выводу, что бактерии – не такая уж и простая форма жизни. Напротив, бактерия – чрезвычайно сложное существо, обладающее разумом. Как выяснили ученые, у бактерий имеются особые чувствительные элементы величиной с молекулу. Одни из них действуют как органы зрения, другие – как органы слуха. Кроме того, было открыто более десятка белков, которые получают информацию от этих глаз и ушей. Затем эта информация обрабатывается, точно так же, как информация, поступающая в человеческий мозг. Да, у бактерий есть и мозг, и органы чувств. Более того, некоторые вещи бактерии чувствуют даже лучше, чем мы с вами. Так, бактерия может ощутить разницу между одной и двумя частицами среди 10 тысяч таких же частиц. Для сравнения представьте, что перед вами две стеклянные банки, заполненные монетками, и вам нужно на глазок определить, в какой из них ровно 10 тысяч монет, а в какой 9999. Та идея, что бактерия представляет собой примитивную форму жизни, проистекает, конечно же, из теории эволюции. Современные же исследования показывают, что даже одноклеточные организмы не так уж и просты. Каждая одноклеточная бактерия должна в рамках одной клетки справляться со всеми задачами, которые мы решаем с помощью миллиардов клеток нашего тела. Питание, пищеварение, обмен веществ и удаление его продуктов, размножение и даже мышление, и все это за счет одной единственной клетки. В мире вообще не может быть речи о примитивных формах жизни. Научные данные, безусловно, опровергают гипотезу о случайном зарождении жизни. Напротив, они свидетельствуют в пользу всеведущего Создателя, сотворившего нас.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осачий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Житель Рязани рассказал о жестоком избиении военными, принявшими его за диверсанта. Как рассказал пострадавший, недавно он приобрел мотоцикл и решил обкатать его перед началом сезона. По словам других мотоциклистов, лучше всего для этого подходила дорога неподалеку от военного аэродрома. Руслан направился туда, но, заметив, что следов других мотоциклов нет, развернулся обратно. По пути его остановили трое вооруженных людей, представившись членами отряда «Вихрь». Они отобрали транспортное средство и повели автолюбителя в свой штаб, где он был сбит несколькими людьми. Когда военные поняли свою ошибку, то вызвали наряд ДПС молчать о произошедшем. Вместо этого пострадавший должен был рассказать историю о падении с мотоцикла. Мужчину отвезли в отдел полиции, выписали штраф за езду без номеров и вызвали скорую помощь. В чем суть этой истории? Избили человека. Сильно избили, не разобравшись. Хотя и разобравшись, разве бить человека — это вменяемое наказание? Даже если бы он действительно там что-то ходил не просто так, бить его. Знаете, сколько таких ошибок допускается людьми? Много людей, например, было осуждено к смертной казни, а после доказывалась их невиновность. Только Бог знает абсолютную правду, поэтому в Библии сказано: «Вот, гряду скоро, возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Откровение 22 глава, стих 12. Суд Божий безошибочен, в отличие от суда человеческого. А в нашей истории никакого суда даже не было, просто бандитское нападение с использованием служебного положения. Фотографии из Вены 1938 года. Там представители местных нацистов Венский университет заблокировали. Нет, не с целью забастовки они это сделали, с целью недопущения внутриеврейских студентов. Шел 2024 год, Нью-Йорк, США. Там пропалестинские активисты занялись тем же, что и в 1938 году делали нацисты. Только теперь это сделано в Колумбийском университете, из-за чего учебному заведению даже пришлось уйти на удаленку. О чем говорят эти факты? Они говорят о том, что антисемитизм никуда не делся, он существует и даже расцвел новыми красками с приходом к власти левых неокоммунистов и завозом миллионов нелегалов-мусульман на территорию ЕС, в случае Европы. Библия не ошибается никогда. Если Бог сказал, что соберется народ на войну против Иерусалима, значит, так и будет. Это лишь вопрос времени, когда правящие элиты окончательно придут к защите палестинцев и нападению на еврейское государство, как об этом сказано в книге пророка Захария, 14 глава, стих 2. Как вы представляете себе убийцу? Наверное, человек с каким-то оружием. Да, убийцы часто используют оружие. Часто, но не всегда. Иногда убийцы используют все, что попадется под руку, включая медицинское оборудование. И вы не ослышались. Репортаж из Италии. Там разгорелись дебаты за и против абортов. Правительство намеревается женщину перед убийством убеждать в ценности жизни ребенка. А за абортные активисты с этим не согласны, считая, что женщина сама должна решать, кому жить, а кому умирать. Вот так убийцы хотят не своей жизнью распоряжаться, а только той, которая за себя ответить не может. Ребенок за себя не ответит, зато есть тот, кто обязательно взыщет за тяжкое преступление. Притча, 6 глава, 16 по 17 стих. Вот 6, что ненавидит Господь, даже 7, что мерзость душе его, глаза гордые. Язык лживый, руки проливающие кровь невинную. А что делают те, кто заказывает и исполняют этот заказ? Медики, убивая детей, которые еще не родились. Исландию называют страна льдов. Если посмотрите на карту, то остров, где расположена эта страна, прилично удален, как от Европы, так и от Северной Америки. Несмотря на это, даже там давным-давно поселились люди. Сегодня население Исландии составляет чуть более 380 тысяч человек. Эта страна известна своей неповторимой природой, ледниками, гейзерами и вулканами.
В одном из таких ледников сделали тропу. Кадры изнутри ледника вы можете наблюдать в нашем телеграм-канале, как и множество другой интересной информации. Наш канал «События» через призму писания в телеграме. Только Творец мог создать все настолько чисто и прозрачно. Наконец, это уникально, потому что уникален наш Бог, который сказал и стало. Так, Бытие, первая глава. Депутат Госдумы Российской Федерации по фамилии Журавлев возмутился тем, что для молодых граждан главной ценностью является жизнь, а не страна. Жизнь. Сколько жизней у человека? Физическая жизнь одна. Ее Бог как подарок дал каждому. Псалом 138, стих 13. Я прочитаю в современном переводе. «Ты создал все внутренности мои, материнской утробе соткал меня». Но на что человек разменивает свою жизнь? Кто на что горазд? Но самое больше поражает, когда чиновники, которые сами своих чад отправили подальше, загребают на войну детей чужих, которые для своих родителей являются любимыми и неповторимыми. Человек – образ и подобие Божье. Все чаще становится жертвой чужой воли, которая право каждого на жизнь от Господа заменила на право каждого на смерть. Только Иисус Христос освобождает от грехов. Но не только от них. Он также освобождает от чужой воли. Потому что ум, данный Богом, способен понять, как идти за Господом и не быть исполнителем чужих желаний. Об этом сказано в первом письме Коринфянам, 2 глава, стих 16. На этом у нас все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: звучит музыкальная программа «Душа и песня».
1: Здравствуй, друг! Следующие 15 минут твоего свободного времени будут посвящены музыке. Мы предлагаем твоему вниманию христианскую музыкальную передачу «Душа и песня».

сами дыша. Беги, ведь он мессия. Малыш живет в сердце твоем, он живет и дышит в нем. Охраняй его от царя, ведь он хочет убить.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Продолжаем наши передачи и приглашаем вас послушать еженедельную программу «Соприкосновение с истиной», в которой прозвучит проповедь известного американского пастора и проповедника Чарльза Стэнли. По ее окончанию слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Живете ли вы в мире с Богом? Я знаю ответ на этот вопрос, ведь есть всего один путь. К миру с Богом можно прийти только через Его Сына Иисуса Христа. Прикосновение с Чарльзом Стэнли. Мир Божий доступен для вас. Когда Он протянет вам руку и примирит вас с собой, только тогда вы обретете мир. Начиная серию из 6 передач под названием «В поисках мира. Источник мира», в передаче «Прикосновение» Чарльз Стэнли раскроет вам всю ценность мира с Богом.

Вы смотрите передачу «Прикосновение» с Чарльзом Стэнли. Несколько недель назад мы с коллегой сидели в ресторане на западном побережье, и обслуживающая нас официантка, молодая девушка лет 20 с небольшим или около того, кажется, неплохо справлялась со своей работой. Так вот, когда она подошла к нам во второй или третий раз, я почему-то безо всякого предупреждения спросил ее: «Если бы у вас была возможность именно сейчас попросить у Бога все, что хотите, о чем бы вы его попросили?» Без какой-либо паузы или раздумий она ответила: «Мира в сердце». И вдруг по ее щеке покатились слезы. И она стала рассказывать свою историю. Она сказала: «Несколько дней назад у меня умерла бабушка». Задав ей несколько вопросов, я выяснил, что никто в ее семье не верит в Бога. Она сама тоже не верила в Бога. И не потому, что отказалась от Него, ей просто никто о Нем не рассказывал. Она ничего не знала об Иисусе, у нее не было Библии. Она просто жила, как и большинство людей, скитаясь по жизни в поисках мира и цели, в поисках чего-то, что принесло бы в ее жизнь удовлетворение. И эта девушка — типичный пример многих миллионов людей, которые просто скитаются по жизни. Они ходят на работу, потом домой, кто-то в пустую квартиру, в пустой дом, кто-то возвращается к семье, но в глубине души им чего-то не хватает. И независимо от того, что они находят или что имеют, над чем у них есть контроль, независимо от того, с кем они общаются, в их жизни нет мира. В сердце каждого человека, не знающего Бога, отсутствует мир. Бог вложил в каждого из нас желание обрести этот мир. Трагедия заключается не только в том, что многие проживут всю или почти всю жизнь, но так и не узнают, что же такое мир и спокойствие. Трагедия в том, что большинство этих людей даже не имеет понятия, где его искать. Они ищут его совсем не там. Они слышали лозунги других людей. Они слышали ложь, исходящую от сатаны. Он ослепил их, поэтому они ищут мира там, где его найти невозможно. Они обращаются к людям, которые никогда не принесут мир в их сердца. И в глубине души у них только безнадежное и беспомощное стремление обрести мир. Стремление обрести что-то, что они вряд ли когда-либо найдут. Какое безнадежное, беспомощное, опустошающее чувство. Все эти люди живут не в какой-то другой стране мира. Многие из них живут совсем рядом с нами. Это люди, которые улыбаются вам и говорят: «У меня все отлично, все идет хорошо». А потом думают: «Я снова сказал неправду». Если бы они только знали, что я опустошен. Если бы они только знали, как мне больно, печально, одиноко и тревожно. А вы случайно не принадлежите к таким людям? Можете ли вы с уверенностью сказать, что обладаете миром в сердце? То, что я сейчас скажу, я повторю сегодня еще не раз. Пока вы не обретете мир с Богом, вы по-настоящему его не испытаете. Ведь именно Бог — источник этого мира. Никто, кроме всемогущего Бога, не может быть источником мира. Он — источник мира. Он создал нас с вами, чтобы мы общались с Ним. Он создал нас, чтобы любить нас, и чтобы мы любили Его. Он создал нас, чтобы быть нам другом, оказывая нам милость, сопровождать, защищать и беречь нас. Он создал нас, чтобы вечно быть нашим другом. И до тех пор, пока мы не обретем мир с Богом, пока мы не примиримся и не объединимся с Ним, пока не будем с Ним в гармонии и согласии, что бы вы ни делали, с кем бы вы ни общались, куда бы вы ни отправились, чем бы ни управляли, какую бы цель или план ни имели, пока вы не обретете мир с Богом, в вашем сердце всегда будет необъяснимая пустота. И вот что я хотел бы сегодня сделать. Я хочу рассказать вам, где искать этот мир и как его искать. И если вы будете слушать внимательно, то по окончании этой передачи вы изменитесь. Изменится ваше нынешнее состояние, изменится отношение, изменится все ваше нынешнее положение. Господь изменит вашу жизнь через Своего Сына Иисуса Христа. И все то, что раньше происходило у вас в душе, то, что казалось настоящей гражданской войной, наконец-то закончится. Вам нужно поднять белый флаг поражения, и вы впервые в жизни поймете, что же означает обрести мир с Богом. Итак, я хочу, чтобы вы обратились к 5 главе послания к Римлянам. Римлянам, 5 глава.
На протяжении 4 глав апостол Павел говорит о безнадежном, беспомощном, греховном, одиноком состоянии людей. А в 5 главе он говорит вот о чем. На основании всего написанного ранее он говорит. Римлянам 5:1-2. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божьей». Итак, основная причина того, что многие люди не имеют мира с Богом, в том, что они не понимают, где и как его искать. Они даже не понимают, что могут его обрести. Поговорим немного о том, что такое мир с Богом. Мир с Богом означает, что вы и Бог находитесь в гармонии друг с другом. Вы ощущаете согласие и единство с Ним. Никакой войны, ужаса или борьбы. Понимаете, все дело в том, что пока мы с вами не признаем, что между нами и Богом стоит стена, которую можно разрушить, если только измениться в сердце и изменить свою жизнь, пока не наступят перемены, достичь мира с Господом будет невозможно. Поймите, ведь мир с Богом — это самая сердцевина, основа всего мира и спокойствия, которые у нас с вами могут быть. Вы никогда не будете в мире с самими собой и с другими людьми. Вы никогда не примиритесь с тем, что вы думаете о себе, с тем, как вы общаетесь с другими людьми, как вы их оцениваете, пока в своем сердце не обретете истинного мира с Богом. Иногда нам очень сложно признать, что пока мы не примиримся с Богом, на самом деле мы его враги. И теперь запомните, чего я не говорил. Я не говорил, что Бог нам враг. Господь никогда не является врагом тому, кто его ищет. Никогда. Он всегда первым протянет руку помощи. Он всегда любит, прощает, он милостив, добрый и в любой ситуации готов помочь. Но не признав того, что между вами и Богом стоит огромная стена, разрушить которую может только Он, вы никогда не обретете мира. Думая о том, что внутри вас, могли бы вы сказать: «Я пребываю в мире с Богом». В какой-то момент в своей жизни вы выкидывали белый флаг капитуляции и говорили: «Я сдаюсь, Господь, больше никакой борьбы, никакой враждебности по отношению к Тебе, больше никакого недоверия, сомнений, логических объяснений и всего остального. Я сдаюсь. Я хочу быть таким, каким Ты меня хочешь видеть. Я хочу быть частью Твоего замысла, следовать Твоим указаниям, следовать в жизни Твоей цели и исполнять ее, делать все так, как угодно Тебе». Пока вы не сдадитесь и не отдадите свою жизнь Богу, вы не обретете желанного мира. Неважно, в каком месте и с кем вы будете его искать. Неважно, чем и как долго вы владеете, этого не произойдет. Это не просто мое мнение, так сказано в Слове Божьем. Послушайте, что там написано. В 5 главе послания к Римлянам написано: «Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Я хочу, чтобы мы на минуту задумались, что же это за стена. Представим ее очень просто. Подумаем прежде всего, что же ее создает. Эта стена — наша греховность. Слушайте, а не просто кивайте. Помните, что когда Адам и Ева согрешили в раю, это привело к тому, что все человечество стало греховным. Сама природа человека стала греховной. Именно наша природа, наше состояние заставляет нас быть теми, кто мы есть. Мы приходим в этот мир уже грешными. Наши поступки — это следствие состояния нашего сердца. И поэтому мы не можем поступать иначе. Вы можете изменить какие-то мелочи, но должна измениться сама ваша природа, ваше внутреннее состояние. А сделать это может только Бог. Стена, стоящая между Богом и человеком, это стена греха. И разрушить ее может только Бог. Так что же делают люди? Они говорят: «Ну, я думаю, есть какой-то способ обрести мир в жизни. Уверен, сменив профессию, я обрету спокойствие, ведь в этом вся проблема». Сменив профессию, вы будете какое-то время радоваться, но ведь это не принесет мир. Кто-то скажет: «Просто мне нужно жениться или выйти замуж за другого человека. Мне бы только развестись и снова жениться, но на этот раз удачно, и я обрету мир». Но тот, кто так думает, поймет, что поменял шило на мыло. Потому что и там он не найдет мира. Другие скажут: «Да нам бы только детей завести, и тогда придет спокойствие».
Они просто не понимают, что значит растить праведных детей в этом грешном мире. Так что, когда я читаю Писание и думаю обо всем том, что говорят люди, мол, знаете, если бы я мог то-то, то-то, я мог бы то-то, если бы у меня было больше всего-то, если бы у меня было больше времени на самого себя, тогда я обрел бы спокойствие. Не обрел бы. Подумайте только о людях, у которых есть куча денег, и которые могут тратить на себя столько времени, сколько они хотят. И знаете что? Можно латать фасад, хоть до гробовой доски. Только внутри от этого ничего не изменится. Мы говорим о состоянии сердца. Мы говорим о перемене, которая может привести только Бог. Некоторые, вероятно, даже многие люди считают, вот если бы у меня было больше денег, если бы меня охраняли так, как я хочу, то уверен, я обрел бы мир. Но вспомните о мультимиллионерах, которые кончают жизнь самоубийством, становятся алкоголиками или наркоманами. Вспомните о знаменитостях, о звездах мировой величины, которые в конце концов попадают в реабилитационные центры. Из-за чего? Из-за алкоголя, наркотиков и так далее. Если бы на этом свете было что-то, что приносило бы мир, существует множество знакомых нам людей, которые губят и разрушают собственные жизни. Они бы обрели покой, если бы его приносило на этом свете хоть что-то, какое-нибудь знакомство, какая-то вещь, популярность, слава, престиж или сила. Если бы все это приносило мир, люди уже обрели бы его. Чаще же именно их проблемы оказываются самыми сложными и неразрешимыми. Часто эти люди становятся самыми несчастными на свете. Ведь без Иисуса Христа невозможно обрести мир с Богом. Люди стараются перепробовать все известные средства. В этом и есть вся трагедия. Понимаете, когда ищешь чего-то, ищешь не в том месте и идешь в неверном направлении, то чем дольше идешь в этом направлении, тем больше впадаешь в зависимость, пока, наконец, вот послушайте. Поэтому алкоголик начинает пить, как говорят некоторые, нет ничего плохого в одной рюмке. А как насчет второй? Ну, конечно, что может быть плохого в двух рюмках? Две рюмки еще никому не навредили. А может, три? И три никому не повредят. А четыре? Ну, это же всего четыре рюмки. 5, 10, 20, 50, и ты алкоголик. Почему? Потому что нужно было что-то другое, чтобы уладить жизненный кризис. Понимаете? Возможно, сначала немного алкоголя помогало вам забыть. Слышите? Именно забыть, а не обрести покой. Забыть о масштабе кризиса. Но видите ли, чем больше пьешь или принимаешь наркотики и что-то подобное, тем больше к ним тянет. Поймите, проблемы так не уладишь. Вот в чем уловка сатаны. Он нашептывает вам, попробуешь совсем немного, и все уладится. Но если попробовать еще немного, но этого было бы мало, выпью еще немного. И что же происходит? Вскоре вы оказываетесь в оковах и в рабстве, которое сами же себе создали, пока шли не в том направлении в поисках мира в сердце. Если искать в неверном направлении, то неважно, сколько еще всего есть у вас в жизни. Хотите ли вы узнать верное направление? Узнать, где обрести мир? Мир можно обрести, только примирившись с Богом через Его Сына, нашего Господа Иисуса Христа. Если вы принадлежите к тем, кто уже пытался найти логический ответ, и в своем неверии и сомнениях стал думать, «Я обрету мир одним из путей», то я просто хочу уберечь вас от множества проблем, душевных мук и боли. Наберитесь мудрости и выслушайте. Вы не обретете мир где-то еще, вы обретете его только в Слове Божьем и через Сына Его, Иисуса Христа. Послушайте, что написано в Библии. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Не оправдавшись, мы не обретем мира с Богом благодаря своим хорошим делам или чему-либо еще. Обрести мир можно лишь одним путем. Вы умные, мудрые, толковые люди. Возможно, думаете, что приход к Богу ничего не изменит в вашей жизни. Но люди проживают всю жизнь и глубокой старости так и не испытывают ни дня подлинного покоя, но все пытаются найти мир не там, так как отказываются сдаться на милость всемогущего Бога. Послушайте, это окончательная капитуляция, но она оказывается вашим самым мудрым окончательным решением. И в тот момент, когда вы примете Господа Иисуса Христа как своего Спасителя, вы примете, внимание, вы примете плату, которую Господь уплатил за ваши грехи, и тогда что-то вдруг с вами произойдет. Что же случится? Изменится ваше отношение. Изменится ваше состояние и ваше положение. Например, ваше отношение изменится с бунта против Бога на любовь к Нему. Ваше состояние изменится с греховной природы на природу самого Христа.
Кроме всего этого, изменится и ваше положение. Вы теперь не враг, а дитя живого Бога. Теперь вы член Божьей семьи. Больше не будет враждебности, гнева и бунта, а только единство. Послушайте, там, где раньше было разделение, теперь единство. Теперь там гармония. Теперь вы начинаете совсем новую жизнь. Теперь я бы хотел перейти к первой главе послания Колоссянам, потому что в этой главе описываются прекрасные отношения. Что происходит, когда человек обретает мир со всемогущим Богом? Послушайте, что тут написано. Колоссянам, 1 глава. Мне очень нравится 19 стих, где говорится об отношении Бога Отца. Послушайте, что говорит Павел в 19 стихе. Колоссянам 1:19. «Ибо благоугодно было Отцу». Вы только послушайте. Отцу было благоугодно. Отец радуется этому. Отцу это угодно. Что ему угодно? Ему угодно, чтобы в нем обитала всякая полнота в его Сыне Иисусе. Знаете, что ему благоугодно? Отцу благоугодно то, что в его Сыне Иисусе Христе можно познать все, что можно познать об Отце. Поэтому Иисус сказал, «Я и Отец одно». Отец Небесный послал к нам Сына Своего Единородного, такого же, как и Он Сам, чтобы в Нем обитала всякая полнота. Это первое, что было Ему благоугодно. Вот второе, Колоссянам 1:20-22. «И чтобы посредством Его, то есть Иисуса, примирить с Собой все, умиротворив через Него, кровью креста Его, и земное, и небесное, и вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред Собою». А теперь послушайте. Знаете, что означает мир с Богом? Это означает, что Иисус Христос пришел в этот мир и разрушил стену, которая отделяла вас от Бога. Иисус умер на кресте заместительной, вседостаточной, жертвенной, искупительной смертью, полностью заплатив за наши грехи. И что потом сказал Бог? Что Он обещал сделать? Вот что Он сказал. Он сказал, что через смерть Его Сына, которого вы приняли Его в свое сердце, Он протянул вам руку и принял обратно. Он примирил вас с Собой. Он вернул вас к Себе в качестве Своего дитя. Он снова создал отношения согласия, гармонии, мира и спокойствия, так что вы больше не враг Ему, один из Его детей. Ваши грехи прощены. Теперь по своей сущности вы становитесь праведником. Означает ли это, что мы больше никогда не согрешим? Нет. Потому что, пока мы живем в своих человеческих телах, обладая пятью чувствами и своими нуждами, желаниями и потребностями, мы будем грешить. Тогда какое теперь у нас отличие? Отличие в том, что если мы оступимся, то рядом всегда будет наш Небесный Отец, готовый поднять нас, простить и направить на истинный путь, чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, послушайте, кровью креста Его, и земное, и небесное. Понимаете? Нельзя примириться с Богом, не уверовав в Иисуса Христа и не признав, что Он пролил Свою кровь на Голгофе. Нельзя. Что мы недавно читали в послании к римлянам? Там говорится, «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». И далее, «Через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим». Что такое Божья благодать? Благодать Господа — это Его великодушие, любовь, милость и доброта по отношению к нам, которые появились после распятия на кресте. И здесь же, в послании к Колоссянам, говорится, что Ему было благоугодно, чтобы пришел Его Сын. Ему было благоугодно, чтобы Иисус умер на кресте и примирил нас с Богом. Раньше мы были такими, некогда отчужденными от Бога, по расположению к злым делам. Каждый из нас должен был признать, что некогда был злым, отчужденным и враждебным по отношению к Богу, и был расположен к злым делам. И любой, кто станет это отрицать, скажет неправду. Все мы согрешили против Бога. Все мы Его ослушались. Все мы восстали против Бога. Все мы хотели, чтобы было по-нашему. Но что говорит Библия? «Через оправдание Господь взял наши грехи на Себя, и освободив нас, Он ныне примирил нас с Собой, и ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы сделать что? Представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою». Вот что Он говорит.
Он говорит, что представит нас перед собой святыми, праведными, неповинными, непорочными. Как мы относимся к врагам, чужакам, к непослушанию, бунту, безразличию, недоверию? Что дальше? После примирения с Ним, оправдавшись верой через смерть и Сына Его, Иисуса Христа на Голгофе, какие мы теперь? Праведные, святые, неповинные пред Ним во славе. Такими нас сделало распятие. Такими нас сделал примиряющий Бог, желающий, чтобы мы с вами обрели мир, превосходящий человеческое понимание. Война окончена. Мы сдаемся и говорим: «Господь, я хочу примириться с Тобой». Лучшим примером тому послужит история блудного сына. Вспомните, о чем он сказал своему отцу: «Отдай мне мою часть наследства». Он идет против лучших пожеланий отца и против его мудрости. Он говорит: «Я хочу получить то, что принадлежит мне, прямо сейчас». Итак, он получил все, расточил, как говорит Библия, все с блудницами и с друзьями. В общем, промотал свое наследство. Наконец, он дошел до предела, восстав против отца, против своей семьи, захотев жить в одиночку. Когда он стал пасти в полях чужих свиней, когда не было никого безнадежнее и несчастнее него, он, наконец, сдался и отправился домой. Что же сказал отец, когда его увидел? Он не сказал: «Вот идет бунтарь, этот мой непослушный, безбожный сын». Нет, он видит его издалека, прощает ему все и думает: «Что же сделать для сына?» Если хорошенько подумать, то кто побежал навстречу? Сын не бежал домой, но наоборот, навстречу сыну побежал Бог, наш Отец. А Иисус рассказал эту притчу, чтобы помочь нам понять, что Бог любит нас и прощает, что Ему доставляет удовольствие прощать нам наши грехи. В ту ночь они устроили большой праздник. Отец сказал: «Мой сын пропадал и нашелся». Отец и сын примирились. А между вами и Отцом Небесным такой же мир? Или вы бунтарь? Вы настаиваете, чтобы все было по-вашему? Возможно, вы ушли из церкви. Ту Библию, которую вам когда-то давно дали почитать, вы отложили в сторону или, может быть, так вообще и не прочитали. Или, может, вы решили поверить своим профессорам, которые рассказали, что в Библии полно ошибок, потому что благодаря этому Библия стала вам совершенно неважна. Проснулась логика, и вы решили, что можете жить в грехе и делать все по-своему. Позвольте мне задать вопрос. Примирились ли вы с Богом? Нет. Я знаю ответ на этот вопрос. Потому что есть всего один способ примириться с Богом – посредством Его Сына Иисуса Христа. Только тогда вы предстанете перед Богом праведным, прощенным и святым. Только когда Он протянет вам руку и примирит вас с собой и вернет вас к себе, чтобы сделать праведными, святыми и неповинными перед Ним. Только тогда вы обретете мир. Я призываю вас вместе со мной сейчас помолиться во имя Иисуса, чтобы Бог простил ваши грехи. Я призываю вас попросить Бога, чтобы Он принял вас в вашем покаянии. Я призываю вас возложить свою надежду спасения на Иисуса и сказать Ему, что вы хотите примириться с Ним. Выбросите белый флаг и сдайтесь Ему. Теперь вы в Его руках. Он изменит вашу жизнь, вашу вечную судьбу. Теперь послушайте внимательно. Если вы откажетесь, то, держа ответ перед Богом в судный день, не придумаете никаких отговорок, но будете знать, что слышали простую весть истины, и с этой минуты у вас нет отговорок. Господь протягивает вам руку любви прямо сейчас. Сейчас вам предлагается милость Божья. Сейчас к вам обращено великодушие Господа. Примите ли вы дар прощения посредством Его Сына Иисуса Христа? И согласитесь ли провести вечность с Ним и остаться с Богом другими святыми навечно? Отец, мы очень благодарны, что Ты поведал нам истину в Твоей простой форме.
Мы очень благодарны за то, что Твоей милости достаточно. Мы очень благодарны, что смерть Твоего Сына оказывает такое огромное влияние на людей. Мы очень благодарны, что любовь Твоя никогда не кончается. Я молюсь, чтобы Святой Дух проговорил каждому из зрителей. И чтобы каждый осознал, что это наиважнейший момент в его жизни, когда нужно принять решение отдать свою жизнь Богу, потому что в этом и есть суть Евангелия. Мы молились во имя Иисуса. Аминь.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Обратимся с вами к книге Бытия и в главе 3 прочитаем стих 8 и поразмыслим сегодня на тему «Грех разделяет от Бога». Читаю этот текст. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». Возьмем это место Писания за наш главный текст. Не напрасно описанный здесь Эдемский сад называется раем, ибо о дереве жизни, которое находится в Божьем раю, мы читаем также в книге Откровения, в главе 2, стих 7. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». «Побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божия». Этим деревом жизни является Иисус Христос. Сколько времени первые люди, Адам и Ева, находились в райском саду, мы не знаем. Но время, в течение которого они находились в этом саду восхищения, было для них, конечно, славным временем. Все, что они делали в соответствии со словами Бога, соответствовало Его благоволению. Они находились в таком состоянии, которое мы не знаем и представить не можем. Во время прохлады дня. Это было наверняка утреннее время, когда всходило утреннее солнце, когда начинался новый день. В такое время Бог охотно прогуливался в своем саду. В это время Бог имел особого рода общение с первыми людьми. Адам и Ева не видели его оптически, но они слышали его голос. И более того, они беседовали с Богом. Я должен вам сказать, что это было бы для нас что-то сверх всякой радости. Я немедленно имел бы к Богу множество важных вопросов, которые и сейчас меня очень интересуют. Но мы с вами живем не во время этого райского сада. Тогда не существовало никаких грехов, которые находились бы между людьми и Богом. Поэтому в данном сообщении мы находим это выражение в отношении общения между Богом и первыми людьми. Состояние между Творцом и Его творением, людьми, было для Адама и Евы совершенно нормальным. Поэтому мы видим, какими ненормальными мы стали через грех. Оба человека, Адам и Ева, жили с сердцами в своей груди, из которых не исходила ни одна злая мысль, как мы об этом читаем в Евангелии от Матфея, в главе 15, стихи 19 и 20. «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека». Дорогие братья и сестры, ни одна злая мысль не исходила из сердец Адама и Евы. Вот это были времена, когда люди с благоговением обращались к своему Творцу. Необремененными в отношении своей совести, в отношении своих сердец, первые люди жили в этом огромном, протяженностью порядка 1000 километров, саду. Я сообщаю вам о таких фактах, чтобы вы имели представление – ибо расстояние от Ефрата, севернее Харана, где Ефрат совершает дугу, и до слияния с Тигром составляет более 1000 километров. Отношение Бога к людям и отношение людей к Богу было тогда неомраченным. Поэтому первые люди не знали ни нужды, ни недостатка в своей жизни. Эти понятия были для них чуждыми. Они никогда не болели и не страдали от чего-либо другого. Все это было для них чуждо и далеко от них. Бог создал такое творение, хотя и из праха, но это творение, как говорит Писание в книге Бытия, глава 1, стих 31, «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Первые люди получили также от Бога славное задание, как дальше читаем в книге Бытия в главе 2, стих 15. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Возделывать его и хранить его. Этот Эдемский сад было заданием Адама от Бога. Если у Адама и Евы возникали вопросы, то они ждали до следующего утра, ибо в это время, в прохладе нового дня, они всегда слышали любезный и приветливый голос их Бога. От него они не слышали ни одного жесткого слова, а только любезные слова, и так изо дня в день. Тяжелые работы они не должны были делать, а длительность времени занятия работой была им предоставлена. 2, 3, 6 часов или больше – это они сами решали. Они были также обязаны так хранить этот сад, чтобы они имели радость в этом деле. Но они должны были чем-то заниматься – потому что безделье не подобает для Божьего творения. На вопросы первых людей Бог делал им различные предложения, как этот сад еще можно было улучшить, если известные цветы или различные кусты следовало пересадить и так далее. Первые люди привыкали к тому, как они это могли и как они это знали. А иначе они не могли, как каждый новый день им это открывал. Это было прекрасным временем, эти дни, которые они проводили в райском саду в Эдеме. Однако в один прекрасный день Господь Иисус снова утром приходит в сад, но не видит Адама и Еву, как мы прочитали в нашем главном тексте. Господь Иисус не видит их, поэтому Он позвал Адама, как читаем в книге Бытия, глава 3, стих 9. «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“» Стихи 10 по 12. Он сказал: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся». И сказал: «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Стих 23. «И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят». А про эту землю вне райского сада Бог сказал Адаму в книге Бытия, глава 3, стих 18. «Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою». Здесь мы читаем про очень горькое событие, что за непослушание и согрешение Бог выслал Адама с Евой из Эдемского сада. Это такая досада, такое горе. Дорогие братья и сестры, здесь мы видим разделение первых людей от Бога. На основании чего? На основании греха. И вот первые люди увидели что-то совсем новое, что они еще никогда не видели. Они увидели действия суда. К ним пришли ангелы со своими мечами. Бог выслал Адама и Еву из Эдемского сада. И увидел Адам также в руках Херувима пламенный меч, вращающийся. Как читаем в книге Бытия, глава 3, стихи 23 и 24. «И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». В этом пламенном мече мы символично видим суд. Это значит, что с этого момента над грешными людьми тяготел суд. А в сердцах людей оставался позор, оставался грех, оставалась эта горечь греха. Наши прародители вынесли грех в своих сердцах из Эдемского сада. Этот грех оставался с ними, и еще что-то оставалось у них и для них. У них оставалось удивительное воспоминание и тоска о славном времени, которое они прожили в райском саду. После изгнания Богом Адама и Евы из Эдемского сада наступило длинное, предлинное время. Наступил такой отрезок времени, на протяжении которого Бог больше не говорил с людьми. Об этом мы читаем в книге Бытия, в главе 4, стихи с 1 по 5. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала, и родила Каина, и сказала: „Приобрела я человека от Господа“. И еще родила брата его Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его». Дорогие братья и сестры, именно здесь находится наша тема. Грех разделяет нас от Бога. Чтобы сохранить жизнь, люди должны были тяжело работать на проклятой земле, о чем мы читаем в книге Бытия, глава 3, стих 17. Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав: „Не ешь от него“, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». Радость проживания в райском саду исчезла. С ними оставалось воспоминание и тоска в отношении того, что они имели, но утратили. Грех делает нас бедными, жалкими и удаленными от Бога. При постоянном произрастании этих терней и волчиц, да еще в изобилии растущих различных других сорняков, так трудно бороться за получение хорошего урожая полезных для пищи растений. С этой работой связаны большие хлопоты и мучения, и все это является следствием греха и непослушания Адама Богу в Эдемском саду. Когда дети первых людей, Адама и Евы, уже выросли, то Бог вдруг снова обращается к людям и говорит с ними: Об этом мы читаем в книге Бытия в главе 4 стих 6. «И сказал Господь Каину, почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое?» Но Бог говорит только старшему из сыновей Адама Каину. При этом Бог предостерегает Каина. И почему, спрашиваем мы себя, Бог предупреждает Каина, можно сказать, из-за его гневного поведения. А теперь представьте себе, из-за гнева Каина Бог видит снова повод, чтобы заговорить с людьми, хотя общение с людьми было нарушено на основании их греха. Но Бог знал сердце Каина и знал также его мысли, ведь он является сердцеведцем, согласно Деяниям апостолов, глава 15, стих 8. Дорогие братья и сестры, Бог знает также ваши и мои мысли и знает о том, занимает ли наш Господь Иисус правильное и первое место в наших сердцах. Каин принял в своем сердце решение убить своего брата Авеля, поэтому Бог говорит с ним. И что же совершил Авель такое злое? Совершенно ничего. И за это ничего Каин решил его убить? Каин решил убить своего брата Авеля за то, что Бог принял жертву Авеля. Поэтому Каин огорчился и гневался на брата Авеля. По этой причине Авель, брат Каина, должен был быть убитым. Но Бог в своей доброте предостерегает Каина от этого поступка. По этому поводу мы можем и должны только сказать, как все же добр наш Господь Иисус и наш Небесный Отец. Мы славим Его, что можем Ему принадлежать. То, что здесь нам бросается в глаза, это тот факт, что грех разделяет нас от Бога. Но Господь Иисус, тем не менее, ищет общение с грешником и с нами. В противном случае мы не спаслись бы для жизни вечной. Не мы искали Его и нашли Его, но Он искал нас и дал Себя найти. Так обстоит дело с этим вопросом. Об этой истине сам Иисус сообщает нам в Евангелии от Иоанна в главе 6, стих 44. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Чтобы подчеркнуть и ярче выделить доброту нашего Господа Иисуса по отношению к своему творению, чтобы подчеркнуть его стремление сохранить общение со своими искупленными, обратимся к Псалму Давида 64 и в стихе 4 читаем: «Дела беззаконий превозмогают меня. Ты простишь преступления наши». Давид знал о тяжкой вине в его жизни, которая прижимала его к земле. И что же нам делать, если осознаем о своей вине? Мы можем попытаться наши грехи, как надутый мяч, силой удерживать под водой и себе нашептывать. Ведь это же не так страшно. Ведь так сегодня каждый делает. Посредством таких поясняющих слов мы можем каждый наш грех сделать более безобидным. Ведь я имел доброе намерение. Мы можем собственную вину даже другим приписывать, чтобы людей отвлечь от нас. Но такие маневры уклонения не ведут ни на один шаг дальше и могут только привести в тупик. Если мы осознаем в нашей жизни грех и проявим мужество его признать, то, как Давид, совершим освобождающий опыт. «Ты простишь преступления наши». Но если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Первое послание Иоанна, глава 1, стихи 8 и 9. Прочитаем также в послании Титу в главе 2 стихи с 11 по 14. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Погибший сын вернулся из тупика своей жизни к своему отцу и говорит ему, как читаем в Евангелии от Луки в главе 15, стихи 18 и 19. «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Это признание возвращенца в своих грехах позволило ему снова жить в отчим доме и снова иметь с ним общение. И отец наделяет возвратившегося к нему правами сына. Так ведет себя Бог в своем великом милосердии и сегодня еще по отношению к тем, которые приходят к Нему с признанием своей вины. Прощение – это наивысшее и наилучшее, что мы можем испытать. Об этом апостол Павел пишет в послании Римлянам в главе 4, стихи с 6 по 8. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Когда мы приходим к Иисусу с покаянием в наших грехах и просим Его, чтобы Он простил нам эти грехи и спас для жизни вечной, то мы этим гордимся за то, что пришли к такому решению. Но оказывается, что Небесный Отец, зная мышление наших сердец, привел нас к Иисусу Христу. А теперь еще раз вернемся к книге Бытия, глава 3, стихи с 9 по 12, где читаем о том, что вопреки предостережению Бога Адам и Ева съели плод с дерева познания добра и зла. Читаю этот текст. «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся. И сказал Бог, «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал, «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». На основании лжи змея грех вошел в первых людей. Первые люди были отравлены на основании понятия «грех». Поэтому Господь Иисус не увидел их на следующее утро в обычном месте сада. Он не увидел их в том месте, где они обычно находились. Ни автомобилей, ни другого транспорта в саду не было, поэтому они не могли далеко удалиться от этого обычного места встречи с Господом Иисусом. Сад был очень велик, но они не могли на сотни километров удалиться от обычного места встречи с Господом Иисусом. Но они больше не находились на том месте, где они должны были находиться. Грех удаляет нас от Бога, поэтому Бог позвал Адама: «Где ты?» Это прекрасное время общения первых людей с Богом грех совершенно разрушил. Поэтому Бог не мог первым людям позволить упросить себя снова войти им в Эдемский сад из-за опасности дерева жизни. Бог говорил, и Бог действовал. Грех невозможно удалить посредством просьбы или ходатайства, и даже не через нашего Господа Иисуса. Но для этого необходимо принести жертву, которая больше, чем власть самого греха. Наши прародители оставили свое положение, оставили свое место. Брат Иисуса Иуда сообщает нам об этом в своем коротком послании в стихе 6. «И ангелов не сохранили».

0: здесь, братья и сестры. Наша вторая молитва, она будет выглядеть следующим образом. Брат Гела прочитает тоже короткое слово. После этого брат Матфей помолится за руководство нашей страны. Вы знаете, что кабинет министров подал в отставку. Есть президент, есть легитимный парламент. Должны были принять закон об амнистии. Но где-то там что-то еще не стыкуется, видимо. Перенесли на завтра, на 11 часов. Идут переговоры, нелегкие, непростые. Требуется принять во внимание все стороны, мнение всех и каждого, и как никогда будем молиться, чтобы Бог дал мудрость тем, которые управляют этой страной, чтобы принимать в полном смысле этого слова мудрые решения, чтобы не допустить кровопролития, чтобы не допустить усиления вот этого противостояния. Брат Матфей помолится об этом. Подполковник в отставке Василий Химич помолится за силовиков. Армия, МВД, СБУ, все те, которые при оружии, все те, у которых большие возможности, как в одну, так и в другую сторону. Чтобы Бог послал сдержанность, чтобы Бог дал им вот это переживание за этих мирных людей, и чтобы они тоже в страхе Божьем могли действовать соответственно закону, Конституции, просто действовать в силу защиты нашей страны, нашего народа. И я хочу, чтобы об этом помолился брат Василий Химич. И брат Гела помолится за всех, которые стоят, которые требуют, которые строят баррикады, которые днюют, которые ночуют, которым проповедуют, за которых молятся, за которыми много людей тоже, как с одной, так и с другой стороны. Если вот сейчас выпустить вот эту ситуацию из-под контроля, вот никто не берется даже предполагать, как это все может закончиться. Потому что идет борьба не просто между какими-то отдельными людьми. Это что-то такое, выходящее даже за предел одного государства. С другой стороны, как один священнослужитель говорил, идет борьба между добром и злом. Очевидная, материализированная такая. Поэтому вот такая будет молитва конкретно, чтобы Бог услышал, и чтобы Бог заступился, и чтобы Бог дал вот этот мир, вот это единение и вот эту мудрость, которая, как может быть, ни в какое другое время необходима государственным людям, потому что за ними целое государство, народы. И мы никогда еще, братья и сестры, никогда, говорят политики, что мы еще никогда не были на краю такого обрыва. Вот в нашей такой недолгой истории, в 20 лет нашей независимости, но не было еще такого критического момента, как вот сегодня. Вот как неожиданно может повернуться, события могут поворачиваться, и целая история. Поэтому, пожалуйста, брат, ты скажи слово, а братья потом, вот Матфей, брат Василий, вы подойдете к микрофону вот тут, а Гела прямо отсюда потом помолится.
1: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Действительно, особое время для того, чтобы собраться вместе и молиться за нашу страну и за наш народ, и за всех живущих в Украине. Я для нашего, так бы, чтобы еще больше проникнуться к этому всем сердцем, я хочу прочитать одно место из книги «Второе Паралипоменон» из Ветхого Завета. 30 глава, я хочу прочитать 1:27 стих. Послушайте, пожалуйста, внимательно, какие удивительные и какие прекрасные слова написаны здесь, в одном стихе. «И встали священники и левиты, и благословили народ, и услышан был голос их, и взошла молитва их в святое жилище его на небесах». Вот эти слова. «И услышан был голос их, и взошла молитва их в святое жилище его на небесах». Это действительно удивительные слова. Когда я обратил внимание на эти слова, меня как бы взял дрожь. Вот представьте себе, вот молитва израильского народа, это народ, который собран во имя Господа в храме для того, чтобы молиться Богу, и вот именно эта молитва взошла в жилище Бога. Это удивляет, потому что многие молитвы записаны в Священном Писании, но такие слова, такие окончания, что все молитвы зашли в небеса, мы не находим, и мы сами знаем по опыту, что не все молитвы как бы услышаны Господом, не все молитвы доходят. А вот эта молитва именно дошла. Почему? Это время царя Иезекии, один из лучших царей израильского народа. Это поворотный момент израильского народа, это покаяние, это совершение служения, поклонение по Слову Божьему. И последнее – это единство, единство этого народа. Друзья, мы все нуждаемся всех этих трех моментов, чтобы наша молитва была услышана. Потому что я разделяю мнение Виталия Владимировича, что мы также в чем-то виноваты. Наверное, мы где-то расслабились, где-то мы, может быть, и обленились, и забыли свое основное назначение, чтобы благовествовать людям. Нам всем надо повернуться к Слову Божьему, и нам всем надо стремиться к единству. Именно тогда Бог принимает нашу молитву, именно тогда Бог слышит, именно тогда Бог отвечает. Поэтому пусть Господь всех нас благословит, чтобы наша молитва вот эта в единстве –

0: Господь милосердный, я благодарю Тебя сердечно за то, что я могу в этот вечерний час, в это тревожное для нашей страны время находиться здесь, перед величием Твоих, у ног Твоих, Господи. Благодарить Тебя за то, что Ты назвал нас своими детьми, за то, что Ты заботишься о нас, Господь. Благодарю, Господь, что Ты дал нам привилегию обращаться к Тебе в молитве, Господи. И Ты говоришь, чтобы мы произносили молитвы, моления и прошения за всех человеков, за царей и всех начальствующих, чтобы нам проводить жизнь тихую и безмятежную. Сердце болит, Господи, тревожится, Господи, за наш народ, за нашу страну, Господи. Ты показал, показываешь через эти события, которые происходят, насколько хрупок мир, насколько нестабильно все без Тебя, если не обращаемся к Тебе. Ты сказал, велик мир у тех, которые соблюдают закон Твой, и нет им преткновения. Господи, благодарим Тебя и просим Тебя сейчас, в этот час, Господи, Ты пошли мудрости начальствующим и президенту, и премьеру, который мудро поступил, ушел, это воля Твоя. И, Господи, Ты теперь пошли нового премьера, который будет мудро приглашать новых министров. Господи, мы благодарим Тебя за это, Господи. Помоги, Господи, чтобы в нашей стране сохранился этот мир, чтобы между людьми было взаимопонимание, Господи, чтобы все люди обратились к Тебе и прославили Тебя, ибо Ты благ и милосерд. Аминь.
1: Позвольте несколько слов о силовиках сказать, о воинах. Когда вышел Иоанн Креститель крестить людей, к нему приходили многие. Он встретил одними словами фарисеев, книжников, первосвященников, другими он словами встретил простой народ, мытарей, но приходили к нему, написано, и воины. Спрашивали также и воины, а что нам делать? И сказал им, никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. Вы знаете, в Священном Писании, в Новом Завете о воинах много сказано, и ни одного из слов о воинах не сказано отрицательно. Первый язычник, кто признал и исповедал Христа Сыном Божьим, мы помним, вообще человеком у креста был римский сотник, который руководил казнью. Жизнь апостола Павла спас после кораблекрушения римский сотник. Римского сотника в веру Христос привел пример всем иудеям. Апостол Павел в послании римлянам так и говорит о мече, который дан силовикам, что этот меч только для того, чтобы карать конкретно злое. И это правильно. И не только у апостола Павла такое разумение воина и меча, но и у каждого из нас. Но мы свидетели иного. Мы еще знаем слово «правоохранители», мы еще знаем слово «правосудие», и мы тоже очевидцами являемся другого. Поэтому молитва о том, чтобы люди при власти, которые дают приказы и которые исполняют приказы, боялись Бога. Отче благий, Ты есть Господь Саваоф, Бог воинств небесных. В Твоих, Господи, руках меч Абуида острый, и Ты воин, и Ты, у Тебя правосудие, Господи. Ты знаешь, что происходит в нашей стране, Ты видишь, Господи, это все перед Твоими глазами, и мы этому очевидцы, Господи. Просим Тебя, Боже, тем, кто призван охранять мир внутри страны от криминалитета, Господи, и те воины, которые призваны от внешнего врага защищать нашу страну, и те суды, которые призваны, Господи, наказывать криминал, Боже, пусть люди, пусть начальники убоятся Тебя, Господи, помня, что Ты есть судья праведный, и что Ты есть истинно воин и начальник ангелов, Господи, благослови их и внуши им страх перед Тобой, чтобы не отдавали худые приказы, Господи. Благослови исполнителей тоже, Господи, помнить, что за все перед Тобой и перед людьми есть отчет, Господи. Благослови Духом Святым, внуши страх такой. Господи, кто не слышит этот страх и закрывает уши от Твоего голоса, Господи, то даруй страх, который парализует их в действиях их и не позволит руке, занесшейся над головой мирных людей, опуститься над эту голову. Господи, услышь нас, помилуй нас, мы в Твоей милости нуждаемся, люди нуждаются, страны нашей, страна наша нуждается. Благослови нас Твоей милостью. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
2: Помолимся также за тех, которые стоят там на Майдане. Господи милосердный, в первую очередь мы благодарны Тебе за Слово Твое и благодарны Тебе за то, что Ты сегодня собрал всех нас в единстве, Господь, чтобы вознести к Тебе молитвы наши, прощения наши, наши ходатайства, Господи. И мы сегодня согласились за всех тех людей, которые там стоят на Майдане, Господь, и которые по-своему стремятся, Господь, чтобы восторжествовала правда, справедливость, чтобы не было вот это бесчестие, которое мы наблюдаем, Господь. Поэтому мы просим за этих людей, в первую очередь, Господи, прояви к ним милость. Огради их, Господи, от того, чтобы они стремились греховным путем, злыми путями, Господь, добиваться своего. Огради их, Господи, прошу Тебя, защити их и прояви милость к ним, чтобы, Господь, в первую очередь, они понадеялись на Тебя, потому что все зависит только от Тебя, милосердный Отец. Чтобы они не надеялись на людей, а чтобы они надеялись на Тебя, Господи, чтобы они в эти трудные минуты подняли свой взор к Тебе, милосердный Отец. И благослови, чтобы они не стремились, Господи, отвечать злом на зло. Чтобы они, Господь, мирным путем, то, что позволено законом, Господи, мирным путем требовали действительно правды, чтобы была справедливость в этой стране, и чтобы не ограничивалась, Господи, проповедь Слова Божьего. Чтобы, Господь, и справедливо судили, и справедливо управляли этой страной, Господи милосердный, мы молим Тебя и просим за каждого там стоящего, Господь, прояви свою милость, и да будет Тебе вечная слава, великий наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.

Садитесь, братья и сестры. События, свидетелями которых мы являемся, могли бы развиваться каким угодно образом, в каком угодно направлении, но не обязательно в этом, в котором на сегодня. Существует очень устойчивое мнение уже многих людей, что над нами просто проявилась, очевидно, милосердная Божья рука. Мы уже живем верою, мы уже как бы предвидим, предвосхищаем какие-то особые Божьи действия во всех этих событиях. Но однозначно можно сказать, это молитвы верующих. Если может многое усиленная молитва праведника, то тем более, когда этих праведников много, когда их множество, когда они везде, когда они по всей стране, в каждом доме, в каждой церкви, когда эти праведники, верующие во Христа Иисуса, возносят свой голос в молитве, не за страну в каком-то абстрактном смысле. Ну, за страну. А что это такое? Страна. Я скажу вам, что такое страна. Это ваш дом, и мой тоже. Это ваша семья, и моя тоже. Это ваши дети, и мои тоже. Это ваши внуки, и мои тоже. Для нас страна – это те, которые рядом, которые нам дороги, которые нам близки. Это люди вокруг нас, о которых мы тоже неравнодушны, потому что мы так устроены. Потому что Господь пришел взыскать и спасти погибшие, и Он хочет, чтобы все люди были спасены. Поэтому то, что уже есть, и то, что этот процесс как-то притормозился сегодня, свидетельствует о том, что просто даже те, которые, ну, не знали, такие грамотные, сейчас же грамотных много, говорят, никто не может сказать. А Бог сказал свое слово. Поэтому мы продолжаем молиться. Некоторые хотят найти причину всего этого. С чего это все началось и какая причина вот этого всплеска, да? Вот этого такого движения, такого возмущения. Можно говорить что угодно. И все так или иначе могут быть правы в чем-то. Но главное в этом случае не забыть о главном. Братья и сестры, я знаю, почему все это произошло. Мне это открыто. И я хочу поделиться вам этим откровением, которое не только для меня, но и для всех вас. То, что происходит сегодня и вчера, то, что принесло нам и приносит столько волнений и переживаний, уже пролитой крови человеческой и уже некоторым человеческим жизням, братья и сестры дорогие, это результат первородного греха. Оттуда все начало. Оттуда все началось. От непослушания Богу, когда человек нарушил заповедь Божию, проявил непослушание, хотел жить своей собственной жизнью, независимой даже от самого Бога. Будете как боги. Поэтому башков сегодня полным-полно, которые понимают или так думают, что они башки, а потом где-то что-то скрутило, что-то поменялось, и от этого Бога не остается и следа. Вот откуда причина. И к этой причине, которая в первородном грехе, добавилась вторая причина. Это наша личная греховность от этого первородного греха,
которая очевидным образом уже проявляется через наши поступки, через наши действия в жизни всех людей без исключения. Это проблема, которую нельзя решить. Нету на земной планете такого уголка, где люди бы просто спокойно жили в мире и в согласии. Если вдруг что-нибудь такое находится, вот есть какой-то уголок, говорят, райский. Где-нибудь, какие-нибудь острова, говорят, райский уголок. Смотришь неожиданно, откуда-то. Туда приходит самый настоящий ад. Есть реальность в этом мире, это сатана, который пришел украсть, убить и погубить. Это его замыслы коварные. Он действует до времени. Бог позволил ему в определенном пределе и в определенном времени еще действовать. Но он ограничен. Он обезоружен. Он уже приговорен. Мало осталось ему времени, поэтому он так буйствует. Вы понимаете? Это буйство греха, это буйство вот этой злой силы. Независимо от того, в какой форме она выражается, или в состоянии вот таких протестов, или когда муж кричит на свою жену, как на какого-нибудь чужого человека. Или жена проявляет непослушание мужу. Казалось бы, мелочи. Не тут-то было. Все это признаки нарушенной гармонии. Так не должно быть. Вы понимаете, что так не должно быть? Эта агрессия, она действительно, она возрастает, она накапливается. И начинается она, как и всегда, с человеческого испорченного сердца. Может быть, нам надо подумать и поговорить об этом как-то, может быть, организованно или каждый про себя. Может, и та агрессия, которая есть у нас самих, осознанная, неосознанная, чем-то оправдана, нервами, возрастом, болезнью, прошу прощения, возрастными изменениями гормональными. Может быть, и это все подходит под ту же самую категорию. Это агрессия греха. Это проявление той же самой греховной природы, которая вот на таком индивидуальном образе, да, где-то накапливается, а потом вроде как куда-нибудь выходит. Никто этого не видит, даже не слышит. Может быть, это просто в семье. Но вы понимаете, что происходит. И там чуть-чуть, и там чуть-чуть, и там чуть-чуть, и тут чуть-чуть, и еще где-нибудь чуть-чуть. И получается вот эта лавина. Получается этот комок. Это глыба, которые, накатываясь, наматывают на себя все больше и больше этой агрессии. У меня такое чувство, братья и сестры, что даст Бог, если все это закончится, многие люди как-то остановятся и подумают, что же произошло. А верующие подумают вдвойне. А почему это произошло? Если мы соль этому миру, если мы сдерживающий такой момент для этого агрессивного зла. Поэтому дал бы Бог, политически, может быть, как-то можно это решить, но это ненадолго. Вы понимаете, в чем проблема еще? Когда даже достигает какого-нибудь мира, выявляется, что это ненадолго. Через короткое время опять какая-то причина для вражды. И опять мы возвращаемся к этому истоку, к этой первопричине. Это греховная испорченность человеческого сердца.
Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе, говорит апостол Павел. Но это мир Божий, многие которого не знают и не ищут, потому что не испытывают потребности в этом мире. А мы с вами, верующие, между прочим, призваны быть носителем этого мира. Несущие мир, это просто невеликолепно. Несущие мир, несущие самое драгоценное, самое необходимое для этого мира, это мир несущий. Но действительно ли мы несущие? У нас есть что понести? Мы располагаем этим? Мы способны поделиться тем, чего у нас нет? А если нет, то где его взять? А если взять, то только у нашего Господа Иисуса Христа, который является князем мира. Поэтому я прошу вас и всех, и себя тоже. Давайте, пока мы молимся за Майдан, за правительство, за президента, за силовиков, у которых оружие, за обиженных, покалеченных, справедливо, несправедливо, за противостоящих, за восточных, за западных. Братья и сестры, давайте скажем: Господь, может быть, и мое вот это маленькое такое напряжение, вот моя маленькая какая-то вражда, которая непонятно откуда и зачем, если я ее ношу, она же должна куда-то себя выразить, да? Она же должна себя в чем-то проявить, и чтобы Церковь Божия, наконец, я так думаю, ну, чтобы Церковь Божия осознала свое предназначение, чтобы Церковь Божия и каждый верующий однажды, придя к Богу, сказал: Господь, хочу быть другим, хочу быть похожим на Тебя, иметь те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Псалом 95, 7 стиха. «Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь. Поклонитесь Господу во благолепии и святыне, трепещи перед лицом Его вся земля. Скажите народам: Господь царствует. Потому тверда вселенная, не поколеблется, Он будет судить народы по правде. Да веселятся небеса, и да торжествует земля, да шумит море, и что наполняет его, да радуется поле и все, что на нем, и да ликуют все дерева дубравные». Это состояние мира. Сердце, наполненное гневом, злобой, яростью, никогда не может ликовать. Мы иногда говорим, вы, наверное, знаете об этом, но как Писание говорит: славьте Господа с радостью, с ликованием. А со стороны нам говорят: а вы посмотрите на верующих, у него такие какие-то вот согнутые, неактивные, не реагирующие. Даже иногда нам трудно, слава Богу, сказать после какого-нибудь события, да. Говорят: культура у нас такая. Чепуха. Прошу прощения. Чепуха. Вопрос не в культуре. Вопрос в состоянии сердца. Если вы видите человека радостного, ликующего, даже если это чужой человек, идущий просто по улице, вы его увидите непременно. Почему? Он сияет как-то. Вот человека в печали очень легко увидеть. Очень. Вы смотрите и думаете: у человека случилось какое-то горе. Он вам ничего не сказал об этом, да? Вы смотрите на него и говорите: у человека горе какое-то. А радующийся человек? Его тоже видно. А если этой радости нету, то я не знаю. Действительно, это культура.
Или, может быть, нету этого внутреннего ликования. А внутреннее ликование – это производное, это происходящее от состояния сердца, от того мира божественного, от той благодати, которая в нас, от того общения со Христом Иисусом, от того, что нам просто хорошо. Мне просто хорошо. Как верующий человек, я всем доволен. Мне хорошо. И потому я и буду улыбаться, и буду здороваться, и буду приветствовать, и буду реагировать, потому что я не могу быть другим. Может быть, и в этом случае. А почему бы нет? А почему бы не подумать и об этом, и не проверить свое собственное состояние? Да радуется поле и все, что на нем, и далекуют все дерева дубравные перед лицом Господа, ибо идет судить землю. Он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей. Вспоминаю одного выступающего, который так и сказал: время начаться суду с Дома Божия. Очень интересная мысль. Очень интересная мысль. Потому давайте помолимся. Давайте помолимся за себя самого, за наше сердце, за наше духовное состояние, насколько мы наполнены этим божественным миром. Давайте попросим у Бога прощения, чтобы тогда, когда у нас была какая-то агрессия, недовольство, какая-то злоба, что-нибудь подобное. Господи, неужели и я вот участвую в том, что теперь происходит? Неужели и моя часть там есть? Неужели сатана и мою ярость приложил к этой всеобщей ярости? Если это так, то я не хочу быть таким. Я хочу, чтобы я мог делиться совершенно другим. Это Божьим миром, Божьей любовью. Светиться вот этой радостью, которая от Духа Святого, братья и сестры. От Духа Святого, которая... И, конечно же, молиться за этих людей, которые как овцы, не имеющие пастора. Я был растроган до глубины души, просто до глубины. Я уже говорил об этом, когда вот на Майдане после первого раунда этих переговоров, когда вышла оппозиция, а народ был недоволен, потому что результат был не такой, и такой гул, сдержанный гул, такой массы народа, и потом слышу такой голос: «Виталий, скажи нам, куда нам идти? Веди нас, скажи, куда нам идти?» Сердце мое наполнилось печалью. Овцы, не имеющие пастыря. Давайте помолимся об овцах, не имеющих пастыря, чтобы они узнали, чтобы они последовали за тем пастором, который для всех и для каждого. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Господь царствует, да будет прославлено Его имя. По двое, по трое будем молиться все. Будем молиться в голос. И да услышит нас Бог. Собираемся для молитвы.

Господь и Бог наш, Отец наш Небесный, перед Тобой предстоим, осознаем Твое величие, Твое могущество, Твою силу, Твою власть, Твое совершенство, Твою святость, Твою любовь, Твою радость, которая во Святом Духе. И осознаем, Господи, свою греховность и свое несовершенство. Мы все много согрешаем, Господи, прости нас и омой нас Твоей святой и пречистой кровью, так чтобы мы не были виноваты в грехах этого мира, Господи, чтобы мы, несущие этот мир, не носили в себе самом никакого зла, Господи, никакого противостояния, Господи, чтобы оно не искало какого-то выражения, чтобы оно не было добавлено к тому мировому злу, Господи, потому что мир лежит во зле, а чтобы мы несли эту правду Божию, Божью любовь, чтобы мы учились у Тебя, ибо Ты кроток и смирен сердцем. Услыши нас, просим за страну нашу, за наш народ, за начальство, власть, просим за эти переговоры, просим за эту ночь, которая будет для многих неспокойная, Господи, потому что нет доверия, нет доверия. Люди сооружают баррикады, потому что нет доверия. Господи, люди заключают соглашения, но они не имеют доверия, Господи. Вот что делает враг. Насколько души человеческие покалечены, потому Ты исцеляющий нас. Господь, исцели нас. Исцели нашу землю, исцели наш народ, и чтобы во всем этом, Господи, даже в решении всех этих проблем был вот этот духовный элемент, Господи, было вот это духовное прозрение, был духовный результат, были духовные плоды, чтобы это послужило, возможно, пробуждению и нашего народа, который, тем не менее, не отказывается молиться, которые поют песни рождественские, которые слушают Слово, Господи. Услыши, помилуй наш народ, помилуй, Иисус. Пусть многие придут к Тебе в покаянии, потому что Бог хочет, чтобы все люди были спасены. Мы все это просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, братья и сестры. Номер 431. 431. Во время пения этого гимна мы также примем участие в материальном служении на нужды церкви. Ну, такие слова тут замечательные. «Людям блуждающим путь укажите, близких к падению держите рукой, всем погибающим правду скажите, вновь пробудите уснувших

Спасибо, что пришли. Спасибо, что молились. Мы верим, что Господь слышал нас. Господь слышит всех, призывающих Его святое имя. И пусть Господь исполнит все по воле Божьей, потому что Бог есть Бог добра и справедливости, и любви. И все, что делает Господь, оно служит к нашему благу. Следующее наше собрание будет завтра, будет в среду молитва церковная утром. Приглашаем вас. Будем молиться о том же. В четверг будет молитвенное собрание, и потому что будем продолжать молиться, и потому что мы накануне вечери Господней. В воскресенье у нас будет вечеря Господня утром в 10 часов, днем в 3 часа и вечером в 6, чтобы Бог приготовил и нас, и всю церковь. А сейчас давайте попросим Божьего благословения на наш расход, на наши пути, на нашу жизнь. За все поблагодарим нашего Господа, помолимся. О Господь, благодарим Тебя еще однажды за эту встречу, за эту молитву, Господи, за то, что Ты дал нам такое убеждение и такое желание, чтобы прийти. Мы, Господи, орудие в Твоих руках. Ты через свою церковь возвещаешь Твое Слово, Твою благодать для этого мира. Мы все нужны Тебе, Господи. Мы все куплены дорогою ценою. Мы не принадлежащие самим себе. Мы иногда забываем об этом. Иногда нам кажется, что мы должны жить своей личной жизнью. И что это наша жизнь. Это наши интересы. Но Бог говорит совершенно другое. Вы куплены дорогою ценою. Поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Господня. Услыши нас. Еще раз просим за страну, начальство, власти, народ наш, за эту ночь предстоящую, чтобы она была спокойной для всех. Господи, и за правильный выход, и за правильные решения, которые будут приниматься завтра. Просим за

0: В Сиэтле час ночи.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
2: Мир Божий вам, дорогие радиослушатели! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
3: о той или иной теме,
2: извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
4: «Не сообразуйтесь с веком сим». Эта тема взята из письма Римлянам, 12 глава, стих 2. Что значит сообразовываться с этим веком? Если мы посмотрим другие современные переводы, там сказано: «Пусть законы этого мира более не руководят вами». В другом переводе: «Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира». В целом понятно, что значит сообразовываться. Сообразовываться значит приспосабливаться. О чем говорит нам Бог на страницах своего слова? Почему нам нельзя сообразовываться с этим миром? Почему христиане должны считать себя людьми другими и быть от этого мира, и быть в этом мире всегда начеку, чтобы никогда в нашей жизни закон этого мира не имели власти, а имел власть только Господь. Итак, сообразовываться с этим миром. Как происходит сообразование? Что это такое? Это следование обычаям мира. Сколько в мире есть разных обычаев? Сколько есть разных традиций? Что мы можем привести к обычаям этого мира? Что обычно в этом мире? Мода. Много людей завязано на моде. Что хочется сказать? Что есть и христиане, которые также завязаны на моде. Я сейчас не говорю о том, что мы должны быть не модными людьми. Нет, мы можем быть модными. Но каковы наши жизненные приоритеты? Можно купить себе модную одежду, при этом не воображать из себя непонятно кого. При этом не следовать моде как идолу. А этот мир следует как идолу именно. Потому что люди хотят одеваться всегда только по-модному. А мы можем одеваться по-разному. По-модному, не по-модному. Это обычай мира. Он не имеет уже в нас власти. Кумиры. Обычай мира – кумиры. Каких только кумиров человек не придумал. Кумир человек способен сделать из всего. Из предмета. Из какого-то другого человека. Из денег, наконец. Кумир – это деньги. Это все обычаи этого мира. Кумир – это какой-то известный человек, к которому стремятся. Это все обычаи этого мира. К чему мир стремится? Каковы его стремления? Обогатиться, перехитрить, надурачить кого-то. Стремления этого мира. по большей части стремления этого мира завязаны на эгоизме, на собственном «я». Но мы знаем, что Библия учит нас другому. Что еще мы можем сказать про обычаи этого мира? Упование. Упование мира. На кого, на что? Да, на людей, на деньги, опять же. На власть. Депутатская неприкосновенность. Слышали такое? Да, человек уповает, что бы ни случилось, его никто не тронет. У него есть неприкосновенность. Много, много еще других характеристик этого мира. Что им движет? К чему он стремится? На что уповает? Через что у людей происходит сообразование с этим миром? Как вообще выглядит этот процесс? А происходит он через глаза, через наш ум прежде всего. Через глаза. Что мы можем прочитать в Писании? А там мы читаем первое письмо Иоанна, 2 глава, 16 стих. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от этого мира». Похоть плоти, очей, гордость житейская. Похоть очей. Вот этот орган наш, глаза. Глаза. Именно, в том числе через них, происходит сообразование с этим миром. Потому что человек видит что-то и хочет этого добиться любым путем. Вот, вот оно. Вот так сообразуются люди с этим миром. Видеть что-то, что, например, тебе нельзя делать, но ты хочешь. Человек идет на совершение проступка или преступления. Вот. Почему? Да потому что в мире этого куча. Статистика по преступлениям во всех странах очень большая. Люди делают это. Обычай ли это? Да, в какой-то степени это обычай этого мира. Потому что если бы это не было его обычаем, или это не было бы нормальным образом в этом мире, это не совершалось бы, эти преступления. Но они совершаются. Так принято совершать. И кто-то их совершает. Но самый главный наш орган, который сообразуется с этим миром, это наш ум. Наш ум. Представляете? Наша голова. Внутри мозг. А там ум. Наш ум – это как своего рода компьютер. Какую информацию он получает через органы восприятия? Все это там в уме генерируется. Мы видим, как живет этот мир, и мы своим умом все можем дальше домысливать. Мы видим, к чему толкает этот мир. А толкает он к абсолютному маразму, мракобесию, мерзости. И если у нас ум не утвержден в слове Бога, тогда мы склонны к тому, чтобы принять эту нормальность. Таким образом, сообразоваться с этим миром. Все это нормально. Сексуальные отношения вне брака. Что по телевизору показывают, посмотрите. кто там встречается, кто спит с друг другом. Что еще? Алкоголь, который приводит к пьянству. Курение. А уже сейчас даже в некоторых странах наркомания официально легализовывается. Тоже нормально. Все нормально. То есть нормальность этого мира — это и есть сообразование с ним. Мы не должны сообразовываться с этим миром. Потому что согласно Божьему Слову, 1 письмо Иоанна, 5 глава, стих 19, весь мир лежит во зле. И мы уже прочитали 1 Иоанна, 2 глава, 16 стих. Все, что в мире, не есть от Отца, но от мира этого. Именно поэтому, что этот мир наполнен злом, обычаи этого мира — это совершенно другое, не то, что говорит Бог в своем слове. Это прямая противоположность этому. И это поступает к людям через органы восприятия и генерируется в уме. К чему это все приводит? К чему приводит сообразование с миром и принятие этой нормальности? Есть такой пример в Библии. Это Римлянам 1 глава, с 28 стиха до конца. Людей, которые сообразовались и приняли нормальность этого мира. Итак, мы читаем. «И как они не заботились иметь Бога в разуме». Заметьте, опять слово о разуме, о нашем уме. И мы дальше читаем. «То предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, гордые, изобретатели на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиливы, немилостивы». Вот нормальность этого мира к чему приводит. Они не заботились иметь Бога в разуме, за это предал их Бог превратному уму делать непотребство. То есть надо заботиться, чтобы иметь Бога в разуме. Когда вы не имеете Бога в разуме, тогда ум принимает нормальность этого мира. И происходит все то, о чем описывает нам Римлянам 1 глава, 28 стиха до конца. Сообразование с этим миром. Какие страшные последствия получаются. А кто вообще сообразовывается с этим миром? Человек, когда он рождается, он сообразуется с этим миром. Он рождается в этом мире. Даже если он рождается в семье верующих родителей, он пойдет в садик, он пойдет в школу, он увидит, что такое этот мир. И если ребенок сам не уверует в Бога, тогда он сам примет нормальность. Нормальность обычаев этого мира. К чему это приводит, мы уже прочитали. Обычаи этого мира — это то, чего нам надо опасаться. Римлянам 12 глава, стих 2. «Не сообразуйтесь с веком сим». Дальше знак препинания. «Но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Видите, опять речь идет про ум. Ум как компьютер, как генератор всего нашего мышления. Именно через него происходит принятие нормальности этого мира. не сообразуйтесь, но преобразуйтесь. То есть вместо этого обновите ваш ум. Как мы можем обновить свой ум? Что мы должны для этого сделать? Что покажет, что наш ум действительно обновлен? И это хороший залог на то, чтобы мы не принимали идей и образ жизни этого мира. Мы поговорим об этом в следующей передаче. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

0: Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».
1: Пробуждение России.

0: Страдание – это проблема, которая из века в век сопровождает нас по жизни. Каждого человека постоянно преследуют, если не физические болезни, то душевные муки, от которых тяжело на сердце, будь то безответная любовь или непонимание близких, а иногда и чрезмерное сочувствие окружающих способно вызвать боль и раздражение, как это случилось с Александром Константиновым из Кустанайской области. Послушайте, что он пишет. «Я сам неверующий. Ваша передача мне понравилась тем, что помогла каким-то образом поверить в свои силы. Я являюсь инвалидом третьей группы. И не настолько тяжело быть инвалидом, насколько неприятно, когда тебя считают больным в сравнении с другими людьми. Все это ты чувствуешь, когда люди смотрят на тебя. Чувствуешь их взгляды на себе и ощущение на душе плохое. Я надеюсь, что вы получите это письмо и прочитаете. Я просто верю в хорошее. И дайте мне, пожалуйста, ответ, как мне быть дальше?» Вот такое письмо. У каждого из нас своя, особенная судьба. И мы не можем, да и не должны подходить ко всем с одинаковой меркой. Глядя на это письмо, я представляю себе автора как человека сильного и непреклонного. Волею судьбы он оказался в таком незавидном положении, когда, помимо собственного недуга, его раздражают сочувственные взгляды окружающих. Для гордого человека такое состояние не просто мучительное, а невыносимо. Александр, ведь вы же знаете, что судьба не в нашей власти. И чтобы не вызвать еще большее неудовольствие с вашей стороны, я не собираюсь выражать свое сочувствие, а хочу предложить вашему вниманию притчу, написанную Иваном Сергеевичем Тургеневым, которая называется «Милостыня». А если она покажется вам слишком наивной или, быть может, жестокой, не судите строго.
1: Вблизи большого города по широкой проезжей дороге шел старый больной человек. Он шатался на ходу. Его исхудалые ноги, путаясь, волочась и спотыкаясь, ступали тяжко и слабо, словно чужие. Одежда на нем висела лохмотьями. Непокрытая голова падала на грудь. Он изнемогал. Он присел на придорожный камень, наклонился вперед, облокотился, закрыл лицо обеими руками, и сквозь искривленные пальцы закапали слезы на сухую седую пыль. Он вспоминал. Вспоминал он, как и он был некогда здоров и богат, и как он здоровье истратил, а богатство роздал другим друзьям и недругам. И вот теперь у него нет куска хлеба, и все его покинули, друзья еще раньше врагов. Неужели же ему унизиться до того, чтобы просить милостыню? И горько ему было на сердце, и стыдно. А слезы все капали да капали, пестря седую пыль. Вдруг он услышал, что кто-то зовет его по имени. Он поднял усталую голову и увидел перед собою незнакомца. Лицо спокойное и важное, но не строгое. Глаза не лучистые, а светлые. Взор пронзительный, но не злой. «Ты все свое богатство роздал», — послышался ровный голос. «Но ведь ты не жалеешь о том, что добро делал?» «Не жалею», — отвечал со вздохом старик. «Только вот умираю я теперь». «И не было бы на свете нищих, которые к тебе протягивали руку», — продолжал незнакомец. «Не над кем было бы тебе показать свою добродетель. Не мог бы ты упражняться в ней». Старик ничего не ответил и задумался. «Так и ты теперь не гордись, бедняк», — заговорил опять незнакомец. «Ступай, протягивай руку, доставь и ты другим добрым людям возможность показать на деле, что они добры». Старик встрепенулся, вскинул глазами, но незнакомец уже исчез, а вдали на дороге показался прохожий. Старик подошел к нему, протянул руку. Этот прохожий отвернулся с суровым видом и ничего не дал. Но за ним шел другой, и тот подал старику малую милостыню. И старик купил себе на данные гроши хлеба. И сладок показался ему выпрошенный кусок. И не было стыда у него на сердце, а напротив, его осенила тихая радость.

Не все так просто на земле. Нередко материнская любовь проявляется в чрезмерной строгости к строптивому ребенку. И мы прекрасно понимаем, что так будет лучше и полезнее для него. Хотя порой бывает трудно согласиться с тем или иным советом, когда это касается лично каждого из нас. В 5 главе Евангелия от Матфея записана Нагорная проповедь Иисуса Христа, которую Он сказал Своим ученикам. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Послушайте отрывок из проповеди Александра Мени на эту тему из сборника «Свет во тьме светит».

«Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны миротворцы». Так начинается Нагорная проповедь Спасителя, в которой сосредоточено главное евангельское учение о жизни. И, наверное, никогда человек не исчерпает всей глубины этих священных божественных слов. Начинается эта проповедь словом «блаженны», то есть «счастливы», «имеют полноту жизни», окончаются заповедь блаженства «радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». О ком же говорит Господь? О тех, кто всегда преуспевал? Нет. О тех, кто всегда жил безоблачно, безболезненно, беспечально? Нет. О тех, кто не испытал в жизни препятствий, разочарований? Нет. Он называет счастливыми плачущих, гонимых за правду, и говорит нам, что в самом страдании Господь с нами пребывает. Нет возможности исчислить всего, что нас преследует в жизни. Измена друзей, разлука с дорогими людьми, неисполнение наших горячих и страстных желаний, удары, которые мы получаем по своему самолюбию, разочарование в людях и общая наша греховная немощь. И сколько бы ни сменялась жизнь на земле, о чем страдали люди 5000 лет назад, о том же страдают они и теперь. И те же у нас грехи, и те же у нас печали, и тоже нас тревожит и в близких, и в далеких, и нет мира на земле. Как была война, так и остается повсюду. Такова человеческая жизнь. Все прекрасное забывается. Как сказал поэт Державин, река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвения народы, царства и царей. Но почему же, возвещая нам свое учение, Христос начинает со слов «Вы блаженны, вы счастливы» и заканчивает «Радуйтесь и веселитесь». Мы спросим: «Господи, какие же мы счастливые, когда живем среди печали и горя? Как можем мы радоваться и веселиться, когда на нас камнем висит груз наших немощей, грехов и огорчений?» И все-таки Он говорит «Радуйтесь и веселитесь». В этом сила Христа Спасителя, который пришел именно к страдающим, именно к тем, кому Он сказал «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные». Вот в темной пещере открылось окно, и оттуда полился свет. И Он сказал: «Все, кто страдает, радуйтесь, потому что Я страдаю с вами, Я вас выведу в светлый мир, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Но что же это такое блаженство? Это есть высшая ступень счастья, благо, то, к чему стремятся люди на земле. Грешно ли стремиться к счастью? Конечно, нет. Потому что Господь, создавший мир, возлюбил каждую тварь, а особенно нас с вами, людей, ибо мы чада Божьи. Господь не мог нас создать ради зла, ради страдания, ради несчастья. Его цель – это благо для всех, для каждой человеческой души. Между тем люди, отошедшие от Бога, забывшие Его заветы, потерявшие все духовные силы, которыми Господь их наделил, терзаются в глубоких муках, духовных и телесных. Мир не знает счастья, хотя за ним гонится, потому что мир ищет счастье там, где его нет. Сколько сил потратили люди на то, чтобы найти счастье? Некоторые из вас, наверное, помнят книгу или спектакль «Синяя птица». «Синяя птица» — это знак счастья. Когда дети ее искали, она была синей, но, оказавшись в их руках, умирала и становилась черной. Так и счастье человеческое. Люди стремятся к почету, к славе, а достигая своей цели, видят, что все не имеет никакой цены. Люди ищут материальных благ и удобств и находят их, но оказывается, что этого совсем недостаточно для счастья. И люди часто ошибаются, полагая, что счастье можно достигнуть какими-то усилиями и хлопотами. Быть может, мы живем намного лучше, чем жили люди 300 лет назад, вот на этом самом месте, в этом городе. Но можем ли мы сказать, что мы счастливее их? Нет, не можем. Сегодняшний мир похож на человека, который бежит за призраком, страстно желает достичь его, поймать его, но призрак ускользает. Сегодня у нас тысячи всяких возможностей и тысячи развлечений, и они увеличиваются с каждым годом. Но можем ли мы сказать, что человек с каждым годом становится спокойнее, добрее, счастливее? Оказывается, и этого недостаточно. Господь вовсе не говорит, что счастливы люди обеспеченные, властвующие, довольные собой. Он говорит, что счастливы,
Блаженны могут быть люди, изгнанные за правду, люди, которые плачут, то есть переживают какое-то горе, люди, нищие духом, то есть знающие свои недостатки, ищущие обогатиться душою. Оказывается, счастье не в том, чтобы его искать или завоевывать для себя. Надо забыть об этом. И вот тогда мы действительно найдем то, что ищем – внутренний мир души, радость, спокойствие, доброжелательное отношение ко всем людям и, главное, мир с Богом и с собой. Человек, который имеет все, о чем мечтают люди на земле, но не имеет мира с собственной совестью и мира с Богом, не нашел и не найдет счастья. Между тем, человек, который лишен многого из того, что люди считают самым заманчивым, но имеет мир с Богом и с собой, счастлив сегодня, здесь.

Заканчивая передачу, хочу напомнить вам о внимательном и бережном отношении друг к другу. Человек предполагает, а Бог располагает. Сегодняшнюю передачу «Пробуждение России» подготовили и провели Борис Крошкин, Вера Лемещенко, актриса Ольга Токарская, музыкальный редактор Татьяна Федорова, звукооператор Ирина Царева и режиссер Любовь Короткова. Ждем ваших писем. Наш адрес 125-124, Москва, Радио России, передача «Пробуждение России». До свидания.

0: Говорит радио «На пути».
1: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
2: Момент творения.
3: Паук-великан. Возможно ли это? Самый крупный жук в мире получил остроумное название – жук-голиаф. Этот африканский жук достигает размеров мыши. Динозавры – не самые крупные из животных, когда-либо существовавших на Земле. Честь именоваться огромнейших из животных принадлежит синему киту. А самое маленькое млекопитающее на свете гораздо мельче многих насекомых. Недавно открыта летучая мышь, обитающая в Таиланде, весит всего лишь 1,8 грамма. Такое разнообразие размеров животных может натолкнуть на мысль, возможно ли существование на свете гигантских насекомых и пауков, наподобие тех монстров, которых мы видим в фантастических фильмах. Может ли паук вырасти размером с небоскреб? Если вас тоже волнует этот вопрос, поспешу вас обрадовать. Не может. Об этом нам ясно и недвусмысленно свидетельствует дыхательная система насекомых. Они дышат посредством тончайших трубочек трахей, пронизывающих все тело. Эти трахеи доставляют кислород непосредственно к тканям и внутренним органам. Будь насекомое слишком велико, трахеи просто не успевали бы вовремя насыщать кислородом все ткани. Ведь чем больше организм, тем больше в нем живой ткани, требующей кислорода. У человека имеются легкие, площадь поверхности которых равняется площади теннисного корта. Если какое-нибудь насекомое достигнет размеров человека, то площадь поверхности его тела также должна быть величиной с теннисный корт, а это невозможно. Разные существа имеют различные органы, служащие им для различных целей, но каждому организму подходят именно его органы и никакие другие. Этот факт напоминает нам о мудрости Творца, а также свидетельствует о том, что эволюционная связь между живыми существами не более чем миф.
2: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Вы слушаете радиобеседу «Капли росы», посвященную последовательному ознакомлению с книгами Священного Писания. Сегодня мы продолжим изучение послания апостола Павла Ефесянам. Откройте послание Ефесянам, первую главу, прочтем стихи 4 по 6. «Так как Он избрал нас в Нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, похвалу славы, благодати Своей, которую Он облагодетельствовал нас возлюбленным». Друзья мои, в этих словах заключается восхваление Бога за избрание. В Библии избранию отведено важное место, но многое еще остается непонятного и тайного. Нельзя ожидать, чтобы мы в земной жизни могли понять в полноте мудрость плана вечного Бога, Его намерения до создания мира. Написано: «Он избрал нас в Нем», то есть во Христе. Избрал нас еще до нашего рождения, до создания мира, прежде чем родился на земле человек. Маленький сын инженера завода может уметь читать азбуку, может быть, немножко больше, но понять в деталях технологические процессы он не может. Избрание, друзья мои, это Божья тайна. То, что нам Бог открывает через Писание, возбуждает в наших сердцах благодарность. Во взаимоотношениях Бога с людьми не было ничего случайного и не было ничего для Бога неожиданного. Бог знал и Бог знает наперед. Божья премудрость в этом вопросе так же велика, как велика Его любовь, как велика Его сила. Апостол пишет, что Бог избрал верующих ко спасению в Нем, то есть во Христе. А в Евангелии от Иоанна, в 1 главе, стих 12, читаем: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Бог предусмотрел, Бог предвидел наперед и теперь знает наперед, кто из людей придет к Нему, кто примет дар Его любви, а кто отвергнет. Для человека это сокрыто, но не для Бога. Бог во Христе Иисусе усыновляет верующих, как своих детей. Так в послании Галатам, 4 главе, стихи 3 по 5 читаем: «Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы и нам получить усыновление. И как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче». Друзья мои, избрание – это существенная часть послания апостола Павла Ефесянам. Два слова «в нем» означают, что все принимающие Христа и живущие с Ним в общении являются избранными Богом. Верующие, рожденные свыше дети Божии, избраны во Христе прежде создания мира. Избрание произошло тогда, когда на земле еще не было ни одного человека. Во время избрания действовал только Бог своей премудрости. Ни с кем Он не советовался. Основа нашего избрания лежит в самом Боге и только в Нем. Одновременно с планом создания человека у Бога был также и план искупления человека. Цель избрания – быть святым и непорочным. Так говорит наш текст. Не страшат ли вас эти слова? Но из первого стиха мы видели, что быть святым – это значит быть отделенным от мира, быть посвященным Богу. И слово «непорочность» не означает совершенство или безошибочность во всем. Но как наша святость, так и наша непорочность возможна только во Христе. Когда мы облекаемся во Христа, любовь Божия взяла ответственность на себя, чтобы нас представить святыми и непорочными перед Богом. Бог как бы говорит: «Я хочу это, я делаю это». В этом благоволение Его воли. Кто может Ему запретить не проявить такой любви к грешному человеку? В 6 стихе Бог говорит так, что Он облагодетельствовал нас возлюбленным, то есть во Христе, то есть искупил нас,
Слово «искупление» означает «освобождение от уз». Человек находится в узах греха и зла. Первое дело благодати Божией – освободить человека через кровь Иисуса Христа. Это единственная цена искупления – кровь Христа. Последствия искупления – прощение грехов. Кто верует, тому прощаются грехи. Учение о прощении грехов по вере – это главное содержание проповеди Евангелия. Это и есть благая весть. Друг, радиослушатель, эту благую весть мы возвещаем и вам. Это не наше человеческое учение, а учение вечного Евангелия, что Бог Творец, Бог Иегова, Иегова имя Его, готов простить каждого грешника, приходящего к Нему с именем Христа, принимающего жертву, принесенную им на Голгофе. Да благословит Господь ваше решение, если вы все еще не решились отдаться Богу. До свидания, друзья, до следующей встречи в эфире.

0: В Сиэтле 2 часа утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волнах радио «На пути» в течение этого часа вы услышите проповедь Владимира Теплова.
2: Вы знаете, когда мы сегодня уезжали, сдавали квартиру, где мы остановились в нашем районе, ну, в вашем районе.

0: нашем, ну, короче, там, улица Костикова. И хозяйка, которая, которой квартире мы поселились, она сказала, уже, говорит, вся окружность говорит, что к тебе, говорит, какие-то солидные люди приехали. Солидные, говорит, люди приехали. Важные, говорят, люди приехали. Живут на, ладно, в мансарде, там наверху, на втором этаже. И мы говорим, ну, конечно, это верующие приехали, очень солидные люди. Аминь. Дети Божьи приехали, солидные люди. Это непросто. И, конечно, мы улыбнулись на это. Как удивительно, мы просто двое суток там находимся, уже так бы Евангелие распространялось, да? Да, с такой же скоростью. Раз приехали евангелисты, опа, и весь район знает. Аллилуйя. Итак, как, вы готовы к проповеди? Аминь, вы внимательны? Хорошо. Господь с нами. Он живой Бог. Он Бог всякой благодати. И мы сегодня с вами будем говорить об очень важных вещах. Я перед тем, как помолиться, я хочу сказать, что я рад быть в Калининграде. И всегда рад проповедовать слово здесь, видя церковь, которая внимательна к действиям Божьим, которая внимательна к Слову Божьему, и которая есть смирение, и молитва, и благовестие, и почтение к Иисусу Христу. Отец наш Небесный, мы просим Тебя, чтобы Ты посетил нас сегодня Духом Божьим. Помажь Твое Слово. Пусть оно будет действенным Словом в нашей жизни. Ты сказал, не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Благодарим Тебя, Иисус. Слава Тебе. Ты защита наша, Ты покров наш. В тени крыл Твоих укроемся. Благодарим Тебя за замечательные песни, за удивительный хор, за поющие сердца. Слава Тебе. Поклоняемся перед Тобою. Благослови, пожалуйста, служение в Москве сейчас. Помажь Слово Твое. Посети верующих Твоих, потому что если Ты не посетишь, мы уйдем неизмененные, но если Ты посетишь нас, мы уйдем измененные, обновленные, ободренные, укрепленные в благодати, и будем царствовать в этой жизни единым Иисусом Христом. Спасибо, Господь, благослови нас, настрой наши сердца на небесные реалии, даруй нам внимание, даруй нам смирение, принять Слово Твое. И во имя Иисуса Христа мы молимся и просим. Аминь. Давайте откроем вместе Псалом 44. Это один из самых любимых моих псалмов. Псалом 44, с первого стиха. Начальнику хора на музыкальном орудии Шашан. Учение сынов Кореевых. Песнь любви. Излилось, это говорит псалмист, излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе. Язык мой трость скорописца. Давайте еще раз. Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе. Язык мой трость скорописца. О чем песнь моя? О ком песнь моя? О царе. Кто царь царей? Иисус. Царь царствующих, Господь господствующих. Песнь моя о царе. Язык мой трость скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих. благодать излилась из уст твоих. Посему благословил тебя Бог навеки». Здесь говорится, что Иисус прекрасней всех сынов человеческих. Он родился в Вифлееме, и он не такой, как все люди. Он такой, каким должны были быть люди. И от него началась новая раса. И здесь сказано, что ты, Иисус, прекраснее сынов человеческих. Почему прекраснее сынов человеческих? Потому что из уст твоих излилась благодать. И поэтому благословил тебя Бог навеки. 8 стих. Ты возлюбил праведность. Вы со мной? Ты возлюбил праведность и возненавидел беззаконие. Поэтому помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. Мы можем сказать: Господи, когда излилась из уст твоих благодать? Евангелие от Луки, 4 глава, 22 стих, там сказано, что когда Иисус говорил слово в синагоге, то все видели и засвидетельствовали о благодати Божией, которая исходила из уст Иисуса Христа. Когда излилась из твоих уст благодать Божья? Когда прокаженный приблизился к нему и сказал: «Господи, если хочешь меня очистить, очисти». Иисус что говорит? «Очистись». Когда излилась благодать из уст твоих, Господи Иисус, когда женщина, которая вошла в дом фарисея, умывала ноги его слезами и отирала ноги его елеем, там говорится, что Иисус говорит фарисею: «Симон, Симон, как ты думаешь, если один должник должен был 100 динариев, другой 500 динариев, кто и обоим простил, кто будет любить хозяина больше? Ну, конечно, тот, которому больше простил, ну, конечно же». Иисус говорит: «Прощаются тебе все грехи, иди с миром». Аллилуйя! Люди сказали: «Как так? Как он имеет право прощать грехи?» Здесь сказано: «Ты прекрасней всех сынов человеческих, потому что благодать излилась из уст твоих». Он заходит в дом начальника налоговой инспекции Иерусалима. Кто знает, как его имя, а? О, пастор знает. А вы знаете? Начальник налоговой инспекции Закхей, маленький, в баскетбол не берут играть, в волейбол не берут играть. Маленький начальник мытарей залез на дерево, чтобы увидеть Иисуса Христа, потому что так не мог увидеть Иисуса Христа. Его не пускали, потому что всегда вокруг него была толпа людей. И он залез на дерево. Иисус мог бы пройти мимо, но он прекрасней всех сынов человеческих. Он говорит: «Закхей, Закхей, сегодня я обязан, слово должно, это нет, у меня нет другого выбора, чтобы не зайти к тебе. Я обязан у тебя есть сегодня, я обязан у тебя обедать сегодня». Закхей сошел, Иисус говорит, а люди говорили: «Как он заходит человеку, который грешник?» Иисус говорит: «Ныне пришло спасение дому этому». Почему? Потому что и он есть сын Авраама. Ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти какое? Погибшее. Аллилуйя! Благодать излилась из уст Иисуса Христа. Потому что он прекрасней всех сынов человека. Он единственный полон благодати истины. А как насчет этого? Разбойник висит на кресте. Сначала он вместе с другим разбойником поносит Иисуса Христа. Потом что-то в нем переключилось, не знаю что. И он говорит: «Господи, вспомни обо мне, когда придешь в Царствие Твое». Иисус что говорит? «Ныне же будешь со мною в раю». Аминь. Незаслуженно, незаслуженно, незаслуженно. Как он может прощать грехи? Незаслуженно, незаслуженно. Что это? Благодать излилась из уст Иисуса Христа. И Господь возлюбил своего Сына и говорит: «Сей есть Сын мой возлюбленный». Что? Его слушайте.
1: Или по-другому он сказал, слушайте книжников и фарисеев, да, нет? Сей есть сын мой возлюбленный, что? Его слушайте. Вы со мной? Вы внимательны? Хорошо поспали? Мы вчера в бане парились. 3 часа. О, аж скрипим. Если вы помните, более старшее поколение, была такая сценка юмористическая на центральном телевидении. По-моему, клоуны там показывали. Смысл там такой. Что там? Хорошо. Смысл там такой. Два человека. Сценка такая. Два человека. И стоит стол. На столе лежит какой-то предмет. Ну, не знаю, какой предмет. Пусть будет просто лежит предмет. Итак, один тянет руку к этому предмету, а другой говорит, нельзя. Помните, да? Поднимите руку, кто помнит. О, старшее поколение. Младшему поколению обязательно сегодня по Ютубу посмотреть. Итак, один тянет руку, хочет взять это, а другой говорит, что? Нельзя. А потом опять он раз руку убирает, а потом обратно тянет руку, и он говорит, ай-яй-яй. Он руку убирает, опять тянет руку, и тот говорит, нельзя. А этот говорит, что он говорит, кто помнит? Зя! Что это означает? Можно, да? Тот говорит, нельзя. А этот тянет руку и говорит, зя! Тот говорит, нельзя. И так всю проповедь у нас будет с вами. Другой говорит, нельзя. Этот говорит, зя, зя, зя, зя, зя, зя, зя, зя, зя, зя. И тянет руку. Тот говорит, нельзя. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Нельзя. Вы знаете, иногда верующий в Иисуса Христа может жить таким образом. Он думает, что вся христианская жизнь заключается в следующем. Мне что-то охота. А пастор говорит, ай-яй-яй, нельзя. А я говорю, зя. Вы знаете, это частое явление в христианском мире, что человек думает, что ему нужно исполнить заповеди, но его ветхая греховная природа всегда тянет его в другую сторону. Потому что написано, Римлянам 7 глава, Павел говорит, что то, что хочу делать, не делаю, а то, что ненавижу, то делаю. И уже не я делаю это, но что? Живущий во мне грех, который тянется и говорит, зя! И я думаю, что христианская жизнь, она такая, что я должен исполнять какие-то дела, но на самом деле я не могу их исполнить до конца. И я тянусь к этому. А пастор мне говорит, или Слово Божие здесь говорит, ай-яй-яй, ай-яй-яй, нельзя. А внутри меня ветхая греховная природа, что она говорит вместе со мной? Зя! Зя! Ай-яй-яй! Да ладно! Я вышел из церкви! Да ладно вам! Я тот, который живет жизнью, и это очень серьезные вещи, тот, который живет жизнью и старается, как незнайка, совершить 3 хороших поступка, но получается, что чуть город весь не развалил. Почему? Потому что пытается в своей плоти сделать хорошие дела. И здесь говорится, что из уст Иисуса Христа излилась что? Излилась благодать. Запомните раз и навсегда, что жизнь в Иисусе Христе – это не то, что я тянусь за чем-то, что мне нравится. А мне говорит Иисус: ай-яй-яй, нельзя, нельзя, ты же верующий, ты же должен заповеди соблюдать, ты же должен выглядеть, чтобы тебе говорили: ох, какой солидные люди приехали, слушай, да? Ты должен выглядеть хорошо. Эти люди так делают. Они одевают маску на себя. Но на самом деле происходит следующее, что я надел маску на себя и тянусь за тем, что мне хочется. А пастор мне мешает это сделать и говорит: нельзя, ай-яй-яй. А в я на него смотрю так: ну вроде да, я согласен с тобой, но в моем сердце что? Ну конечно, зя, зя-зя-зя. Никуда не годится. Нет. Почему? Слушайте внимательно. Потому что когда мы с вами приняли Иисуса Христа, природа Божья поселилась в нас. Дух Господень вошел в наши сердца. И Господь Иисус говорит: если Сын не освободит вас от вот этого, если Сын не освободит вас, то так и останетесь рабами. Но если Сын освободит вас, то будете по-настоящему свободны. Вы меня спросите: пастор, а что такое по-настоящему свободны? А по-настоящему свободны — это следующее, что я не живу в этих играх «зя-нельзя, зя-нельзя, зя-нельзя». И я не смотрю на Бога, который мне запрещает что-то делать. Я намного выше. Я нахожусь с Иисусом Христом в горних местах, где Дух Господень наполняет меня, где природа Божья, которая поселилась во мне, она жаждет праведности. Вы со мной? Она жаждет святости, потому что здесь сказано об Иисусе Христе, что ты возненавидел беззаконие и возлюбил праведность, и поэтому Господь помазал тебя елеем радости более всех соучастников твоих. Это говорится об ангелах. Что? Иисус возненавидел беззаконие и возлюбил праведность. Разве у него взаимоотношения были с отцом «зя-нельзя»? Вы со мной? Нет, Отец возлюбил меня, вот он, Сын мой возлюбленный, я знаю, кто мой Отец. Отец послал меня исполнить Его волю, и я иду вместе с Ним. Я исполнен Духом Святым, у меня есть призыв, у меня есть царство, у меня есть церковь, у меня есть сила Господня, когда я исполняюсь Духом Святым, и я говорю, и пророк говорит: настанет тот день, когда люди бросят своих идолов к мышам и кротам и крысам. Вы со мной? Это означает, что в нашей жизни должен настать тот день, когда через слово благодати, не через закон, когда мы с вами услышим слово и скажем: за что это в руке моей? Что это такое в руке моей? И мы бросим своих идолов к мышам и кротам. И говорим: да я же рожден совсем для другого. Я же рожден свыше для того, чтобы ходить горними дорогами праведности и святости. И тогда у меня будет радость. Аминь. И это нельзя-нельзя. Это не ай-яй-яй. Это что? Иисус, ты любишь меня? Иисус говорит: я возлюбил тебя вечной любовью. Аминь. Кстати, у нас это тема конференции нашей в Москве. А если я все-таки дотянусь и возьму, ты перестанешь меня любить? Слушай внимательно. Я возлюбил тебя вечной любовью. Возрастай. Возрастай изя, низя. Возрастай и становись мужем Божьим и дамой Божией, которые говорят: прочь от меня идолы, прочь от меня грех, потому что я призван к высшему, я призван ко Христу, Я призван иметь общение за столом благодати с Иисусом Христом, который говорит мне: «Я с тобой, аллилуйя, не оставлю тебя и не покину тебя». И это не любовь сентиментальная, которая сюси-муси. Это любовь агапе, которая говорит Петру: «Отойди от меня, сатана, встань за мной, потому что ты встал между мной и крестом Голгофы». Когда Петр говорит: «Может, тебе не нужно ходить в Иерусалим и не нужно умирать, давай здесь сделаем школу, откроем здесь новую, ответвление иудаизма, будем здесь хорошими». И Иисус говорит: «Встань за мной, сатана». Это означает, что дьявол использовал Петра, чтобы сказать мысли соблазна Иисусу Христу. Иисус говорит: «Встань за мной, сатана. Ты не можешь стоять между мной и крестом, потому что я люблю Бога, Отца моего, и Его воля в моей жизни должна быть исполнена». И это нельзя-нельзя, это взаимоотношения. Вы со мной? И мы говорим: «Аминь, Господи, говори к нам эти вещи». Потому что мы привыкли играть в игрушки. «Зя, нельзя». Я тянусь, но пастор говорит: «Нельзя». И я такая: «Раз, ладно, в церкви не буду». А где? В другом месте. Почему? Потому что это обычная жизнь во плоти. И Господь говорит, Павел говорит: «Я хвалюсь крестом Господа моего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для этого мира, потому что я прокажу через крест». И там воскрешенная жизнь. Это не во плоти, зя, нельзя. Там воскрешенная жизнь, где природа Бога берет верх в моей жизни, и я говорю: «Аминь, Господь». Вот какие мои убеждения. Псалом 100. Давайте откроем Псалом 100.

Псалом 100. Псалом Давида. «Милость и суд буду петь Тебе, Господи, буду петь. Буду размышлять о пути непорочном». Аминь. Давид говорит: «Дух Господень наполняет меня. Я буду размышлять о пути непорочном». Что? О том, что достославно, о том, что добродетель и похвала, о том, что чисто, о том, что любезно, о том помышляйте. Нельзя или нельзя? Нет. Это прошло. Теперь новое творение. Теперь древнее все прошло. И я сижу и говорю: Господи, Твоя природа во мне. Ты возненавидел беззаконие и возлюбил праведность. И Ты дал мне от Твоей природы, и я новое творение. Исполняясь Духом Святым, говорю: и я тоже возненавидел беззаконие и возлюбил праведность в новом человеке. И я простираю свои руки, здесь говорится: буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне, буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу перед очами моими вещи непотребные. Вы со мной? Не положу перед очами моими вещи непотребные. Почему? Потому что пастор сказал и погрозил мне пальцем. Да нет! Потому что Бог любит меня, и потому что Бог ведет меня в благодати и говорит: да оставь ты это, ходи высоким путем праведности. Вы понимаете меня? Аминь. И я говорю: да, я говорю, пусть мой дом будет местом, где не висит и не стоит ни один соблазн для меня. Не положу перед очами мои вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать. Это означает, я не буду преклонять ухо свое к злому. Третье, вернее восьмое, вернее девятое. Сердце развращенное не будет, да будет удалено от меня. Злого я не буду знать. Тайна клевещущего на ближнего моего, что изгоню. Аминь. Вы поняли, что нужно сделать? Как человеку, который присел вам на уши и клевещет на брата или на сестру. Что? Отойди от меня, дорогой. Что ты какие-то странные вещи мне влагаешь в уши? И это не из-за того, что пастор сказал и говорит: нельзя, нельзя слушать, нельзя. Это из-за того, что вы со мной? Бог говорит со мною. Он наполняет меня Духом Святым. И я говорю... Я говорю, тайна клевечущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, на братьях и сестрах. Чтобы что? Чтобы видеть их не по плоти, а по духу. Потому что мы уже не знаем друг друга по плоти, а знаем как? По духу, по Христу. И в церкви мы собираемся и говорим: Господи, спасибо Тебе, Ты не похож на всех остальных. Благодать излилась из уст Твоих. Мы были незаслуженными грешниками, ничего не были достойными. И никакое бы наше дело не прибавило вам, нам бы ничего. Но Ты по Своей благодати воскликнул на кресте: совершилось. И Ты спас нас, и Ты не оставил нас наедине с нашей ветхой греховной природой, которая говорит: зя, нельзя. Ты дал нам новое рождение, и Ты сказал: ходи путем праведности, возлюби праведность, возненавидь беззаконие, исполняйся Духом Святым, и у тебя будет помазание радости, потому что без праведности и без святости не будет никогда радости Христовой. Вы со мной? И мы говорим: ой, Господи, как ты это что, это сложно? Господь говорит: совсем не сложно, совсем не сложно. Знаете рецепт этого? Хотите рецепт? Это как кулинарный рецепт, только это рецепт, духовный рецепт. Послушайте внимательно, Ефесянам, как нам с вами выходить из вот этих вещей, зя-нельзя? Ефесянам 5 глава,
18 стих. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но что? Исполняйтесь Духом». Как исполняться? «Назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными». Аминь! Если вы чувствуете, что вас тянет куда, да, понимаете? «Я!» Что? «Эй!» Псалом 1. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых». Аминь! Который не сидит в собрании развратителей, который не стоит на пути грешни, но в заколе Господа воли его. И моя рука что? Отсекается. Вы со мной? Отсекается. И я уже нахожусь в духе. А что, если еще я тянусь? И какой у нас другой псалом еще? «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Аминь. «И сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся». Сразу же духовный человек подхватывает эти песни хвалы, и мы с вами исполняемся Духом Святым. Здесь сказано «словословие», «назидая самих себя». Это что означает? Я мою посуду. Иди, скажите мне, пожалуйста, у кого хорошее настроение, когда вы моете посуду? Да? О, у меня довольно-таки очень редко бывает. Я мою посуду, и я думаю о тех, кто ее измазал. Да? И я думаю, не очень хорошие мысли. Я убираюсь в комнате, пылесосю, я думаю о тех, кто насорил здесь. Правильно, да? Что нужно сделать? Вот Господь, спасение мое. И что? И мысли переменились. Обновление ума. Я уже в духе, и я закончил свою уборку, как? Не с мыслями греха в моем сердце, а что? С песней новой. Потому что мои уста, как трость скорописца. О чем мы поем? О ком мы поем? О Христе. Аллилуйя! И я говорю: «Ох ты, очищу свой дом от вещи непотребной. Не прилепится мое ухо к злым вещам. Тот, который говорит на ближнего своего, изгоню его, не буду его слушать». Почему? Не из-за «зя-низя», а из-за чего? Христос со мной. Я призван к небесам. Я новое творение. И я говорю дальше, вернее, Павел говорит дальше: «Пая и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Аллилуйя! Вот вам рецепт праведной жизни. Нельзя, нельзя. А что? Бог ведет меня высокой дорогой праведности. И вот эти игры, они все меньше и меньше уже в моей жизни. И я становлюсь возрастающим верующим. Аминь. Дамой и мужем Божьим, которые раньше по-младенчески мысли, по-младенчески рассуждали, но когда стали взрослыми, стали говорить, что Бог есть любовь агапе. И я призван, чтобы ходить в любви агапе. Все у меня есть. Все у меня есть для этой замечательной, победоносной жизни во Христе. И я говорю: «Эй, а что вы мне говорите? Бог со мной. Это в моем сердце. Я живу праведностью и святостью во Христе. Я слышу пастора, почитаю Слово Божие, и это Слово Божие откликается в моем сердце, новом сердце, Духом Святым. И я слышу «Аминь» и еще раз что? «Аминь». Дважды сказал, один раз сказал Бог, и дважды я слышал, что сила у Бога. Кто сказал? Бог сказал, и что? И мое сердце новое. Аминь. Это означает, так это и есть. И мы вырываемся с вами из этих религиозных оков, и мы с вами парим на высотах благодати, и мы с вами становимся теми, которые возрастают и преображаются в образ Сына Божьего. От славы в славу, от веры в веру, от силы в силу. И мы с вами становимся сильными, крепкими, уверенными, верующими. Принимая изобилие благодати и дар праведности, царствуем в этом мире единым Иисусом
Христом. Аминь. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за слова с небес, Господи. Благодарим Тебя за то, что Ты заключил с нами Новый Завет, где Ты сказал, что жертв и приношений Ты не восхотел, Отец, но тело приготовил для Меня, и вот Я иду, и мы освящены единократным принесением тела Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Иисус, за то, что Новый Завет — это Ты пишешь свои уставы и повеления и Слово Твое на наших плотяных сердцах, и мы живем, Господи, этим, живем всяким словом, исходящим из уст Божьих, которое и действует в нашей жизни могущественно. И тогда у нас настоящее покаяние, потому что покаяние слова метаноя — перемена ума. Это изменение мышления. Тогда у нас настоящее общение с Тобою. Благодарим Тебя за то, что Ты дал нам природу. Ты сам живешь в нас, и Ты в нас любишь праведность, ненавидишь беззаконие и ведешь нас дорогами праведности, и отправляя нашу ветхую греховную природу на крест Голгофы. Если из слушающих эту проповедь есть человек, не знающий Христа, мы умоляем вас сегодня. Не нужно играть в эти игры. Можно или нельзя. Зя или нельзя. Ай-яй-яй или не ай-яй-яй. Бог любит вас. Он настоящий. Он Спаситель. Он Царь. Царей. И Спаситель мира. Обратитесь к Нему сегодня и скажите: «Дорогой Господь Иисус, я прошу Тебя, спаси меня. Спаси меня от власти тьмы. Спаси меня от греха. Спаси меня от власти моей греховной природы. Я верю, что Ты умер на кресте за меня и воскрес на третий день по Писанию. Я прошу Тебя, прости мои грехи и подари мне вечную жизнь. И войди в мою жизнь могущественной и любящей рукой. И веди меня, Отец мой, дорогами праведности, потому что я жаждаю общения с Тобою. И во имя Твое, мой Бог и Спаситель Иисус Христос, я молюсь и прошу. Аминь».

0: В программе этого часа 15-минутная передача «Семейный библейский час», а после нее слушайте проповедь Александра Бычкова.
1: Добро пожаловать на «Семейный библейский час». Нам доставляет огромное удовольствие предложить 15-минутную программу, содержащую весть о Божьей любви к вам. Вдобавок к этому, в заключении нашей программы мы сообщим о бесплатном подарке и как вы можете его получить.

Наша тема сегодня – его свидетель. Его звали Иоанн. Это было вполне обычное имя для самого необычного человека с необычайным посланием. Среди людей он был известен как Иоанн Креститель. Он служил своему поколению, рассказывая новость, которую люди ждали веками. Он объявил приближение долгожданного Мессии. Тот, кого провозглашал Иоанн, был никто иной, как равный, вечный, существующий Сын, Слово Бога, Господь Иисус Христос. Величайшая историческая трагедия, огромная человеческая возможность и неизмеримое откровение небес связано с центральной фигурой и вечностью и личностью веков, с Господом Иисусом Христом. Некоторые люди отказались от Него, другие приняли Его как единственного в своем роде, открытого людям, независимого Сына Божия. Давайте прочитаем 4 стиха, 15 по 18 из Евангелия Иоанна, первой главы. В этих стихах Священного Писания Иоанн ясно утверждает свою оценку Господа Иисуса как Бога. Позвольте, я прочитаю текст, и пока я буду читать, внимательно слушайте, можете следить за вашими Библиями или Евангелиями. Наслаждайтесь боговдохновенными словами Святого Писания. Итак, читаем. «Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит, «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня, и от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Иоанн Креститель был высоко уважаем и принят многими в его дни. Он с готовностью признал Господа Иисуса Христа как личность вечности. С замечательным объявлением Иоанна начались новые дни и новая экономика. Его заявление провозглашено, и Слово Господь Иисус принял форму человека. Господь взял первенство, так как имел первенство вечное. Послушайте снова, что говорит Иоанн. «Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня». Иисус пришел на эту землю после Иоанна. Фактически, он был на 6 месяцев младше Иоанна Крестителя. По признанию Иоанна, Иисус был предпочтен, то есть превыше него. Он был превыше Иоанна по званию и сущности. Иоанн признал в нем вечного Бога, который существовал прежде начала времен. Позже в своем служении Господь Иисус скажет, «Прежде нежели был Авраам, я есмь». Нет сомнения в его вечном существовании. Мистер Вестеас, греческий ученый, объясняя слова «стал впереди меня», в английском переводе «предпочтен предо мною», указывает, что они означают не просто родственный, относительный приоритет, но абсолютный приоритет. Слово «Господь Иисус» был не только предшествующий, но и первый. Предшествовавшее существование Иисуса показывает его превосходство. Моффат подтверждает слова Иоанна таким выражением. «Мой преемник взял мое первенство, потому что он предшествовал мне». Мне это нравится. А вам? Не было сомнений в разуме Иоанна, что Господь Иисус есть вечно существующий Бог. Иоанн видел Спасителя не только как превосходящего его по званию и вечному существованию, но также как превосходящего Моисея. И весть Евангелия, превосходящая закон, в соответствии со стихом 17. Послушайте, как он говорит. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Автор послания к евреям говорит в главе 3 о том, что Моисей был верным в его
Бога доме, но Иисус Христос – Сын над Его собственным домом. Он был превосходнее. Моисей был высоко поставленный патриарх, чтобы дать закон, но снова автор послания к евреям говорит о Христе. Он достоин большей славы пред Моисеем. Моисей был слугой, Христос был независимым сыном. Нравственный закон, который он принес с пылающей горы Синай, был свят, справедлив и добр. Но закон не мог оправдать, он мог ранить, но не мог исцелять. Он мог наносить открытые раны, но не мог перевязывать их. Формальная любовь со своими славными жертвоприношениями была на своем высшем уровне, но лишь детоводителем к пониманию необходимости Христа и нашей дороги к Богу. Закон мог только осуждать. Да, закон пришел через Моисея. Стараетесь ли вы сохранить закон? Друзья, позвольте мне с любовью сказать вам, что только один исполнил это. Он был вечный, святой, чистый и совершенный, Сын Божий. Он, как совершенный Богочеловек, доказал, что закон мог быть исполнен и умер по своей милости за тех, кто не в состоянии исполнить его. Милость и истина во всей полноте пришли с рождением Господа Иисуса. Превосходные свойства вечного Бога были выявлены и обладаемы людьми через вечное Слово, которое бы Бог сделал известным во плоти. Милость, как свойство Бога, это Его незаслуженная нами благосклонность. Это Его незаработанное нами благорасположение. Как это? Незаслуженное, незаработанное, спросите вы. Его благосклонность ко мне и к вам так велика, что Бог отдал Своего Сына, чтобы Он умер на вашем и моем месте, на Голгофе. Послушайте, что Павел пишет верующим в Коринфе во втором послании, 8 главе, 9 стихом. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Это есть Божья милость, что Он открыл Себя людям через вечное Слово. Иисус был богат и стал беден. Его бедность и нищета являются незаслуженной милостью для вас и меня, чтобы мы могли иметь вечную жизнь через веру в Него. Друзья, повернитесь сегодня от безуспешной попытки исполнить закон к полноте, богатству и изобилующей милости Бога. Божья милость, то есть Божье незаслуженное нами благорасположение, существует для вас. В Ефесянам 2 главе 8 стихом написано: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Милость и истина пришли через Иисуса Христа. Он пришел, чтобы через воплощение и крест сделать Его милость доступной для вас. В заключение разрешите мне пригласить вас к вашему милостивому и любящему Спасителю. Будучи Богом, Он стал человеком. Как Бога-человек, Он умер. Умирая, Он страдал за каждый ваш грех. Теперь Бог по Своей милости может простить вас. Его Сын сделал известной Божью милость и сегодня дает вам свободу и вечное спасение. Примите ли вы Божью милость и Господа Иисуса Христа как вашего личного Спасителя сейчас? Если да, счастливы вы и благословенны Богом.

Нам было приятно предложить вам эту передачу, подготовленную студией FEBC в сотрудничестве с миссией «Семейный библейский час». В заключение предлагаем вам написать письмо, в котором укажите, что желаете иметь бесплатно Евангелие от Иоанна. Просто напишите письмо на следующий адрес. Семейный библейский час, индекс 150000, Россия, город Ярославль, почтовый ящик 1092, общество по изучению Библии. Пожалуйста, запомните наш адрес. Семейный библейский час, индекс 150000, Россия, Ярославль, почтовый ящик 1092, общество по изучению Библии. Мы будем ждать вашего письма на этой неделе. Мы также будем молиться о том, чтобы вы и в следующий раз посетили семейный библейский час.

0: На вашей волне христианское радио «На пути». Мы продолжаем наши передачи. Приглашаем вас послушать проповедь брата Александра Бычкова.
1: Сегодня вторая проповедь о даре надежды. Христианская надежда основывается на Господе Иисусе Христе, и мы никогда это не должны забывать. По слову апостола Павла, Христос – надежда наша. Написано 1 Тимофею, 1 глава, 1-2 стихи. Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего, и Господа Иисуса Христа, надежды нашей, Тимофею, истинному сыну в вере, благодать, милость, мир от Бога Отца нашего и Христа Иисуса Господа нашего. Смотрите, здесь Павел произносит тройное благословение истинному сыну в вере. Благословение, благодать, милость, мир. Тройное благословение. И кому? Истинному сыну в вере. Не формальному сыну в вере, а истинному. Христос является надеждой для Тимофея, ну и для всех христиан, естественно. И он является поэтому основанием надежды на вечную жизнь. Если мы только в этой жизни надеемся на Иисуса Христа, и у нас нет надежды на вечную жизнь, тогда написано, мы несчастнее всех человеков. Но если и в этой жизни, и тем более в вечной надеемся на Христа, имеем основанием самого Иисуса Христа, тогда мы будем самыми счастливыми людьми. В числе самых счастливых. Какое потрясающее сочетание. Твердо пребывает в вере, получает благословение, благодать и милости мира. Что это такое? Благодать – это все доброе, все добрые дары, которые Бог дает. Милость – это снисхождение, милосердие. Мы все нуждаемся в милости Божией, ибо мы несовершенны и согрешаем, и хотим, чтобы Бог к нам снисходителен был. Истинные дети в вере получают снисхождение от Бога. И мир. Мир – понятие здесь больше, чем европейское. Павел, будучи евреем, писал Тимофею, который тоже к этому имел отношение. Таким образом, мир, как раньше была проповедь, включает в себя понятие не только спокойствия, но и вообще благополучия. Общее благополучие, которое создает спокойствие на сердце. Вот этот вот мир. И все это сочетается вместе. Как это прекрасно. И Господь хочет, чтобы у каждого из нас было это сочетание. Это условие для надежды. В этом мы видим прекрасные условия для нормального роста и развития надежды в нашей жизни. Но если наше сердце наполняется тревогами, всякого рода проблемами, отчаянием, депрессией, разочарованием, то как надежда может быть в сердце и как она может развиваться? Она будет постоянно получать очень сильные сокрушающие удары. И будут, так скажем, обломки надежды в сердце. Господь хочет, чтобы были не обломки надежды, а дар надежды, как в прошлой проповеди говорилось, надежда – это дар, Бог ее даровал в сердца, надежду на вечную жизнь, чтобы он рос, умножался и утверждался. А вера и надежда друг друга взаимно подпитывают, укрепляют. Силу надежда черпает в вере, а вера укрепляется от надежды взаимно. Таким образом, они друг друга поддерживают. Христос, как говорилось, основание нашей надежды. Да, но почему это так происходит? Это происходит так потому, что прежде всего Христос, а не кто-нибудь другой, спас нас на кресте от вечного наказания. Были бы мы бедными и несчастными людьми, если бы не жертва Иисуса Христа. Вот представьте себе все грехи, которые у каждого были в жизни. И вот со своими грехами предстали на суд Христов. Как оправдаться, как избежать наказания? Невозможно. Поэтому жертва Христа здесь бесценна. Раз Он, будучи Богом во плоти, принял за нас муки, перенес страдания все, испил чашу горести и страдания до дна, значит, мы ему нужны для вечности. И он, с своей стороны, сделает все возможное, чтобы туда ввести. Поэтому тот, кто идет на самую великую жертву, которая только может быть, этим самым доказывает, что он имеет самые серьезные намерения в отношении нас. И это основание и для веры, то есть то, что это действительно так, и надежда, то есть ожидание того, что это действительно вечное искупление произойдет. Раз Господь умер за нас и хочет, чтобы мы с Ним вечно жили в вечности и были во всем похожи на Христа, значит, Христос – жизнь наша и смысл нашей жизни. Поэтому Он и основание нашей надежды. Если мы хотим в этой жизни научиться жить для Христа, и тем более в вечности, значит, тем более мы на Него надеемся, тем более это является нашим основанием. И это важно в сердце формировать, вот это правильное отношение. Невозможно все проповеди запомнить, правильно? Тем более наша память склонна к тому, чтобы многое забывать. Но отпечаток, который ложат проповеди в сердце наше, должен оставаться. То есть формировать внутренность, формирование нашей внутренности не должно приостанавливаться. Слово Божие, Дух Святой, христианский образ жизни формируют сердце, волю, разум, наклонности, потребности, характер. И это действие не должно оставаться. Если это происходит, значит, проповеди говорятся не бесцельно. У кого лучше память, слава Богу, у кого хуже память, ну, пусть Господь ее укрепит, но самое главное, чтобы формирование внутреннее христианское, обновление духовное, чтобы никогда не прекращалось, чтобы этот процесс шел постоянно. И очень плохо делают те, кто по причине лени или безответственности личной пропускают собрания. Они лишают себя благодати Божией, которая изливается в Слове Божьем. Посмотрите, в этом мире практически все, что нас окружает, отрицательно сказывается на духовности. Телевидение сейчас практически сплошная помойка духовная. Если не зло, то распущенность. Если не распущенность, то безумие какое-нибудь. Если не безумие, то новости про убийство, про еще что-нибудь. И вот всякая вот нечистота всякого рода идет вперемешку и заливается в сердца людей, тоже формирует их внутренность. Это просто так не проходит. Музыка извращенная, которая звучит, когда, например, мы в общественном транспорте едем. Люди, которые склонны к выпивкам, речь загрязненная, порочная. И это можно долго перечислять. Все это тоже хочет нас формировать. И мы, может быть, не замечаем этого, но воздействие идет. Не всякий способен постоянно противостоять всем натискам тьмы. Что-то пропускается, в итоге отрицательно сказывается на духовности. Поэтому необходимо постоянно приходить к источнику воды живой, насыщаться, очищаться и освещаться. Христос является нашей надеждой еще и потому, что Он посредством Духа Святого дает нам силы и способность жить богоугодной жизнью. Пусть не все сразу получается, пусть еще в том или ином есть проблемы, но для этого есть еще и возможность благоприятная. Бог ее еще не убирает. Можно еще прилагать усилия, стремиться, но кто будет постоянно свою духовность откладывать в долгий ящик, такой человек, скорее всего, придет к большим духовным проблемам, потому что ему нравится откладывать. Часто у людей отказ тут же повиноваться воле Божьей маскирует в себе просто противление Богу. Вот прямо Богу сказать «нет, не буду слушаться». Не у всякого хватает столько наглости. А, например, сказать «потом, позже», вроде как и не отказался. Но это потом переходит в десятикратное потом. А десятикратное потом в стократное потом переходит с течением времени. И получается на деле отказ. Поэтому в Писании Давид говорит: «Спешил и не медлил исполнять волю Твою, Боже». Тот, кто так настраивается, не останется без успеха. Итак, Господь — наша надежда, Он — наш смысл жизни, ради Него мы живем, и мы созданы им тоже ради Него. Следующее наставление о надежде. 1 Петра 1:13 сказано: «Посему, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Совершенно уповайте на подаваемую благодать. Упование – это высшая степень надежды. Раз Христос – наша надежда, то, естественно, Он и наше упование. И смысл надежды в том, чтобы Христос пришел и осуществил то, на что мы надеемся и на что уповаем. А если мы постоянно хотим, чтобы Христос пришел позже, то тогда как это сочетать с надеждой и упованием на второе пришествие Христа? Никак. Если жизнь наша – Христос, и смерть – приобретение Христа, если мы хотим вечно жить со Христом и любим Его, то, естественно, должно желать и пришествие Его. А если мы желаем того, чтобы пришествие подальше отодвинулось, значит, это говорит, что у нас что-то духовно не в порядке, чего-то мы боимся. Значит, здесь надо работать над собой. Иначе как надежда будет нормально работать? Дар надежды должен иметь условия. Бог дарует надежду, но условия это мы должны создавать с помощью действия Духа Святого. Это как вот звать гостей, а не готовы их принять. Как можно их звать? Мы хотим от Бога дары. Да, но условия-то надо создавать, чтобы они нормально работали. Бог дает веру, надежду, любовь, другую благодать свою изливает. Но надо же условия для того, чтобы они живыми, а не мертвыми были. Это, знаете, не как вот подарок вещественный. Подарили человеку, он положил этот подарок в шкаф, в комод, еще там куда-нибудь, в зависимости от того, что ему подарили. Оно стоит и не мешает. А если, например, подарили что-то живое, например, птицу певчую подарили человеку, это значит что? Кормить надо, поить, да? Другое нужно что-то делать, чтобы оно жило, существовало. Эти дары живые, вера, надежда, любовь, это не мертвое. Это то, что самое ценное в нас. А раз оно живое, эти подарки Божьи живые, то надо и условия для них, и заботиться о них. А как иначе? А если кто от Божьих даров отказывается, значит, он отказывается от вечной жизни. Потому что как можно быть богоугодным, если не веровать? Если человек не надеется на Бога, как он от Него что получит? Если он не любит, он вообще сущность теряет смысла своего существования. «Без любви я ничто», — говорит апостол Павел. И вера с надеждой ничего не значит без любви. Потому что веруем и надеемся, а все-то ради любви делается. Любовь — это самая суть жизни. Именно в любви все обретает свое полноценное и правильное значение и работает полноценно и нормально именно в любви. Если ее нет, это равносильно, как человека лишить, например, воздуха. Он умрет. Все это взаимосвязанные вещи. Так вот, мы прочитали у Петра: «Бодрствуя, совершенно уповать на подаваемую благодать». Христос – наше упование. Упование должно быть совершенным, неущербным. О чем сейчас и говорилось как раз. Смысл всего этого в том, что на то, что мы уповаем, реально – не теоретически, а реально взять и войти в это, и иметь это полноценно. Вот в чем этот смысл. Поэтому средства для приобретения спасительной надежды, если у кого что не так, следующие. Прежде всего, это покаяние. Если ты замечаешь внутренний непорядок, условий нет для надежды, нужно покаяние, то есть перемена с целью исправления. Исследуй себя, смотри, что не так в свете Слова Божьего. Усилием воли, с молитвой, с действием Духа Святого, с помощью Божьей, прими решение исправиться. У евреев понятие покаяния идет даже дальше, чем у европейцев. Оно подразумевает не только перемену, но еще обещание Богу больше так не делать. То есть оно идет максимально далеко, это понятие. Дальше. Плоть будет противиться духу и желать отвоевать свои старые позиции, которые мы отдали Богу. Поэтому должно быть постоянное сораспятие со Христом. Нести крест, то есть орудие, инструмент укрощения всего греховного и что восстает против Бога. И это выражается процесс в освящении и очищении. Как написано 1 Иоанна 3 глава, стих 3. «Всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист». Раз мы имеем надежду и надеемся быть с Господом, который чист и свят, то и мы с своей стороны прилагаем усилия быть чистыми и святыми, чтобы жить вместе с Ним. Ибо святое может ужиться только со святым, и чистое с чистым, а грязное и порочное не может ужиться, естественно. Здесь, конечно, нужно омытие кровью Христа, потому что мы сами по себе люди несовершенные и согрешаем немало. Дальше. Если только остановиться на этом, то жизнь духовная будет ущербная и неполноценная. Есть люди, которые, верующие, живут, там согрешают, в другом месте начинает порок развиваться, то есть систематический грех в одних и тех же обстоятельствах. Оброс так грехами, потом исповедался Господу, опять начинает жить, опять в заботах житейских, один, другой, пятый грех опять обрастает, ой, что со мной, опять с раскаянием идет, очищается, освящается. И вот так вот, знаете, вот по такому замкнутому кругу идет духовная жизнь. Получается, доходит человек в своем духовном очищении, в духовном совершенстве до определенной ступени, потом резко скатывается или плавно, но суть одна, скатывается. Только один быстрее, другой медленней. И опять. Это, знаете, вот как ступеньки и дверь входная. Например, 3 ступеньки и дверь. Первую ступеньку покаяния, там дальше еще очистился, осветился, но теперь же надо еще шаг сделать дальше. Нет, он идет назад. Опять поднимается на 2 ступеньки, опять спускается, и так без конца. Это как евреи, которые вместо 40 дней 40 лет в землю обетованную шли. Из-за своих грехов, неверия, отсутствия надежды, упования на Бога, настроя на плотское, на земное. И вот так вот ходят, ходят и никак не войдут в дверь духовного совершенства. Следующее нужно – постоянное обновление духовного мышления, постоянное сближение с Богом в молитве и познании истины. Вот что еще. Следующий этап должен быть. Нельзя так, что раскаялся, очистился, осветился, и опять чистый идет валяться в грязи, в луже. Нет. Обновление духовное, по мере духовного обновления, роста, улучшения связи и отношений с Богом, возрастает духовность, и возможность возвращения к прежним грехам становится все менее и менее вероятной. Отрывается он от этого всего, и для него уже становится все более свойственным святость, правильность. И это Бог не отдельным людям дарует, а любому и каждому, дитю своему. Это не заоблачные цели недостижимые. Во Христе это возможно. Все зависит от нашего личного отношения к этому. Вера должна быть в это. надежда, стремление и упование. А если иметь высшую степень надежды, то есть упование, это будет очень сильный стимул для того, чтобы постоянно сораспинаться со Христом, освящаться, обновляться духовно и сближаться с Господом. Чем сильнее мы сближаемся с Господом, тем это выше. И делать это надо с утра, встав. Потому что если ты от раннего утра ищешь Бога, как Давид, тогда у тебя и весь день будет настроен правильно. И проблем духовной жизни будет намного меньше. У кого есть возможность, не пренебрегайте этим. Сколько можно, хоть несколько минут, но постарайтесь сблизиться с Богом с утра и настроиться на правильный духовный образ жизни. Это будет очень мощным и сильным средством духовным. Все эти духовные средства необходимы для наведения и поддержания духовного порядка и духовного здоровья в наших умах и сердцах. Если мы это делать не будем, из проблем не выберемся, потому что мы живем среди тьмы мира этого, потому что греховная грязь вокруг разлита, духовные лужи кругом, а в одежде святости, чтобы пройти и не замараться нигде, очень сложно. А нам надо войти чистыми и святыми в небеса. Слава Господу за кровь Христову, которая сильна очищать и освящать нас от всякого греха. И из того, что говорилось, ничего не выкинешь. Потому что если страдает что-то одно, и другое все страдает. Это необходимые все элементы духовной жизни. Наша надежда должна всегда быть направлена на невидимое, на Господа, на Его действие, практическое, на то, что Он делает в нашей жизни. Не только то, что Он даст в небесах, а на то, как Он сейчас реально нам помогает, о нас заботится, нас ведет и чего Он от нас хочет. Вера и надежда – это очень практические вещи. Они напрямую связаны с каждым днем нашей духовной жизни. Но если мы начинаем надеяться на видимые вещи, то есть на деньги, на связи с людьми, на обустройство свое, которое человек имеет в этой жизни, еще на что-нибудь, то он этим самым перебивает духовную надежду. Если у него что-то начинает страдать из видимого, он впадает в панику, в раздражение или еще во что-нибудь. Поэтому надежда наша не связана с этим вещественным миром, а направлена на Бога и на вечность, то есть на то, что невидимо. Невидимое является нашей надеждой. И Римлянам 8:24 сказано: «Ибо если кто видит, то чего ему и надеется?» Если то, что окружает нас, начнет рушиться или восставать против нас, для нас это не будет катастрофой, потому что чаяния нашего сердца устремлены к Богу и к вечности. А там нет тех проблем, которые возникают в этой земной жизни. Кроме того, земные надежды, мирские надежды, они могут даже стать врагом Божьей надежды, если они становятся поперек ее и подменяют ее. Истинное состояние веры, надежды в том проверяется, если вдруг неблагоприятные факторы на нас сваливаются, остаемся непоколебимыми. Потому что наши ценности подлинные не в этом земном, что нас окружает, а в небесном Божьем. И это никто у нас отнять не может. Как никто не может нас отлучить от любви Христовой, ни настоящее, ни будущее, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы и так далее. Точно так не может нас лишить надежды на Господа Иисуса Христа никакая тварь, никакие обстоятельства. Человек, уповающий на Бога, это всегда человек, всецело верящий Господу. То есть его взгляд духовный устремлен на Господа, на то, что Он обещает, что Он проводит в нашей жизни. Если мы веруем, что без допущения Божьего ничего с нами не случится, то мы всегда останемся непоколебимыми, и никакие раскаленные стрелы лукавого не смогут отбить нас от Господа. Поэтому надежда всегда прочно связана с верой. Она никогда не иссякает, потому что от нее получает подпитку. А вера подпитывается от Слова Божьего, от Духа Святого, от действия Божьего. Надежда вселяет уверенность, что Бог в любых обстоятельствах жизни не оставит. Все обстоятельства под Божьим контролем. А тем более в вечности Бог все во всем. Естественно, и конец будет такой, что Бог будет все во всем, как сказано 1 Коринфянам 15:28. Поэтому наша надежда, наша вера, упование основывается не на размытых предположениях, а на самом Боге и Его неизменном Слове, которым Он твердо и недвусмысленно утверждает, что Своих Он не оставит, не покинет и введет в вечность. Таким образом, давайте в порядок приводить свою надежду, свое упование на Господа, создавать условия для того, чтобы дар надежды нормально в нас развивался. И это живой дар, как и вера, также живой дар. Они взаимосвязаны теснейшим образом друг с другом, так что иногда даже бывает сложно разграничить веру и надежду. Да благословит нас Господь, укрепит и утвердит в надежде и уповании на Господа. Во славу Его. Аминь.

0: Тихоокеанское время 4 часа утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». В программе этого часа выйдут в эфир передачи «Краткая проповедь Спержена», затем небольшая страница «Прибежище и сила», затем передача «Читаем христианскую литературу», и в конце часа выйдет в эфир программа «Чашка кофе с ректором семинарии».
2: Посему для народа Божия еще остается субботство. Послание к евреям, 4 глава, 9 стих. Как сильно положение верующего на небе будет отличаться от его теперешнего положения. Здесь он рожден для тяжелого труда и изнурения, но в стране бессмертия усталость неведомо. Горя желанием служить своему господину, он находит, что сила его несоизмерима с его ревностью. Он постоянно взывает: «Помоги мне послужить тебе, о мой Боже!» Если он усерден в служении, то у него оказывается много работы.

не слишком много для его хотения, но слишком много для его сил, так что он восклицает: «Я устал не от работы, но я устал в работе». О христианин! Не вечно длится жаркий, изнуряющий день. К закату клонится солнце, его новый восход принесет с собой еще более яркий день в стране, где денно и ночно служат Богу и еще отдыхают от дел своих. Здесь покой частичек, там он совершенен. Здесь христианин в постоянной тревоге. Он чувствует, что он еще не достиг цели. Там все умиротворены. Они достигли вершины горы. Они взошли к лону их Бога. Выше подниматься им некуда. О, утомленный труженик, только подумай о том времени, когда ты будешь в вечном покое. Можешь ли представить себе это? Это вечный покой. Покой, который остается. Здесь на челе моих лучших радостей стоит клеймо «Смертные». Мои прекрасные цветы увядают, мои сладостные чаши осушаются до дна, мои самые прелестные птицы падают от стрел смерти. Мои самые отрадные дни превращаются в ночи, а приливы блаженства сменяются приступами печали. Но там все нетленно. Арфа не ржавеет, венец не вянет, глаз не затуманивается, голос не слабеет, сердце не дрожит, и все бессмертное существо полностью погружено в безграничную радость. Блажен день, блажен, когда смертное будет поглощено жизнью и начнется вечная суббота.

0: Будущее и сила. Чтение на каждый день. В жизни нам часто приходится делать выбор. Чтобы найти верный путь, нам нужен правильный ориентир. Новые ежедневные передачи от доктора Харальда Сейлы помогут вам разобраться в непростых жизненных ситуациях и найти дорогу к Богу, который является нашим прибежищем и силой. Прибежище и сила. Духовный путеводитель по вашей жизни.
1: Нести свой крест. И когда повели его, то, захватив некоего Симона Кириньянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. Евангелие от Луки, 23 глава, 26 стих. Вспоминается мне старая история о хоре мальчиков, которые однажды захотели начать свой концерт с выхода из зала. Маршируя строем по проходу церкви, с крестами в руках, таким образом они решили исполнить первый псалом. «Воины Христа вперед, маршируйте в бой, крест Иисуса пусть несет, каждый пред собой». «Не так!» — воскликнул пастор. «Варварских крестов у нас в церкви никогда не будет. Кресты были тут же собраны и сложены за дверью церковного офиса». Вскоре родилась новая версия псалма, которую сочинили эти мальчики. Не для исполнения в церкви, но для того, чтобы тихо напевать ее друг другу. «На войну, Христовы дети, маршируйте с пением, крест Иисуса перед этим спрячьте вы за дверью». Без креста нет Евангелия. Вместо него остается лишь религиозная форма, лишенная смысла и цели. Человек, полагающий, что может следовать за Иисусом, не неся своего креста, поступает так же безрассудно, как если бы он ожидал, что когда-нибудь сможет вырастить прекрасный сад, не обрабатывая почву, или стать счастливым родителем, не являясь жертвенной любви к ребенку. Иисус сказал об условиях следования за ним просто и доступно. При этом его слова звучали сильно. «Возьми свой крест». Помните ли вы один эпизод из книги Буньяна «Путешествие пилигрима»? Когда христианин подошел к кресту, его ноша упала на землю, покатилась с горы к открытой могиле и упала в нее. Какая прекрасная картина избавления от жизненного бремени, которое давит на нас и удерживает от восторженной радости. Невозможно иметь общение со Христом и при этом не следовать за Ним, неся свой крест. Когда вы идете за Христом, вы больше не контролируете свою судьбу. Но и не беспокойтесь о будущем, ведь вы идете шаг за шагом, видя только каждый следующий след, оставленный его ногою. Но это еще не все. Несите свой крест, идя на рынок, на работу, в школу, к соседям. Но прежде всего, самое главное, посвятите Господу ваше сердце. Пусть в нем всегда живет крест вашего распятого Спасителя.
0: Вы слушали ежедневную передачу по книге доктора Харальда Сейлы «Прибежище и сила». Свои вопросы и комментарии присылайте по адресу 19300, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 110. Аудиозаписи передачи вы можете найти на сайте teos.fm/gl. «Прибежище и сила».

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Сейчас выйдет в эфир ежедневная передача «Читаем христианскую литературу». Затем слушайте 15-минутную программу «Чашка кофе» с ректором семинарии.
1: Водитель вышел из грузовика, откинул сзади тент и помог нам забраться в кузов. Запахнув заднюю часть тента, в темноте мы нашли место для сидения. В кузове было много упаковок и ящиков самых разных размеров. Мы попытались устроиться на какой-то ровной поверхности. Грузовик дернулся и поехал. Наконец, кое-как нам удалось сесть, и я прислонилась к маме. Мы были так измучены тайными приготовлениями, что, несмотря на неудобное сидение, сразу же задремали. По крайней мере, в грузовике не было ужасных клопов. Пока мы спали, грузовик несколько раз сильно подскакивал на дорожных рытвинах. Сама эта езда символизировала нашу жизнь на протяжении нескольких последних лет. Тяжелую, непредсказуемую жизнь. Я знала, что мама не хотела возвращаться во французскую зону. Куда же все-таки мы ехали? Что будет после того, как мы встретимся с сестрой? Позволят ли нам остаться в американской зоне? Англичане, американцы, русские и французы были одной большой семьей победителей. Во всем ли они согласны между собой? Заставят ли они нас вернуться обратно в Советский Союз? Вопросов без ответов было множество. Вскоре мы получим на них ответы, а сейчас нам был так необходим сон.
2: Глава 12. Убежище. Осень. 1945 год. Мы не знали, сколько сейчас времени. Тент был плотно застегнут, и в кузове была кромешная тьма. Один раз грузовик остановился, и мы услышали голоса. Я сразу же напряглась, опасаясь, что сейчас нас обнаружат. Затем я поняла, что, скорее всего, это был пост на границе между французской и американской зонами. Водитель совершил уже много рейсов через эту границу, и солдаты пропустили его, не осматривая грузовик. Путешествие продолжалось, и мы все более и более верили в то, что нам удастся доехать до места назначения. Но можем ли мы полностью доверять этому человеку? Грузовик еще раз остановился, и мы увидели, как сквозь тент слегка пробивается дневной свет. Водитель откинул тент.
3: «Штутгарт!» — сказал он. «Выходите!»
2: Он подал руку и помог нам спрыгнуть на землю, а затем спустил и наши узелки со скудными пожитками. Мы прищурились от яркого солнечного света и постарались определить, где мы находимся. «Это вокзал!» — сказал он по-немецки. «Здесь вы сядете на поезд, идущий в Гёппинген».
1: «Что он сказал?» — спросила мама, которая еще плохо понимала по-немецки.
2: «Он говорит, что мы находимся на вокзале». «Auf Wiedersehen и удачи вам», — сказал водитель. Он забрался обратно в кабину и тронул грузовик с места. Теплое солнечное утро благотворно подействовало на наши ослабевшие и затекшие тела. Обстановка же вокруг нас была ужасной. Повсюду вокруг нас были только руины и груды мусора. Казалось, что какой-то великан в ярости крушил город и не оставил в нем камня на камне. Теперь здесь было царство тишины. Мы чувствовали себя пришельцами в древней разрушенной цивилизации. Нам понадобилось несколько минут, чтобы понять, что мы стоим на месте разбомбленного депо. Рядом виднелись около дюжины путей и платформ в различной стадии поврежденности. Некоторые рельсы настолько сильно перекручены, что напоминали выжатую половую тряпку. От главного здания осталась лишь пара стен да огромная туча пыли, висевшая у нас над головой. Мы подумали, а могут ли вообще поезда проходить по путям, который находится в таком ужасном состоянии. Когда мы присмотрелись, то оказалось, что все же пара путей была уже отремонтирована. Наверное, как раз ими и пользуются. Расписания прибытия и отправления поездов не было. Не было станционных служащих, которые могли бы хоть что-то объяснить. Вообще, рядом не видно было ни души. Мы уже подумывали о том, что нам придется идти 50 километров до Кёбингена пешком. Но было еще рано, и в течение дня, вероятно, мог подойти поезд. Часов, чтобы определить время, поблизости не было. Мы уселись на камни на одной из платформ. В нескольких метрах за кучей щебня стояло 8-10 сцепленных вместе пассажирских вагонов, но локомотива видно не было. Может быть, этот поезд поедет в Гёппинген? Время текло медленно. Глазами, уже привыкшими к солнечному свету, я пыталась обнаружить признаки жизни. Ничего не было. Не видно было даже птиц или крыс. Вокруг жужжали только мухи. Наконец, мы заметили неподалеку мужчину, направляющегося в сторону пути. На нем была потрепанная форма. Может быть, это был машинист поезда или почтальон. Он пробирался среди куч щебня и, казалось, никуда не торопился. «Эммочка», — сказала мама, — «пожалуйста, спроси этого человека, когда будет поезд на Гёппинген». Позабыв о своей застенчивости, я подбежала к этому человеку. «Извините меня, пожалуйста», — сказала я. «Нам надо поехать в Гёппинген. Будет ли сегодня поезд?» Человек посмотрел на меня и вежливо ответил. «Да, фройлен, сегодня на 15-м пути должен быть поезд на Гёппинген». Он указал в направлении стоящих пассажирских вагонов. Я спросила. «Это тот самый поезд?» «Да». Через 2 часа должен подойти локомотив, который прицепят к этим вагонам. Тогда ты с мамой сможешь сесть в вагон. Там вы купите у меня билеты и отправитесь в путь. Мама с надеждой смотрела на меня, а я объясняла ей, что мне сказал тот человек. Так как мы были голодны и времени до отхода поезда было предостаточно, то мы решили съесть свои бутерброды. Мама была сильно изнурена. Казалось, что она израсходовала все свои силы на то, чтобы сбежать из ужасного русского лагеря. Мамина нервозность еще более усугублялась ее неспособностью говорить по-немецки. Кроме того, ее мучили боли в желудке. Иногда мне казалось, что мама вот-вот может упасть в обморок, но мы должны были сидеть на этом месте, чтобы не пропустить поезд. Мама заметила мой озабоченный взгляд и слабо улыбнулась. «Мы удачно добрались до Штутгарта», — сказала она. «Теперь мы рядом с Гёппингеном и Ганусей». Первый поезд вскоре подошел, но двигался он не в том направлении, которое было нам необходимо. После полудня прибыл локомотив и присоединился к стоящим вагонам. Человек, с которым я разговаривала, установил табличку с указанием пункта назначения к первому вагону и помахал нам рукой. «Пора садиться на поезд», — сказал он и помог нам внести наши узелки. Мама двигалась медленно, опираясь на мое плечо. Мы сели на свободное сиденье, и подошедший кондуктор взял с нас небольшую плату за проезд. Поезд шел довольно быстро. Он сделал несколько остановок, и через час мы прибыли в Гёппинген. В этот раз, конечно, нас никто не встречал, и мы должны были сами найти дорогу к дому фрау Ойлер, чтобы встретиться с сестрой. По сравнению со Штутгартом, Гёппинген казался совершенно нетронутым. Он уцелел от разрушений бомбами противника. По крайней мере, цела была эта часть города. «Мама, ты сможешь дойти?» — спросила я ее на перроне. Мама кивнула головой. Тот факт, что мы были рядом с целью нашего путешествия, придал ей силы. «Ты помнишь адрес?» — спросила она меня. «Это на Хауптштрассе 36», — сказала я. «Думаю, что я смогу найти дорогу, если мы сейчас узнаем направление. Может быть, ты посидишь, пока я сбегу спросить кого-нибудь?» «Нет, я чувствую себя лучше. Мне не терпится увидеть Ганусю». Я спросила дорогу у женщины, которая, наверное, работала на железной дороге, и узнала, что Хауптштрассе расположена всего в 2 кварталах от станции. Мы медленно шли в указанном направлении. Мама еле-еле передвигала ноги позади меня, но отказывалась остановиться и отдохнуть. Ее вдохновение укрепило и меня. Я вспомнила нашу первую встречу здесь, с сестрой. Я вспомнила о теплой ванне, чистых простынях и яблоках. При этих мыслях мне захотелось побежать вверх по улице. Но мама опиралась на меня, и мне пришлось замедлить шаг, чтобы поддержать маму. Так мы шли 10 минут. Мы внимательно вглядывались в номера домов, чтобы не пропустить нужный нам дом. Теперь нас одолевали иные страхи. А что, если мы не сможем здесь остаться? Что, если Ганусе, так же, как и нам, предписали вернуться в Советский Союз? Что, если ойлеры не захотят видеть нас? В конце концов, они были побежденным народом, а мы выглядели как жалкие нищие. Что будет, если они дадут нам отворот-поворот? Выбора у нас не было. Мы могли полагаться только на их милость и могли только надеяться, что они окажутся добросердечными людьми и помогут нам. Мы стояли перед входом в фотостудию. Студия была закрыта. Мимо шли люди пешком или ехали на велосипедах. Промчался джип с солдатами. Рядом с фотостудией была дверь, ведущая в жилые помещения. Она была закрыта. «Позвони в звонок», — сказала мама. «А что такое звонок?» Она указала на расположенную рядом с дверью кнопку. «Нажми на нее пальцем». Я нажала на кнопку, и в доме раздалась приглушенная трель. Вначале было тихо. Я вопросительно посмотрела на маму. Затем раздался урчащий звук. Я толкнула дверь, и она открылась. На верхней лестничной площадке стояла сестра. Волосы закрыли ее лицо, так как она наклонилась посмотреть, кто зашел в дом. Вначале мы не могли вымолвить ни слова. Затем Гануся радостно воскликнула: «Мама!» и спорхнула вниз по ступенькам. Мы с мамой обняли сестру и заплакали от радости, от того, что мы снова были вместе. Когда мы, наконец, разнялись, Гануся схватила наши вещи и понесла их по лестнице наверх. «У меня для вас сюрприз», — сказала она. Мама схватилась за перила и с моей помощью медленно стала подниматься по ступенькам. Наверху, когда мы вошли в квартиру ойлеров, мы остановились в изумлении. Долю секунды мне показалось, что я вижу привидение. «Тарасик!» — закричала я и бросилась в объятия брата. Он поднял меня на руки и крепко обнял. Затем поставил меня обратно на пол и нежно обнялся с мамой. Некоторое время мы втроем стояли, обнимались и плакали. Нас переполняли чувства. Мы обрадовались, увидев Ганусю. И вот теперь настоящее чудо. Тарасик тоже здесь. Он широко улыбался. «Как ты сюда добрался?» — спросила мама, утирая слезы, бегущие по ее щекам. Она не стала дожидаться ответа, еще раз обняла его и затем снова заключила в объятия сестру. «Слава Богу! Теперь мы снова одна семья», — сказала мама от всей души. Я стояла рядом и радостно улыбалась. Мой брат был жив и невредим. Какое счастье!

Гануся проводила нас в гостиную, где мама сразу же опустилась на кресло. «Подождите меня здесь немного», — сказала она. «Я сбегаю вниз в магазин и скажу фрау Оллер, что вы приехали». Когда сестра вышла, мама сказала Тарасику: «Ну, сынок, подойди и расскажи мне все о себе, как ты сюда добрался». «Мама, у меня все хорошо. Я сам приехал сюда 2 дня назад». Мама смотрела на него так, как будто он воскрес из мертвых. Его присутствие явно прибавило ей сил. «Что же с тобой произошло?» — еще раз спросила она. Тарасик начал рассказывать, начиная с того момента, когда он попрощался с нами в Райхенау. «Всех парней из гитлеровской молодежи и меня погрузили в грузовики и привезли в располагавшийся неподалеку лагерь. Там нам выдали винтовки и преподали несколько кратких уроков военной подготовки. Мы ходили строем, тренировались и выполняли разные команды. Никто не знал, куда нас отправят, но слухи ходили, что нас должны послать в Берлин. Там шло самое упорное и кровопролитное сражение. Затем пошли слухи, что война уже почти закончилась. Никто не знал, что происходит в стране. Я понял, что мне надо бежать. Я боялся потерять вас с Эммой. А если война закончилась, я догадывался, что мне опасно ходить в немецкой военной форме. Тем более, что мне совсем не хотелось ее одевать. Так однажды мы шли строем, и я решил бежать. Во время привала я ушел в кусты, как будто бы по нужде. Я побежал и бежал до тех пор, пока не очутился далеко в лесу, где я мог бы спрятаться. Самое первое, что надо было сделать, это избавиться от формы. Но у меня не было другой одежды. Я бродил по лесу и случайно наткнулся на группу немецких солдат. Я сказал им, что потерял свою часть, и поэтому они подвезли меня на своем грузовике. Я знал, что они направляются на север. И тут мне в голову пришла идея, что мне стоит пойти в Гёппинген. Я знал, что здесь может находиться Гануся, но я не был в этом твердо уверен, и поэтому думал, что мне нужно разыскать сначала вас. Ну, короче говоря, мне одолевали сомнения. Солдаты высадили меня на железнодорожной станции. Когда они уехали, я пошел пешком и шел так несколько дней. Я прятался в воронках и спал в лесу, чтобы не попадаться никому на глаза. Я молился, чтобы Господь указал мне, в какую сторону мне надо идти. Я нашел старую рабочую одежду на заброшенной ферме и сразу же спрятал свою форму в яме. В рабочей одежде я почувствовал себя в большей безопасности, но все-таки старался держаться подальше от людей. Я знал, что война закончилась, но не знал, что мне делать дальше. Стоит ли мне идти обратно в Райхенау, или же мне присоединиться к составу, направляющемуся в Советский Союз, или мне лучше сначала найти Ганусю? Как-то раз я прятался в воронке рядом с шоссе и увидел колонну грузовиков. На грузовиках были советские флаги. Я не хотел, чтобы меня увидели, но во все глаза смотрел на людей, надеясь увидеть тебя с Эммой в этих грузовиках. Вас не было. Тогда я начал думать, что, возможно, вы уже проехали или еще должны будете проехать. Я не знал, в каком направлении идти. Наконец, я решил, что мне лучше отправиться в Гёппинген и найти Ганусю. Вернувшаяся сестра продолжала его историю. «Я поливала цветы в ящиках», — сказала она, показав на окна. «И вдруг вижу, мой брат стоит там внизу и смотрит на меня». Вошла фрау Ойлер и приветствовала нас улыбкой и рукопожатием. Затем фрау Ойлер объявила: «Я постараюсь устроить так, чтобы вы смогли остановиться у господина и госпожи Ланг на несколько дней». «Это наши соседи», — пояснила сестра. «У них магазин мужских шляп в соседнем доме». «Когда вы должны уехать обратно?» — спросила фрау Ойлер. Мама закрыла глаза и тихо сказала: «Мы не можем ехать обратно». «Что вы имеете в виду?» — спросила фрау Ойлер. «Мы не можем ехать обратно в лагерь,
потому что тогда мы должны будем поехать в Советский Союз, а нам туда ехать нельзя. Советские власти хотят, чтобы мы вернулись домой, на Украину. Но я знаю, что это небезопасно, — сказала мама. Они лгали нам. Они много обещали, но я им не верю. Мы не можем ехать домой. Только не сейчас. Этот ответ окончательно измучил ее, и она снова закрыла глаза. Я испугалась, но ничего не сказала. Гануся перевела все это хозяйке, которая согласно покачала головой. Сестра со слезами на глазах посмотрела на маму и на меня. «Все будет хорошо, мама». «Вы не обязаны никуда ехать», — сказала фрау Оллер. «Посмотрим, что мы сможем организовать». В сострадании фрау Оллер скрывался глубокий смысл, ведь война коснулась и семьи Оллеров. Год назад умер малыш Вольфганг от приступа аппендицита, так как ему вовремя не оказали медицинскую помощь. Ули, увидев меня, очень обрадовался этой встрече, но сейчас он был более замкнутым, чем 2 года назад. В его жизни образовалась пустота после смерти брата, и я это сразу же почувствовала. Медведь, с которым мы играли 2 года назад, стоял в углу, и никто не обращал на него внимания. Прошло несколько дней. Однажды я увидела, как сестра разговаривает с мамой. Мама с гримасой боли держалась за живот. Гануся рассказала ей, что домой приходил советский уполномоченный. «Они нашли мою фамилию в списках местной полиции», — сказала она. «Они сказали мне, что я должна ехать домой, в Дружковку». «Что мы теперь будем делать?» — спросила я. «Нам нечего и думать о том, чтобы отправляться в путь, когда мама в таком состоянии. Уполномоченный сказал, что он придет еще раз. Я не знаю, что теперь делать». Мы коротко обсудили ситуацию с фрау Оллер. «На сколько дней у вас выписан пропуск?» — спросила она у мамы. Сестра перевела вопрос. Мама подала фрау Оллер бумагу. Она озабоченно посмотрела на нее. «Мы должны быстро действовать и никому не говорить ни слова. Будет лучше, если вся семья теперь будет сидеть дома так, чтобы никто не знал, что вы находитесь здесь. Пока русские знают только Гануси. Будьте уверены, что вскоре они начнут искать здесь всю семью», — сказала Гануся. «Вот что мы сделаем», — сказала фрау Оллер. «У Лангов 3 детей, и им нужна помощь по дому. Теперь, когда война закончилась, все будет постепенно восстанавливаться. За помощь в ведении хозяйства они будут кормить вас, а вы сможете спрятаться в маленькой комнате на их чердаке, который находится рядом с нашим чердаком». «А как же моя сестренка?» — спросила Гануся. «Она хорошо говорит по-немецки. У нее светлые волосы, и она быстро смешается с остальными детьми. Не думаю, что кто-нибудь заподозрит неладное. Но будет лучше, если вы все время будете находиться в доме». «А как насчет Тарасика? Что мы можем сделать?» — спросила мама. «Он может работать в фотостудии на 1-м этаже. Мне нужен помощник, который бы специализировался на этой работе. Он для нас настоящая находка». «Фотолаборатория соединена проходом с 1-м этажом», — объяснила Гануся. «Проход ведет в дом на заднем дворе. Этот дом также принадлежит фрау Оллер. И в том доме на 2-м этаже она отвела несколько комнат под рабочие помещения. Над этими комнатами есть еще необустроенная квартира». «Тарасик может спать там», — сказала фрау Оллер. Затем, повернувшись к маме, в то время как Гануси переводила ей, она добавила: «Я поговорила с фрау Ланг, мы также должны изменить вам фамилию. Теперь вы будете фрау Фишер». Мама удивленно посмотрела на нее. «Дети обычно болтают между собой», — пояснила сестра. «А тебе никто не должен знать, пока этот вопрос с советскими властями не утрясется. Мы считаем, что немецкое имя поможет вам скрыться, пока мы не будем уверены, что нам делать дальше». «Помните теперь вы, фрау Фишер», — повторила фрау Оллер.
Ваших дочерей зовут Эмми Фишер и Энн Фишер. Сына зовут Томас Фишер. Все в доме будут звать вас только так. Таким образом, мы приобрели немецкое обличье.

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас на чашку кофе с ректором семинарии. Программу ведет ректор Ирпенской библейской семинарии Игорь Михайлович Яремчук.
1: Я приветствую вас, дорогие друзья. Слава Богу, что мы опять вместе и можем выпить чашечку кофе или чашечку чая и пообщаться. Не так давно я узнал, что существует более 60 различных видов или сортов кофе. Но в основном люди выращивают два вида кофе. Это арабика и робуста. И сразу же возникает вопрос, а чем они друг от друга отличаются? И есть целый ряд отличий арабики от робусты. Например, арабика растет в основном в горах, и чем выше, тем вкуснее. А робуста растет в долинах. Робуста менее прихотлива, она приносит большие урожаи, и поэтому она намного дешевле, чем арабика. Арабика считается более элитным кофе, и арабики выращивают в два раза больше, чем робусты. На вкус арабика немножко с кислинкой, а робуста, она такая вот с горечью. На вид, если посмотреть на зерна арабики, они продолговатые и овальные. А робуста, они помельче и круглые. Интересно, что в робусте в два раза больше кофеина, чем в арабике. И вот как люди иногда разбавляют молоко водой, вот точно так же арабику разбавляют робустой, потому что она дешевле. И если вы покупаете упаковку кофе, на которой написано 100% арабика, то не верьте своим глазам, все равно туда добавили робусту. Вы можете поставить это видео на паузу и приготовьте себе чашечку кофе или чашечку чая, и мы с вами немножко пообщаемся. Если вы уже готовы, то я прочитаю из Слова Божия, из Евангелия от Матфея, из 6 главы, 21 стих. Здесь записаны такие слова. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Это говорится, здесь говорится о том, что вот то, что является нашим сокровищем, от этого будет зависеть, где будет наше сердце, то есть где мы будем проводить вечность. Когда мы читаем Слово Божие, то Господь призывает нас, чтобы наше сокровище было небесное, чтобы мы искали Царство Небесного, чтобы мы приобретали сокровище на небесах. Чтобы мы искали прежде всего горнее, помышляли о горнем, то есть о небесном. Потому что Господь желает, чтобы наше сердце было привязано к Нему. Когда мы читаем Священное Писание, то мы читаем одну историю, когда юноша пришел к Иисусу Христу. И он задал ему очень духовный вопрос. Он сказал: «Учитель благий, чего мне недостает для того, чтобы наследовать Царствие Божие?» Христос говорит: «Соблюди заповеди, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит: «Я все это уже исполнил от юности своей, чего еще мне недостает?» И тогда Христос заглянул в его сердце и говорит: «Тогда пойди, продай имение твое, раздай нищим, и получишь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мною». Но юноша, мы читаем, отошел с печалью, потому что имение у него было большое. Но я думаю, что основная проблема этого юноши не в том, что у него было большое имение. Я не думаю, что его имение было больше, чем у царя Давида. Но проблема была в том, что его имение было привязано к его сердцу. И вот оно словно якорь, оно привязало сердце этого юноши к земле, и он не мог оторваться для того, чтобы получить то небесное, чего он хотел и о чем он просил Христа. Однажды я прочитал историю, как во время Второй мировой войны двое военнопленных бежали из концлагеря. Этот концлагерь находился на острове, и вот они сделали подкоп под забором, и когда уже стемнело, они пробрались через этот подкоп, и они вышли на улицу, пробежали через лес, они прибежали к берегу, уже было темно, Там они в сумерках увидели лодку, в лодке были весла. Они обрадовались, сели в лодку, оттолкнулись от берега и начали гребти. И они гребли всю ночь, по очереди. Один спал, другой греб. Потом тот спал, этот греб. И так всю ночь. Конечно же, сердца их были наполнены радостью, что им удалось убежать из этого ужасного места. Но вот когда наступило утро, и когда взошло солнце, которое осветило всю воду и землю, то к своему великому ужасу они увидели, что они никуда не уплыли, потому что лодка была привязана. Они уплыли на длину веревки и всю ночь гребли на том же самом месте. Знаете, иногда бывает точно так же и в нашей духовной жизни. Когда наше сердце привязано к земле, то мы топчемся на одном месте. Нам кажется, что мы идем вперед. Нам кажется, что мы идем путем освящения, что мы духовно растем, преображаемся в образ Христа. Но мы ходим кругами, наподобие как израильский народ ходил кругами вокруг одной и той же горы на протяжении 40 лет. Потому что сердце привязано. Возникает вопрос, а как узнать, к чему привязано мое сердце? К небесному или к земному? Вы знаете, это несложно. Давайте зададим себе вопрос, а легко ли мне отдавать мое, заработанное моими руками, как говорят люди, моим потом и кровью, легко ли мне отдать это мое другому человеку, который испытывает в этом нужду? Когда мы читаем Слово Божие, мы знаем, что Господь призывает нас. Он говорит, давайте и дастся вам мерую добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплю вам в лоно ваше. Доброохотно дающего любит Бог, блажение отдавать, чем принимать. И многие другие тексты в Библии призывают нас к тому, чтобы отдавать. Но легко ли мне отдавать или трудно? И если трудно, значит, эти вещи или эти деньги, они привязаны к моему сердцу, и поэтому очень тяжело их оторвать. Это больно. Когда мы смотрим на карту Израиля, то мы можем найти там два моря. Это Галилейское море и Мертвое море. Эти два моря находятся в одной и той же местности, причем недалеко друг от друга. Вообще в Израиле там все близко друг от друга. Эти два моря соединены одной и той же рекой Иордан. Но вот почему-то в одном море вода пресная, там много рыбы, а в другом море нет рыбы, и вода в нем очень соленая. Оказывается, потому что первое море, оно принимает воду из внешних источников и отдает. И поэтому вода в нем постоянно обновляется, она постоянно освежается, она не застаивается. А в другом море, другое море, оно принимает воду и никому ничего не отдает, все мое. И в результате оно соленеет и мертвеет с каждым годом. И вот точно так же и в нашей жизни. Легко ли нам отдавать? К чему привязано мое сердце? К небесному? Или к земному? Или давайте зададим себе вопрос, а легко ли мне терять? Вот представьте себе такую картину. В вашем доме есть большая, красивая, дорогая, антиквариатная ваза. И вот вы поставили ее у входа в фойе, чтобы видели все гости и восторгались ее красотой. И вот пришли к вам гости с детками. А вы знаете, детки, конфетки, они бегают, прыгают. И вот одна детка пробегала, хвостиком зацепила. И вот этот шедевр, это произведение искусств наклоняется и на ваших глазах падает и разбивается об кафельный пол и разлетается на тысячи мелких кусочков. Как в этот момент отреагировало ваше сердце? Может быть, вы сказали, Бог дал, Бог забрал, да будет имя Господне благословенно, как Иов. Или, может быть, ваше сердце сжалось от боли. Может быть, оно закричало. Может быть, вы готовы разорвать этого ребенка на части. Значит, эта ваза была привязана к вашему сердцу. Она приросла к нему. А если отодрать, оно больно, оно кровит, и оно очень долго не заживает. К чему привязано мое сердце? Господь говорит, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Мы ничего не принесли в этот мир, и мы ничего из него не вынесем. К чему привязано мое сердце? К небесному или земному? Господь говорит, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Я желаю вам благословенного дня. До новых встреч!

Мартин Лютер о вере. Вера – это живое и смелое упование на милость Божию. Такое уверенное, что готово спокойно умереть за Него. Такое упование и познание божественной милости делает человека бодрым, энергичным и радостным. Он радуется новым отношениям с Богом и радуется всему творению. Все это есть дело Святого Духа, принятого опять же верою. Поэтому человек охотно делает свое дело без принуждения, служит каждому и все терпит во славу Господа, который оказал ему такую великую милость и принял его в число своих детей. Веру никак нельзя отделить от дел, как нельзя отделить в огне горения от лучеиспускания.

0: Дорогие друзья, приглашаем вас послушать программу «Благодать вам», в которой прозвучит проповедь Джона МакАртура. После нее во второй половине часа выйдет в эфир разбор Библии для молодежи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию христианскую радиопередачу «Благодать вам». Передача подготовлена по материалам проповеди доктора богословия Джона МакАртура.

Вы слушаете очередную проповедь доктора богословия Джона МакАртура из серии «Эволюция или сотворение». Сегодня передача 18.

«И сказал Бог, да произведет вода пресмыкающихся душу живую». Итак, сначала он населил воды. На еврейском это называется паранамазия. Паранамазия – это повторение. На еврейском языке это предложение звучит так. «Да роится вода роями живых существ». Это повторение. То же самое мы видим в 11 стихе, где написано «Да произрастит земля зелень». На еврейском это звучит так. «Да зеленеет земля зеленью». И в нашем стихе говорится «Да роится вода роями живых существ». Или «кишит стаями живых существ». Здесь используется слово «кишит», потому что оно передает идею движения. А я напоминаю вам еще раз, что отличительная черта живых существ состоит в том, что они двигаются. Растения не названы живыми существами, так как они неподвижны, не передвигаются. По сути дела, Господь нас

настолько наполнил моря животными, что глагол «кишит» является самым подходящим. Он передает картину огромного количества этих живых существ в движении. Еврейский толкователь Касуда пишет: «Основное значение корня «сарас» на еврейском – это движение, в особенности быстрое движение множества живых существ, теснящих друг друга, передвигающихся в разных направлениях во все стороны. Господу было угодно, чтобы в пространных и неодушевленных водах с одного конца моря до другого появились живые существа, и чтобы в толще вод зародились подвижные, одушевленные существа, неограниченные числом и не стесняемые в передвижении. И море просто начало кишеть живыми существами, плавающими повсюду». Значение слова «моря» включает также пресную воду, то есть всю воду земли. Слово «живой» — это очень известное еврейское слово «нефеш», обозначающее душу или существо, или жизнь. Первый раз в Библии оно употребляется именно здесь. Впервые мы видим живое существо, двигающееся само по себе. Жизнь растений и живых существ – это не одно и то же, потому что растения не могут двигаться, и у них нет сознания. Живые существа имеют сознание. Животное не обладает самосознанием, хотя имеет сознание и реагирует на окружающую среду как индивидуумы, но они не дают себе отчета в этой реакции. Такой механизм мы называем инстинктом. Они не имеют самосознания, то есть не осознают живы или мертвы, не осознают друг друга, не общаются на личностном, осознанном уровне. Хотя в плане инстинктов находятся под строжайшим контролем ДНК, которая была заложена в них Господом для сохранения вида. В общем, от растений их отличает слово «нефеш». Буквально «нефеш» означает «то, что дышит». Эти существа – бара. Другими словами, они были сотворены. И здесь используется слово «бара», означающее «творить». Такое эпохальное событие требует глагола «творить». При этом Господь создает обладающих сознанием живых существ, способных к передвижению и заполнивших моря и океаны. Такое огромное количество тварей. Мне хотелось бы остановиться на этом моменте, потому что это очень важно. Когда Бог создал рыб, млекопитающих и всех других животных, идет ли речь о рыбах или китах, морских динозаврах, о планктоне или о любых других звеньях пищевой цепи, в их появлении эволюционный процесс не сыграл никакой роли. Господь буквально в одно мгновение словом своим дал жизнь всем плавающим существам, и в тот же самый миг того же самого дня все они появились на свет. При этом не было превращения одних видов в другие или мутаций. Они все были созданы мгновенно, в огромных количествах, созданы сразу большими косяками, плавающими в морях. 20 стих отражает ту же идею. «И птицы да полетят над землею по тверди небесной». Здесь не употребляется глагол «кишит», так как не такое огромное количество птиц было сотворено. В наше время это хорошо известно. Если заглянуть в морские глубины, не подвергнувшиеся сильному загрязнению, вы найдете там неисчислимое количество разнообразных живых существ. Если посмотреть на небо, конечно, мы не увидим такого множества птиц. Поэтому здесь не используется слово «кишат». «И птицы да полетят над землею по тверди небесной». Им предоставлено летать, если буквально перевести с еврейского, «по лицу небес». Эта фраза открывает перед нами замечательную картину, потому что настолько же верно можно перевести, что они летают перед небом, как если бы небеса находились выше и простирались далеко в запредельный мир бесконечного космоса, который раскинул Господь на великой тверди небесной. И летающие над землей птицы не залетают в него далеко, они летают там, где нам видится самое начало безграничных небес. Иначе говоря, по лицу небес или как бы впереди небес, за которыми находятся другие бесконечные небеса. Итак, Господь заселил море и небо. Однажды я слушал кассету с выступлением одного профессора из Южно-Калифорнийского университета. Если бы я не знал, что он профессор, то подумал бы, что слушаю бормотание психически ненормального человека, потому что вот что он говорил.
Однажды жили-были змеи, ползающие по земле и поедающие насекомых. Вскоре насекомые сказали друг другу: «Знаете, если мы не уберемся подальше от этих змей, то вымрем». С этого момента насекомые стали избегать змей и в этом преуспели. Змеи начали потихоньку вымирать. Однажды они собрались все вместе и решили, что если не научатся ловить насекомых, то все окончательно вымрут. Одной из них пришла в голову мысль, что змеи должны взбираться на деревья. Они будут свисать с веток, и как только увидят под собой насекомых, которые ползают в недоумении и говорят: «Эй, куда подевались змеи?», тогда они нападут на них с деревьев и съедят. Так они и сделали. Спустя какое-то время насекомые сообразили, что лучше обходить стороной ветви деревьев, потому что на них находятся змеи. Итак, насекомые стали избегать деревьев, а змеи стали вымирать. Но чтобы изменить положение вещей, змеи решили, что им необходимо развить крылья. Что они и сделали. Со временем они развили полые кости, лапки и тело и стали птицами, чтобы летать и поедать этих надоедливых насекомых. Вот такая научная лекция состоялась в Южно-Калифорнийском университете. Я не насмехаюсь над этим университетом, подобную лекцию, вы, честно сказать, могли бы услышать в любом другом учебном заведении. Нет, все птицы и все животные, вся жизнь на небе и в море, включая, вне всяких сомнений, некоторых летающих насекомых, я думаю, мы можем включить сюда также микроскопические организмы в морях, все это было создано Богом в одно мгновение, в один и тот же день. И потом, что очень интересно, Бог сотворил рыб больших. 21 стих. Почему они здесь упоминаются? Когда говорилось о создании деревьев и трав, не упоминались конкретно яблони или дубы, не говорилось ни о каком конкретном растении. Тогда почему же об этом здесь говорится? Но зачем отдельно говорить о каких-то больших рыбах, морских чудовищах? Почему они здесь представлены? Почему именно они? Мне кажется, это очень интересно. Здесь используется еврейское слово «танин», и на это есть своя причина. При изучении Ветхого Завета можно найти несколько упоминаний о морских чудовищах. Например, есть Левиафан. Левиафан – это огромное и могущественное морское существо. В 41 главе книги Иова Господь спрашивает Иова: «Где был ты?» Бог вопрошает: «Где был ты, когда я создавал все?» Далее в 41 главе он говорит: «Возьмет ли кто Левиафана в глазах его, и проколет ли ему нос багром?» И далее он описывает это огромное животное. Можете прочитать 41 главу Иова, где описаны все качества этого зверя. Я даже написал небольшую статью на эту тему. Некоторые полагают, что это аллигатор или крокодил, но они не живут в морях. Самая лучшая догадка – это то, что Бог описывает какого-то динозавра, какое-то огромное морское чудовище – Левиафана. В Ветхом Завете упоминается еще одно морское чудовище – книга Иова 7:12. Его также можно отнести к огромным морским животным, и очень похоже, что это динозавры. Но почему Бог упоминает о них? Почему заводит разговор об этом? Я думаю, что ответ заключается в следующем. В Египте и в Месопотамии, а также в земле Ханаанской и, главным образом, в странах Востока, существовали странные и запутанные легенды о морских чудовищах. Древние язычники считали, что боги были морскими чудовищами. Даже у филистимлян был бог Дагон, получеловек-полурыба. Древние язычники полагали, что эти свирепые морские чудовища и являются божествами. Про них слагали эпические поэмы, некоторые из них, например, на угаритском языке говорят о врагах Ваала. Некоторые из врагов Ваала принимали вид огромных морских чудовищ, например, бог Молт, которого называли «господином моря». Подобные сказания начали оказывать влияние на весь тогдашний мир, и морских чудовищ стали считать злыми богами, восставшими против добрых богов. В Израиле их считали богами, восставшими против одного доброго бога. В Исаии 27:1 упоминаются эти морские боги, которые являлись частью хананейской культуры.
Когда сыны Израиля пришли в землю обетованную, они соприкоснулись с хананейской поэзией, легендами о богах, принимающих вид огромных морских чудовищ. В некоторых стихах, как я уже сказал, упоминается Левиафан, огромное морское чудовище, враждебное Богу. При этом подразумевается, что он является неким сверхъестественным божеством или сверхъестественной силой, восставшей против своего Создателя. Все это было в древних эпических поэмах. И так думали люди во времена Моисея, когда он писал «Бытие». Очевидно, эти языческие мифы, нелепые и глупые, оказали влияние даже на евреев. И вот чудесным образом Дух Божий побуждает Моисея записать богодухновенные слова о сотворении мира. «И сотворил Бог морских чудовищ». Это не ложные божества, это не символы зла, это существа, созданные Богом, как и все остальное. «И сотворил Бог рыб больших, огромных морских чудовищ, и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, породу их, и всякую птицу пернатую, породу ее». Как видите, все эти слова относятся и к морским чудовищам. Как много проблем из-за этой мифологии. Ветхий Завет выступает против глупых мифов и выражает протест по-своему, мягко. Итак, Бог сотворил морских чудовищ и увидел, что это хорошо. Тора как бы говорит: «Да не думает кто-либо, что морские чудовища являются какими-то мифологическими силами зла, что существуют некие полубоги, противоположность живому истинному Богу, восставшие против своего истинного и живого Бога. Они естественны, как и все, созданное Богом, и были сформированы в свое время, на своем месте, словом Создателя. Он создал их, чтобы осуществить свою волю, потому что хотел создать их, и, взглянув на них, он сказал, что это хорошо». Поэтому в псалмах говорится: «Хвалите Господа от земли, великие рыбы, то есть морские чудовища, и все бездны». Псалмопевец призывает все созданные формы жизни славить Господа. Это Псалом 148, стих 7. Моисей делает это небольшое замечание, чтобы рассеять всевозможные нелепые мифы. «И сотворил Бог рыб больших, огромных морских чудовищ и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода породу их, и всякую птицу пернатую породу ее». Фраза «породу их», «породу ее» употребляется 2 раза. Бог сотворил все, что живет в воде, в одно и то же время, в один и тот же день. Он сотворил все, что летает в воздухе, в одно и то же время и в один и тот же день. И сотворил их породу их. Нет никакой эволюции видов из одного в другой. Бог создал их породу их. Все виды были созданы Господом. Могут быть вариации внутри вида, но они не выходят за рамки ДНК, то есть той информации, которая закодирована для каждого вида. Генри Моррис говорит: «На заре своего появления животная жизнь не была представлена неким хрупким кусочком протоплазмы, случайно склеившимся в результате электрических разрядов над первобытным океаном, как считают эволюционисты». Конец цитаты. Бог просто сотворил животных породу их. Все, что живет в море, и все, что живет на небе, Бог сотворил именно таким, каким мы это видим сейчас. Каждое животное принадлежит своему виду. Кстати, не могло быть никакого прогресса, никаких мутаций, никакого естественного отбора, потому что Бог увидел, что все это хорошо, и во Вселенной не было смерти. В то время в мире не было смерти, ничто не умирало. Наверное, отсюда следует вывод, что в то время животные не поедали друг друга. Это спорный вопрос Писания, но вполне разумное предположение. Поэтому богослов фон Рад однажды сказал: «Кроме Бога нечего бояться». Евреям необходимо было это услышать. Им не нужно было бояться выдуманных богов в виде морских чудовищ. Фон Рад выразил это очень мудро: «Кроме Бога нечего бояться». Только одного стоит бояться. И кто это? Это тот, который может погубить и душу, и тело в аду. Так говорится в Новом Завете. Зло вошло в мир после сотворения. Зло вошло в мир значительно позже морских чудовищ, огромных, громадных морских существ. Все творение было создано Богом, и первоначально
оно было хорошим. Итак, пятый день принес с собой появление осознанной жизни, во-вторых, жизни репродуктивной. Чем больше я читаю об этом, тем большее впечатление это на меня производит. Если рассмотреть размножение животных, начиная от самых маленьких микроскопических видов и кончая самыми большими наземными и морскими млекопитающими, а также прочие репродуктивные процессы, зашифрованные в ДНК, где вся информационная теория целиком заложена в каждой клеточке каждого организма, обеспечивая продолжение своего рода, то просто диву даешься. Об этом говорится в 22 стихе. «И благословил их Бог, говоря, и вот какое благословение Он им дал. Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле». Очевидно, что птицы не наполняют небо, однако они размножаются. Рыба же наполняет воды в морях. Плодитесь и размножайтесь. В первой главе Бытия, в 28 стихе, когда Бог сотворил человека, говорится, что Бог благословил мужчину и женщину. И сказал им Бог: «Плодитесь и размножайтесь». Это было его повеление людям воспроизводить потомство. В 9 главе Бытия Господь благословил Ноя и его сыновей с женами и сказал им: «Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю». Бытие 17:16. «Я благословлю ее, — говорит Бог о Саре, — и дам тебе от нее сына, благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее». 20 стих. «И об Измаиле я услышал тебя. Вот я благословлю его и возвращу его, и весьма-весьма размножу». «Размножу» означает «произведу потомство». Эта же фраза встречается в Бытии 22.17, 24.60, 26.3.4, 24, Бытии 28.3, Бытии 35 с 9 стиха по 11, Бытии 48.3.4 и дальше в этой главе в 15 и 16 стихах и еще один раз в Бытии 49.25. Эта фраза означает размножение. «И птица да размножается на земле». Кто-то может сказать: «Почему здесь говорится на земле? Птицы ведь летают». Да, они летают, но они не размножаются в воздухе. Им нужно быть в гнезде в этот момент. Здесь они спариваются и откладывают яйца. Бог знает. Здесь нет речи об эволюции. Небесные и морские живые существа были созданы в один и тот же день во всем многообразии видов, от самых больших легендарных морских чудовищ до самых маленьких морских организмов. Все созданы в один день, и все летающие создания были сотворены в один день во всем многообразии видов. Итак, жилище для человека построено, оно уже готово к обитанию, и вершина творения появляется на шестой день. Вершиной творения является человек. Но знаете, что грустно, и мы остановимся на этом? То, что этот человек отказывается видеть Бога в творении. Разве это не грустно? Человек отказывается видеть Бога в творении, отказывается слышать Бога в голосе совести, отвергает истину, все глубже погружаясь в темноту и безнадежность. Я вам скажу, что печалит меня больше всего. Больше всего меня огорчают люди, называющие себя христианами, которые верят в Библию, но при этом принимают эволюцию. Скажу еще раз, хотя я говорил это несколько недель назад. Невозможно найти эволюцию в первой главе Бытия. Ее там нет. Нельзя при толковании этой главы прийти к эволюции, потому что она невозможна. При этом вам придется отвергнуть истину. Зачем это делать? Зачем вам оскорблять Бога или богохульствовать, или бесчестить Бога ради того, чтобы почтить безбожного эволюциониста? Мы принимаем Библию в непреукрашенном виде, не так ли? Не знаю, как вы, а я начинаю верить Библии с Бытия 1.1. Я не жду, пока мы дойдем до третьей главы. Дональд Барнхаус однажды написал: «Господь дает человеку ум, чтобы выплавить железо и сделать головку молотка и гвозди. Господь взращивает дерево и дает человеку силы срубить его и разум, чтобы вырезать ручку для молотка. Когда же у человека появляется и молоток, и гвозди, Господь протягивает руку и позволяет ему пробить плоть гвоздями и вознести его на крест, как высочайшее доказательство виновности человека».
Мы позорим Бога, когда верим во что угодно, но только не в бытие. Вы согласны? Почитаем ли мы Бога, когда верим, что это Он все создал? Почитаем ли мы Бога, когда верим в летопись бытия? Приносит ли это Ему славу? Дает ли она истинное представление о Нем и о том, что Он сделал? Является ли это источником поклонения? Но говоря, что материя сама себя создала, что сложное разнообразие сотворенной Вселенной – результат случая, мы отводим случаю большую роль, чем Богу, а ведь случай как таковой даже не существует. Мы начинаем поклоняться Богу в первой главе бытия, поклоняясь Ему как Создателю. Молимся. Отче, благодарим Тебя за сегодняшнее служение, на котором мы рассматривали пятый день в предвкушении последнего дня творения, дня, когда Ты сотворил всех животных и увенчал творение человеком, созданным по образу и подобию Твоему. Мы поклоняемся Тебе, мы восхищаемся Тобой, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя, мы восхваляем Тебя, величаем Тебя Богом творения. И не только Богом творения, но и Богом спасения. Эйнштейн ошибался. Мы можем знать Тебя, потому что Ты желаешь знать нас. Ты открыл нам Себя в Твоем творении. Более того, Ты открыл нам Себя в совести, законом, написанным у нас в сердцах. Ты открыл нам Себя в откровении через Писание и показал нам, что Ты не только Бог необъятности, Бог неизменности, Бог всеведущий, вездесущий и всемогущий, Бог безграничной силы и знания. Ты Бог необъятной сложности и необъятной красоты и порядка. Ты Бог, наполняющий бесконечную и безграничную вселенную, и в то же самое время Ты Бог, который заботится о грешниках, любит грешников. Ты пришел в мир и был рожден в простом бедном месте, в малоизвестном городке Вифлееме и положен в ясли для скота. Ты спустился вниз, чтобы занять место грешников, умереть на кресте, чтобы Тебе узнать нас, а нам узнать Тебя. Как мы рады, что знаем Тебя, истинного и живого Бога, Создателя Вселенной и нашего друга, и нашего Спасителя. Мы благодарим Тебя. Аминь.

Вы слушали передачу «Благодать вам». Пишите нам по адресу: город Москва, почтовый индекс 113-105, Варшавское шоссе 29/2, радиопрограмма «Благодать вам». Электронная почта: alexey@sga.org. Повторяю по буквам: alexey@sga.org. До новых встреч в эфире. Всего вам доброго!

0: предлагаем вам послушать разбор Библии для молодежи.
1: Человек – Божие творение. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его. Псалтирь 99 глава, 3 стих. На каком рынке вас купили? В некоторых частях мира взрослые предпочитают не рассказывать детям о некоторых вещах. Это делается для того, чтобы защитить их от знаний, которые не соответствуют их возрасту. Когда дети задают вопросы такого рода, их прерывают или обманывают, или просят подождать, пока они вырастут. Один любопытный ребенок спросил как-то мать: «Мама, откуда я появился?» «Я купила тебя на рынке», — ответила мать. «Значит, тот, кто меня продал, не любил меня», — подумал мальчик и нерешительно продолжил. «Мам, а ты тоже меня продашь?» «Нет», — ответила мать с улыбкой. «Не продашь, а почему?» — не унимался мальчуган. «Потому что ты мой, и я люблю тебя». «А что будет с теми детьми, которых купили злые люди? Ведь они их не любят», — продолжал мальчик. «Они что, съедят своих детей?» Разумеется, Библия не рекомендует нам обманывать своих детей, подобно матери из нашего рассказа. Божья заповедь ясно запрещает лгать. Исход 20 глава, 16 стих. Однако в этом мире нам довольно часто дают неверные ответы. На вопрос о нашем происхождении профессор биологии пустится в бесконечные рассуждения о теории эволюции. Пастор достанет Библию и станет учить нас по Писанию. Но мы продолжаем задавать вопросы, потому что все эти ответы не удовлетворяют наше внутреннее желание кому-то принадлежать. Человек имеет естественную потребность кому-то принадлежать, и только Бог может удовлетворить эту потребность. В книге «Бытие» Бог рассказывает о том, как Он сотворил человека по своему образу и подобию. Бытие 1 глава, 27 стих. «Однако вследствие греха и непослушания человек оказался в рабстве. В результате мир погрузился в хаос и страдания. Но Бог из великой любви послал Своего Сына для того, чтобы выкупить нас у греха, хаоса и страдания. Его смерть позволила нам снова стать детьми Бога. И эта новая семья не продаст нас. Бог, тот, кому мы принадлежали до того, как продаться в рабстве неповиновения греха, примете ли вы приглашение присоединиться к Божьей семье?» Дискуссия. Как вы объясните трехлетнему ребенку происхождение человека и любовь Иисуса? Как эта тема поможет вам утешить человека, который только что потерял близкого родственника?

созданный с определенной целью. Силы произнесенного слова. Бытие, 1 глава. Рассказ о творении в течение 6 дней размечен Божьими восклицаниями «И сказал Бог, и стало, был». Например, «И сказал Бог, да произведет земля душу живую породу ее, скотов и гадов, и зверей земных породу их, и стало так, и увидел Бог, что это хорошо». Книга Бытие, 1 глава, 24 и 25 тексты. Силой Божьего Слова была создана Вселенная и все, что в ней. Последняя стадия творения ознаменовалась божественным заявлением «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Книга Бытие, 1 глава, 26 текст. Все дела во Вселенной прекратились. Небожители как будто замерли в ожидании этого необычайного события. Это было творение существа, отличного от всех прочих тварей. Оно должно было получить образ самого Создателя и отличаться от животных возможностью нравственного выбора, а также получить власть над всем творением. Человек был сотворен с определенной целью – править рыбами морскими, птицами небесными и всеми живыми существами, обитающими на земле. Бог предупредил Адама: «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Книга Бытие, 2 глава, 16 и 17 тексты. Бог знал, что Адам свободен выбирать, подчиниться этому требованию или нет. Но почему Бог пошел на такой риск? Ответ вполне соответствует вопросу. «Мои мысли – не ваши мысли, не ваши пути – пути мои, говорит Господь». Книга пророка Исаия, 55 глава, 8 текст. Вот такому Богу мы служим. Его сущность – любовь. Он дарит нам свободу выбирать даже тогда, когда знает, что мы можем навредить себе. Впрочем, отрадно знать, что Он остается нашим Богом и Творцом, даже когда мы делаем неверный выбор. С момента грехопадения наше нравственное состояние неизменно ухудшалось. По своему характеру человек больше не похож на Бога, однако до сих пор носит в себе его образ. Книга Бытие, 9 глава, 6 текст. Послание Иакова, 3 глава, 9 текст. Люди до сих пор несут в себе остатки нравственности. Как верующие, так и неверующие могут быть нравственными людьми. Послание к римлянам, 2 глава, 15 текст. Специалист по церковной истории Джеффри Брумли отмечает: «Во Христе мы видим идеального человека. Он – совершенное воплощение Бога в человеке. Он – наш совершенный образец. Он должен быть заново запечатлен в нас, а мы должны быть преобразованы в его образ и подобие. Если мы хотим разделить с ним вечную славу в грядущей жизни, то нам следует с посвящением разделить его скромный удел уже в этой жизни». Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 29 текст. Первое послание Иоанна, 3 глава, 2 и 3 текста. Мы должны принять его образ и подобие. Христиане, которые склонны принять веру в то, что человек не более чем космическая случайность, просто потомок более низких форм жизни, продукт случайного отбора, лишены чувства собственной ценности, утратили цель жизни и забыли о своем предназначении. Мы, верующие, должны спросить себя, как подобные убеждения совместимы с жертвой, которую Создатель принес ради собственного творения. Вопросы. Что вы хотели бы изменить в своей жизни, если бы у вас была такая возможность? Почему? Если бы вы могли спросить Бога, какую роль вы играете в плане спасения, каков, по-вашему, был бы его ответ?

Большие планы. После своего сотворения Адам был владыкой всей земли, но согрешив, он оказался во власти сатаны. Когда человек сделался пленником сатаны, его могущество перешло к его победителю. Таким образом, сатана стал богом века сего. 2 Коринфянам 4 глава 4 стих. Он узурпировал власть над землей, которая при сотворении была отдана Адаму, но Христос принес себя в жертву, чтобы не только искупить человека, но и возвратить утраченное им владычество. Все, что было утеряно первым Адамом, будет возвращено вторым. До грехопадения Адам мог через послушание закону Божию достигать все большей зрелости в праведности характера, развивать праведный характер. Но он не пошел по этому пути. Из-за его греха мы наследуем падшую греховную природу и не можем сами себя сделать праведными. По своей греховности и порочности мы не в силах в совершенстве исполнять святой закон. У нас нет своей праведности, которая могла бы удовлетворить требования закона Божьего. Но Христос открыл нам путь ко спасению. Он жил на земле среди таких же испытаний и искушений, с какими встречаемся и мы. Однако его жизнь была безгрешной, он умер за нас, и сегодня он желает освободить нас от грехов и дать свою праведность. И если вы отдаете себя ему и принимаете его как своего спасителя, тогда, несмотря на все свои грехи, считаетесь праведными благодаря его заслугам и приобретаете характер Христа. Бог принимает вас так, как будто вы никогда не грешили. Христос готов сделать для нас чудо, восстановить нашу природу и сделать нас соучастниками Его божественной сущности. Он ждет, когда мы впустим в свое сердце Его бесконечную любовь, ведь только так мы можем примириться с Богом. Это большая честь – понимать, что Бог любит нас так же, как Он любит Своего Сына. Если мы верим, что будем спасены Христом, то обретаем мир Христов. Основанием нашей надежды становится примирение с Богом, которое мы получаем через искупление жертвой Христа.

Происхождение человечества. Один из самых интересных и часто задаваемых вопросов как среди ученых, так и среди обычных людей звучит так. Откуда произошла жизнь? Согласно общепринятой в науке гипотезе, молекулы неорганических веществ в предбиологическом океане случайным образом соединились и образовали органическую молекулу. В итоге появилась первая клетка, в которой начался процесс фотосинтеза с выделением кислорода. Образовался атмосферный озоновый слой, который защитил ростки жизни от жесткого ультрафиолетового излучения Солнца. С течением геологических эпох эта жизнь приобретала различные формы и в конечном итоге произвела на свет высокоразвитое существо – современного человека. Однако эта теория упускает из виду происхождение первичных компонентов, а также силу, которая сделала возможным их продуктивную комбинацию. Прочтите книгу «Бытие», первую главу, с 26 по 28 тексты. Как здесь объясняется происхождение, форма и природа первых людей? Сравните с книгой «Псалтирь», 8 главой, с 5 по 8 текст, и книга «Бытие», 2 главой, с 19 по 23 тексты. Бог сам, без чьей-либо помощи, создал первую человеческую семью из земли и дал этим людям свой образ. После того, как они отступили от данных им инструкций, лишились Божьей славы и обрекли себя на вечную смерть, Бог искупил их грех ценой смерти Иисуса Христа. Он сам, будучи источником всей жизни, обещал людям новую жизнь, жизнь после смерти. Человек является Божьим творением. Эта удивительная истина не зависит от физических и умственных способностей, от духовного и социального состояния, от географического расположения. Как бы глубоко мы ни увязли во грехе, Божья благодать не знает границ и обязательно вернет нас в Его стадо. Послание к Римлянам, 5 глава, 21 текст. Самое удивительное в Его любви – то, что она достигает даже меня. Вопрос. Представьте себе человека, у которого нет ни отца, ни матери, ни родственников. Он совсем один, если не считать окружающего его леса, воды, воздуха и праха, земли, по которому он ступает. Что бы вы могли сказать этому человеку? Как бы вы ответили на его вопросы о цели и смысле жизни? Какую надежду могли бы ему предложить в условиях, когда окружение враждебно, когда заканчивается кислород, когда приходит смерть?

Великая честь. Когда я изучал медицину, мне посчастливилось узнать жизнь с той ее стороны, которая доступна немногим. Я твердо верю в историю о творении и утверждаю, что тайны человеческого организма могут быть разгаданы только если мы признаем, что человек был сотворен по образу и подобию Бога. Поиск другого объяснения был бы отказом от веры в само существование Бога. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных. Это был краеугольный камень в спорах с моими коллегами-врачами, которые пытались объяснить происхождение человека по-другому. В книге «Деяния апостолов» говорится: «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». Деяния 17 глава, 26 стих. Я всегда недоумевал, почему люди не хотят верить истине, которая очевидна для всего мира. В моей практике был случай, когда нам пришлось осматривать тело одного из наших коллег, которого неожиданно настигла смерть. Я всеми силами старался показать своим друзьям-коллегам последствия греха в этом мире. Было трудно поверить, что тот, с кем мы еще вчера сидели за одним столом, теперь лежит перед нами без признаков жизни. В тот момент многие из них усомнились в ценности жизни. В послании к римлянам говорится: «Посему как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Римлянам 5 глава 12 стих. «Грех осквернил мир и человека, сотворенного по образу Бога, поэтому всем нам предстоит умереть. Грех стал источником всякого зла в этом мире». Я всегда отвечал своим друзьям, что жизнь не имеет смысла, если у вас нет надежды на вечную жизнь в небесном царстве Господа. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. 2 Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Дискуссия. Что мешает вам принять искупление, которое очищает от всякого греха? Чем вы помогли миллионам людей, которых до сих пор не нашли ответы на свои многочисленные вопросы?

Как понять природу Бога? Книга Бытие, 1 глава, 27 текст. Послание к римлянам, 5 глава, 12 текст. Мы живем в мире, где каждый старательно ищет себя и смысл своей жизни. Людей всегда волнует, что думают о них другие люди. Некоторые даже отказываются принимать себя такими, какие они есть, и не хотят верить, что можно как-то изменить ситуацию, в которой они оказались. Вопрос, кто мы такие, продолжает волновать наше воображение. Наиболее логичным результатом данного исследования будет попытка объяснить, откуда появился человек и куда он направляется. Люди часто предпринимают почти нечеловеческие усилия, которые оканчивались лишь разочарованием и упоминаниями Божьего имени в суе. Люди тщетно пытались придать Богу свой смысл, наделить его формой и содержанием. Они пытались понять, почему Он совершает те или иные действия. Они пытались объяснить Божий характер и выразить Его личность, как если бы Он был человеком. Бог создал этот мир за 6 дней. Все, что Он создал, было хорошо весьма. Поэтому слова «Бог» и «добро» являются синонимами. Многие из нас тотчас же припомнят какое-нибудь полезное человеческое изобретение, которое мы считаем добром. Но разгадка, понимание Божьего характера требует от нас возврата к истокам. Не будем все излишне усложнять. Мы никогда не сможем объяснить, как 3 разных человека могут быть одновременно одним целым, используя логику этого мира. Поэтому остается прислушаться к тихому внутреннему голосу, который свидетельствует о том, что Бог существует. Некоторые не стали слушать этот голос и продолжали идти по пути аргументации, однако так ни к чему и не пришли. Вы можете бежать от жизни, но вам никогда не удастся от нее скрыться. Бог, который за 6 дней создал небо и землю, никогда не раскроется в человеческих понятиях, искаженных грехом. Но любой родитель вправе ожидать от своего ребенка беспрекословного послушания. Господь взирает на человека, творение своих рук, и ждет, что тот будет исполнять его законы. Божье долготерпение удивительно и необъяснимо. Там, где родитель-человек срывается на упреки и наказания, Господь уважает свободную волю и свободный выбор. Бог легче всего открывается тем, кто следует по его пути и выполняет его волю, а не тем, кто сомневается в его существовании и пытается оправдать его действия. Вопросы. Как понимание Бога отражается на ваших взаимоотношениях с Ним? Вы Божье творение. Как вы можете отразить Его благость в своей повседневной жизни?

Люди – Божие отражение. В первой главе книги Бытия Бог структурирует хаос. Он проявляет свою творческую силу, создавая рыб, птиц и животных, и в довершение всего – человека по своему образу и подобию. Седьмой день стал символом Божьего покоя. Довольный плодами своих трудов, он научил людей отражать их Создателя. В творении человека проявилось его свободное намерение, а никак не случайный эволюционный отбор. Человеческая природа отражает качество Бога, его любовь, сострадание и свободу выбора. Нам не нужно пытаться найти свое подлинное призвание. Оно в отражении Божьего образа. Поэтому нам остается изучать Писание, чтобы лучше понять природу нашего Создателя.

0: Сейчас в Сиэтле 6 часов утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Этот час начинается передачей «События через призму Писания». Ее проведет Александр Осадчий. После этого слушайте ежедневное христианское чтение «Хлеб наш насущный». В середине часа передача «Возвращение к Богу», ее ведущий Михаил Маргулис, и в конце часа «Последний призыв».
2: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. В Египте было совершено нападение на две преимущества христианские деревни. Государственные службы безопасности не сделали, ровным счетом, ничего, чтобы предотвратить это, несмотря на то, что они были уведомлены о надвигающейся опасности для христиан по данной правозащитной группы. Сотни мусульман вышли на улицы и напали на христиан. Разъяренные жители деревни начали нападение якобы для того, чтобы помешать строительству церковных зданий. Погромщики начали атаковать дома, принадлежащие христианам, с применением кирпичей, камней, затем и с применением бензиновых бомб. Дома, которые не сгорели, были разграблены преступниками. Они сбили несколько христианок, но, слава богу, ни одна из них не получила серьезных травм. Как мы видим в этом примере и в множестве других примеров, частое государство, которое должно защищать граждан, не исполняет свои обязанности, которые для власти установил Бог. Какие обязанности? Римлянам, 13 глава, стих 4. Ведь начальник — это Божий слуга, тебе на добро, если же делаешь зло, бойся. Ведь он не напрасно носит меч, он слуга Бога, отомститель, наказание делающему зло. Вот для чего Бог создал органы власти. Наказывать, кто делает зло. Часто в этом мире зло оказывается безнаказанным. Часто власти, которые поставлены, чтобы людей нормальных, добропорядочных граждан огораживать от зла преступников, часто это не делают. Поэтому, дорогие друзья, молитесь за преследуемых христиан, помогайте таковым. Ведь эти люди страдают не потому, что они совершили какое-то преступление, а только лишь потому, что они христиане. Вы любите кататься на велосипеде? Если вы катаетесь на велосипеде, вы прекрасно знаете, что, разогнавшись до скорости 30 км в час, это уже считается существенной скоростью. А если загнаться до 50, конечно, можно и до 50, но долго ли хватит так педали быстро крутить? Бог много человеку дал, прежде всего разум. Но вот животных тварь тоже не обделил. Существует видео, в котором сравнили разных

животных, их скорость. Некоторые животных способны развивать скорость более 60 км в час. Самое главное не просто развивать, но и бежать с нею продолжительное время. Заботливый творец создал таких машин с бьющимися сердцами. Некто провел социальный эксперимент. Случайному человеку на улице вручают флаг и говорят, что он должен идти с ним. Якобы происходит съемка фильма. И здесь случается самое интересное, когда случайный прохожий вдруг узнает, что за ним идет толпа демонстрантов, а впереди полиция с щитами и дубинками. Это выглядит смешно. Однако, реакция людей на то или иное событие всегда разная. Все зависит от того, через что мы воспринимаем видимую и слышимую информацию. С одной стороны, можно опираться на жизненный опыт, но это не самый лучший вариант. Самый идеальный вариант – это опираться на слово истинного Бога – Библию. Только смотря на все через призму Библии, мы будем иметь здравый взгляд, трезвую голову и адекватную реакцию на любое событие в жизни. Первое письмо Коринфянам, 10 глава, стих 12. «Поэтому, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Здесь описан универсальный принцип для людей, которые думают, что всегда все будет в порядке. С ними. Так, в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Люди отдыхали на пляже, глядели на огромные волны в Атлантическом океане. Действительно, волны – это зрелище неповторимое, красивейшее. Но с морем и океаном шутки плохи. Далеко наблюдать – это безопасно, но вот близко – не очень. Эти люди были близко. Они лежали, кто-то подошел даже близко к океану. Наверное, они не знали, что во время шторма вблизи моря, тем более океан, находиться-то опасно. Ну так вот, понадеявшись на то, что с ними ничего страшного не произойдет, они увидели другой результат. Мгновенно пришла волна и накрыла людей, думающих, что их пронесет. Как Библия учит нас учиться на ошибках людей, которые шли по предводительствам Моисея и грешили, так и примеры из нашей жизни тоже нам показывают, как делать не надо. Поэтому, кто стоит, стой осторожно и не совершай тех ошибок, чьи примеры из Библии, прежде всего, тебе известны. Активистка за права женщины, писательница Аян Хирси Али выразила сожаление по поводу своей предыдущей критики христианства. Али, бывший номинальный лидер движения «Новый атеизм», открыто отказался от своих прошлых утверждений о том, что все религии, включая христианство, одинаково разрушительны. Она сказала, цитата, «То, что вы цените в христианстве, на самом деле абсолютно необходимо передать следующему поколению. И мы сами подвели следующее поколение, отняв у них моральные рамки и сказав им, что это абсурд и ложь. Мы также не защитили их от внешних сил, которые приходят в их сердца, умы и души. Какое точное описание того, что человек не имеет без веры? Без веры он не имеет моральных рамок, ведет сексуальную беспорядочную жизнь вне брака, например. Без веры человек беззащитен перед силами дьявола, которые затмевают разум и дают сердцу веровать. Лжи. 2 Коринфянам, 4 глава, стих 4. А самое главное, что без веры угодить Богу невозможно, ведь надобно, чтобы каждый приходящий к нему веровал, что он есть, а ищущим его воздают. Евреям, 11 глава, стих 6. Друзья, если у вас есть вера, вы благословенны. Всегда помните, какие вы были без веры и какими Бог вас делал. Продолжать делать во Христе Иисусе, Господе нашим. А у нас на это все. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Величайшая тайна. Послание к Колоссянам, 1 глава, 15 стих. «Сын есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякого творения». До того, как прийти к вере в Иисуса Христа, я слышала проповедь Евангелия, но не могла понять природы Спасителя. Как Он мог предлагать мне прощение грехов, если в Библии сказано, что грехи прощает только Бог? Прочитав книгу Джеймса Пакера «Познание Бога», я поняла, что была не одинока в этом. Пакер пишет, что для многих неверующих самое поразительное – это христианское утверждение, что Иисус из Назарета был Богом, который стал человеком. Он был воистину и полностью Богом, так же, как и человеком. Именно эта истина делает спасение возможным. Говоря, что Христос – образ Бога невидимого, апостол Павел имел в виду, что Иисус – это Бог во всей полноте и совершенстве, Создатель и Хранитель всего на небе и на земле. Но также Он полностью человек. Благодаря этой истине мы можем быть уверены, что через Свою смерть и воскресение Христос не только принял на Себя последствия наших грехов, но также искупил человеческую природу, чтобы мы и все творение могли примириться с Богом. В изумительном проявлении любви Бог Отец открывает Себя в Писании силой Бога Святого Духа и через жизнь Бога Сына. Верующие в Иисуса Христа спасены, потому что Он – Эммануил, с нами Бог. Аллилуйя! Когда у вас были трудности с пониманием природы Иисуса Христа, каким был результат? Любящий Бог, благодарим, что Ты открылся нам и примирил нас с собой через Иисуса Христа.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать получасовую передачу «Возвращение к Богу». А после нее выйдет в эфир программа «Последний призыв».
1: Внимание! В эфире радиопрограмма «Возвращение к Богу». Автор – доктор Джоэл Нидерхуд. Наши сегодняшние идолы. Я не знаю, как вы, но я, всякий раз отправляясь в путешествие в новую незнакомую страну, всегда стараюсь найти кого-нибудь, кто уже побывал там, чтобы спросить у него совета. Ну, какая там погода, брать пальто и зонтик, а может быть, там жара. Иногда я спрашиваю, есть ли там что-нибудь особенное, что непременно надо посмотреть? А иногда я спрашиваю, есть ли там что-то такое, чего следует опасаться? Несколько лет тому назад я совершил путешествие в Африку и увидел, что многое в той части света было непривычным и странным для меня, жителя Запада. Поэтому мне очень пригодились советы, полученные перед этим отъездом. Каждый год мы совершаем еще один шаг в свое будущее. Правда ведь? Но даже существует новая наука, если ее можно назвать наукой, под названием футурология. Эта наука заявляет, что она способна снабдить нас ценными сведениями относительно будущего. Однако, конечно, большая часть этих сведений совершенно бесполезна для нас как индивидуумов. Одним из таких недавних исследований, например, был подсчет количества зубной пасты, которая потребуется в будущем. Исследователи пришли к заключению, что через 10 лет употребление зубной пасты возрастет на 15-25%, даже в случае с низкооплачиваемым взрослым населением. Подобные сведения не способны изменить мое представление о будущем, которое кажется мне весьма несладким. К сожалению, нет людей, которые могут побывать в будущем. Мне могут возразить, что зато Бог знает, что содержит в себе будущее, что Он владеет контролем над ним. Что ж, я, конечно, с этим согласен, но даже Бог не пережил еще, допустим, сентября этого года. Сентябрю еще суждено случиться. Но у Бога есть хороший совет для всех нас, кто идет в свое будущее. И мне бы хотелось немного об этом поговорить. Этот совет, который дает нам Бог, мы находим в Его книге, написанной по вдохновению Святого Духа. Это великая книга под названием «Библия». Она указывает на лучшие пути в нашей жизни. И те, кто знает ее, получают огромное преимущество. Благодаря этой книге они знакомятся с Иисусом Христом, единородным Сыном Божьим. Благодаря постоянному контакту с этой книгой они становятся ближе к Нему и обретают то преимущество, которое можно назвать личными отношениями с Иисусом. В практическом отношении Библия гораздо полезнее для человека, чем любая другая религиозная книга. Многие духовные книги заявляют, что они могут поднять земного человека над его житейскими заботами в более высокие сферы. Библия этого не делает. Когда вы читаете ее, вы чувствуете, что она написана земными людьми, из плоти и крови, людьми, которые знавали болезни, испытывали усталость, временами испытывали раздражение. Даже Иисус выступает на ее страницах как настоящий земной человек, такой, как мы с вами, только вот без греха. Я знаю, Иисус был Богом, Он есть Бог, но Библия показывает, что Он был также полностью человеком. Поэтому, когда мы читаем эту книгу, написанную обычными людьми, знакомимся с Иисусом, который сам был реальным человеком, мы получаем настоящую, практическую пользу при вступлении в неизвестность. Сейчас я хочу обратить ваше внимание на один из таких полезных советов Библии. Это короткая, незаметная фраза, которую легко пропустить. Она находится в первом послании Иоанна в Новом Завете. «Дети, храните себя от идолов». Это заключительная фраза первого послания Иоанна. Ее легко не заметить, потому что весь текст послания, предшествующий этой фразе, насыщен глубокими и вдохновляющими идеями. Наше внимание настолько заполнено этими идеями, что мы можем легко забыть о заключительной фразе, можем просто упустить ее из вида. Но апостол Иоанн, очевидно, счел необходимым после всего, что он сказал, добавить напутствие или предостережение ранней христианской церкви об идолах. «Дети, храните себя от идолов». Я считаю, что это очень важный совет для всех нас перед вступлением в неизвестность будущего. Апостол Иоанн, великий знаток людей, хорошо сознавал, какие люди будут читать его послание. Во второй главе он специально выделяет детей и отцов и обращается со специальными словами каждой из этих групп. Но главным образом он обращается к детям и юношам. И после всего сказанного у читателя создается впечатление, что о какой бы группе людей ни шла речь, все они в сущности наши люди. Это все равно, что малые дети. В сердце каждого из нас, независимо от возраста, можно найти черты ребенка. Ставшие взрослыми, мы оставили позади многие страхи, тревожившие нас в детстве. Но при определенных обстоятельствах эти страхи способны внезапно проявиться снова. Конфликты детства, связанные с возмужанием, никогда не покидают нас окончательно. Наши детские эмоции, неуверенность продолжают жить в наших сердцах. Поэтому, когда Бог останавливает нас, кладет нам на плечо руку и называет нас «дети», мы воспринимаем Его слова и отвечаем на них, потому что мы в самом деле дети. Мы чувствуем себя детьми, когда готовимся переступить порог неизвестного будущего. Мы можем с уверенностью судить только о настоящем и прошлом, причем прошлое постепенно бледнеет из-за несовершенства нашей памяти. Будущее встает перед нами как смесь неясных надежд, омрачаемых многочисленными страхами. У нас есть у всех мечты, связанные с нашим будущим и с будущим наших детей, но когда мы начинаем думать об этом будущем, мы знаем, что наши мечты могут потерпеть крушение в один момент. Какое-нибудь серьезное нервное переживание может лишить нас сил, или какой-нибудь скрытый порок в наших хромосомах может внезапно дать о себе знать, и мы сделаемся беспомощными, как младенцы, или мы можем попасть в серьезную катастрофу в автомобиле или самолете, или нас раздавит жестокость и несправедливость общества. Тысячи несчастий могут обрушиться на нашу голову, и поэтому, когда Господь говорит «дети», мы знаем, что Он обращается к нам, и отвечаем Ему: «Да, Господи, пожалуйста, скажи нам, что нам делать, чего остерегаться, когда мы вступаем в еще один год нашей жизни». И Господь отвечает: «Храните себя от идолов». Храните себя от идолов – это последнее, о чем бы мы могли подумать. Идолы принесут вам беду в будущей жизни, если вы не будете их остерегаться. Идолы? А что это такое? О, идолы представляют для нас очень реальную опасность, и было бы ошибкой думать, что этот Божий совет, данный много столетий тому назад, относился только к тому веку. Он точно так же злободневен для нас и сегодня. Но чтобы понять это, нам нужно знать, в чем состоит сущность Библии. В Библии говорится об одной великой религии, совершенно чуждой и враждебной Писанию. Это религия идолопоклонства. К Когда мы поймем это, мы сможем увидеть, что эта древняя религия все еще жива вокруг нас и по сей день. Она наполняет воздух, которым мы дышим, проникает в наши тела и умы через наши поры. Когда мы читаем Библию, мы осознаем, что идолы — это не только те каменные, деревянные, золотые или какие-либо другие изваяния, которые люди использовали в качестве кумиров. У меня дома есть тоже такой маленький кумир, который когда-то давно я купил в Индонезии. Он смотрит на меня с верхней полки книжного шкафа. Он представляет из себя фигуру человека с головой птицы. Иногда я вздрагиваю, когда мой взгляд нечаянно падает на него. Иногда я думаю, не стоит ли его вынести на улицу и сжечь там. Но затем я вспоминаю, что эта скульптурка сама по себе не имеет никакой силы. Материальный идол имеет силу только тогда, когда они представляют систему идолопоклонства. И сегодня существует система идолопоклонства в образе мысли, в образе жизни. Эти системы обладают огромной силой, хотя они и не имеют в своем арсенале идолов как таковых, буквально. Идолопоклонство в образе мысли проявляется тогда, когда человек отвергает откровение Бога о себе и создает свою альтернативную форму религии. Первая глава послания к римлянам с большой силой обличает природу идолопоклонства. Вот что мы находим в этой главе в стихах с 18 по 23. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познавши Бога, не прославили Его, как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось немысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». Дорогие слушатели, вы можете видеть из этого описания процесса производства идолов, что сама идея идолопоклонства коренится в возмущении против Бога и в отвержении Его откровения. Люди делали это тогда, когда писалась Библия, и люди делают это и сейчас. В первой главе послания к римлянам апостол Павел с печалью говорит о том, что тысячи людей, которые могли бы ясно видеть признаки силы Божьей и Его присутствия в мире вокруг них, отвергли Бога и вместо поклонения Ему сделали идолов, которые заняли в их сердцах место Бога. В этом поклонении идолам проявилось их желание уйти от истинного, живого Бога и свернуть на свой собственный путь. Если мы сравним результаты этого отвержения Бога в те дни и в наше время, то мы сможем ясно увидеть сходство между идолопоклонством того времени, о котором писал Павел, и идолопоклонством наших дней. В первой главе послания к римлянам описывается процесс разложения общества, явившийся результатом обращения людей к ложной религии в первом столетии. Эти результаты очень похожи на те, что мы наблюдаем сегодня в нашем мире. Послушайте, как описывает Павел положение современного ему общества, и сравните его с сегодняшним положением. Вы будете удивлены и поражены. «То и предал их Бог похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям, Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставившие естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. И далее Библия описывает, до какой степени разложения дошло общество от того, что люди в нем отвергли Божию мудрость и подменили ее порочной человеческой мудростью. В Библии есть описание отвратительного состояния общества, где люди отвернулись от живого истинного Бога и обратились к своим идолам. И это правдивое описание того, что происходит перед нашими глазами в мире сегодня. Библия пишет: «Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют». Вы представляете, все повторяется, когда вместо Бога в твоем сердце идолы. И все это неизбежный результат идолопоклонства. И поскольку это было результатом идолопоклонства во времена Павла, следовательно, то, что мы видим в нашем обществе сегодня, также указывает, что мы занимаемся идолопоклонством в наши дни. Только посмотрите на эти слова: блуд, лукавство, корыстолюбие, злоба, зависть, убийство, распри, обманы, злонравие, гордость, непослушание родителям, вероломство и так далее и тому подобное. Кажется, что апостол Павел описывает то, что происходит сегодня вокруг нас. В какую бы сферу жизни вы бы ни заглянули сегодня, всюду видны подобные признаки разложения. В школах, университетах они заменили истину Божию ложью, предали забвению и смеянию Божие откровение о сотворении мира, подменив его чем? Несостоятельной и противоречивой теорией эволюции. Осквернена святость семьи, попрано уважение к родителям, честность и бескорыстие в наши дни считаются старомодным пережитком глупцов-идеалистов. Сам человек считается сегодня ничем иным, как продуктом случайных переплетений и изменений в цепи эволюционного развития, которое не имеет ни цели, ни смысла. А следовательно, вдумайтесь, значит, человек не что иное, как безответственное животное, сражающееся всеми доступными ему средствами за право своего собственного существования. Лозунг современного общества – это лозунг эволюции: «Сильные выживут, а слабых не жалко». Но человек создан Богом для общения со своим Творцом, для поклонения Ему. В самой природе человека заложена эта потребность поклонения чему-то высшему. И когда человек отвергает Бога и отказывается от естественного поклонения Ему, он неизбежно обращается к идолопоклонству. Человек не может жить без поклонения. Эта потребность к поклонению заложена в его генах. И когда естественное богопоклонение предается осмеянию, человек начинает изобретать своих собственных кумиров. И что получается? Одни поклоняются диктаторам, другие – государству или партии, третьи – науке, спорту, сексу, богатству и тому подобному. То есть существуют идолы на всякий вкус. Такая ситуация достаточно опасна для нас, взрослых, но особенно сильно она дезориентирует детей. Ввиду этого Простой совет, который дает нам Бог через своего апостола Иоанна, звучит сегодня очень современно и с особой силой. Дети, храните себя от идолов. Мы не видим никаких признаков того, что потоп современного идолопоклонства начнет убывать в будущем. И перед лицом этого потопа мы с вами выглядим воистину бессильными, совсем как дети. Единственный путь избежать разрушительных последствий этого потопа, избежать психологического и духовного крушения — это полностью облечься в защитную броню, которую дает нам Бог. Бог дает своему избранному народу, верующим. Приказание «храните себя от идолов» следует за кратким заявлением, в котором суммируется все то, что сделал Бог для верующих, чтобы они смогли устоять против атак врага этого века. Послушайте это краткое заявление. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будет в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей истинный Бог и жизнь вечная. Дети, храните себя от идолов. Библия говорит здесь о необходимости родиться свыше. Только тогда вы сможете противостоять влиянию, жуткому влиянию своего века, влиянию современных идолов. Мы не можем устоять в этой борьбе за счет собственных сил. Это значит, что те, кто действительно желает обрести силы, чтобы устоять против идолов, должны обратиться за этой силой к кому? Конечно, к Богу. Они должны прийти к Нему с раскаянием, с признанием своей слабости и попросить Его дать им силу, Его Святого Духа. Те, кто уже попал в рабство этих идолов, могут спастись от этого рабства смерти, но только если Бог войдет в их сердце и возродит их своим духом. Библия говорит, повторяет много раз, что если вы будете искренне желать такого духовного возрождения и всем сердцем своим искать Бога, Бог непременно придет к вам на помощь и пошлет вам это возрождение. Но вы со своей стороны должны доказать свою искренность, отказавшись от образа жизни, который привел вас к этому порабощению. Вы должны сблизиться с его народом. Вы должны перенять их образ жизни. И чтобы сделать это, вы должны прийти к тому, на кого указывает все Священное Писание, Господу Иисусу Христу. Знаете ли вы его? Читали ли вы о нем на страницах Библии? Только через Иисуса вы можете по-настоящему понять и познать Бога. Но чтобы прийти к такому пониманию, вы должны прежде всего признаться в своей ужасной греховности. Идолы, о которых говорили мы, живут внутри нас, пронизывают всю нашу жизнь. Яд их влияния искажает наше представление о мире, морали, ценности. Мы можем жить с Иисусом только тогда, когда мы признаемся перед Ним, до какой степени мы сами стали идолопоклонниками. Если вы этого еще не сделали, я приглашаю вас сделать это сейчас. Без Иисуса вы пропадете. Пропадете в этом трудном, жестоком мире, где правят идолы. Вы пропадете или в этом году, или позднее, но вы пропадете наверняка. Эти идолы убьют вас. И только Иисус проведет вас через все опасности и подарит вам жизнь. Склоните головы для молитвы. Господи, в самом начале этого года мы с благодарностью вспоминаем о тех средствах, которые Ты дал нам, надеющимся на Твое имя, чтобы устоять против атак современных идолов. Открой наши глаза, чтобы мы еще яснее увидели, что происходит вокруг. Да утвердится в нас ясное понимание того страшного разрушения, которому ведет человека отрицание Бога. Прими нас сейчас, когда мы оставляем своих идолов и прибегаем к Твоей помощи и защите. Соедини нас с Господом Иисусом Христом, который открыл нам все, что нам необходимо знать о Тебе. Живи в нас через Своего Святого Духа, чтобы мы могли идти Твоим путем, а не путем идолопоклонства, на который свернул современный мир. Мы просим Тебя не просто о безопасности, а о победе во всех сферах нашей жизни, дома, в школах, на работе, в обществе, чтобы наша жизнь красноречиво свидетельствовала о том, что мы следуем путем истины живого Бога. Во имя Твоего Сына, Господа, Иисуса Христа. Аминь.

В эфире «Радио на пути». Василий Демчук, ведущий программы «Последний призыв», которая прозвучит в нашей передаче «Сейчас».

Дорогие радиослушатели, приветствуем вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Представляем вам радиопередачу «Последний призыв».

Уважаемые друзья радиослушатели, приветствую вас словами Господа нашего Иисуса Христа, мир вам. Прочитаем с послания к евреям с 1 главы стихи 1, 2 и 3. Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам пророках, последние дни сии говорил нам Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил, сей будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола, величия на высоте. Наша тема – Христос в Новом Завете. В предыдущих беседах мы много говорили, главным образом были заняты образом Христа в Ветхом Завете. Мы останавливались на обетованиях Божьих, прообразах и на пророчествах о Иисусе Христе. Одновременно с этим мы, без сомнения, увидели, как в Новом Завете исполнились все эти ветхозаветные обетования, прообразы и пророчества о Христе. В этой беседе мы приступаем к чему-то новому. Мы подходим теперь к самому главному, то есть к Иисусу Христу и Его цели. И поэтому вполне естественно, что теперь Новый Завет будет предметом нашего изучения. Другими словами, мы подошли к тому моменту в истории, когда Бог существовал и осуществил свой план спасения через Иисуса Христа для рода человеческого. Бог теперь осуществляет то, что Он предупредил и лил раньше. Согласно посланию к Колоссянам, ветхозаветные постановления названы тенью будущего. Таким образом, когда Бог приступает к осуществлению своего божественного плана спасения, Он совершает это, посылая на землю Иисуса Христа. Поэтому нашим важнейшим вопросом будет, какое задание было возложено Богом на Христа. Один из ответов мы находим в Евангелии от Марка, 10 главе, 45 стихе. «Чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Соделанное Христом можно назвать примирением с Богом людей. Послание к Римлянам, 5 глава, 10 стих. Это примирение соделал наш дорогой Христос, прежде всего через свою крестную смерть, ибо Он Сам пожелал добровольно прийти на эту землю. Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот какая главная цель была Отца Небесного и Сына Иисуса Христа. Но все, что было сделано Христом, связано в широком смысле этого слова с Его актом искупления. Сюда же относится и все то, что Христом соделано до Его крестной смерти. Это последнее и будет предметом нашего изучения в настоящей беседе. Что соделал Христос до Своей смерти на кресте? Изучение этой части деятельности Христа до Его крестной смерти чрезвычайно важно, так как большая часть Нового Завета, то есть четверо Евангелия, говорит нам почти исключительно именно об этой деятельности Христа. Мы можем подразделить эту деятельность на 5 главных частей. Христос открыл нам Бога. Христос открыл нам, что требует от нас Бог. Христос явил Себя Самого как образец. Христос заранее возвестил о Своем искуплении и о Своей искупительной смерти. Христос принял и спас грешника. Вот таким путем Христос открыл нам Бога. Задумывались вы над тем, дорогие друзья, что все то, что мы знаем в настоящее время о Боге, открыто лишь нам Иисусом Христом через Духа Святого, через проповедь Евангелия. Или другими словами, мы по сей день ничего бы не знали о Боге, если бы Христос не искал и не явил бы нам Его.
Если бы мы не имели откровения Христа о Боге и о духовных вещах, которых нам надлежит держаться, наше представление о Боге было бы неясным и во многих отношениях совершенно неправильным, потому что все человеческие суждения о Боге всегда превратны и искажены, и особенности тогда, когда люди не читают Слово Божие. Христос сказал самарянке, что заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей. О чем свидетельствует история всех времен и народов? Если бы мы не знали Христа, мы не знали бы и Бога. Сам Христос сказал: «Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Евангелие Матфея, 11 глава, 27 стих. Это Христос соделал двумя способами. Во-первых, Он своими действиями и своим словом учил познавать Бога. И во-вторых, Он своей личностью явил нам Бога. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Иоанна 1 глава 18 стих. Сами по себе мы Бога не знаем и не знали бы, если бы Бог не открывал нам через Его и также через Священное Писание, проповеди Евангелия, и не можем познать, каков Он. В этом отношении разум наш затемнен. Только Христос, идя навстречу нуждам человека, являет ему сущность Бога Отца. Ученики просили Иисуса Христа, чтобы Он им открыл разум к разумению Писаний. О, дорогие друзья, радиослушатели, кто бы вы ни были, какое бы образование вы ни имели, вы должны просить Бога в молитве искренно, чтобы Он открыл ваш надменный разум к разумению Писаний, и Господь откроет. Мы имеем также другие откровения о Боге. Во-первых, мы можем Его видеть в Его творении. Во-вторых, мы можем Его видеть в Его святом законе. И в-третьих, если мы желаем познать Бога, каков Он в действительности, нам надо обратиться ко Христу в молитве с покаянием. Он есть истинное откровение Бога. Евангелие Иоанна, 1 глава, 17 стих. Истина произошла через Иисуса Христа. В противоположность тому, как подготовительное Божие откровение через закон Моисеев. Поэтому, когда мы задаемся вопросом, каков Бог, нам нужно только посмотреть на Иисуса Христа. Каков Он, таков и есть Бог. Видевший Меня, видел Отца. Иоанна 14, глава 9 стих. Об этом же мы читаем и послание к евреям, то, что мы прочитали. Там говорится о том, как много различно Бог открывался людям, говоря издревле через пророков. Последние сии дни Он говорил нам в Сыне и продолжает говорить через Духа Святого сегодня особенность. Последнее, конечно, несравненно выше предыдущего, так как Бог явил Себя Самого в Сыне Своем. То, что Христос так явно и совершенно явил нам Бога, объясняется и тем, что Он Сам есть Бог, пришедший к нам в образе человека. Иоанна 1 глава и послание Филиппийцам 2 главе. Дорогие друзья, как обстоит этот весьма важный вопрос с вами? Господь дает сегодня возможность, чтобы проповедовалась Евангелие по всему миру, для всех народов. И мы имеете святое преимущество сегодня слышать о Боге, читать Евангелие. Поэтому обращайтесь к Евангелию, Библии, потому что оно есть самое вернейшее пророческое слово, и оно откроет вам всю истину и сделает вас свободными от греха. Не забудем, что Господь любит вас и ожидает вашего покаяния. Он желает спасти вас. Поэтому я вас искренне умоляю, не противьтесь голосу Духу Святому, а придите к Нему в молитве покаяния теперь. Примите Иисуса Христа своим личным спасителем. Господь поможет вам в этом весьма важном решении. Для славы Его просим. Аминь.

Дорогие друзья, сердечно просим вас слушать радиопрограммы «Последний призыв» с этой же радиостанции каждую неделю в этот же день и на этой же волне. Пишите нам на имя «Последний призыв» по адресу радиостанции. Ваши письма очень ободряют нас. Большое спасибо вам, что слушали нас. До свидания.

0: Тихоокеанское время 7 часов утра.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите передачи «Утренние размышления», «Со дня на день обновляясь», «Момент творения», «Утро с Библией», и во второй половине часа прозвучит проповедь Романа Рейнхарта.
2: «Мир вам, дорогие друзья! И утвердился Соломон, сын Давида, в царстве своем, и Господь Бог его был с ним и вознес его высоко. И там, пред лицом Господа, на медном жертвеннике, который пред скинию собрания, вознес Соломон 1000 всесожжений. В ту ночь явился Бог Соломону и сказал ему: «Проси, что мне дать тебе?» Вторая Паралипоменон, 1 глава, 1, 6 и 7 стихи. Все у него складывалось хорошо. Задолго до всесожжений в Гаваоне Бог уже сказал, что утвердит царство Соломона, и не великий Давид, отец его, а он, Соломон, построит дом Господень в Иерусалиме. И первый стих, помещенный в начале этих размышлений, ясно показывает, что все так и получилось. Что же еще нужно? В сердце мудрейшего рождается план. Он собирает руководящий эшелон власти Израиля к скинии собрания в пустыне и на медном жертвеннике возносит 1000 всесожжений. В ту же ночь с ним заговорил Бог. Друзья, вся наша жизнь, как духовная, так и физическая, зависит от присутствия или отсутствия благодати Божией. Жертвы Христовой на кресте необходимо и достаточно для спасения. Однако наши отношения с Богом, нашего спасения, строятся по-разному. Вот некоторые штрихи из общей картины. Моисей, получая скрижали завета, провел на горе Синай 6 дней, прежде чем с ним заговорил Бог. Исход 24:16. Всего же времени его пребывания на горе в том случае 40 суток. Смущенный и изнеможенный пророк Илия идет на гору Хорев 40 суток для того, чтобы там услышать слово от Бога. Первое царство, 19 глава, 8 и 9 стихи. Ночь перед избранием 12 Иисус проводит в молитве. Он, исполненный Духом, Сын Божий, проводит 40 дней в пустыне, чтобы выйти оттуда в силе Духа. Луки 4 глава, 1 и 14 стихи. Возвращаясь на возвышенность в Гаваоне, мы видим Соломона, который возносит всесожжения. Животные благоговейно опускаются на медный жертвенник. Один за другим, вплоть до 1000. Давайте вдумаемся в смысл происходящего. Для чего это нужно Соломону, царство которого уже было твердым, и Господь был с ним, более того, вознес его высоко? Ну ладно, одно всесожжение, ну два, ну 10 максимум. Для чего это изнурительное и, кажется, нерациональное жертвоприношение? 1000 голов. Соломону нужен Бог. Более точно, общение с ним. Он готов на все. Его жертва более чем огромна, но лишь частично выражает страстное желание его сердца получить благосклонность Бога. Всесожжение Соломона и других – это не бартер, это любовь в действии. При освящении храма Соломон вознесет на жертвенник десятки тысяч животных –

престолу Вседержителя проникновенную и коленопреклоненную молитву. В итоге огонь с неба. И это не было случайностью. У Бога достаточно огня для наших молитв и служения. Иисус молился: «Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся». Луки 12:49. Вот он, секрет успеха в вере. Все выдающиеся подвижники веры много вкладывали в грядущий успех, поэтому никто из них никогда и не постыдился. Бог, богатый благодатью, не благословляет вялое и скупое христианство. Расчет на милость его – это односторонние отношения, а Бог заинтересован в обоюдности. Мы часто просим, и Он не дает. А Соломону по окончании всесожжений сам Бог предлагает: «Проси», и дал, причем больше, чем попросили. К этому уровню отношений нам, дорогие, и нужно стремиться. Слава нашему Господу!

Защита от прельщения. Того, пришествие которого по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями и чудесами ложными. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, стих 9. В христианском учении, а следовательно и в жизни, есть такие вопросы, в которых трудно разобраться и сразу сказать, что правильно, а что нет. Во всем мире заблуждение и истина ходят по одним дорогам, трудятся на одном и том же рабочем месте, посещают те же церкви, летают одними самолетами и совершают покупки в тех же магазинах. Заблуждение настолько преуспело в подражании истине, что многие люди часто путают их. В наше время нужно быть особенно проницательными, чтобы отличить Каина от Авеля. Нам не следует принимать на веру все, что приносит удовольствие. Прикоснувшись к рукам Иакова, Исаак решил, что перед ним Исав. Апостолы не смогли разглядеть предателя в своей среде. Единственным из людей, кто знал о нем, был сам Иуда. Сладкоголосый приятель, с которым нам так приятно общаться и проводить время, может оказаться ангелом сатаны. В то время как грубоватый и прямолинейный человек, которого мы сторонимся, в действительности пророк, посланный Богом, чтобы предупредить нас об опасности и помочь избежать вечной гибели. Именно поэтому христианам важно использовать те средства, которые Господь предусмотрел для нашей духовной защиты. Главные из них следующие: вера, молитва, постоянное размышление над Писанием, послушание, смирение, осмысление Божьих истин и просвещение от Святого Духа.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Это паук? У кого 8 ног, клыки, гребни на брюшке, но при этом он один из гадов, созданных Богом? Это паук, но не просто паук, а паук-сенокосец. Но не только гребни на брюшке выделяют этого паука среди других. У пауков тело состоит из двух частей, в то время как у сенокосца из одной. Под микроскопом видно, что у клыков паука две части, а у этого представителя членистоногих три. Бог наделил паука-сенокосца особенностями, благодаря которым он может постоять за себя. Если на него нападет хищник, то, скорее всего, он ухватит его за одну из длинных ног. Но ноги этого существа легко отделяются от тела. Молодая особь этого паука может регенерировать недостающую ногу, не испытывая при этом дискомфорта от передвижения на оставшихся семи. У сенокосца очень хорошее зрение, несмотря на то, что глаза находятся на верхней части тела. Так у него больше шансов избежать нападения, которое чаще происходит именно сверху. В качестве защитного средства сенокосец может выпустить удушливый газ. Бог создал три разновидности паука-сенокосца и дал этому членистоногому важное поручение – очищать полог леса от мертвых насекомых и разлагающейся растительности. Смерть и разложение – это последствия греха. Поэтому Бог, предвидя грехопадение Адама, сотворил сенокосца еще до того, как сотворил человека.
2: Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Мир вам, дорогая церковь, и все любящие Господа, желающие познать Его волю. Удивительно, что Ветхий Завет перекликается с Новым. Христос часто ссылался на ветхие, такое единство Божие во всем Его плане спасения. И вот 9 глава послания к евреям, мы в прошлый раз говорили, опять касаемся ее, продолжаем говорить о ковчеге, об этом чуде, об этой заповеди, которую Господь сказал, все построить по слову, все было исполнено. И вот мы читаем в 9 главе 4 стих. С 3. «За второй же завесою была скиния, называемая Святой Святых, имевшая золотую кадильницу, обложенную со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завет». Друзья, о первом моменте мы говорили про манну, а сегодня хотелось поговорить о жезле. Что это такое, друзья, жезл? Для чего нужны эти вещи? Во святом святых, где присутствие Бога, вещи какие-то мертвые, ненужные, бренные. Но мы с вами говорили, у Бога свой план, в том числе на жезл, друзья. Что такое жезл? Палка. Высохшая палка. Она, конечно, удобна для поиска, для спасения овечек. Часто он загнутый, бывает жезл. Но для чего эту палку, почему не цветы благоухающие, почему палку сухую, надо было положить? И вот числа 17 глава нам описывает, что там восстали люди, восстали друзья. На Аарона и Моисея говорят, довольно вам, числа 17 глава. Мы все здесь святые, мы все перед Богом. Почему-то вы решили, что вы ближе, лучше. Написано, Моисей упал и говорит, что вы, братья, когда вы такое слышали? Друзья, восстал левит Корей против Господа, написано. Друзья, Господь говорит Моисею, отбери 12 посохов, 12 жезлов, 12 колен, от каждого колена надо было по жезлу, и подпиши. На каждом жезле подпиши, от какого колена. И вот он говорит, подписали жезлы, и говорит, положи перед ковчегом откровения, и жезл Ааронов напиши от колена Левия, левита. И что, друзья, мы видим? Проходит день, сутки проходят, и выносит Моисей жезлы. И говорит, разбирайте. И люди все увидели. Один жезл, друзья, расцвел. И мы читаем, расцвел, пустил почки, принес миндали. А жил, друзья, по-другому. И вот с этого момента, казалось бы, должно быть все ясно, друзья. Но, к сожалению, противящиеся были. И Господь вынужден был показать и милосердие свое, и вот подтверждение авторитета Моисея и Аарона, и наказать тех, кто восстал против Господа. Друзья, знак милосердия, заступничества перед Богом за народ израильский. Друзья, часто мы слышим и в церкви, у нас всеобщее священство, мы все равны. Да, перед Богом все равны. Все куплены дорогой ценой. Одна цена. Но помните простую вещь. Ответственность разная. Бог установил. Не мы придумали. Не христиане. Бог установил пресвитеров, диаконов. При всем священстве он устанавливает ответственность, друзья. Она разная перед Богом. Поэтому да благословит Господь понимать установление Божие, порядок, друзья, который он установил. Поэтому надо понимать и особое отношение к пресвитеру и к диакону, это служители Божии. С ним много дано, с них больше и спросится. Да благословит нас Господь, друзья, чтобы жезлы нашего упования были цветущими, чтобы все, что мы делаем во славу Божию, приносило радость и единение в церкви. Аминь.

цена жизни. Жизнь некоторых людей напоминает того богача, который тонул и долго звал о помощи. Услыхав последний крик несчастного, какой-то отважный юноша бросился в холодную воду и спас ему жизнь. Юноша рисковал собственной жизнью. Выйдя на берег, богач расчувствовался и в знак благодарности протянул юноше пятирублевую бумажку. Юноша принял награду за спасение жизни и, краснея за богача, сказал ему: «Если бы я знал наперед, что ваша жизнь стоит всего 5 целковых, я никогда бы не решился рисковать своей жизнью, спасая вашу жизнь». Как часто в нашей жизни исполняется русская пословица: «Тонул, топор сулил, а вытащили, топорище жаль».

0: вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Грех разделяет от Бога». Сегодня вторая, заключительная часть. Поскольку Адам оставил свою ответственность, которую Бог на него возложил, чтобы возделывать и хранить Эдемский сад, то он и не мог его больше возделывать, так как в грешном состоянии он не имел больше права его возделывать. Грех людей разделяет нас от Бога, является нашей сегодняшней темой. Именно это мы видим в каждом сообщении Ветхого Завета. Но первые люди были не только от Бога отделены, но и от Эдемского сада. Они были также отделены от духовного Эдемского сада, от духовного рая. Но слава нашему Господу Иисусу, ибо Он не оставляет грешника так просто лежать на земле. Поэтому Бог и позвал Адама: «Где ты?» Господь Иисус зовет: «Адам!» Хотя Он знал, что они оба, Адам и Ева, согрешили. Он также знал, куда они спрятались. Ведь это является тоже доказательством того, что Бог желает грешнику помочь и ходит за ним. И все это происходило в пределах благословенного Эдемского сада. А теперь обратим наш взор на проклятую землю нашей планеты. Там мы находим то событие, когда Господь Иисус снова обращается к Каину и спрашивает его в книге «Бытия» в главе 4, стих 9. «И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой?» Он сказал: «Не знаю, разве я сторож брату моему?» Бог не спрашивает Каина, потому что сам не знал, где находится Авель, но спрашивает Каина, чтобы поставить его в ответственность из-за совершенного им убийства. Много лет назад, при падении первых людей в грех, Бог спрашивает Адама: «Где ты?» А теперь Господь Иисус спрашивает: «Где Авель, брат твой?» Обоим вопросам Господа Иисуса предшествовало совершение тяжкого греха, а грех отделяет нас от Бога. Несмотря на то, что Бог предупредил, предостерег Каина, он все же убил своего брата Авеля. Поэтому у нас возникает вопрос: почему он это сделал? Ответ гласит: из зависти. Дорогие братья и сестры, если в вашей жизни еще найдется зависть, то вы являетесь тем же Каином. Об этом Слово Божие желает всем нам сегодня сообщить. Кровь Авеля вопиет к Богу, как читаем в книге «Бытия» в главе 4, стих 10. «И сказал Бог: что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. Голос крови брата твоего вопиет ко мне», тогда как кровь Иисуса только говорит, как читаем в послании евреям в главе 12, стих 24. «И к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева». Согласно книге Исаии, в главе 42, стих 2, Святой Дух дает нам пророческое сообщение о говорении крови Христа. Читаю этот текст. «Не возопиет и не возвысит голоса своего Иисус, и не даст услышать его на улицах». А сегодня кровь Иисуса еще говорит и призывает к прощению грехов. Всем, кто еще не получил прощения своих грехов, Бог желает по Своей благодати подарить прощение грехов, потому что уже 2000 лет тому назад Бог принес в жертву за мои и за грехи всех вас, как читаем во втором послании к Коринфянам в главе 5 стих 21. «Ибо не знавшего греха, то есть Иисуса, Он, то есть Бог, сделал для нас грехом, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. Из любви к Своему творению Бог сделал Своего Сына Иисуса Христа самым великим грешником в том, что возложил на Него грехи всего мира, потому что Он хочет, чтобы все люди спаслись, как читаем во втором послании Тимофею в главе 2 стих 4. Который, то есть Бог, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Бог говорит Каину в книге Бытия в главе 4 стих 10 и сказал, что ты сделал, голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. А затем в стихе 11 Бог проклинает Каина за содеянное им преступление. Читаю стих 11. «И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Земля приняла кровь Авеля, которую пролил его брат Каин. Земля отверзла уста свои». Каин является представителем погибших людей. Так мы его здесь видим. Кровь прилипает к его рукам. Все люди являются убийцами. Почему, спрашиваем мы? Во-первых, потому что мы все виноваты в пролитии крови Иисуса. Все являемся соучастниками его убийства. А во-вторых, апостол язычников Павел пишет в послании Римлянам в главе 3 стихи с 10 по 12. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Все ли согрешили? Да. А Христос пролил свою кровь. Поэтому каждый человек виновен в пролитой крови, явившегося на землю в плоти Божьего Сына. Только уверовавшие в Иисуса и спасенные освобождены от вины крови распятого Христа, а все остальные – нет. Поэтому кровь нашего Господа Иисуса и сегодня еще говорит. А почему Его кровь говорит? Потому что Он не возопит и не возвысит голоса Своего. Даже в Своей крови, Исаия 42, стих 2, Господь Иисус говорит в Своей крови о прощении. Его кровь говорит «Примиритесь с Богом», как читаем во втором послании к Коринфянам в главе 5, стих 20. «Итак мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас». От имени Христова просим, примиритесь с Богом. В этом заключается говорение крови Иисуса Христа. Каина мы видим как представителя погибших людей, на которых лежит проклятие погибели, вина крови. Если здесь сказано о том, что земля разверзла уста свои, то невольно вспоминаем о ужасном событии преследования Израиля в пустыне. Об этом читаем в книге «Числа» в главе 16, стихи 32 и 33. и разверзла земля уста свои, и поглотила их, и домы их, и всех людей Кореевых, и все имущество, и сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества». Это был диалог Божьего суда, строгого суда. Почему Бог так строго осудил всю эту группу возмутителей? Вспомним с вами, с чего начался этот, можно сказать, бунт Корея, Дафана, Аверона и их сообщников. Об этом читаем в книге «Числа» в главе 16, стихи с 1 по 11. Корей, сын Ицгара, сын Кафов, сын Левиин, и Дафан, и Аверон, сыны Елиава, и Авнан, сын Фалефа, сыны Рувимовы, восстали на Моисея и с ними из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрания, люди именитые, и собрались против Моисея и Аарона, и сказали им: «Полно вам, все общество, все святы, и среди их Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Моисей, услышав это, пал на лицо свое и сказал Корею и всем сообщникам его, говоря: «Завтра покажет Господь, кто его и кто свят, чтобы приблизить его к себе, и кого он изберет, того и приблизит к себе. Вот что сделаете: Корей и все сообщники его, возьмите себе кадильницы и завтра положите в них огня и всыпьте в них курения пред Господом. И кого изберет Господь, тот и будет свят. Полно вам, сыны Левиины!» И сказал Моисей Корею: «Послушайте, сыны Левия, неужели мало вам того, что Бог Израилев отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службы при скинии Господней и стояли пред обществом, служа для них? Он приблизил тебя и с тобою всех братьев твоих, сынов Левия, и вы домогаетесь еще и священства. Итак, ты и все твое общество собрались против Господа, что Аарон, что вы ропщете на него. Разверзла земля уста свои и поглотила банду Корея и 250 человек его сообщников вместе с их имуществом. И сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю. Это был Божий суд, язык суда над возмутителями против Бога. А Каин... И над Каином Бог совершил суд, который он возложил на себя из-за вины Адама и Евы, родителей Каина и Авеля в Эдемском саду. Следовательно, открывание уст земли при Каине, как и позднее, во время сынов Кореевых, является делом Божьего суда. Проклятие, которое Бог произнес над Каином в книге Бытия 4 стих 11, выражает разделение людей с Богом. Нельзя сказать, что Бог убил бы Каина, но он этого не сделал. Поэтому дальше читаем в книге Бытия, глава 4, стих 16. «И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод на восток от Эдема». Почему Каин ушел от лица Господня? Потому что Бог видел, что его сердце, что его сознание, что его душа были полны вины. Каин знал, что Бог все это видит, поэтому он ушел от Бога. С таким обременением вины Каин не мог больше выдержать общение с Богом. Бог никуда Каина не отсылал. Общение с любым грехом влечет за собой оставление Бога, разделение с Богом. Это мы должны выучить из истории с Каином. Чего только достиг грех за 6000 лет истории людей на земле. Мы будем бесконечно удивлены, когда будем присутствовать у великого белого престола и участвовать в суде над погибшими, когда мы услышим, что совершено в этом мире в отношении убийства, и как Бог, но не человек, все это оценивает. Возможно, человек еще будет ценить божественно приемлемое действие, но как Бог видит такие действия, все это откроется у судилища Христа, а у великого белого престола при совершении суда над погибшими все это откроется намного глубже. Грех сделал людей смертными. Через грех люди лишили себя жизни. Через грех мы вышли из общения с Богом, как однажды Каин. Совершенно не обязательно, чтобы мы кого-то убили. Но апостол Павел говорит в послании Римлянам в главе 6, стих 23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Возмездие за грех – смерть. Присутствие Бога не может переносить грех, не может грех терпеть. Поэтому грех отделяется от Бога и наоборот, как свет отделяется от мрака. Напоминаю вам при этом о сообщении в книге Бытия, в главе 1, стихи с 3 по 5. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, потому что свет проявляет непереносимость по отношению ко тьме». «И назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один». И если мы рассматриваем восход и закат солнца, то заметим постоянное изменение – утренние сумерки и вечерние сумерки. Это время не характерно постоянным состоянием. Эти виды являются миниатюрным делом либо в сторону тьмы ночи, либо от ночи в сторону света дня. Что ангелы во главе с сегодняшним сатаной в свое время начали в своей среде грешить, является ужасным фактом. Так и восстание творения Бога против своего Творца является сумасшедшим делом, является глубоким заблуждением. Я надеюсь, что вы теперь поняли, кем мы, хотя и спасенными грешниками, реально являемся в глазах святого Бога. Затем на заднем плане светит слава креста Иисуса Христа и не призывает к возмездию, но Божий Агнец призывает к прощению в вашей и моей душе. Не является ли это славой, что Бог возлюбил грешников и дал нам в жертву своего единственного возлюбленного Сына Иисуса Христа? На основании падения помазанного Херувима в грех Он увлек с собой в погибель 1/3 всех ангелов, а мириады погибших людей завершат эту трагедию греха своей смертью в огненном озере. Грех разделяет нас от Бога. Отпавшие ангелы навеки погибли из-за своего согрешения в том, что они восстали против Бога. Они не имеют части в Голгофском кресте, А слабые люди получили еще одну удивительную возможность спасения через смерть нашего Господа Иисуса на Голгофском кресте. А кто они, которые верят доброй вести распятого Сына Божьего на кресте? Поэтому все, которые не верили и не верят, никогда не увидят Божью славу. Дорогие братья и сестры, если бы речь шла о коротком посещении, о непродолжительном визите в Божию славу на небесах, то, возможно, тот или другой человек отказался бы, пренебрег бы этой возможностью. Но речь идет о вечности, о бесконечной вечности, ибо грех разделяет нас от Бога. Поэтому Господь Иисус в Своей праведности назначил всем погибшим такое место, которое удалено от сердца Бога. Этим местом является огненное озеро, которое горит не вблизи, но в бесконечном удалении от Бога, как читаем в книге Откровения в главе 21, стих 8. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серою. Это смерть вторая». Это место навсегда разделяет погибшие Божьи творения от Божьей славы. Причиной для постоянного разделения погибших ангелов и людей является грех. Безбожники не имеют другого обетования, как об этом пишет псалмописец в Псалме 91 стих 7. «Если нечестивые растут, как трава, и делающие беззаконие цветут, то это происходит для того, чтобы исчезнуть навеки». Библия говорит здесь, чтобы исчезнуть навеки. В некоторых конфессиях утверждают, что и в огненном озере можно еще обратиться к Иисусу Христу, а секта универсалистов или все примирители утверждают, что даже сатана будет спасен, что он побудет в огненном чистилище, а затем и он будет спасен. Такой бред! Все это есть ложь сатаны, потому что Слово Божие об этом иначе трактует. По этому поводу мы читаем в Псалме 55, 8 и 9. «Мои мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Время испытания ангелов находилось на небе, а время испытания людей находится на земле. Как для ангелов, так и для людей, не где-то в другом месте. Кто из людей за время благодати прозевает время, которое еще продолжается, прийти с покаянием ко Христу и как можно скорей, тот прозевает свое право на венец жизни. Так говорит Слово Божие в книге Откровения, глава 3, стих 11. Венец жизни будет упущен, а так как Бог так серьезно об этом сказал, то Он и не позволит больше себя упросить, даже если бы кто-то в огненном озере мог бы бесконечно взывать к Богу о помиловании. Мы можем, конечно, полагать, что в огненном озере будут еще миллиарды душ взывать, но ни одна из этих просьб не проникнет больше до Божьего уха. Это слишком поздно. Дорогие братья и сестры, В Слове Божьем, как в Ветхом, так и в Новом Завете, мы находим очень много примеров о том, что было слишком поздно. Это есть венец жизни. Каин наверняка, как лично я думаю, был первым погибшим человеком, а Адам и Ева, напротив, все же спасены для жизни вечной, о чем мы познаем из послания римлянам в главах 1 и 2. А все мы, дети Божии, передавшие свою жизнь Господу Иисусу, находимся во Христе. Приведу по этому поводу несколько характерных примеров. Послание римлянам, глава 8, стих 10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Второе послание Коринфянам, глава 13, стих 5. «Испытывайте самих себя. Верили вы? Самих себя исследуйте». Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? Послание Галатам, глава 4, стих 19. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится Христос в вас». Послание Колоссянам, глава 1, стих 27. «Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы». Поэтому апостол Павел говорит, так сказать, в учебном послании римлянам, глава 8, стих 1. «Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Ибо там, где есть осуждение, где есть проклятие, там имеется также и разделение. Но для спасенных вечно нет больше разделения от Господа Иисуса». Поэтому апостол Павел громко говорит во все уши верующих. Только некоторые из них не верят этому, как читаем в послании римлянам в главе 8 стихи 38 и 39. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашем». Здесь не о нашей любви сказано, но о любви нашего Господа Иисуса. Прошу каждого из вас себе это заметить, что от любви Господа Иисуса мы больше никогда не можем быть отделены. Верите вы этому? Если бы речь шла о нашей любви, то наше разделение с Господом Иисусом могло бы произойти в любой момент нашей жизни веры. Об этом не следует даже вести дискуссии. Но так как любовь нашего Господа Иисуса никогда не пройдет, как написано, а мы никогда не будем от нее отделены, то и общение с Господом Иисусом вечно сохранится, даже если некоторые верующие это лучше знают, чем Бог. Поэтому призываю всех спасенных к тому, чтобы мы больше благодарили нашего милостивого Господа Иисуса за Его великую любовь к нам и за то, что для Его искупленных навеки вечные больше не будет разделения от Его сердца. Аминь.

0: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне нашего радио в течение этого часа вы услышите передачу «Духовные мысли». Это рассуждение Германа Бема. После нее проповедь Александра Гончаренко. И в конце часа 15-минутная программа «Слово на сегодня».
2: Всех приветствую, дорогие друзья. Что такое смерть? Или что несет с собой смерть? Что тебя ожидает? Готов ли ты вот к этому переходу, который может произойти в любой момент, когда меньше всего об этом думаешь? Отсюда, конечно, любой здравомыслящий человек не пройдет мимо этого. Он остановится, он вдумается, начнет искать и найдет ответ на этот вопрос. И ответ на этот вопрос, конечно же, есть. И вот что действительно удивляет и просто поражает, что вокруг есть столько много умных людей. Мы их видим, мы с ними общаемся. И этот вопрос, он их не касается. Но особенно сложно понять это тех людей, которые верят в Бога, которые верят в загробную жизнь, которые понимают и осознают, что есть ад и рай. И в то же время их вера полностью сконцентрирована на эту земную жизнь. Бог им нужен, и вера им нужна для того, чтобы прожить сейчас, чтобы прожить полегче, чтобы Бог благословил, знаете, как палочка-выручалочка, что мне то надо, мне это надо, Бог и защитит, Он тебя и успокоит, Он тебе и даст, Он тебя и озолотит, и осеребрит, и так далее, и тому подобное. А что будет там? Этот вопрос как-то опять-таки остается на поверхности. Он не разобран, он не понят до конца. При этом ведь очень важно понимать, что такое смерть. Если человек не понимает, что такое смерть, то он очень легко перепутает состояние смерти с состоянием жизни. Именно так. Ведь смерть в сути своей – это же не прекращение физического существование на земле. То есть жил ты физически, смерть пришла, и все на этом. И все закончилось. А дальше-то что? Ведь по Писанию же ты очень хорошо знаешь и понимаешь, что смерть — это состояние, это положение. Это не есть прекращение чего-то. Да, конечно, прекращение чего-то также называется смертью. Да? Физическая смерть — это, конечно же, смерть. Но мы говорим о другой смерти, мы говорим о духовной смерти. Если мы посмотрим по Писанию, вернемся в самое начало, то все мы хорошо знаем, как умер Адам. Разве он физически умер? Бог сказал ему: смертью умрешь. Разве он умер физически? Нет. Он жил почти больше 900 лет. Получается, как же он умер? Он умер духовно. И в Писании мы находим ответы на эти вопросы. Например, апостол Павел пишет: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Вывод из этого уже стиха простой. Грех равно смерть, или смерть равно грех. Это одно целое. Смерть выражает себя грехом. Значит, когда первый человек умер для Бога, он умер духовно, то есть этот сосуд, сам человек, в него Бог не вошел. Все, человек остался сам по себе. Он остался со тьмой, которая в нем, вот это и есть смерть. Итак, выражение смерти какое? Вопрос. Это грех. Кто грешит, в том и смерть. Вот так вот все просто, дорогие друзья. Здесь никаких нет сложностей. Смерть имеет свое выражение. Оно выражает себя как? –

можно открыть Галатам 5 главу и прочитать «Дела плоти известны». Вот туда все входит. Из человека, из его сердца, изнутри выходит что? Злость, ненависть. Все зло, которое из человека плещет, это и есть состояние смерти. Итак, что такое смерть? Смерть – это пребывание вне Бога. Смерть – это когда ты во грехе. Значит, чтобы мне избежать смерти, чтобы мне не погибнуть, чтобы мне освободиться от этого состояния, я не говорю, чтобы мне физически жить вечно. Да, тело когда-то, ему придет конец. Да и аминь. Но мое духовное состояние, моя душа должна выйти из состояния, из положения смерти. И вот посмотрите, как об этом говорится просто и понятно. Иисус сказал ему: «Я есть путь, истина и жизнь». То есть Христос есть жизнь. Это есть путь, на который, встав, ты получаешь жизнь. Далее сказано: «Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». То есть Христом явилась жизнь. Любому человеку дано перейти из смерти в жизнь, я это также зачитаю. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев, то есть имеем любовь в себе Божию. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Вот так все просто. Значит, получается, как я могу узнать, где я нахожусь, имею ли я жизнь в себе вечную, либо я вне Бога и жизни вечной не имею. Ведь об этом тоже также написано четко. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Что же получается? Как смерть имеет свое выражение, так и жизнь имеет свое выражение. Жизнь – это есть любовь Божия. Это даже не моя любовь, не человеческая, не как ты любишь, потому что тебя любят. Нет, жизнь – это Бог. Бог – это любовь. И так, чтобы иметь жизнь вечную, не оставаться в смерти, избежать смерти, освободиться от нее, нужно получить в свое сердце любовь Божию. Если я получил любовь Божию в свое сердце, родился от Бога, Бог стал моей жизнью, Христос вселился в меня, то это имеет свое выражение. Какое? Любовь. Это как себя выражает любовь? Это всегда есть истина, всегда есть правда. Там нет лицемерия, там нет лицеприятия. Там кротость, там мир. Там воздержание, там терпение, там просто во всем правда. Вот так выражает себя жизнь. Смерть противоположная этому. И она обязательно себя сейчас выражает в людях чем? Нелюбовью, ненавистью, злостью. Я уже это говорил, не хочу еще раз повторяться, но я думаю, вы очень хорошо это поняли. Для подтверждения, к примеру, сказал Христос так. Но Иисус сказал ему: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Значит, вот видите, весь мир лежит во зле, и Христос просто сказал: «Мертвым предоставь хоронить своих мертвецов». Все люди, которые вне Бога, мертвые. Ведь для этого явился Христос и принес жизнь. Сказал: «Люди, вот она жизнь. Приходите, берите ее, уверуйте». Нужно просто в это уверовать. Итак, еще раз хочу повторить, что сама смерть – это далеко не конец твоего физического пребывания на земле. Сама смерть – это состояние, это положение твоей души, это пустота, там, где нет жизни. А где нет жизни Божией, там смерть. Это полнейший мрак, царство тьмы, царство дьявола. Это вселяется в человеке, живет в человеке. Это захватило его в свою власть. Именно отсюда у людей всегда есть страх перед концом, страх перед кончиной физического вот этого пребывания здесь, потому что, когда это закончится, конца этому уже не будет. Все, это останется навсегда. И это действительно страшно. Слава Богу нашему, который открыл нам свою волю, свое слово истины, дал нам милость свою, возможность уразуметь эту правду, понять, что такое и смерть, который выражает себя грехом, дать уразуметь нам, как освободиться от этого, услышав это слово правды, и
посредством Голгофского креста, то есть смертью Иисуса Христа, выйти, освободиться от оков дьявола, от оков смерти. И вот последний стих, который очень это хорошо подтверждает. «Открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие». Хорошо вникните в этот стих. Именно благовестие, то есть слово истины, Евангелие, оно разрушает в тебе смерть и являет в твоем сердце, в тебе жизнь. И это не потом, это не будущее, это сейчас, это реальное. И это нужно иметь уже сейчас, чтобы быть в любую секунду, в любой момент готовым выйти навстречу, то есть разрешиться с этим телом, когда придет всему конец. А он может прийти для каждого очень и очень неожиданно. Аминь.

0: В эфире «Радио на пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать проповедь Александра Гончаренко. По ее окончании слушайте передачу «Слово на сегодня».
1: Псалом 56. Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя. И в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, Богу благодетельствующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит ищущего поглотить меня, пошлет Бог милость свою и истину свою. Душа моя среди львов, я лежу среди дышащих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы, копья и стрелы, и у которых язык острый меч. Будь превознесен выше небес Божий, и над всею землею да будет слава Твоя. Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла, выкопали предо мною яму, и сами упали в нее. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить. Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтири, гусли, я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен, ибо до небес велика милость Твоя и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес Божий, и над всею землею да будет слава Твоя. Меня этот псалом, братья и сестры, заинтересовал из-за 8 стиха. 8 стих здесь написано: «Готово сердце мое, Боже, и готово к прославлению». Оказывается, к прославлению Бога тоже нужно готовиться. Люди готовятся к разным вещам, они готовятся... Например, написано в притчах, 21 глава, коня готовят на день битвы, но победа от Господа. Наверное, к войне люди готовятся очень серьезно. Потому что если какая-то деталь будет не учтена, то кончится смертью, кончится поражением. Мы готовимся к встрече гостей, особенно... Хозяйка, она долгое время проводит у плиты, готовит пищу, чтобы она была вкусной и горячей именно к тому времени, когда придут гости. Мы готовимся, когда нам переезжать приходится. Нам всем это известно, мы иммигранты. Потому что на новом месте, можно сказать, жизнь начинается с нуля, снова. И так нужны необходимые вещи первой необходимости там. Мы можем сказать, что любой готовности предшествует приготовление. Не бывает так, чтобы человек был готов без приготовления. Надо готовиться, чтобы быть готовым. И это справедливо в отношении прославления Господа. В общем-то, у нас так и происходит, братья и сестры. Вот когда мы смотрим на музыканта, как его пальцы легко бегают по клавишам, как это легко у него получается. В русском языке есть такое слово «играть» на музыкальном инструменте. И такое ощущение, что он действительно играется с этим инструментом. Ему так легко. Но всегда ли так было? Было время, когда пальцы не слушались, когда приходило расстройство, и терпения не хватало, и разочарования. И, в общем-то, принцип... Конечно, виды прославления разные, стихотворения, пение, но принцип один – повторение, повторение, повторение. Ключ к успеху так отшлифовывается, доходит до совершенства тот материал, который я хочу предложить для славы Господа перед церковью. Но Давид говорит о чем-то ином, братья и сестры. Он говорит: «Готово сердце мое». Сердце – внутренний человек, дух. Душа готова к прославлению. А какой же принцип здесь действует? Ведь не секрет, бывает, песня отрепетирована прекрасно, голоса спеты, а сердце не поет. Тем более нам интересно, что Давид приготовил свое сердце в таких обстоятельствах, Псалом родился в пещере, в бегах. Он приготовил свое сердце для того, чтобы прославить Господа. Вот загадка для психологии. Как это ему удалось? Совсем недавно Давид был героем нации. О нем пели песни. Он был самым выдающимся военачальником. Он был женат на дочери царя. Друг его – сын царя. У него блестящая перспектива, но в один миг он все это потерял. Он стал из национального героя государственным преступником. И куда бы он ни бежал, ему не было там места. Он идет к Авиафару, священнику. И там Доик и Думиянин доносит, что там был Давид. Он убегает в лес, и Зифеи сообщают Саулу. Здесь прячется Давид. Он в Кииле спрашивает: Господи, выдадут эти люди меня Саулу? Выдадут. Он идет за помощью к Навалу. Навал говорит: много рабов, которые бегают от господ своих. Ему нет места среди живых, и он вынужден прятаться там, где прячутся дикие звери, в пещере. И там он не чувствует себя в безопасности. Давид прячется там, а Саул вышел искать его, чтобы убить. Жена, которая у него была, выдана за другого человека. Можно сказать, все потерял. Все потерял. Просто для сравнения, братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы вспомнили Илью. Подобная ситуация. Тоже на высоте, великая победа. Он обратил народ к Господу, но он вынужден бежать. Убегает в пустыню, говорит: Господи, забери душу мою. Все бесполезно. И пророков убили, и жертвенники разрушены. Я один остался, и мои души ищут. И он ложится под кустом и спит. Типичная ситуация, когда человек разбитый. А Давид говорит: я встану рано. Бывало такое у нас, когда настроение у нас разбито до конца, когда день был плохой, нам не хочется даже вставать с постели. Может, такое было, у меня такое было. А Давид приготовил свое сердце так, что говорит: я встану рано. Каким образом удалось это ему сделать? Давайте мы посмотрим немножко на конструкцию самого этого псалма. Надо сказать, что это песня, псалом, и он был адресован начальнику хора, чтобы пели. Эта песня состоит из двух куплетов. Почему я пришел к такому выводу? Потому что 6 и 12 стих – это припев. Абсолютно одинаковые стихи. «Будь превознесен выше небес Божий, и над всей землей да будет слава Твоя». Это припев, это главная мысль этого псалма. Хотя он называется «Не погуби». «Не погуби» прекрасно относится это название к первому куплету, с 1 по 5 стих. А вот «Будь превознесен Божий над всей землею» – это то, что Давид хотел выразить, то, что он хотел спеть. Это как бы первый куплет – это темный фон. И на этом темном фоне сверкает прекрасное произведение. Бриллиант. Слава Богу. Первый куплет, он говорит о контексте, в котором появилась эта слава. Давид в гонениях, он в бегстве. А второй куплет возносит Богу славу и хвалу. «Помилуй меня, Боже, помилуй меня». Давид не говорит: Господи, Господи, вспомни, сколько я ходил пред Тобой, как я прославлял Тебя. Он говорит: Господи, помилуй меня. Если мы будем у Бога просить справедливости, нам всем наказание, братья и сестры. Одно, что мы можем просить, милости у Господа. Только милости. Потому что если уж наказывать, всех нас наказывать. И Давид это прекрасно понимает. Говорит: помилуй меня, Божий. И единственная причина, почему? Ибо на Тебя уповаю я. Все разлетелось, пух и прах. Одно осталось – отношение с Богом. Упование на Бога Он сохранил и в благополучии, и в беде у Него это основание, о чем мы слышали, первый брат говорил. Я на Тебя уповаю. Братья и сестры, как бы нам ни жилось хорошо, как бы комфортно ни было, мы всегда должны помнить, в любую минуту можем все потерять. За Господа держаться всегда крепко. Давид говорит: «Господи, на Тебя я уповаю. Ты пошлешь с небес и спасешь меня». Он жалуется Богу, говорит о своих обстоятельствах. «Душа моя среди львов, я лежу среди дышащих пламенем». Давид не трус. Он шел на льва и на медведя, он шел на врага. Но здесь он боится. Мы видим, он говорит: «Я лежу среди дышащих пламени». Может быть, перед людьми он скрыл свои чувства, но Господу изливает все в молитве, мы все можем Господу рассказать. Он говорил Иоаннафану: «Жив Господь, между мною и смертью только один шаг». Он прекрасно понимал, в каком серьезном положении он находится. Смерть по пятам. Куплет первый кончается очень минорно, это 5 стих. «Я лежу среди дышащих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы копья и стрелы, у которых язык острый меч». Но 6 стих он прославляет Бога: «Будь превознесен выше небес Божий». Он находит в себе силы, он хочет и в этом состоянии прославить Господа. 7 стих очень интересный, братья и сестры. 7 стих. Он не похож ни на один стих в этом псалме. Весь псалом написан или в настоящем времени, или в будущем времени. Глаголы стоят. В 7 стихе все глаголы в прошедшем времени. Давид вспоминает: «Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла». Он вспоминает, что такая ситуация была в его жизни, когда душа его поникла. «Выкопали предо мною яму и сами упали в нее». Он вспоминает, что было такое уже у него, но Господь вывел его из этих обстоятельств. И смотрите, какой резкий переход, следующий стих. «Готово сердце мое, Божие». Как будто бы он ждал этого состояния. Он говорит: «Приготовился, готово сердце». Он что-то увидел, братья и сестры. Великое, величайшее увидел. Что же он увидел? Когда он смотрел в настоящее, он видел страшное и печальное. Когда он смотрел в будущее, он надеялся на Господа. Когда он посмотрел в свое прошлое, он увидал милость и истину Господа. И невозможно их не увидать. Он говорит: «Милость Твоя до небес и истина Твоя до облаков». Мы поем такой гимн: «Милости Господни вспоминай, считай, все их до единой в сердце сохраняй». Молитва. Это сила, братья и сестры. Когда мы изливаем пред Господом нашу душу, Господь в этой же молитве посылает нам правильные мысли. И Он напомнил Давиду о том, что он был уже в таком состоянии, и Господь вывел его. Во втором куплете есть слово «ибо». «Ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя». Вся слава, которая слагается здесь, именно потому что милость Божия и истина, настоящая слава Господу, она исходит от созерцания Его красоты, от созерцания Его милости и истины. По-другому славы не бывает. И, дорогой брат, сестра, друг, если ты никогда не познал милости и истины Господа, ты никогда не сможешь Его прославить. Только те, которые столкнулись с Господом, те, которые узнали Его милость и истину. Если Давид видел эту милость до небес и истину до облаков, тем более мы. Написано: через Иисуса Христа произошли благодать и истина. Нам нужно возвращаться к истокам, братья и сестры. Помните, когда мы пришли к Господу? Я помню свое время. Я был готов на любую жизнь, Господи. Только прости меня, очисти. Я хочу жить с Тобой. И Господь помиловал меня, великого грешника. Он явил свою милость и открылся мне, открыл свою истину мне. Для этого Господь оставил нам заповедь вечери, чтобы мы вспоминали, чтобы мы помнили, какую великую милость и истину Господь нам открыл. Когда нам тяжело, надо вспоминать те моменты, когда Господь нам помогал, когда Он выводил, потому что милость Его велика. Во втором куплете Давид говорит о милости, которую он уже имеет в прошлом. А в первом куплете, в четвертом стихе, он говорит: «Бог пошлет мне милость и истину свою». Каждый раз, когда Господь вводит нас в тяжелые обстоятельства жизни, Он готовит для нас и милость, и истину. Если можно сказать, следующую порцию милости и истины. Если бы не было трудностей, и мы бы не знали Бога. Но в этих трудностях Господь открывает Себя нам, открывает Свою истину и являет нам милость. Если Он был с нами в прошлом, Он будет с нами и в будущем. Давид говорит: «Готово сердце мое, Боже, готово сердце буду петь и славить. Воспрянь, слава моя, воспрянь псалтирь и гусли, я встану рано». Неправильно понимать, братья и сестры, что для славы достаточно только, чтобы сердце было готово. После того, как сердце готово у Давида, это самое основание. Он говорит: «А теперь воспрянь, слава моя, воспрянь псалтирь и гусли». Он настраивает свои инструменты для того, чтобы прославить Господа. Те способности, которые дал нам Бог, нужно их настраивать. Нужно готовиться к прославлению Бога. И только после этого он говорит: «Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен». Нужно готовить сердце, нужно готовить, и, как мы говорили, техническую сторону, чтобы действительно слава Богу подобающая была, Богу приятна жертва, достойна. Я хотел бы, братья и сестры, еще обратить внимание на слово «воспрянь, слава моя». Господа славят и небеса, и земля, и реки, и океаны, и моря. Все славит Бог. Но Давид говорит: «Воспрянь, слава моя». Господа славят и птицы, и звери, но так, как славит человек, никто не может славить. Я как-то слышал, брат один рассказывал так красочно и говорил: как ангелы на небе поют, какую они славу возносят Господу. Я был захвачен этими словами и думаю: дай проверю и посмотрю, как же ангелы поют. Я проверил все места Писания, оказывается, нигде не написано, что ангелы поют. Трубить трубят, а петь нигде не написано, что они поют. Написано, что воинство взывало слава Вышних Богу. И когда я посмотрел, что значит взывало, это громко возвещать, заявлять. Конечно, в некотором смысле понятно, вот мы говорим, поэты воспевают что-то, да? В таком смысле, да, все поет, и птицы поют, и ангелы поют в таком смысле. Но в буквальном смысле, чтобы петь, производить раздельные тона и раздельные звуки в одно и то же время, никто не может. Господь людям, нам даровал такую возможность. Тем более, эта слава, которая возносится из пещеры, как она приятна Господу. «Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтирь и гусли, буду петь и славить». Я бы, братья и сестры, хотел обратить внимание еще на одну личность, которая здесь упоминается в этом псалме. Саул царь. Царь, у него царство, у него власть, у него сила, у него войско. Но я бы хотел сказать, бедный Саул. Он не видит этой милости. У него нет этой истины. Я бы хотел прочитать, братья и сестры, ту песню, которую поет Саул. Это записано 1 книга Царств, 28 глава, 15 стих. 1 Царств, 28, 15. «И сказал Самуил Саулу, для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел? И отвечал Саул, тяжело мне очень, филистимляне воюют против меня, и Бог отступил от меня, и более не отвечает мне ни через пророков, ни во сне, потому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать. И сказал Самуил, для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим?» Вот эта песня Саула «Тяжело мне очень». Мы поем: «Человека сердце жаждет милости, любви Творца, без него оно так страждет, как без пастыря овца». Как тяжело жить без Бога. А ведь было у Саула, когда у него и милость, и истина Божья были. Было время, когда он радовался Господу, но грех в его жизни. Он отделил то прекрасное прошлого от его настоящего. Я хотел бы задать вопрос, братья и сестры, всем нам, какая песня в нашем сердце звучит? Песнь Давида или песнь Саула? Для того Иисус Христос умер, для того Ему было тяжело, чтобы нам было легко, чтобы нам не было тяжело, чтобы избавить нас от греха. Есть путь освободиться, есть путь воспеть славу Господа от сердца, от того, что я увидел Его милость и истину в своей жизни, и она не за морем, недалеко где-то, она рядом с тобой. Воззови к Богу, расстанься с грехом, чтобы тебе воспеть песнь Давида. Давид говорит: «Воззову к Богу, благодетельствующему мне». Действительно, Бог благодетельствует Давиду. Он все растерял. Он в бегах. И он может так сказать: «Бог благодетельствует мне». Давид мог бы задать вопрос: «Господи, а где это царство? Я же помазан на царство. Почему я должен быть в пещере?» Давид понимал, что Господь благодетельствует ему. И даже в этой ситуации Бог хочет ему блага. «Да, Давид, тебе еще надлежит царствовать. Да, Давид, ты еще воспоешь песнь пред народами и пред племенами, и твоя песнь до нас дойдет. Будет это время. Но царствовать не так легко, Давид. Тебе нужно приготовиться к царству. И ты должен быть готов прославить меня и в пещере». Братья и сестры, мы тоже помазаны в цари и священники Богом. И нам надлежит царствовать. Но нужно приготовиться к этому царству. Приготовиться славить Господа в любых обстоятельствах нашей жизни. Этот псалом был написан начальнику древнего хора израильского. Но Господь переадресовал этот псалом. Для того, чтобы все церкви могли услышать, чтобы Давид мог поделиться своим опытом, каким образом он смог приготовить свое сердце к славе, находясь в пещере. Как бы ни была глубока яма, в которой мы находимся, как бы ни была темна пещера, со всех уголков нашего бытия видна милость Божья и слава, явленная в Иисусе Христе. Будем взирать на то, что Господь нам приготовил. Пусть Ему будет слава. И как было бы хорошо, если бы мы сердцами своими все хором сказали: «Будь превознесен выше небес Божий, и над всей землей да будет слава Твоя». Аминь.

0: Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачу «Слово на сегодня».
1: Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире программа «Слово на сегодня».
2: Мир вам, дорогие радиослушатели! Слово на сегодня – хвала. Думаю, каждому из нас есть за что хвалить Бога. Бог наделил нас замечательным инструментом для того, чтобы мы могли быть всегда благодарными Ему. Это память. И чем человек делается старше, тем более важными и дорогими для него становятся воспоминания обо всех делах, которые Бог совершал в жизни. И тем сильнее звучит хвала Богу. На самом деле мы мало хвалим Его, и нам надо учиться словословию, читая книгу Псалмов.

Один из самых прекрасных псалмов хвалы – это Псалом 83, Псалом сынов Кореевых. Речь в нем идет о Доме Господнем. Люди, которые писали псалом, испытывают глубокое желание прийти в Дом Господень. Они просто не могут дождаться, когда же наступит день покоя, чтобы снова прийти хотя бы во двор дома, ступить за порог. Они жаждут слышать Слово Божие, восхвалять Его. Они желают быть в собрании верующих. Они уже приготовили жертву, чтобы возблагодарить Бога за Его дела. Вот об этом и говорит Псалом 83. «Как вожделенны жилища Твои, Господи, сил! Истомилась душа моя, желая во дворе Господне. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому». Вы ощущаете величие этих слов? Но могут ли они быть уверены, что Бог действительно присутствует там? Да, Он сам обещал это. «Вы строите дом для Меня, подобно тому, как мы сегодня строим здание церквей. И я приду и наполню его моим присутствием. Я буду обитать в нем, — говорит Он. Я прославлю это здание, которое вы посвятили для моей славы. Я буду присутствовать в нем». Подобным образом Бог обещает сегодня быть в наших церквах, где мы собираемся во имя Его. Вот почему так важно посещать богослужения. Я знаю, что многие из наших радиослушателей в настоящее время по разным причинам не имеют такой возможности. Но так хорошо, если у вас есть это желание быть в Доме Божьем, быть в общении с другими верующими. Если вы не можете быть с ними, Бог знает об этом. Вы по-прежнему принадлежите к Его семье. Но когда вы приходите в собрание, вы получаете дополнительное благословение. Вы можете посещать разборы Библии. Вы имеете возможность принести ваше пожертвование или ваш дар Богу. Вы можете иметь общение с другими верующими и поговорить об их жизни и их семьях, радоваться единодушию, заботиться друг о друге. В стихе 5 также говорится о восхвалении Бога. «Блаженны живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя». Как это замечательно, когда мы собираемся вместе в церкви и поем хвалу Богу. Есть люди, которые много спорят о том, какую музыку следует использовать в богослужении. Вариантов может быть много, но самый правильный ответ такой. Нужно использовать ту музыку, которая прославляет Бога. Молодым людям нравится более живая и ритмичная музыка. И это прекрасно, если она направлена к славе Бога. Нужно меньше спорить, а больше славить Господа, петь во славу Его. Все, что мы делаем, делаем для Его славы. Если вы просмотрите книгу «Псалтирь», вы увидите, как много различных инструментов названы в ней, и как разнообразна хвала Богу. Мы, например, видим, как эта хвала усиливается в 150-м псалме. Хвалить его со звуком трубным, хвалить его на псалтире и гуслях, хвалить его с тимпанными ликами, хвалить его на струнах и органе, хвалить его на звучных кимбалах, хвалить его на кимбалах громогласных. Духовые инструменты начинают мелодию хвалы. Тромбоны, кларнеты, саксофоны славят Господа. Затем вступают струнные – псалтирь, гусли, домры, цимбалы, скрипки, подключаются органы и фортепиано. И, наконец, ударные усиливают гимн хвалы – тимпаны. Это старинный музыкальный инструмент, напоминающий современный бубен или тамбурин. Звучные кимбалы. Кимбал представлял собой небольшую бронзовую тарелку, посреди которой прикреплялся ремень для надевания на руку. Кимбал ударяли о другой кимбал, надетый на другую руку. Так дети Божии радовались и торжествовали о Господе. Но один из самых прекрасных инструментов, которым мы можем хвалить Бога, – наш голос. Неважно, если вы даже не можете поддерживать мелодию. Самые красивые, самые приятные песни для слуха Господа – это те, которые исходят из любящего сердца. Они вообще могут быть лишены всякой мелодии. Но я уверен, что Бог слушает такое пение и говорит: – какие это прекрасные радостные звуки для моих ушей от людей, которые любят меня. Если вы испытали Божье благословение, найдите время, чтобы прославить Бога и спеть Ему прекрасную песнь хвалы. Делайте это чаще в вашей жизни. Во многих церквах верующие делают это, когда видят особую милость от Господа. Когда Бог сохранил чью-то жизнь, они поют хвалу. Когда Бог благословляет церковь численно и духовным ростом, они поют хвалу. Когда кто-нибудь выздоравливает после тяжелой операции или излечивается от страшной болезни, они поют хвалу. Но в стихе 7 Псалма 83 упоминается «долина плача». Каждый из нас знает, что это такое.
Многочисленные проблемы могут встречаться нам на протяжении недели. Одно из великих преимуществ посещения церкви состоит в том, что мы можем принести все наши скорби и проблемы и сложить их пред Господом. Конечно же, вы можете это сделать и перед приходом в собрание. Но как прекрасно сделать это прямо в церкви, среди других христиан, с которыми мы вместе молимся и поклоняемся Богу. Безусловно, мы сами можем утешать друг друга. Нет ничего более замечательного, чем то, если кто-то проявит к вам знак внимания, давая вам знать, что он думает и молится за вас. Это действительно большое успокоение. Но наше величайшее утешение исходит от Бога. Прекрасно, когда вы окружены большой семьей, которая утешит вас, хотя в конечном счете только Бог может дать вам вечное утешение. Люди, семья не всегда способны ответить на нашу нужду. Мы не всегда можем находиться именно в том месте, где мы нужны. Даже если мы хотим помочь, мы не всегда способны сделать это. Вот почему так утешительно знать, что Бог – это источник истинного утешения. Он будет рядом. Он имеет силу и способность помочь. Он точно знает, что делать. Итак, если Бог посылает такое обетование, вы знаете, что вы можете верить Ему. Вы знаете, что Он сдержит свое слово. Хвалите Господа, когда переживаете трудности. Спержин учил. Что делать, когда на улице плохая погода? Благословите имя Бога за то, что она не настолько плоха, как могла быть. В конце концов, нас не покрыла египетская тьма. Солнце время от времени выглядывает из-за туч. И у нас есть уверенность, что оно не погасло. Когда мы больны, давайте благодарить Бога за то, что болезнь не вечна, ибо есть место, где люди никогда не болеют. И если сейчас ваши арфы висят на вербах, снимите их. Если вы давно не прославляли Господа, начните делать это сейчас. Бремя ли заботы на душе лежит, тяжкое ли горе душу тяготит, милости, как вспомнишь, вознесешь главу, сбросишь все сомнения, воспоешь хвалу. Славьте Господа в собрании. Если вы до сих пор с пренебрежением относились к посещению богослужений или ходили туда время от времени, начните делать это регулярно. Первые 3 или 4 недели вам нужно будет проявить дисциплину, чтобы привыкнуть. Но очень скоро Слово Божье займет свое место в вашей жизни и в вашем сердце. И тогда вы скажете: «Я не хочу пропускать собрание. Сегодня я так много получил из Слова Божьего. Бог утешил меня. Моя душа радуется, и я больше не желаю упускать ни одной возможности». Вы начнете поклоняться регулярно и последовательно. Ваша вера, ваша хвала и поклонение будут расти. Хвалите Господа и воздайте Ему благодарение за Его благость. Да благословит Он вас, чтобы вы всегда и во всем были Ему благодарны.

Наша передача подошла к концу. Пишите нам по адресу: программа «Слово на сегодня», почтовый ящик 45, индекс 224020, Брест, Беларусь. С вами был ведущий Леонид Михович. До новых встреч в эфире. Да благословит вас Бог!

В эфире радиопередача «Жизнь с избытком». Приветствую тебя, дорогой радиослушатель, горячим христианским приветом и словами нашего Господа Иисуса Христа, кто сказал: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Надеюсь, что ты сегодня останешься со мной, потому что в нас довольно интересная беседа. Перед беседой выслушайте коротенькое музыкальное исполнение.

У микрофона ваш радиослужитель Владимир Григорьевич Кулаков. Дорогой радиослушатель, сегодня у нас предстоит очень интересная беседа. Мне хочется поговорить вместе с вами о том, что говорит Библия о Слове Божьем. Можно даже это поставить другим вопросом. Именно почему Священное Писание называется словом «Библия»? Слово «Библия», дорогой радиослушатель, происходит от греческого слова «библиос» или «библион», что означает «книга». Вот почему книгохранилища называются библиотеками. Слово «библион», то есть «Библия», встречается в Новом Завете на греческом языке, а именно в Евангелии от Луки, 4 главе, 16 по 17 стих. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботный в синагогу, встал читать». Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано. И так далее продолжается. Вот здесь, дорогой радиослушатель, в греческом Евангелии сказано «и он, раскрыв библион», то есть Библию. Но почему же греки назвали книгу словом «библос» или «библион»? Потому что вот в глубокой древности книги писались на папирусе, назвавшемся также Библусом. Всюду, где в Евангелии стоит слово «книга», в греческом Евангелии стоит слово «библос» или «библион». Вот откуда произошло русское слово Священного Писания «Библия». Священное Писание также называется Ветхим и Новым Заветом. Вы, наверное, спрашиваете, почему же оно называется Заветом? Дорогой радиослушатель, потому что Ветхий Завет повествует о Завете Божьем с Ветхозаветной Церковью, то есть народом израильским, основанным на крови жертвенных животных. А Новый Завет повествует о Завете Божьем с Новозаветной Церковью, основанной на крови нашего Спасителя Христа. Все верующие, конечно, знают слова нашего Господа, сказанные на Тайной Вечере. «Сия чаша есть Новый Завет в моей крови, которая за вас проливается». Это сказано в Евангелии от Луки 20.

22 глава и 20 стих. Теперь также Библия называется Писанием или Писаниями. Мы это рассмотрим после следующего музыкального исполнения.

До этой музыки мы заметили, что Библия также называется Писанием или Писаниями. Это, конечно, правильно и справедливо ее так назвать. Но также еще из многих мест Библии, в которых стоит слово «Писание», мы можем найти. Например, я прочитаю вам два или три места из Священного Писания. Например, Евангелие от Иоанна говорит так. «Когда же воскрес Он из мертвых, то ученики Его вспомнили, что Он говорил это, и поверили Писанию». А послание к римлянам говорит так. «Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». А первое послание к Коринфянам говорит так. «Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Но также есть много мест, где Библия называется Писаниями. Например, «Заблуждаетесь, не зная Писаний», Иисус Христос говорит в Матфеи. А в книге «Деяния апостолов» они приняли слово со всем усерднем, ежедневно разбирая Писание. Конечно, вот здесь, в первые дни христианства, христиане называли Библию Писанием или Писаниями. Но лучшим названием Библии является название Слова Божье. Это название говорит о драгоценности Библии, о ее величайшем значении для церкви и мира. Прочтем, например, несколько мест, в которых говорится о Библии как о Слове Божьем. Евангелие от Марка говорит так. «Устраняя Слово Божье преданием вашим». А послание к римлянам: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божье». Еще одно место в втором послании к Коринфянам: «Ибо мы не повреждаем Слово Божье, как многие». И последний цитат послания к евреям: «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого». Дорогой радиослушатель, итак, Библия есть Слово Божье. Через нее Бог говорит к людям. Он дал нам свое Слово, чтобы мы руководили свою жизнь, живя здесь, на земле. Когда вы, например, покупаете разные вещи, вам дают с этими вещами книжечку, чтобы вы познакомились с этой вещью и могли управлять или руководить, или даже, можно сказать, правильно работать этой вещью. И вот когда Бог сотворил нас, Бог дал нам свое слово, чтобы мы могли руководить себя и выбирать. Божий план для нашей жизни или отвергнуть его. Иисус Христос ходил по этой земле и сказал: «Я есть им путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Вот почему, дорогой радиослушатель, мы даже и имеем Слово Божье. Мы будем продолжать свою беседу. И здесь интересно заметить, что апостол Павел говорит: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Да, дорогой радиослушатель, все Писание богодухновенно. Но а как же понять нам эти слова? Что же означает слово «богодухновенно»? Богодухновенно — это значит «вдухновлено Богом». Все Писание богодухновенно — это значит, все Писание написано по вдохновению от Бога. Нам станет слово «богодухновенно» понятнее, если мы прочитаем, например, второе послание к Петру, 1 глава, 21 стих. «Никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Богодухновенность всего Писания заключается в том, что писали его мужи Божьи, будучи движимы Духом Святым. Это значит, Писание было написано по
наставлению от Духа Святого и, конечно, под руководством Духа Святого. Как мы можем себе представить вдохновение от Бога, наставление от Духа Святого и руководство Духа Святого при написании всех книг Священного Писания? И вот здесь, в словах апостола Павла о богодухновенности Писания, указывается также и цель Библии. Она, конечно, дана Богом для чего? Для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, для усовершенствования Божьих людей, для подготовки их ко всякому доброму делу. Все полезное для этой цели было бы невозможно дать в небольшой, доступной для каждого человека книге. Вспомним слова Евангелия от Иоанна, 21 главе. Там говорится, что многое и другое сотворил Иисус, но если бы написать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Но как же, вы, наверное, спрашиваете, случилось, что все Писание уместилось вот именно в сравнительно небольшой книге, которая сейчас вот нам известна как вот Библия? Ответ на этот вопрос один. В Библии, дорогой радиослушатель, дано то, что было угодно Богу и Духу Святому дать для нашего научения, для нашего обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да, правда, Библия была написана людьми, будучи движимы Духом Святым. Вот почему Библия является Словом Божьим. Вот именно Дух Святой заботился не только о содержании Библии, но и о том, чтобы содержание было истиной. И не просто истиной, а полезной истиной, даже необходимой как для спасения, так и для освящения человека. И вот здесь в Библии содержатся не только слова, сказанные Богом или Иисусом Христом, но и слова, сказанные людьми, не только праведными, но также и нечестивыми. И также были слова, сказанные, которые сатана говорил. Например, слова, которые искушали Иисуса Христа, когда Он был в пустыне. Описываются в Библии дела как добрых, так и злых, а также и грехи праведников и неправедников. Праведников, как, например, Давида и как апостола Петра. И во всей этой откровенности цель Божья одна – обличение, предостережение, исправление – и освящение наших сердец. Дух Святой знает, что нужно для нашей пользы, что нужно для нашего спасения и что нужно для нашего освящения. И Он был движущей силой при написании книг Священного Писания. В результате перед нами Библия, как богодухновенная книга, и мы благодарны Господу за Его слова, которые Он ставил для нас. Прежде чем окончить нашу передачу, еще выслушайте коротенькое музыкальное исполнение.

0: Продолжая нашу радиопередачу, мне хочется еще заметить последний пункт. То, что Библия содержит и пророчество. Пророчество показывает нам картины будущего, как, например, первое и второе пришествие нашего Господа Иисуса Христа. А дни пророчества уже исполнились, другие еще должны исполниться. Пророчества Библии являются откровениями Божьими, откровениями Духа Святого, откровениями Иисуса Христа. Последняя пророческая книга Библии так и называется «Откровением» и начинается словами «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать, чему надлежит быть вскоре». Исполнение пророчеств Библии будет самым ярким доказательством богодухновенности Священного Писания. Дорогой радиослушатель, Дух Святой не только Творец Писания, но и наставник во всякой истине Его. Мы знаем слова нашего Господа Иисуса Христа о Духе Святом в Евангелии от Иоанна 16 главе, где сказано: «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Для понимания, для разумения Писания необходима помощь Духа Святого, как богодухновенного наставника. Мы читаем во втором послании к Петру так: «Зная, что никогда пророчество в Писании нельзя разрешить, то есть понять самому собою». Эти слова относятся не только к пророчествам, но и ко всем основным истинам Писания. Для понимания их необходимо просвещение от Духа Божия, озарение свыше. Вот почему нам должно быть дорога молитва Псалма 118-го. «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего». Дорогой радиослушатель, да поможет нам Господь, чтобы мы, присматриваясь к словам Божьим, могли быть внимательны Духу Святому, который не только помогает нам в объяснении, но открывает нам истины для нашего личного понимания, чтобы мы приближались к нашему Спасителю Господу, к Творцу. И мы должны быть святыми, как Бог свят, потому что блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Благодарю за внимание и надеюсь, что сегодня Господь благословил наше общение. А сейчас приглашаю вас послушать стихотворение Советского Союза «Моя душа». После стихотворения вы услышите свидетельство и пение «Почему об одном я пою».
1: Моя душа дни долгие стонала под бременем пороков и грехов, и с робостью сознанье призывала: «Освободись от дьявольских оков». Но я был нем, лелеял я иное, хвалы и славы гордый идеал, мир обольщая предлагал порою нечистых грез отравленный бокал. И я погиб, как гибнут миллионы, в грехах страстей, с проклятьем на устах, сожженной совестью, с Творцом непримиренный, с тоской бездонною о светлых небесах. О, участь жалкая! Влачить существование, вдали от Бога проклиная свой удел, и мучиться вовеки от сознанья, что мог спастись, но сам не захотел. Но добрый Бог всесильною рукою снял с моих глаз неверье пелену, мои дела предстали предо мною, и я узнал греху и злу цену. Голгофский крест, источник возрождения, всю жизнь мою навеки изменил. Душа поет бессмертный гимн спасенья. Она полна избытком новых сил. Любовь Христа так ласкова и нежна, как тихих вод вечерняя волна. И оттого покоем и надеждой моя душа воскресшая полна.
2: Я имею возможность поделиться с вами о своей радости. Я вырос в семье верующих родителей, которые меня с детства наставляли идти по узкому пути. Это было в 1965 году. Я был на вечернем собрании, и благодаря нашему Господу Иисусу Христу я смог попросить прощения моих грехов. И Господь простил мои грехи, после чего в мое сердце вселилась такая радость, какой я еще ни разу в жизни не чувствовал. И Господь дал мне силу следовать за Ним. Я бы хотел сказать тебе, дорогой неверующий друг, Господь хочет, чтобы ты сегодня открыл Ему дверь своего сердца и принял Его как личного Спасителя. Я уверяю тебя, что ты об этом не пожалеешь.

Уважаемый радиослушатель, благодарю тебя за внимание. Надеюсь, что в следующей неделе в это же время, на этой волне, мы встретимся на волнах эфира. Если кто из вас хотел бы написать мне, пишите лично мне, Владимиру Кулакову, по адресу этой радиостанции. Еще раз благодарю за внимание и до следующей встречи в эфире.

0: Вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас послушать проповедь Александра Васильевича Карева.
1: Христос воскрес! Мы прочтем из Евангелия от Луки слова, которые сегодня уже были упомянуты. Находятся они в 24 главе, в 5 стихе. Слова ангелов, обращенных мироносицам. Что вы ищете живого между мертвыми? Братья и сестры, мироносицы не искали живого Христа. Нет, они искали мертвого Христа. Неужели это так? Не потому, что им не хотелось найти живого Христа, но потому, что у них не было веры, что Христос, когда они шли в сад, был уже не мертвым Христом, а живым Христом. Ведь они пришли в сад, где был гроб нашего Господа, с ароматами, которые употреблялись обычно для помазания праха. И они пришли с этими ароматами, чтобы помазать тело своего любимого учителя. Лучше мы скажем не тело, а прах его помазать. Потому что можно помазать тело и живого человека. Мы знаем, как Мария из Вифании помазала тело Христа тогда, когда он был еще жив, и предварила его тело к погребению. А здесь цель была помазать прах умершего на их глазах, на глазах мироносец Христа на Голгофском кресте. Я надеюсь, братья и сестры дорогие, что мы не пришли с вами в это пасхальное собрание с ароматами. В смысле, вот алоя, смирны, который принес Никодим, чтобы помазать прах Христа. Потому что мы с вами имеем веру в живого Христа. Вот почему мы не пришли сюда с составом и смирны, и алоя, но мы пришли сюда с живыми цветами, братья и сестры, чтобы встретить нашего воскресшего живого Христа. Мне кажется, что в каждом сердце верующего здесь человека и любящего Иисуса Христа человека именно есть такой букет хороших живых цветов для нашего воскресшего Господа. Вот ангелы своим вопросом возвестили мироносицам о воскресении Христа. Что вы ищете живого между мертвыми? Братья и сестры, Христос, в которого мы веруем, живой Христос. Христос, которого мы с вами любим, живой Христос. Но мы ценим и умершего Христа. Я очень не хотел бы сам и не хотел бы, чтобы вы забыли Голгофу ради сада Иосифа Аримафейского. Не хотелось бы, чтобы мы ради живого Иисуса Христа забыли о том, кто испустил дух на Голгофе и голову склонил, что было знаком его смерти. О, как он нам дорог с этой склоненной на грудь головою своей. Правда, братья и сестры? Мы никогда не забудем, как его бездыханное тело снимали с креста его друзья. Эти два тайных ученика, Никодим и Иосиф. Мы никогда не забудем этого. Мы никогда не забудем, братья и сестры, и не оторвем наших очей с Христа, когда он лежал во гробе. Дай нам, Господь, этого никогда не забыть, что он умер, был погребен и лежал в гробе. И почему мы должны ценить и мертвого Христа? Потому что он умер за нас. Вот его смерть была такою, и поэтому она должна быть для нас дорогою. Но предположим, братья и сестры, что Христос не воскрес. Предположим, что мы имеем только те страницы Евангелия, которые повествуют нам о том, как 2000 лет тому назад, вот как давно это было, как 2000 лет тому назад жил на нашей земле великий пророк и учитель по имени Иисус Христос, в груди которого, как эти же страницы Евангелия говорят, билось весьма любящее сердце, как может быть, и не может быть, а, наверное, ни у кого из людей, живших на земле, такого сердца в груди не билось никогда. И как он ходил, благотворя и исцеляя всех. И далее. Вот это повествование Евангелия гласит, как этого любвеобильного друга, всех страждущих, всех обремененных взяли люди, осудили насмерть и повели на Голгофу, и там распяли его на кресте посреди двух разбойников, и как один из этих двух разбойников отдал сердце Христу, когда увидел в нем царя небесного царства. И вот Христос там умер. Об этом нам повествуют страницы Евангелия, братья и сестры. И вот этого умершего Христа погребли в саду Иосифа Аримафейского. И теперь мы предположим, дорогие, что Евангелие на этом заканчивает свое повествование о Христе. Или у человека оказалось в руках Евангелие, разорванное. Вот остальной части Евангелия у него нет. То, что мы с вами имеем, что Христос воскрес и потом вознесся с горы Елеонской, а вот у человека этой части Евангелия нет. И он никогда и не получил этой части. У него только вот эта часть Евангелия, которая повествует о смерти Христа и его погребении в саду Иосифа Аримафейского. И предположим, что вот мы принадлежим к числу таких людей, которые только об этом узнали из Евангелия. Как бы мы с вами относились ко Христу, дорогие братья и сестры, поймите мой вопрос, как бы мы с вами относились ко Христу, который жил и такой любовью служил всем страждущим, всем плачущим на земле людям, но потом умер и был погребен в саду, но не воскрес. Как бы мы к такому Христу относились? О, такую любовь, какую возлюбил наш Господь Иисус Христос, человечество, и какую Он являл изо дня в день, живя на нашей земле, тоже можно было бы прославлять, братья и сестры, можно было бы прославлять и без его воскресения, даже если бы он не воскрес. Все равно такую любовь, такое человеколюбие Христа можно было бы, повторяю, прославлять. Не забываем же мы великого служения любви Франциска Ассизского. Это был человек христоподобный по своему характеру и по своей удивительной любви. Он отдал свою юную жизнь прокаженным, то есть людям со самой страшной болезнью, рискуя сам заразиться. И вот прошли века после того, как жил этот Франциск Ассизский, мы все-таки его вспоминаем. История христианства нам показывает его жизнь. и показывает его любвеобильное сердце. Тем более невозможно было бы нам с вами забыть служение любви Иисуса Христа, этого величайшего человека-любца, величайшего, братья и сестры. И за такую любовь, какую возлюбил Христос человечество, причем не праведников, а самых падших грешников, мытарей и блудников, возлюбил так, что за них отдал свою жизнь. Его можно было бы прославлять и в честь его слагать лучшие песни для хорового исполнения и для исполнения общим пением. Такие песни можно было бы слагать в честь Христа с такой любовью и лучшие проповеди произносить о нем. И, конечно, братья и сестры, можно было бы из года в год праздновать годовщину рождения Христа. Он и без воскресения был бы этого достоин, каждый год вспоминать, как он родился, пришел на нашу землю. И можно было бы такому Христу нести все снова и снова самые свежие цветы на его гроб в саду Иосифа. Я этим что хочу сказать, братья и сестры? Что жизнь Христа была так прекрасна, что ее забыть нельзя. И смерть Христа была так дорога, что и ее тоже нельзя забыть. И гроб Христа в саду Иосифа Аримафейского, как магнит, влек бы туда людей, как влекут многие могилы людей, несмотря на то, что долгие годы прошли после смерти тех, которые там похоронены. Но в сердцах наших, слушайте, братья и сестры, была бы глубокая неудовлетворенность, если бы мы знали Христа только по его любви, которую он являл, пока жил на земле. Если бы мы знали Христа и умершего, и погребенного, но не воскресшего, глубокая неудовлетворенность наполняла бы наше сердце. Почему, дорогие мои, вам будет сейчас это так понятно, почему не воскресший Христос, остающийся во гробе Христос, в полноте не может удовлетворить наших человеческих сердец? Представим себе, что мы находимся на кладбище с вами, братья и сестры, и находимся у могилы очень дорогого для нас существа. Представим себе это, братья и сестры. Говорят, в эти дни кладбища переполнены, и наши московские кладбища полны народа, и на всех могилах поставлены цветы искусственные и живые, и молодые, и старые, как какие-то паломники, идут на кладбище и потом выходят из них. И вот мы себе представим, что мы тоже находимся на кладбище у могилы какого-то очень дорогого для нас человека. Перед нами стоит не только этот могильный холм, но стоит и светлый образ погребенного вот в этой могиле человека. Я ни имени его не называю, потому что просто хочу, чтобы вы представили, что перед нами могила с таким вот прахом очень дорогого нам человека. Нам вспоминается голос умершего, его слова, отдельные моменты из его жизни, наши встречи с ним, все это проходит перед нами. И мы чувствуем, что мы уже не можем воздержаться от слез. Слезы умиления, и слезы глубокой благодарности за все то, что этот погребенный в этой могиле человек нам сделал, навертывается невольно на наших глазах. И вот вдруг появляется у нас желание, невыразимое желание, чтобы этот дорогой друг, назовем его так, кто лежит под этим могильным холмом, оказался бы живым и оказался бы с нами вот тут же на этом кладбище, чтобы он оказался перед нами, чтобы он, как и прежде, заговорил бы с нами, чтобы можно было положить свою усталую голову ему на грудь, чтобы можно было выплакать все свое горе на этой груди, такой некогда богатой любовью, а потом почувствовать глубокий-глубокий покой в своем сердце. Вот такое желание вдруг появилось у нас в то время, когда мы стоим вот у этой могилы. Братья и сестры, мы с вами все, не правда ли, сознаем громадную разницу. Наш лучший друг в могиле, и этот же самый друг рядом с нами, живой. Разница большая, братья и сестры. В могиле и живой с нами. Вот эти все чувства и вот эти желания наполняли бы наши души и в саду Иосифа Аримафейского, если бы мы там стояли у гроба Иисуса Христа, но не воскресшего, а там находящегося. Вот как раз такие у нас бы чувства были в сердце, братья и сестры. Мы вспоминали бы эту чудную личность Иисуса Христа, как она нам нарисована на страницах Евангелия. Мы вспоминали бы это сердце, которое такой любовью билось к людям. Все это мы вспоминали бы. И вот как раз у нас бы явилось такое желание, чтобы этот Иисус Христос не в гробу бы лежал, а вот вдруг живым бы предстал и заговорил с нами, и подошел к нам как можно ближе, и сказал бы нам: о вы усталые, труждающиеся и обремененные, положите ваши головы мне на грудь, у меня хватит любви для всех вас, и я успокою вас, и я отру ваши слезы. О, как хотелось бы нам, чтобы Христос таким пред нами предстал. А вот теперь, братья и сестры, я рисую вам действительность, действительность, не предположение, а так, как было дело. Представьте себе теперь день воскресения Иисуса Христа, хотя 2000 лет отделяет нас от этого великого события. Вот с тяжелым сердцем пришли жены мироносицы к гробу Иисуса Христа, с тяжелым сердцем. Их любимый друг и учитель погребен вот здесь, в саду. Они это знают. Они смотрели, как его полагали. И как Никодим Иосиф. И помазали его благоуханиями. И приложили камень к двери его гроба. И вот эти жены мироносицы с тяжелым сердцем и с ароматами в своих руках пришли, чтобы помазать мертвое тело Христа, чтобы вспомнить тут у свежего его еще праха, вспомнить его любовь, вспомнить и смерть, которую они наблюдали, братья и сестры, потому что они были на Голгофе. Если апостолов там не было, кроме Иоанна, то эти вот жены-мироносицы будущие были на Голгофе, видели его смерть, видели, как он страдал и как он умирал на Голгофе. И вот они пришли, чтобы посмотреть на его дорогие раны. И вдруг появляются лучезарные существа, каких они, может быть, никогда в жизни не видели, в белоснежных одеждах, сияющими лицами. И они слышат их голос. Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь. Он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков, грешников, и быть распяту, и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова Его. Вспомнили. Тогда, когда ангел им напомнил, они вспомнили слова Иисуса, вот которые именно так были сказаны, как ангелы им напомнили. Не будем думать, братья и сестры, что в саду Иосифа Аримафейского плакала только Мария Магдалина. Евангелие только о ней говорит, как о плачущей. Но нет сомнений, что плакали и жены мироносицы. Ведь они все так любили Христа. Все любили Христа. И потеряв такого друга, разве могли они быть сухими глазами? Они все плакали. И вот слезы их должны высохнуть. И печаль их должна превратиться в радость величайшую. Они слышат, что Христос воскрес, что Он жив, что они увидят Его и услышат Его слова, и что сердце Его, Христа воскресшего, будет снова открыто для них, как и прежде. И Он будет снова им являть свою безграничную любовь, которую Он уже им так много раз являл. И вот, если они пришли со слезами в этот сад, со слезами, с печалью, они выходят другими, братья и сестры, из этого же самого сада. Они выходят с радостью оттуда. У них теперь только одно желание в сердце. Скорее, скорее увидеть того, кого они так любят. Скорее увидеть Иисуса Христа, своего драгоценного друга. И Христос не заставил их долго ждать, братья и сестры. Он сам явился им на дороге, когда они шли из сада, чтобы поделиться с этой удивительной новостью, возвещенной им ангелами, поделиться с его учениками. Они спешили с этой вестью к ученикам Христом. И вдруг на дороге живой Христос. Это уже не ангелы светозарные, это Христос Иисус, столь им знакомый. И мы читаем: когда же шли они возвестить ученикам Его, и все Иисус встретил их и сказал: радуйтесь! И они, приступивши, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Иначе и не могло быть, братья и сестры. Эта радость в их сердцах заставила их броситься к Его ногам от радости и от глубокого почтения к тому, кто совершил спасение на Голгофе за всех грешников. И тогда говорит им Иисус: не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня. Братья и сестры дорогие, Христос воскресший пришел к нам сейчас в наш молитвенный дом. Или вы в это не верите? Да, пришел живой Христос. С самого начала, как мы сюда пришли, в это место. Даже первая душа, не знаю, кто первая душа сюда сегодня пришла. Молодая это ли, или пожилая, или совсем престарелая. Брат это или сестра это, но кто-то первый вошел в молитвенный дом. И с ним вместе вошел Христос, воскресший живой Христос. И так он пребывал здесь все эти часы и минуты, пребывал здесь, когда братья говорили, когда хор наш дорогой пел, и мы все пели. И вот он теперь говорит нам, как живой воскресший, радуйтесь, слушайте, ученики и ученицы Христа Иисуса, радуйтесь воскресенью вашего Господа, радуйтесь тому, что Он живой и здесь, как живой посреди нас. Вот вера в воскресение Христа, вера в живого Христа превращает всю нашу жизнь как бы в Галилею. Почему я беру Галилею? Потому что воскресший, или вернее, вот ангелы, а потом мы знаем, что и из уст Христа слово Галилея вышло. Когда он еще только шел в Гефсиманию, он же сказал, что он предварит их в Галилее. А ведь в Галилее он больше всего с ними времени провел. В Галилее он воскрешал мертвых на их глазах. В Галилее он даровал зрение многим слепым. В Галилее он хромых сделал ходячими. В Галилее, дорогие братья и сестры, так хотелось бы, чтобы там, где мы с вами живем, наши уголки воскресший Христос превратил в Галилею, то есть в постоянное пребывание с нами. Живем ли мы в городе, живем ли мы в деревне, может быть, кто из деревни сюда приехал, неважно. Воскресший Христос, слушайте, хочет быть рядом с нами. Он хочет учить нас, Он хочет творить свои славные дела в нашей жизни. Дорогие мы, не то чтобы мы только Евангелие с вами читали или воспоминали то, что 2000 лет в той Галилее, там, в Палестине творилось. Нет, Он живой воскресший хочет сегодня и завтра, и послезавтра учить нас, как Он тогда учил, и эти великие дела на наших глазах творить, как Он творил на глазах тех тогдашних учеников и учениц Своих. Так Он хочет быть близок к нам, чтобы мы, дорогие мои, ощущали Его силу воскресения, силу Его живого Иисуса. И в нашей борьбе со грехом, которая очень тяжела, братья и сестры, очень тяжело со грехом бороться, и со всеми нашими трудностями, которых так много, что часто вздох исходит из груди твоей, брат мой, и особенно сестра моя, у сестер еще чаще этот тяжелый вздох исходит из груди, потому что трудностей много, но живой Христос с нами, чтобы облегчать наши кресты, наши трудности, идти рядом с нами, как чудный спутник, пока мы не придем туда, в небесные обители, где не будет никаких тяжестей, никаких трудностей, и где мы не будем никогда вздыхать, а только радоваться и ликовать. Вот, дорогие мои, что нам дает воскресение Иисуса Христа. Оно дает нам живого Христа. А в этом-то мы и нуждаемся. И такого-то Христа мы и любим, такого-то мы и веруем. Надеюсь, что большинство здесь именно таковых, учеников и учениц Иисуса Христа. А теперь мы будем молиться. Я бы хотел, чтобы мы сердечно спели слова песни 84-й в наших новых сборниках. «Не пройди, Иисус, меня ты! Не пройди, Иисус, меня ты! Дух не осеня! Слыша люд мольбой объятый, не пройди меня!»

0: Сестра Антонина, которая сидит рядом с Майклом, она по профессии детский врач. Но она знает, что человек в состоянии испуга способен на такие невозможные вещи. Я тоже думаю, что сейчас она немного испугалась, и потому у нее получится неожиданно для нее самой перевести Майкла Гатта. Мы рады видеть Майкла Гатта. Он приехал со своей программой, они будут в Кременчуге, потом через 2 недели будут у нас. Мы молимся об этом и просим передать привет, сказать несколько слов. И Антонина, молитесь, чтобы у нее получилось. Она только начала изучать английский язык, но у нее получается. И мы помолимся. И сегодня наша молитва, я думаю, ты скажешь, молитва – это за нашу страну, за то, что происходит в нашей стране, в нашем городе. Мы все еще переживаем, молимся, не перестаем молиться. И сегодня наше собрание тоже такого молитвенного характера. И так как в воскресенье у нас будет вечеря Господня, мы тоже будем молиться, чтобы Господь не только нас, но и всю церковь благословил и приготовил к этому великому служению воспоминания голгофских страданий и смерти нашего Господа. Да благословит нас Бог, просим Майкл.
1: It may sound very strange to you for an American to say, I'm glad to be home.
2: Возможно, это будет очень странно звучать, но я как американец говорю, что я здесь чувствую себя как дома.
1: I have an American passport.
2: У меня есть американский паспорт.
1: But I have a Ukrainian heart.
2: Но у меня украинское сердце.
1: And I feel at one with you.
2: И я себя чувствую как один из вас.
1: Let me tell you, we are glad to be back.
2: И позвольте мне сказать вам, что я очень рад был здесь.
1: Especially now,
2: и особенно сейчас.
1: With the crisis in Ukraine,
2: когда христиане в Украине.
1: We want to pray with you,
2: и как христиане.

0: serve God with you,
1: служить Богу с вами,
0: and to feel once again one with you.
1: И чувствовать, как один из вас.
0: Let me tell you how this day started.
1: Позвольте мне сказать, как сегодня начался день.
0: We arrived yesterday.
1: Мы прилетели с Америки вчера.
0: It was our first time back in Ukraine.
1: И это первое время в этом году, когда мы приехали в Украину.
0: Since I was with you several months ago.
1: Я здесь был несколько месяцев назад.
0: Today,
1: сегодня,
0: I went to be with the pastors.
1: Я был с пастором.
0: The pastors meeting was here in the building today.
1: Утром, когда пастыря все собрались здесь и были вместе, у них было собрание.
0: I did not say one word there.
1: Я не сказал ни одного слова.
0: Do you know why I went?
1: Как вы думаете, почему?
0: Not to speak, but to say, I am with you.
1: Я не хотел говорить, просто говорить, но просто быть с ними.
0: And tonight?
1: И сегодня вечером?
0: Do you know why I'm here?
1: Как вы думаете, почему я здесь?
0: Not to speak,
1: не говорить,
0: but to say,
1: но просто сказать,
0: I'm one with you.
1: Я один из вас.
0: And before I leave Kyiv for Kremenchuk,
1: и перед тем, как я покину Киев и поеду в Кременчук,
0: I will visit Майдан.
1: Я хочу посетить Майдан.
0: Do you know why?
1: Как вы думаете,
0: to
1: почему?
0: Say to all of the Ukrainians,
1: сказать всем украинцам,
0: I am one with you.
1: Я один из вас.
0: I am not ashamed to be with the pastors.
1: И я не стыдился быть с пастырями.
0: I am not ashamed to be with you.
1: И я не стыжусь быть с вами.
0: I am not ashamed to be with the people in Maidan.
1: И я не стыжусь быть с людьми на Майдане.
0: Now, that's one thing.
1: И это одна вещь, одна мысль.
0: But let me show you what God says.
1: И позвольте мне сказать, что Бог говорит.
0: In the book of Hebrews,
1: и это книга Евреев,
0: chapter 11,
1: 11 глава,
0: and in verse 16,
1: и 16 стих,
0: the last part of the verse,
1: и последняя часть стиха.
0: Listen to what God says.
1: Послушайте, что Бог говорит.
0: Therefore, God is not ashamed to be called their God.
1: Я прочитаю українською. Тому й Бог не соромиться їх, щоб звати себе їхнім Богом, бо Він приготував їм місто.
0: God is not ashamed to be your God.
1: Бог не стыдится быть вашим Богом.
0: We've never been ashamed of Him.
1: І Он никогда не стыдился.
0: But here He says, but I'm not ashamed of you.
1: И Он здесь говорит, что я не стыжусь вас.
0: I wanted the pastors to know, I'm not ashamed to be with you.
1: И я не стыдился быть с пастырями сегодня на встрече.
0: But God says,
1: но Бог говорит,
0: I'm not ashamed to be their God.
1: Но Бог говорит, что я не стыжусь быть вашим Богом.
0: And He says to this church tonight,
1: и Он это говорит вот здесь, в церкви,
0: I am not ashamed to be your God.
1: Что я не стыжусь быть вашим Богом.
0: Many times I have felt that I have failed God.
1: И много времени, часто было такое, что я не чувствовал Бога.
0: Sometimes I've even said in my prayers, I'm ashamed to be called a Christian.
1: И было такое, что я в молитве говорил Богу, что я стыжусь называться христианином.
0: Because I felt like a failure.
1: Потому что я чувствую себя, what does it mean, failure?
0: I was not successful.
1: Потому что я не успешен, поэтому я стыжусь называться христианином.
0: You felt the same way.
1: Вы, возможно, чувствуете то же самое.
0: I have failed God. I was not successful.
1: И я не чувствую Бога, я не успешен.
0: I'm not the Christian I should be.
1: Я не такой христианин, каким я должен быть.
0: But listen to what God says.
1: Но послушайте, что Бог говорит.
0: God says,
1: Бог говорит,
0: I am not ashamed to be their God.
1: Я не стыжусь быть вашим Богом.
0: Sometimes I failed God.
1: вместе в надежде молиться о будущем молодых людей.
0: We pray for a solution to the problems in this nation.
1: И вы будете молиться о проблемах, которые возникают.
0: And we can pray with confidence.
1: И мы будем молиться, доверяя.
0: Because God is not ashamed to be our God.
1: Потому что Бог не стыдится быть нашим Богом.
0: Thank you for your welcome.
1: Спасибо за вашу
0: Tonight.
1: За ваше гостеприимство
0: Let's
1: сегодня.
0: Let's pray with all of our heart.
1: Давайте будем молиться от всего сердца.
0: For we have a God.
1: Потому что у нас есть Бог.
0: Who says?
1: Который сказал.
0: I am not ashamed to be your God.
1: Потому что Бог говорит, я не стыжусь быть твоим Богом.
0: That gives us confidence to pray.
1: И Он дает нам уверенность молиться.
0: So let's pray now.
1: Давайте сейчас помолимся.
0: Let's pray together.
1: Давайте вместе помолимся.
0: God, many, many times we have stumbled and failed and we've been guilty of sins and mistakes.
1: Боже, мы много времени мы имели стыд и мы боялись и чувствовали стыд перед Тобой.
0: We've said, I'm sorry, forgive me.
1: И я говорил, прости меня, я виновен.
0: And we need to confess our sins every day.
1: И мы должны исповедовать наши грехи каждый день.
0: But thank you for saying you are not ashamed to be our God.
1: И спасибо тебе большое, что ты говоришь к нашим сердцам, что ты не стыдишься быть нашим Богом.
0: Thank you that we can come before you and talk to you from our heart.
1: И спасибо тебе большое, что мы можем приходить к тебе и молиться от всего нашего сердца.
0: We can say all of these things to you.
1: И мы можем все-все рассказать тебе.
0: Because you've given us that privilege.
1: Потому ты дал нам такую привилегию.
0: Thank you that we're your children.
1: Спасибо, что мы являемся твоими детьми.
0: And that you're not ashamed of us.
1: И то, что ты не стыдишься нас.
0: And you hear us when we pray.
1: И ты слышишь нас, когда мы молимся.
0: And as we pray tonight,
1: и как мы будем молиться сегодня,
0: we pray with confidence.
1: И мы будем молиться с уверенностью.
0: For Jesus has said, you will hear us when we cry out from our heart.
1: Потому что Христос, Он слышит нас, когда мы с криком нашего сердца взываем к Тебе.
0: And tonight,
1: и сегодня,
0: from our heart,
1: от всего сердца,
0: we cry out.
1: Мы кричим, мы молимся за эту страну, за наших людей, за наш народ. Спасибо тебе за то, что ты слышишь нас. И все это прошу во имя Иисуса Христа. Потому что Он пролил кровь, и она дарует нам спасение. И сегодня
0: мы приходим к тебе.
1: Мы пришли к тебе.
0: With the confidence that we have a God who is not ashamed of us.
1: С уверенностью, что у нас Бог, который не стыдится нас.
0: So we pray tonight.
1: И мы молимся сегодня.
0: Believing you will hear our prayer.
1: И мы верим, что ты слышишь нашу молитву.
0: In Jesus' name.
1: Во имя Иисуса Христа.
0: Аминь.
1: Аминь.
2: Церковь, дом Евангелия, которой и мы, по милости Божьей, принадлежим, поступило пять заявлений поступило. Я назову, кто есть, я попрошу выйти сюда. Это Яковенко Игорь Николаевич, а также Федосеев Станислав Эмиратович, пожалуйста, и... Также сестра Шевчук Анжела Михайловна, я ее вижу. И если есть Казаченко Павел Петрович, если есть Казаченко, и Шмарко Анна Владимировна, если есть. Если нету, значит, не смогли прийти. Вот эти трое, два брата и наша сестра. У меня такое впечатление, что человек однажды, посетивший нашу церковь, уже назад не хочет возвращаться. Это потому, что со мной так было. Это потому, что я такой. Помню, молодым совершенно я пришел в церковь тогда еще на Имской, и мне нравилось все. Мне нравились люди и молодые, и старые. Мне все нравились. Мне нравились проповеди, молитвы, пение, хор, музыка. Ну вот все нравится, все по душе как-то. И так мне было хорошо. И я помню первый раз, когда меня привели в церковь, я посмотрел, послушал, и у меня такое решение созрело. Я больше никогда отсюда не выйду. Ну, в смысле, что я буду с этими людьми, с этим народом Божьим. И я скажу вам, есть такие желания, которые для Бога очень приятны и которые Он исполняет немедленно. По крайней мере, мое желание Он исполнил. Возможности, варианты, приглашения были, кто знает откуда. А я как-то вот со своими. И столько времени. Я это говорю, потому что и с нашей сестрой, и с братьями мы тоже говорили. Сестра наша, о которой я сказал, она из Ровно, недалеко. Брат Илья из Донецкого края. Брат Федосеев, он вообще-то из Кривого Рога учится тут. Поэтому они тоже хотят быть членами нашей церкви. Господь дал им такое желание. Мы с братьями встречались, беседовали. Беседовали со служителями тех церквей. Ну, нету возражений. Если и с вашей стороны нету возражений, и мы как семья открыты, чтобы принять наших дорогих сестру и брата, я хотел бы, чтобы вы это засвидетельствовали. И слава Богу. Я хочу, чтобы вы дали микрофон нашим дорогим братьям и сестрам. Они кратко помолятся. И я хочу попросить диакона нашей церкви, брата Виталия Науменко, потом помолиться после них за наших братьев и сестер. Виталий, пройди, пожалуйста, туда, к нашим дорогим друзьям. Ну, а вы молитесь, и мы тоже будем молиться, чтобы Бог благословил их пребывание в нашей поместной церкви.
3: Господь мой Бог, я благодарю Тебя за всю Твою любовь, которую Ты мне дал, Господи, за то, что Ты меня привел сюда, Господи. Я прошу Тебя, Господи, помоги мне найти себя среди братьев и сестер, Господи. Помоги мне найти себя в служении, Господи, чтобы я мог нести Слово Твое, Господи, с теми людьми, с которыми я работаю, Господи, с которыми мне приходится пересекаться в этой жизни, Господи. Я уповаю на милость Твою, Господи, во имя Иисуса Христа. Аминь.
4: Дорогой Отец Небесный, я также присоединяюсь к молитве брата, благодарю Тебя сердечно и за это вечернее время, за то, что я могу находиться в доме Твоем. Я Тебе благодарен за то, что я могу находиться сейчас в Киеве, за все, что Ты даровал в жизни. Я Тебя за все сердечно благодарю. Я Тебя прошу благословения, благослови и меня в молитвенном доме, благослови и найти себя здесь. Прошу, благослови всех наших братьев и сестер. Особо прошу, благослови сейчас ситуацию в нашей стране, в Украине. Благослови, разрули, поддержи народ наш, не дай духовно упасть людям еще больше, а наоборот, чтобы они стремились, хотели познавать Тебя. Все прошу во имя Твое, мой Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
2: Аминь.
5: Господь, я Тебе хочу поблагодарить за эту возможность, Господи, за эту церковь, что Ты в моей жизни послал, Господи. Я прошу Тебя, благослови меня, помоги мне быть активной участницей в Твоем служении. Помоги служить Тебе, Господи, и в чистоте и в святости, бояться греха, Господи, и стремиться к святости. Спасибо Тебе за все. Аминь.
2: Аминь.
6: Отец наш Небесный, славим Тебя, благодарим Тебя, поклоняемся Тебе. Благодарим Тебя за Иисуса Христа, нашего Спасителя и Господа, доброго пастыря, который находит души в этом греховном мире. Благодарим Тебя, Господь, за наших братьев, которые вошли также в нашу семью, в нашу церковь, Господи, за сестру благодарим, Господь, что Ты нашел их также, Господи, просветил их сердца, Господи, и познали Тебя как своего Господа, Спасителя. Благослови, Господи, их Твоим благословением, сохрани, Господи, в Твоих руках, помоги, Господи, им быть этим чистым сосудом для славы имени Твоего Святого, для того, чтобы они, Господи, трудились для Тебя, чтобы они, Господи, любили Тебя, церковь свою, Господи, благослови, Господи, всех нас, Тебе единому за все слава Богу вечному, живому Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.
2: Аминь. Благодарим Господа за вас, за то, что вы вместе с нами. Давайте споем песню, у нас такая есть хорошая, по такому случаю тоже. 339. Манит сердце мечтою, ввысь небес голубая, нашей общей судьбою стала вера живая. Он нас сделал родными, он нас сделал друзьями, дал нам новое имя. Нас зовут христиане. Поем все.

Садитесь, братья и сестры, мы рады за наших друзей, чтобы Господь благословил их, чтобы нам, как апостол Павел говорит, единодушно подвязаться за веру евангельскую, единодушно, как одна большая семья. Пусть Господь вас благословит. В воскресенье у нас будет вечеря Господня. Это особое служение в жизни каждой церкви и каждого верующего человека. И мы готовимся к этому. Что входит в понятие подготовки? Что это за подготовка такая? Это что-то почистить, что-то погладить? Это ну, что-то еще может быть? Понятно, что речь идет не о чем-то внешнем. Хотя апостол Павел и этого касается. Вообще-то, у верующего человека все должно быть прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Вот все должно быть в гармонии. Все должно быть в гармонии. Это правда. Но главная ценность верующего человека, как в песне песней сказано, ее красота внутри. Красота Церкви Господней внутри, потому что это не тленная красота, это не физическая привлекательность, это красота тех духовных ценностей, которые свойственны самому Богу и которые мы через рождение свыше получаем как дар Святого Духа, как дар. У нас самих вот этой красоты духовной не существует. Когда-то была эта красота. Когда Бог сотворил первого человека, это была потрясающая красота. Мы иногда говорим, мы не можем видеть Бога, насколько Он прекрасен. А первого человека вы видели? А вы можете представить себе красоту первого человека Адама? А Еву? А Еву, вы можете представить себе? Это тот момент, это то время, когда была потрясающая гармония, когда эта красота была воистине божественной. Это при способности удивительной, вот этого удивительного человека общаться с самим Богом. Просто вот в прохладе дня сам Бог проходил Эдемским садом, и буквально его встречали Адам и Ева. Адам и Ева. Которые были облечены вот эти в лучи славы, потому что мы представляем себе что-то такое. Они были облечены вот в эту славу Божью. Они обладали удивительными способностями, удивительной мудростью. Ничего пещерного, первобытного в их природе не было. Они не жгли костры. Они не охотились на мамонтов. Они не ходили в звериных шкурах. В этом не было никакой необходимости. Это было сияние славы Божьей. Это был результат вот этого премудрого, совершенного Божьего творчества. Это когда Бог об этом творении в том числе мог сказать «И хорошо весьма». «И хорошо весьма». Вот таким был первый человек. Сейчас он не такой, к сожалению. Эти ценности были растрачены. Враг посягнул, враг позарился, позавидовал. Враг разрушил все божественное в человеке до основания. До основания. Вы знаете, нам теперь судить о человеке, насколько он был прекрасен,
это все равно как по виду какого-нибудь калеки, слепого, глухого, представлять себе, каким может быть человек красивым и совершенным. Вот видеть перед собой калеку и пытаться представить себе, ну а какой же должен быть человек физически и духовно здоровым? Так вот, Господь Иисус Христос, несмотря на эту трагедию, на этот первородный грех, человек согрешил, и все это было потеряно в один момент. Мы иногда принимаем вечерю Господню, мы принимаем хлеб, принимаем чашу. Для нас это привычно, мы десятилетиями это делаем. Мы иногда ничего особенного в этом не усматриваем. Мы говорим, вот это хлеб, а вот это чаша. Хлеба надо вкусить, и надо сделать глоток вина. Хлеб напоминает ломимое тело нашего Господа, а чаша с вином напоминает о Его святой пролитой крови. И это все? И это весь секрет? В этом что, весь смысл и все содержание? Вы понимаете, то, что мы это делаем в видимом мире. Видимо преломляем хлеб, видимо разделяем чашу. А в невидимом мы иногда как-то неосознанно отстраняем невидимый мир, Божий мир. Вроде как участие в вечере Господней – это наше участие. Это участие Церкви Христовой, а Бог. А Иисус Христос, а ангелы Божьи, а Церковь, которая там на небесах, какое там все это имеет значение? Как там на небесах реагируют на то, что происходит на земле? Вы понимаете, что тут очень много тайны. В одном я уверен, что между тем, что мы совершаем, и как это воспринимается там на небесах, есть самая прямая связь. Самая прямая связь. Связь видимого и невидимого. Это все равно, если говорить, что у каждого верующего по Писанию есть ангел-хранитель. Вот так вот сесть и представить себе, где-то тут, вот рядом, по Слову Божьему, конечно, у меня есть ангел-хранитель. Но вы его видели? Я не видел. Мне даже трудно представить себе, как это может быть и как это на самом деле. Но Писание об этом говорит. Писание говорит, что рядом с нами есть невидимый мир, духовный мир, совершенный мир, прекрасный мир, Божий мир. Где он? Где он? Но самое удивительное, братья и сестры, что мы, видимые такие, да, одновременно находимся в видимом мире, и одновременно мы с вами находимся в невидимом мире. Это невероятно. Это невероятно. Апостол Павел говорит, что во Христе Иисусе мы уже посажены на небесах. Так где же тогда мы сидим сегодня вечером? В церкви Дом Евангелия или на небесах? Мы более склонны думать, и у нас есть такое основание, что мы, тем не менее, в Доме Евангелия. Вот я, который и вы. Где же еще нам быть? Мы в Доме Евангелия. Мы тут сидим. Ну, а как же слова апостола Павла? Это что, просто так сказано? Это что, этого на самом деле нет?
Но это же Слово Божье. Мы в Него верим абсолютно. Мы верующие, и мы верим каждому Слову Божьему, каждому. Сказано, что во Христе Иисусе мы посажены на небесах. Так оно и есть. А как это понять? А вот это понять сложно. Потому что это уже духовная сфера. Это духовный мир. Там свои правила. Там свои законы. Там своя жизнь. И так как мы во Христе Иисусе, а Господь на небесах, понятно, что в этом смысле мы уже там. Дело в том, что верующие люди настолько соединены со Христом и Иисусом, соединены. Притом это соединение не произошло тогда, когда мы с вами покаялись или приняли крещение. Это было потом. В самом начале мы были соединены со Христом Иисусом тогда, когда Он висел на Голгофском кресте. Мы не знали об этом. Апостол Павел говорит, что Иисус Христос умер за нас, когда мы еще были грешниками. Мы тут грешим, а там Христос за нас уже страдает. И как это понять? И что значит, мы были в Нем? И что значит, что теперь уже во Христе Иисусе мы посажены на небесах? Нельзя всего понять, но душа радуется. А ваша как душа? Когда вы размышляете об этом, я думаю, что тем не менее вы когда тоже размышляете об этом. Кто я? Во Христе Иисусе. Где я на самом деле? Где меня больше? Тут или там? Хочу сказать вам, там вас больше. Тут вас и меня еще немного осталось. Чуть-чуть. Апостол Павел о себе говорил, для меня лучше было бы быть там. А Христос Иисус говорит, да не смущается сердце ваше, в Бога веруйте и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я бы сказал вам, я иду приготовить место вам, чтобы и вы были там, где и я. И когда пойду и приготовлю, приду и возьму вас к себе. И куда мы будем взяты? Ко Христу. А там уже обители. Вы понимаете, братья и сестры, если таким языком понятным для нас, может быть, сегодня в кого-то из вас нету своей недвижимости. Квартиры нету, дома еще, может быть, нету. Ну, нету и все. У многих так. Верующие во Христа Иисуса, на небесах у вас уже есть недвижимость. Вы сегодня не можете сказать, что у вас есть, если у вас чего-нибудь нету. Но если по-настоящему, по вере, в обетование Божье, если говорить так, как есть на самом деле, с точки зрения Бога, у вас есть на небесах недвижимость, у вас на небесах есть имущество. У вас на небесах есть друзья, чьи-то родственники, улицы из чистого золота, пребывание с Богом, который в неприступном свете. Это все для верующих. Это не то, что будет когда-то. Я удивляюсь, но Господь наш, Он очень предприимчивый. Он ничто не откладывает на потом. Вот Он делает это все время.
и постоянно. Обители уже есть, но если бы не так, я бы вам сказал, я иду приготовить вам, чтобы и вы были там, где я. Поэтому мы, которые готовимся к вечере Господней, наша готовность, она же в совершенно другом плане. Наши ценности, они в духовной сфере, они в сфере морали. Они в наших отношениях со Христом и Иисусом и друг с другом. Они в нашей душе бессмертны. Физически, внешне как-то мы немногое успеем. Если есть какой-нибудь недостаток, который со временем или еще что-нибудь, как его исправишь? Как? Если появилась седина, как говорит Майкл, конечно, ее можно покрасить, но это не меняет дело. Это же не делает человека моложе. А вот духовные ценности, они постоянно обновляются. Когда мы в присутствии Бога, когда мы совершаем вечерю Господню, мы в это слово таинство вкладываем особый евангельский смысл. Мы говорим, что в хлебе и в вине не происходит преосуществление. Мы не верим, что буквально Иисус Христос становится какой-то видимой осязаемой плотью, и чаша с вином становится Его кровью. Но то, что духовно мы объединяемся со Христом, потому что наши имена написаны у Него на дланях, потому что мы омыты Его святой кровью, потому что мы – это те, которых ради Он взошел на крест и для которых у нашего Господа есть такое желание, есть цель, о которой Он сам говорит. «Хочу, чтобы там, где я и вы были» – это желание Бога. Вы знаете, когда молодой парень говорит молодой девушке, «Хочу, чтобы ты была моей невестой» – это хорошее желание, но еще неизвестно, что скажет девушка. Она может сказать «да», и она может сказать «нет». Это ее право. Но когда говорит Бог, когда Бог говорит о чем-либо, можете считать, можете быть уверены, что оно не будет когда-то так, оно уже так есть сегодня. Вы скажете, что прямо сегодня? Прямо сегодня. Весь его верующий человек. Вот все эти обетования, которые в Слове Божьем, которые в Библии, они уже исполнены. Даже потому, что вы еще на земле, и вам еще многое предстоит совершить или сделать, даже если поэтому, то во Христе Иисусе вы уже там. Вы уже там. Господь уже знает, где вы есть, где ваше место, и где ваша обитель, и кто будет вашим ближайшим соседом. Вот вы иногда сидите рядом где-нибудь и даже не думаете, что, возможно, там на небесах где-то, я не знаю как, но этот же самый человек, этот брат или эта сестра будет вашим соседом. Мы так думаем, мы пытаемся, напрягаем наше воображение, хотя апостол Павел, опережая вот этот целый ряд вопросов, которые интересуют, волнуют каждого человека, апостол Павел говорит, слушайте,
не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. Когда наши дети растут, в кого есть такая возможность, конечно, вот они растут помаленьку, а вы, как родители, уже что-то готовите своим будущим взрослым сыновьям или дочерям. Ну, что можете? Что можете? Мой отец, например, ничего не мог. Семья большая, я был первый из 8. Не мог. Жили очень бедно. Но я не перестаю его благодарить, и в вечности я когда-то увижу моего отца, которого я очень любил. Я ему скажу спасибо большое, огромное, что ты мне дал самое лучшее наследство, самое лучшее. Научил меня верить и любить Бога. Верить и любить Бога. Кто-то больше, кто-то меньше, как у кого получается, но такое желание есть у каждого отца, у каждой матери. Но не все того, чего мы желаем, оно происходит. А вот Бог говорит «хочу». Когда Бог говорит «хочу», можете быть уверены, это и могу, и сделаю, и уже сделал. Мы сейчас будем молиться. Мы будем просить, чтобы Бог нас благословил. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там». И взял с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лице свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Когда мы молимся о чем-либо, нам бы хотелось, чтобы Бог непременно исполнил то, о чем мы просим. Не может так быть всегда. Так может быть. И так бывает очень часто, но не всегда. Когда Иисус Христос стоял у пещеры, где был похоронен Лазарь, и когда Он там помолился Отцу Небесному и сказал: «Лазарь, выйди вон», помните, что произошло? Вот Лазарь, таким, как был уже погребенным, вышел на свет Божий, живой вышел. Бог услышал его. А вот в Гефсиманском саду: «Если возможно, доминует меня чаша сия», не миновала. Не миновала. Знаете почему? Потому что там стояли высшие интересы. Во-первых, там был интерес Божьей славы. Бог был прославлен в своей любви. А затем там мы были с вами. Мы, которые жили беззаботно, грешили, не думая. А в это время Господь страдал за нас. Я думаю, что вечеря Господня — это не просто действие определенное, хотя оно тоже имеет очень большое значение. Это еще размышление. Вот что мы сегодня вечером делаем? Размышляем. Я отсюда, а вы там, где есть, тоже мысленно сейчас рассуждаете, размышляете о Христе, о себе, о своей душе, о своей вере. Вот это и есть главное у вечери Господней. Память, цена, которая заплачена за наше спасение, и я, который на самом деле, и который спасен Божьей благодатью,
и которому так бы хотелось. Вот я же не ошибусь, если скажу, что каждый из вас, и я тоже, как бы нам хотелось, ну, быть такими перед нашим Господом, чтобы Он был доволен, чтобы не быть нам постоянно немощными, вот это плачущими, жалующимися, просящими прощения бесконечную тысячу раз, потому что все много согрешаем. Хотели бы быть такими, чтобы Господь посмотрел и сказал: ну какой народ сегодня собрался, какие люди, вы бы хотели, или я тоже. Я хочу вас обнадежить. Во-первых, Бог вас уже видит такими. А если вы еще действительно не такие, так это потому, что вы должны быть, вы должны стать такими. Просто вам и мне надо пройти через определенную школу. Наше исповедание, наша молитва, прощение, братья и сестры, все это уже есть. Но это наше участие, это наша осознанность, это наша оценка, это наше сближение с Богом, это наша потребность в Нем, это наш духовный голод, который утоляет только Господь, чтобы мы и так, и по-другому, и в том числе через вечерю, могли сказать искренне и с любовью: Господь, пастырь мой, Господь, спаситель мой, душа моя радуется о Боге моего спасения. Чашу Господню приму и имя Господне прославлю. Да благословит нас Бог. Давайте еще раз помолимся, давайте попросим у Бога силы, веры, любви, надежды, постоянства, самоотверженности, посвященности и вот этого святого желания, когда Бог видит наше желание уже этого, для Него приятно. Желание в человека есть. То, что он еще не такой, так он и не может быть такой. Куда ему? Он же человек. Я его сделал другим, у моих глазах он уже другой, но то, что он тоже этого желает, Господь говорит, для меня очень приятно, что брат мой, сестра моя этого хотят, они желают этого и к этому стремятся, и об этом молятся. Бог непременно совершит и во времени, и в силу Духа Святого, который живет в нас, поэтому помолимся, и да услышит нас Бог. Станем для молитвы. Помолитесь еще кто-нибудь. Аминь. О Господь, Ты Царь славы, Ты Господь господствующих, Ты Спаситель наш, Ты прекраснее всех сынов человеческих. Ты Бог нашего спасения и нашей надежды. Ты заботливый Отец. Господи, даже обители для верных Твоих, для Церкви Божьей, уже готовы. И то, что происходит вокруг нас, Господи, это свидетельство того, что мы приближаемся к Твоему второму пришествию, что Господь скоро возьмет Своих от этой земли. Уже очевидно, Господь, что эту землю нам не исправить, хотя бы души спасти. Господи, хотя бы помочь еще многим грешникам приблизиться к Тебе, чтобы получить эту Божью благодать, это спасение, которое было совершено на Голгофском кресте. Но пока мы на этой земле, мы молимся за наш народ, за нашу землю, благодарим Тебя за то, что какие-то движения уже есть, Господи, какая-то маленькая надежда, но зло не спит. Враг никогда не успокоится. Он не
никогда не отдыхает, поэтому мы продолжаем молиться: Господи, заступись за наш народ, Господи, прекрати это противостояние и дай людям мир и согласие, и доверие друг к другу, потому что никто никому не верит. Вот до какого состояния мы дошли, как люди, особенно люди, ушедшие от Бога. Господи, они всех подозревают и никому не верят, и самим себе в том числе. Какое счастье, что мы верим в Бога единого и в Господа нашего Иисуса Христа. Какое счастье, что Ты в нас, а мы в Тебе. Что для нас такие чудные обетования. Господи, как бы ни складывалась наша жизнь, мы знаем, что нас ожидает впереди. И то, что ожидает нас, оно прекрасно, оно совершенно. Благослови нас ходить верой и быть верными Тебе до конца. Просим, благослови и воскресный день, если Ты жизнь нашу продлишь, чтобы нам вспомнить Твои страдания, Твою цену, которой цены нету, потому что цена нашего искупления – это пролитая кровь Иисуса Христа, как чистого и непорочного Агнца. Мы славим Тебя, мы величаем имя Твое Святое, мы прославляем Тебя, нашего Бога и Спасителя, Святую Троицу, Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого.

0: 11 часов по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, сейчас вы услышите две передачи «Актуально-насущно» и «Уроки доброй вести».

Большой объем религиозной литературы ко Христу пришли относительно не так много людей. Одна из них заключается в большой сложности для секуляризованного человека, каким является в основной массе советский читатель, мыслить духовными категориями. Такие понятия, как грех, покаяние, благодать, для него часто обозначают совсем не то, что имеет в виду Библия. Грех — это какая-то простительная шалость. Покаяние — это название фильма Тенгиза Абуладзе. И это слово, скорее всего, относится к сталинским палачам, а не ко мне, порядочному человеку. Благодать — это большое удовольствие. Например, хорошо покушать, поспать, выпить и тому подобное. Это только часть стереотипов мышления человека, выросшего в безрелигиозной среде. А ведь их бесчисленное множество, и они на каждом шагу мешают правильному восприятию подлинного смысла священных писаний. Конечно, у каждого времени есть свои стереотипы, стоящие преградой Слову Божьему на пути к сознанию людей. Христу тоже приходилось преодолевать их, когда он объяснял принципы духовной жизни. Видимо, поэтому так мало он сказал о небесах. Но самое важное, что нужно обязательно знать человеку о грехе, о спасении души, о вечной жизни, это стало понятным благодаря тому, что Христос в своих речах часто использовал примеры и образы из повседневной жизни. Задумывались ли вы над тем, почему вы часто опаздываете с принятием правильных решений? Не вовремя реагируете на перемены в жизни? И вообще, почему неблагоприятные обстоятельства нередко застают вас врасплох? Сегодня в нашей программе на эти и подобные вопросы дает ответ в свете Библии христианский писатель Александр Савченко.

Сон и бодрствование. В послании к римлянам, в 13 главе, апостол Павел пишет: «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился, итак отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света». А в первом послании к Фессалоникийцам, в 5 главе, он говорит следующее: «Ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы, и так не будем спать, как и прочее, но будем бодрствовать и трезвиться». Хочу обратить ваше внимание на эти освежающие, ободряющие и пробуждающие нас слова Священного Писания. Мы все дети света и любим свет. Поэт Валентин Сидоров, повторяя творческие слова Создателя, восклицает: «Да будет свет! Да будет свет! Да будет море света! А смерти нет! А смерти нет! Я точно знаю это! Из века в век прядется нить, которой нет предела. Мы после смерти будем жить. А где — другое дело. Нет перерыва, нет конца, слова о смерти лживы, а наши души и сердца ничем не расторжимы». Рождаясь в мир, ребенок как бы переходит из тьмы в свет, от сна к бодрствованию. Может быть, кто-то ошибочно полагает, что новорожденный не видит, не слышит, не имеет сознания. У него нет слов, это верно. Но разве не бывает языка без слов? Нужны ли, к примеру, человеку слова, чтобы выразить свою боль? Она написана у него на лице. Тоже с младенцем. Трагическая маска лица, закрытые глаза, кричащий рот. Он до этого спал в темноте, и вдруг поток света, слепящего и обжигающего, шквал звуков обрушился на него. Вспыхнуло яркое солнце, затем другое, десятки, тысячи солнц, заставляющие

закрыть глаза. Страдая, ребенок рождается в мир и пробуждается от сна. Человек рождается на страдания, чтобы, как искры, устремляться вверх. Наступит день, когда он будет умирать, тоже страдая. Верно заметил Фламарион, человек рождается в загробную жизнь так же, как и младенец в жизнь земную. Определенный момент умирания человек воспринимает как конец своего существования, как безвыходный тупик, который, грубо выражаясь, заставляет его страдать. Но в перспективе свет жизни вечной. Слово Божие называет смерть долговременным сном. Девица не умерла, но спит. Лазарь, друг наш, уснул, и я иду разбудить его. И настанет воскресение, пробуждение от сна, когда многие из спящих во прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие для наказания, поругания и посрамления, услышав голос Божий: «Встань, спящий, воскресни из мертвых!» Кстати, 10 дев задремали и уснули, вероятно, сном смерти, то есть умерли для того, чтобы проснуться в первом воскресении. Между рождением и смертью человеку дан короткий отрезок времени земной жизни. И надо признаться, как мало мы еще ценим этот бесценный подарок жизни, это счастье жить. Вдыхать воздух, ощущать биение сердца, обладать умом, жадно впитывающим знания, ногами, ведущими нас куда пожелаем, все это бесспорно представляет неописуемое счастье. Но это счастье от ощущения жизни неизмеримо возрастает в том случае, если мы уясняем смысл ее, постигаем истину бессмертия наших мыслей, чувств и желаний, когда мы осознаем себя объектами заботы любви нашего Отца Небесного, готовящего нам благодатное наследство вечности. А право на это наследство приобретено ценой крови Иисуса Христа, совершившего искупительный подвиг на Голгофском кресте. Как же мало мы дорожим временем, забывая, что дни лукавы, другими словами, подобны быстротекущим водам, уплывающим безвозвратно в океан вечности. И может быть, среди нас есть люди, которым пламенно бы хотелось вернуть прошлое, начать жизнь сначала, не повторяя сделанных ошибок, чтобы жить иначе. Но это невозможно, поскольку жизнь однажды проживает каждый из нас, и потому каждое ее мгновение должно быть дороже денег для нас. И вот на этом коротком жизненном пути появляется препятствие, регулярно останавливающее наши шаги. Это сон. Сон бывает физическим, греховным и духовным. Что же такое духовный сон? И какова его характеристика? Прежде всего, как и всякий сон, он выражается в потере или в отсутствии правильного сознания окружающей действительности. Ворота сознания затворены. Сонный человек не видит, что делается вокруг, не замечает опасности, угрожающей ему, не работает, не ест и, естественно, не в состоянии рассуждать здраво и действовать обдуманно. Возможно, кому-то приходилось ходить ночью усталым и сонным. Вы помните, что это было за шествие? Голова, свинцово отяжелев, отключалась. Ноги автоматически несли по дороге, и вы, наверное, многократно наталкивались на препятствия и, спотыкаясь, падали. Таково и духовное шествие христиан. Выходя из мира, они ясно видели путь к небесному Иерусалиму. Глаза веры были открытыми, а поступь — уверенной и твердой. А разум был просвещен светом свыше, мысли светлыми и святыми. Потом многие устали, духовные глаза стали смыкаться, ум отуманился лжеучениями и веяниями мира сего настолько, что потерял способность отличать правду от лжи. Глаза веры закрылись, перестали видеть Иисуса, одесную себя. Больше по инерции привычки, нежели по влечению Духа Святого, такие христиане движутся вперед, часто спотыкаясь, то есть соблазняясь, падая и отпадая. Такое шествие вызывает порицание, насмешки, иронические реплики окружающих и злорадство врага душ человеческих. Появляется вопрос: «Вышли хорошо, как галаты, кто остановил вас?» Духовно сонные
Небодрствующие христиане, как правило, бывают обворованы лукавым. Воры обычно грабят, пользуясь темнотой и сном своих жертв. Сатана также обворовывает тех, которые духовно спят. Хуже того, теплые ладикийцы высокого мнения о себе. «Я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, не зная, что они бедны, нищи, слепы и наги». Откуда такое самовнушение, такая переоценка? Будучи больными, считают себя здоровыми, подобно человеку, заявившему на приеме психиатру: «Вы окончательно избавили меня от мании величия, так сколько же миллиардов я вам должен?» А сам не имел ничего. Какой самообман? Почему же ладикийцы возомнили себя богатыми, хотя обанкротились духовно? Очевидно, когда-то они обладали сокровищами благодати Божьей. Но не умножая полученных талантов, уснув духовно, они оказались ограбленными противником наших душ. В Одессе мне рассказывали следующий случай. Как-то один известный одессит после 20-летнего отсутствия вернулся в родной город. Выйдя из вагона, он оставил свой чемодан и, восхищаясь многоэтажными новостройками, охватив голову руками, в порыве умиления воскликнул: «О, Одесса, я не узнаю тебя!» Когда он пришел в себя, оправившись от удивления, то чемодана уже не было. «Да, теперь я узнаю тебя», — сокрушенно признался он, — «ты та же самая». Вот что значит недобросовестность. Бог века сего не только похищает духовные ценности христианина, но ослепляет его настолько, что он не видит своего обнищания и оскудения. Есть такой вид сна, который называется внушенным сном. Перед человеком располагает блестящий шарик, на который он смотрит и смотрит, пока не истощится зрительный анализатор головного мозга, и торможение не охватывает все тело. Он засыпает и становится послушной игрушкой в руках внушающего человека. Точно так же действует враг душ человеческих. Он внушает, да именно внушает, вопреки разуму и логике, и человек фанатично заявляет: «Хотя вы и аргументированно обосновываете бытие Бога и убедительное доказательство приводите, но я в него все равно верить не буду. Слышите? Не хочу и не буду». Если Бог убеждает, действуя на разум, просвещая, то сатана, ослепляя ум до безумия богоотрицания, используя прием подавления и насилия, внушает. Во втором послании к Коринфянам апостол Павел сетует о том, что закрыто благовествование для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Вспомним Иоанна Крестителя, обратившегося к фарисеям. «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Или вот апостол Петр, спрашивающий Ананию: «Кто внушил тебе мысль солгать Духу Святому?» Таким образом, если Господь действует на ум, убеждая, то сатана, напротив, ослепляет ум, внушая сердцу безумного, что нет Бога. И не от того в Бога не верят, что доказательств недостаточно, а потому, что сердцу хочется грешить и невыгодно существование Бога с его строгими требованиями. Правда, от такого безумного самовнушения Бог не перестает существовать.

Кстати, покаяние – это перемена мышления или метания по-гречески, заключающаяся в преобразовании и обновлении ума нашего. Разум просвещается сознанием бытия Божьего. Отсюда начинается обращение, то есть перемена образа жизни. При помрачении разума теряется различие между добром и злом. Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине невежества и ожесточения сердца их, они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Таковы чада тьмы. Слово Божие предупреждает нас: и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но обличайте. Хорошо и бодро шли в начале 10 дев. Только разума не хватало некоторым из них, того разума, который по определению Иова выражается в страхе Господнем и способности удаляться от зла, держаться подальше от мирских сообществ и соблазнов, не уповая на иммунитет ко злу и невосприимчивость к пагубному влиянию. Быть ответственным в выборе друзей рекомендует апостол Павел, цитируя в первом послании к Коринфянам в 15 главе греческого поэта Минандра: «Худые сообщества развращают добрые нравы». Иоанн Златоуст замечает, что уголь горячий жжет, холодный пачкает руки. Мирские сообщества Священное Писание уподобляет тьме, ночи, с которой сыны света не должны сообщаться, поскольку эта ночь содействует греховному и духовному сну. Ночь неверия порождает преступление. Замечено, что многие болезни начинаются или обостряются ночью. Гипертонические кризы, инфаркты, тромбозы сосудов мозга, приступы астмы и умирают чаще ночью. Раны, полученные ночью, протекают тяжелее и заживают хуже, чем полученные днем. Болезни ведут себя подобно закоренелым преступникам, совершая злодейство под покровом темноты. И грех тоже активизируется в условиях ночи неверия. Вот почему надо держаться на расстоянии от тьмы. Профессиональные грабители, как правило, предварительно стараются отключить сигнализацию. Совесть и Слово Божье – средства сигнализации, информирующие о неблагополучии в духовной области. Словом, сатана стремится изъять и оклеветать, а совесть усыпить. Если сердце, ожесточившись, становится грубым, каменным, нечувствительным, то голос Божий, как бы сквозь туманную дрему недопонимания, доносится до сознания и в последующем вовсе исчезает. Закрываются глаза на истину, многое беззаконное становится в порядке вещей. Человек не боится оскверняться ядовитыми яствами со стола царского. Под нравственностью понимает все, что нравится, а его совесть спит, как Самсон на коленях Далиды. А дьявол, являясь в виде ангела света, искушает, соблазняет, обольщает и льстит. Есть еще наркотический сон, например, у неврозного человека. При Петре I пьяниц даже награждали специальной медалью, имеющей вид восьмиконечной звезды, отлитой из чугуна, весящей полпуда и крепящейся к металлическому обручу, который закреплялся на шее замком. Медаль называлась «За пьянство». В течение недели награжденный обязан был носить ее, ощущая тяжесть греха. В наши дни такие награды стоило бы вручать не столько за пьянство, ибо большая часть населения сгорбилась бы в три погибели, сколько за неверие, лежащее в основе всякого греха. Впрочем, сатана так и делает, но убаюканные лукавым жертвы не ощущают на себе этих рабских цепей и кандалов безбожия. Так же, как грабители отнимают часы, дьявол обкрадывает нас, лишает драгоценного времени, которым мы не дорожим, забирает часы. Разумеется, делает он это культурно. В одном городе, как-то в одном из многоэтажных домов появилось объявление: ЖЭК такого-то числа будет проводить травлю насекомых. Просьба ко всем жильцам обязательно быть дома. В случае отсутствия по уважительной причине просим выставить перед дверью баночку для яда.
Как на грех, подавляющее большинство отсутствующих жителей дома, клюнув простодушно на приманку ловких аферистов, приготовили злополучные баночки, представив таким образом ворам возможность безошибочно и, как говорится, культурно ограбить свои квартиры. Такая сатанинская приманка, как кино или телеэкран, некоторым представляется совсем безобидной. Нам ли заниматься апологетикой телевидения, если даже японские ученые-психологи доказали, что если человек смотрит и смотрит эти фильмы в препарированном виде, то они опустошают и отупляют его, делают неспособным к самостоятельной творческой деятельности. Атрофируется интеллект, человек становится духовно нищим, нравственно растленным, жестоким, вкушая ядовитые рожки греха, приправленные развратом и сервированные неверием с красивым рекламным оформлением и зловонным содержанием. Он много знает, но, как заметил Гераклит, это многознание уму не научает, склоняя к легкомыслию, поверхностности и верхоглядству. Когда жертва ограбления просыпается и не находит похищенного, поднимается шум, тревога, оттуда доносятся крики о помощи. А духовно, к сожалению, люди настолько крепко спят под действием снотворных средств греха, настолько опьянены иллюзиями благополучия, что нет никакого желания вернуть утраченное сокровище. Специалисты по воровству падки на документы, одежду и материальные ценности. Может быть, кто-то лишился брачной одежды весона чистого праведности святых. Не предел ли убожества и нищеты потеря этой одежды? А ведь без праведности и святости никто не увидит Господа. Иные обнаружили пропажу свидетельства о рождении свыше, духовного паспорта, запечатленного печатью Духа Святого и удостоверяющего наше небесное гражданство. Потеряв эти документы, они сомневаются, спасутся ли. Проснувшись, сонный человек может наломать много дров, даже погибнуть, как некоторые лунатики. Как-то в Гефсиманском саду Спаситель предложил ученикам бодрствовать и молиться. Он их даже упрекал за спячку. «Что вы спите? Встаньте и молитесь!» Петр, бывший в числе спящих, неожиданно проснувшись, отсек ухо мечом Малху. Такое опрометчивое и необдуманное поведение делало его государственным преступником, предоставляя воинам право без суда и следствия расправиться с Петром. Только экстренное вмешательство учителя предупредило трагическую развязку. У нас, христиан, нет холодного оружия, но рубить уши и ранить сердца, оказывается, можно другим способом. «Иной пустослов уязвляет, как мечом», сказано в книге притчей. Ссоры, скандалы, клевета, взаимные осуждения – дело рук духовно полуспящих людей. Притча о плевелах повествует о враге, использующем наш сон для посева недобрых семян в сердцах. Мы удивляемся иногда такому явлению. Вроде бы своим сказал, а уже во всех органах и учреждениях об этом известно. Несчастье в том, что, лишаясь бдительности, мы позволяем проникать в нашу среду волкам в овечьей шкуре, не совершившим достойного плода покаяния. «Бодрствуйте», — увещевает Писание, «поскольку дьявол не спит, а бодрствует, ища погибели нашей душе». Он сменил тактику. Осознав, что лобовой атакой и грубым насилием эффекта не добьешься, предпринимает окольные обходные пути, отягчая нас сном. Опытный Соломон наставляет: «Не люби спать, чтобы тебе не обеднеть. Держи открытыми глаза твои, и будешь досыта есть хлеб». Вспоминаются трое учеников Христовых, отягченных сном на горе Преображения и таким образом проспавших значительную часть увлекательной беседы, состоявшейся у Христа с двумя восхищенными на небо ветхозаветными старцами. Невольно приходит на память и юноша Евтих, упавший с третьего жилья во время проповеди Павла. К счастью, на этот раз все для него обошлось благополучно, как говорят, он отделался легким испугом. Но известны и другие случаи, когда небодрствование становится причиной духовного травматизма и смерти. Нас, проповедников, сваливая вину иной раз с больной головы на здоровую, укоряют: «Плохо, мол, кормите, оттого и спим». Это несправедливый упрек. Во-первых, потому что при одинаковых условиях питания одни христиане бодрые, энергичные и жизнерадостные,
а другие вялые и сонные. Во-вторых, как утверждают физиологи, сонливость обусловлена не голодом, а перееданием и, в частности, злоупотреблением мясной пищей, то есть рожками этого мира, которыми до вынужденного голодания и последующего отрезвления наполнял свое чрево блудный сын. Бесспорно, что досыта есть хлеб, которым в отчем доме избыточествуют наемники, можно, если прийти в себя и держать открытыми глаза свои. Отсюда обвинение служителей в духовной дистрофии беспочвенно. Нужно вникать в себя и в учение, чтобы увидеть свою вину. Мать, у которой ребенок подозрительно долго спит, беспокоится. Мой сын как-то днем глубоко уснул. Взволновавшись, обнаружили у него тяжелое отравление, которое при несвоевременном вмешательстве могло бы закончиться смертельным исходом. Церковь, как мудрая мать, зорко следит за своими детьми, постоянно тормоша их, а порой и страхом спасая, исторгая из огня. Во время предыдущей войны генерал МакАртур, покидая Филиппинские острова из стратегических соображений, обещал снова вернуться. Там было около 2000 военнопленных. Двое из них тайком собрали радиоприемник и слушали известия с материка. Однажды они возликовали, услышав знакомый голос. Говорит МакАртур: «Я вернулся». А враги, отступая, решили уничтожить заключенных и приказали всем построиться на площади для расстрела в назначенное время. Можно представить себе, какой бессонной и напряженной была эта ночь. А стрелки часов неумолимо двигались вперед, не оставляя надежды на спасение. «Утро», — огласил реактивный гул. «Самолеты, но чьи? Может быть, вражеские?» Подходя ближе, убедились. «Свои!» Из люков выпрыгивали парашютисты, опускаясь на землю, освобождали обреченных на казнь. Генерал выполнил обещание. «Се грядет с облаками. Тот, кто сказал: приду опять и возьму вас к себе. Сатана идет на решающий штурм. Как никогда прежде силы зла мобилизованы для уничтожения сынов света, а некоторые спят. Итак, не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться».

0: Радио «На пути» продолжает свои передачи. Приглашаем к радиоприемникам детей. Для вас, дорогие ребята, звучит радиопрограмма «Уроки доброй вести».
1: Когда дети подрастают, они обязательно идут в школу. Почему? Им нужно учиться. В школе им предстоит многое узнать. Но Бог никогда не учился. Он не имеет в этом нужды, потому что знает все. Он знает гораздо больше того, что может знать человек. Бог знает точное количество звезд на небе и название каждой из них. Бог знает и то, чего мы с вами не можем даже видеть. Он знает, как большие деревья пускают свои корни глубоко в землю и как вода питает их, начиная с корня и достигая каждого листочка. Бог знает обо всем, что происходит на земле. Никто не может спрятаться от Него, даже самой темной ночью. Бог знает и наши сердца. Ему известно все, что мы думаем. Каждый наш секрет открыт перед Ним. Библия рассказывает нам об одном великом царе Навуходоносоре. Однажды ночью царю приснился очень странный сон. Но когда он проснулся, то не смог его вспомнить. Это очень огорчило Навуходоносора. Царь приказал позвать всех ученых его царства. Когда они собрались, он повелел: «Расскажите мне мой сон!» Ученые не могли исполнить повеление царя. Как могли они знать, что приснилось царю? Навуходоносор пришел в ярость и хотел убить всех мудрецов. Тогда они вспомнили о юноше Данииле, который был израильтянином и служил истинному Богу. Даниил, узнав, чего требует царь, сказал: «Я попрошу Бога, чтобы он открыл мне сон царя. Бог знает все сокрытое во мраке. Ему известны даже наши сны». Даниил попросил Бога, и он открыл ему сон царя. Когда Даниил пересказал этот сон царю, Навуходоносор признал, что только истинный Бог, которому поклоняется Даниил, мог открыть эту тайну. Бог знает не только то, что уже произошло. Ему известно даже то, что еще будет. Мы обычно планируем, говоря: «Завтра мы будем играть» или «Завтра мы пойдем в школу». Но мы не уверены в том, что завтра будем делать это. Только Бог может с уверенностью сказать, что будет завтра, послезавтра и в следующем году. Бог очень велик. Он знает все.

Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину моего имения я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам четверо». Евангелие от Луки. Одним весенним днем Ганс вместе с отцом сидел за столом. В маленькое окно заглядывает солнышко и освещает красивые цветы на подоконнике. «Ганс, почитай мне немного из Библии», — попросил отец. Правда, Ганс еще не очень быстро читает, но много упражняется в чтении. Громкое чтение очень помогает ему. Сегодня он читает рассказ об Иисусе и Закхее. «Иисус вошел в Иерихон и проходил через него». Ганс прервал чтение и посмотрел на отца. «Где находится этот город, Иерихон?» «Иерихон находится в Израиле», — ответил отец. «В то время это был пограничный город с большой таможней. Римляне завоевали Израиль. И Закхей был большим начальником у римлян. Читай теперь дальше. И вот, некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. Тут Ганс опять взглянул на отца. «Скажи, папа, откуда Господь Иисус знал, что этого человека, сидящего высоко на смоковнице, зовут Закхеем?» «Я это тебе после скажу, сынок. Прочитай сначала рассказ до конца». Ганс держал палец на том месте, где остановился. Поэтому он сразу продолжил. «И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, встав, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Ганс был рад, что прочитал рассказ быстро и без запинки. Папа тоже радовался за сына. «Да», — вспомнил он, — «ты хотел знать, откуда Господь Иисус знал, как зовут Закхея. Знаешь, Ганс, Сын Божий знает всех людей по имени. Он всемогущий и всезнающий». «Разве он и в Африке всех людей знает?» — спросил Ганс. «Да, мой мальчик. Он знает всех людей в Америке, в России, в Австралии, и тебя он тоже знает. Но кроме твоего имени, он также знает, о чем ты думаешь и все, что ты делаешь. Он знает, делаем ли мы добро или зло. Надо всегда помнить об этом». «Папа, а что такое таможня?» – спросил Ганс снова. «Раньше, почти 2000 лет тому назад, когда Иисус был еще на земле, таможни были немного другие, и люди тогда носили другую одежду. Закхей тоже был инспектором таможни. Если из Сирии в Израиль завозили товар, упакованный в ящики, то проезжий должен был открыть их для проверки. И сегодня на границе таможники, как и раньше, говорят: «Откройте, пожалуйста, ваш багаж». И проверяют, везет ли проезжий с собой какие-то запрещенные товары. Каждому разрешено провести через границу только ограниченное количество определенного товара.
Остальное облагается пошлиной, рассказал ему отец. Так было и при жизни Иисуса. За определенные вещи надо было платить определенную пошлину. У инспектора был список, где было указано, какая плата должна вноситься за ту или другую вещь. Если, например, за красивый ковер из Персии надо было платить $50 пошлины, то Закхей брал на $20 больше. Общая сумма составляла $70. 20 из них, взятых сверх положенного, он прятал в свой карман, а 50 отдавал римлянам. Кто так делает, тот обманывает людей. Ведь Закхей, как таможенный инспектор, получал хорошую зарплату от римлян. Но он хотел быстрее разбогатеть и, может быть, построить себе дом. Но Бог говорит в своем слове: «Горе тому, кто строит дом свой неправдою и горницы свои беззаконием». Книга Иеремии. У Закхея было уже очень много денег, но он хотел иметь еще больше. Он думал, что деньги сделают его счастливыми. И только узнав об Иисусе, он понял, что существует большее счастье, чем деньги, а именно мир с Богом, чистая совесть и довольное сердце. Поэтому он хотел обязательно увидеть Иисуса. Нам всем также необходимо встретиться со Христом. Но как это сделать? Это возможно тогда, когда мы читаем Его Слово, молимся Ему и подчиняем Ему нашу волю. А если мы сделали что-нибудь плохое, то всегда должны исправить это, как сделал Закхей. Закхей был богатым человеком. Если, например, у него было только $100, то ему пришлось бы 50 из них отдать бедным. Из остальных 50 он должен был выплатить тем, у которых он добыл деньги нечестным образом, и вдобавок покрыть и свои собственные расходы. Допустим, что у него было всего $100,000. Сколько ему нужно было выплатить нечестно добытых денег и сколько оставить для собственных расходов? Спросил отец Ганса. Ну-ка, дети, те, которые постарше, помогите Гансу решить эту задачу. Ребята, а теперь помолимся вместе. Дорогой наш Небесный Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты заботишься о нас, что Ты знаешь все о нас и видишь наши сердца, когда мы стараемся быть хорошими. Но Ты также видишь и наши сердца, когда мы непослушны. Помоги нам, дорогой Отец, быть всегда послушными Тебе и помнить, как Ты любишь нас. Аминь.

Ребята, а вы знаете что? Есть водяной паук. Отправляясь под воду, ныряльщик берет с собой запас воздуха, иначе ему будет нечем дышать. А знаете ли вы, что есть паук, который поступает точно так же? В отличие от других пауков, водяной паук строит свой домик под водой и берет с собой под воду запас воздуха. Этот паук строит себе гнездо среди подводных растений и водорослей. Сначала паучиха сплетает шелковое полотнище и прикрепляет его к растениям. Затем она поднимается к поверхности за воздушным пузырьком, который под водой удерживается на волосках ее брюшка. Она транспортирует этот пузырек в подводный дом. Воздух высвобождается прямо под шелковым навесом, который, благодаря этому, поднимается как купол. Паучиха постоянно следит за тем, чтобы в куполе был воздух, то и дело поднимая за ним на поверхность. В этом подводном домике паучиха откладывает яйца. Там же выводится ее потомство. Место это достаточно защищено от врагов. Когда паучата подрастают, они тоже строят такие же подводные купола и носят в них воздух с поверхности, хотя никто их этому не учит. Как водяной паук впервые построил такой странный, но удобный домик? Можно ли объяснить это с точки зрения эволюции? Могло быть так, что когда-то эти пауки жили на суше, как делают по сей день другие пауки, а потом вдруг решили сменить образ жизни? Есть единственный ответ – нет. Водяной паук не мог постепенно приобрести навыки подводной жизни в процессе эволюции. Паучиха никогда не тренировалась, как нужно носить воздушные пузырьки в свое подводное жилище. Иначе молодые паучки погибли бы, пока она училась. Когда мы учимся чему-нибудь, мы всегда совершаем ошибки, пока не сможем сделать что-то должным образом. Но водяной паук не мог позволить себе ни единой ошибки, иначе его род исчез бы с лица земли. Водяные пауки были задуманы Богом такими, чтобы строить подводные гнезда, что они и делают с того самого момента, как появились на земле.

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: Продолжаются передачи «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу под названием «Библия». По ее окончании слушайте краткую проповедь Чарльза Спержена, программу «Хлеб наш насущный», и в конце часа выйдет в эфир ежедневная передача «Злачные пажити» Русский библейский институт по радио.
2: Библия. На протяжении многих веков это слово волновало людские умы и сердца, внушало трепет и поклонение пред чем-то высшим и непонятным. Но это Слово Божие, оставленное нам с вами. Здравствуйте, уважаемые друзья-радиослушатели! Сегодня в нашей программе размышления о важнейших истинах этой прекрасной книги, книги Библии, Слово Божие. И я надеюсь, что из сегодняшней программы вы почерпнете что-то очень

Благословенная забота. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 25-34. Христос в Нагорной проповеди указывает на две опасности, угрожающие духовному благополучию Его учеников. Это, с одной стороны, отдача сердца мамоне, и, с другой стороны, погружение сердца в заботы. И трудно сказать, что больше удаляет нас от Христа: увлечение богатством или нескончаемые заботы. Христос предупреждает своих последователей бояться и одного, и другого. Он говорит: «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Не заботьтесь». Что хочет Христос сказать этими словами? Призывает ли Он Своих учеников к беспечности, к неучастию в повседневном труде, к сидению сложа руки? Нет, нет, Христос не может к этому призывать. Священное Писание, наоборот, призывает всех людей к труду. Соломон говорит в книге Екклесиаста, глава 2, стих 10, о радости труда: «Сердце мое радовалось во всех трудах моих». Ко всем ленивцам Слово Божье обращает такой призыв: «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Да коли ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего, немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник». Притчи, глава 6, стих 6, и стихи 9-11. В послании к Ефесянам, глава 4, стих 28, апостол Павел пишет: «Трудись, делая своими руками полезное». А во втором послании к Фессалоникийцам, глава 3, стих 10, мы имеем всемирно известные слова: «Кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Вот что Слово Божие говорит о труде. Что же означают тогда слова Христа: «Не заботьтесь, что вам есть и что пить, и во что одеться»? Эти слова Христа направлены против двух великих пороков – чревоугодия и погони за модами, чем страдают тысячи людей.

Культ желудка и культ моды – вот чему не должны поклоняться ученики Христа. Христос обращает наше главное внимание на душу, говоря о ней как о нашей жизни, и на тело, как на драгоценный инструмент нашей жизни. Христос хочет, чтобы наша жизнь была посвящена великому делу строительства Царствия Божьего, и чтобы наше тело было инструментом в этом великом строительстве. Словом, мы живем на земле не для того, чтобы вкусно и обильно есть и роскошно одеваться, а едим и пьем и одеваемся, чтобы жить для Бога и Его вечного Царствия.

К сожалению, существует множество людей, о которых можно сказать словами апостола Павла к филиппийцам. Глава 3, стих 19. Их Бог – чрево, то есть желудок. Христос обращает внимание своих учеников на природу. Он говорит: «Взгляните на птиц небесных. Отец ваш небесный питает их. Посмотрите на полевые лилии. Бог одевает их». Христос не говорит о беспечности птиц. Наоборот, птицы очень усердны в искании пищи. Они не сидят на ветвях деревьев и не ждут, когда им поднесут пищу. Нет, они находятся в движении с раннего утра. Но царство птиц и царство животных вообще не знают культа желудка. Поклоняться культу желудка способен только человек. Животный мир живет инстинктом, вложенным в него Творцом. И этот драгоценный дар Творца, инстинкт, то есть безотчетное побуждение делать то, что нужно для сохранения жизни, животный мир использует спокойно и естественно. Мы, люди, обладаем более высоким даром, чем инстинкт. Мы обладаем разумом и поэтому должны очень разумно относиться к жизни, как к самому дорогому сокровищу, которым мы обладаем. А растительный мир, цветы, травы, деревья, они не обладают, как животные, способностью передвигаться и искать себе пищу. Но великий Творец посылает им росу, дождь и солнечные лучи и вложил в каждое растение настоящую химическую лабораторию, которая таинственным образом, незримо, перерабатывает все вещества, получаемые растением, в крахмал, необходимый для его питания. Христос говорит, что растительный мир одет красиво. Так красиво, что и Соломон во всей славе своей не одевался так. Но все это совершается в природе совершенно естественно, без всякого культа моды, на который способны только люди. Призывая своих последователей не поклоняться культу желудка и культу моды, Христос призывает их к одной заботе, действительно благословенной заботе. Он говорит: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Царствие Божие и правда Его должны быть главной целью жизни и основной заботой каждого ученика и каждой ученицы Христа. Вспомним, что сказал Христос суетливой Марфе в Вифании: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно». Евангелие от Луки, глава 10, стихи 41-42. Каждый человек сосредоточивается на чем-нибудь особом. Как мы должны быть благодарны Христу, что Он указал нам так ясно и определенно, на чем мы должны быть особенно сосредоточены, а именно на Его царствии.

Но что значит Царствие Божие, Царствие Христа? Не будем думать об этом славном Царстве территориально, то есть в смысле какого-то пространства, а будем думать о нем персонально, то есть как об определенной личности. И этой личностью является сам Христос. Он, Христос, является сущностью и всем содержанием Царствия Божия. И поэтому мы должны быть сосредоточены главным образом на Христе. Это не значит, что мы должны повернуться спиной к человечеству и ко всем достижениям культуры. Евангелие говорит, что Бог возлюбил мир, то есть человечество. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16. И Евангелие говорит, что Бог во Христе примирил с собою мир, то есть человечество. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 19. Как же мы можем стоять спиной к искупленному Христом человечеству? Нет. Мы должны стоять к человечеству лицом, но смотреть на все мы должны через Христа. Другими словами, Христос прежде всего, а затем уже все остальное. Апостол Павел в послании к Колоссянам, глава 1, стих 18, ставит перед всеми верующими великий и драгоценный лозунг: «Ему, Христу, во всем первенство». «Не заботьтесь о завтрашнем дне». Этими словами Христос хочет научить своих учеников спокойно и уверенно смотреть в будущее, в завтрашний день. Ведь будущее наше, завтрашний день наш – это нечто иное, как сам Христос. На каждом повороте нашего пути мы видим Христа. И что бы ни выпало на нашу долю завтра, с нами будет Христос. В этом наша вера. Что бы ни случилось, радостен Дух, вечно со мною, пастырь и друг».

сегодняшняя программа подошла к концу. В следующий раз, если Господь продлит нашу жизнь, мы продолжим разбор Слова Божия, книги Библии. Если у вас возникли какие-либо вопросы по затронутой теме, просим направлять их по адресу FEBC Музыкальная студия, почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, США. До новых встреч в эфире, и да будет Господь с вами!

0: вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: Посему для народа Божия еще остается субботство. Послание к евреям, 4 глава, 9 стих. Как сильно положение верующего на небе будет отличаться от его теперешнего положения. Здесь он рожден для тяжелого труда и изнурения, но в стране бессмертия усталость неведома. Горя желанием служить своему господину, он находит, что сила его несоизмерима с его ревностью. Он постоянно взывает: «Помоги мне послужить тебе, о мой Боже!» Если он усерден в служении, то у него оказывается много работы. Не слишком много для его хотения, но слишком много для его сил, так что он восклицает: «Я устал не от работы, но я устал в работе». О христианин! Не вечно длится жаркий, изнуряющий день. К закату клонится солнце, его новый восход принесет с собой еще более яркий день в стране, где денно и ночно служат Богу и еще отдыхают от дел своих. Здесь покой частичек, там он совершенен. Здесь христианин в постоянной тревоге. Он чувствует, что он еще не достиг цели. Там все умиротворены. Они достигли вершины горы. Они взошли к лону их Бога. Выше подниматься им некуда. О, утомленный труженик, только подумай о том времени, когда ты будешь в вечном покое. Можешь ли представить себе это? Это вечный покой. Покой, который остается. Здесь на челе моих лучших радостей стоит клеймо «Смертные». Мои прекрасные цветы увядают, мои сладостные чаши осушаются до дна, мои самые прелестные птицы падают от стрел смерти. Мои самые отрадные дни превращаются в ночи, а приливы блаженства сменяются приступами печали. Но там все нетленно. Арфа не ржавеет, венец не вянет, глаз не затуманивается, голос не слабеет, сердце не дрожит, и все бессмертное существо полностью погружено в безграничную радость. Блажен день, блажен, когда смертное будет поглощено жизнью и начнется вечная суббота.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Вместо мести. Послание к римлянам, 12 глава, 20 стих. «Если враг твой голоден, накорми его». В 1956 году Джим Элиот и еще четверо миссионеров были убиты индейцами племени Аука. Элизабет, жена Джима, с их младшей дочерью и сестра другого миссионера решили поселиться среди тех самых людей, которые убили их близких. Они прожили в племени Аука несколько лет, учили язык и переводили для них Библию. Свидетельство прощения этих женщин и их доброта убедили индейцев Аука в Божьей любви. Многие из них приняли Иисуса Христа как своего Спасителя. То, что сделали Элизабет и ее подруга, это потрясающий пример воздаяния добром за зло. Апостол Павел убеждал верующих в Риме, чтобы они своим поведением показывали преображение, которое Бог совершил в их жизни. Что он имел в виду? Они должны были преодолеть естественное стремление мстить, а вместо этого проявлять любовь к врагам и помогать в их нуждах. Например, кормить и поить. Зачем это нужно? Павел цитирует мудрые слова из Ветхого Завета. «Если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его». Апостол показывает, что доброта, проявленная верующими к их врагам, может завоевать их сердца и побудить к покаянию. Как Иисус исполнял повеление любить врагов? Что вы сделаете сегодня, чтобы показать Божью любовь тем, кто вас обидел? Ава, Отче, нам трудно, даже невозможно любить других своими силами. Помоги нам по-настоящему любить врагов и употреби нас, чтобы привести их к Тебе.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: Изучая в Священном Писании о воле Божьей в жизни каждого верующего, находим не только благодатные действия Господа в жизни верующего, но и, с другой стороны, ответственность верующего, возлагаемая Богом на страницах Священного Писания. Сегодня с помощью Божьей воспользуемся второй главой второго послания апостола Павла к Тимофею со стиха 1 по 6. Здесь Святой Дух сопоставляет верующего с сыном. Итак, «Укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом», советует апостол Тимофею, молодому работнику на Ниве Божьей. Конечно, есть разного возраста сыновья, как в прямом, так и в духовном смысле. Кажется, что мы можем сказать о Тимофее не как о духовном младенце или ребенке, но как о зрелом муже веры. Ибо апостол Павел дает высокую оценку внутреннему состоянию Тимофея. Например, он говорит о нелицемерной вере Тимофея, 2 Тимофею 1:5, а в первом послании к Коринфянам 4:17 говорит о Тимофее как о верном в Господе сыне. Более ярко изображено духовное состояние Тимофея во втором послании к Тимофею, 3 главе и 10 стихе. Читаем. «А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении». И все же, несмотря на эти христианские добродетели Тимофея, апостол называет его сыном. Греческое слово «технон», переведенное на русский язык словом «сын», особенно подчеркивается факт рождения и младенческого возраста. Посему апостол, несмотря на хорошее духовное состояние Тимофея, смотрит на него как на духовно молодого верующего, которому нужно укрепляться. На верующего, которому предстоит путь развития духовного роста. Очень жаль тех, кто считает, что они достигли в своем духовном развитии зенита, и что они настолько укреплены, что им нет нужды далее укрепляться благодатью Божьей. Таковые пренебрегают благодатью Божьей, данной Богом в обильной мере. Вот, например, о благодати Божьей, научающей нас и укрепляющей каждого верующего через Слово Божье, сказано в послании к Титу 2:11-12. Тимофей уже последовал апостолу в учении, 2 Тимофею 3:10. Он из детства знал Священные Писания, 2 Тимофею 3:15. И все же, несмотря на это якобы с человеческой точки зрения достаточное знание или образование духовное, апостол призывает Тимофея не считать себя зрелым знатоком Священного Писания, а ребенком, которому нужно учиться, учиться и еще раз учиться. Послушайте, что советует апостол Тимофею. «Занимайся чтением, наставлением, учением» 1 Тимофею 4:13. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно» 1 Тимофею 4:16. «О, Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прикословий лжеименного знания» 2 Тимофею 3:1. Иначе говоря, несмотря на похвальный уровень духовной жизни Тимофея, он все же для всеобщего укрепления должен как бы окунуться в обилие научающей благодати Божьей. а о результатах пребывания в научающей Божьей благодати, сказано так: «Ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». 1 Тимофею 4:16. Далее: «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». 2 Тимофею 3:17. Да, воля Божья зиждется именно в том, чтобы и мы, признавая себя не всеведущими в Слове Божьем, а младенцами, пребывали в Нем и таким образом укреплялись. Далее, Дух Святой сопоставляет верующего с воином. Сказано: «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». 2 Тимофею, 2 глава, 3 стих. Выражение «переноси страдания» в оригинале значит «испытывать мучения со стороны зла и противостоять им». Например, в послании к евреям, 11 главе и 37 стихе, сказано о верующих, испытывающих озлобления со стороны окружающих их. А в этом же послании, в 13 главе и 3 стихе, говорится о страждущих верующих. В жизни верующего встречаются лишения, трудности, испытания, неудобства. Как же их перенести? Сказано, как добрый воин. Есть солдаты средней квалификации, но есть и высшей. Апостол имеет в виду доброго воина, воина, прошедшего соответствующую тренировку, обладающим соответствующим военным навыком, владеющим наилучшим оружием. Таково и в духовной жизни. Например, в послании апостола Павла к Ефесянам сказано так: «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злы и, все преодолевши, устоять. Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истиною, и облекитесь в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье». Богом, духовному солдату, предусмотрена броня, то есть праведность, щит, то есть вера, шлем спасения и меч, то есть Слово Божье. Почему тогда иногда мы в своей жизни бываем побеждаемы страданиями? Наверное, потому что не облеклись во всеоружие Божье, а только вооружились частично. Выражение «добрый воин» заставляет нас думать вот еще о чем. Я не думаю, что солдата, попавшего в беду по нерадению своему или халатности, лени или неосмотрительности, можно назвать добрым воином. Таково и в духовной жизни. Сколько раз мы в своей жизни, по своей же вине, навлекаем на себя страдания или переживания. Например, вместо того, чтобы противостоять злому с помощью всеоружия Божия, сами себя подвергаем искушению, как об этом записано в послании от Якова, 1 главе с 13 по 14 стих. «В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушает со злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». И последнее. Выражение «переноси страдания» в оригинале говорит не только о страдании, но и о сострадании. Переносить свои страдания, как добрый воин, это одно. Но другое — сострадать другим, как добрый воин. В послании к евреям, 11 главе и 25 стихе, о таковом сострадании сказано так: «Верою Моисей, пришед возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение». Ярким примером такового доброго воина служит нам стих 29, 11 главы 2 послания апостола Павла Коринфянам. Он говорит: «Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы и я не воспламенялся?» А во главе 12 этого же послания в стихе 15 апостол добавляет: «Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Воистину, действие доброго воина. Итак, воля Божья в том, чтобы каждый верующий, считая себя детем в духовном знании, стремился к укреплению посредством обогащения обилием научающей Божьей благодати. Воля Божья также и в том, чтобы каждый верующий, как добрый воин, переносил не только свои страдания, но и нес бремя других, как и написано: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Галатам 6 глава, 2 стих. Аминь.

0: Дорогие друзья, в течение этого часа на нашей волне вы услышите проповедь Михаила Голубина и после нее, через 45 минут, страничку о Боге, о вере, о церкви.
1: В одном дальневосточном поселке один мужичок купил машину, поставил в гараж, все было как обычно, но одно было необычно. Ему было жалко эту машину выгонять на улицу и бить ходовку. Он приходил в гараж, садился в эту машину, наслаждался ей. Он часто так вот был наедине со своей возлюбленной в гараже и так и не выезжал. Иногда он заводил ее и даже газовал, чтобы посмотреть на тахометр, на ее возможности. И так он ходил в свой гараж, и однажды ему пришла мысль: резина портится. И он поставил ее на колодки. Он по-прежнему ходил в свой гараж, и однажды он

вперед. То есть странность этого человека была в том, что купил машину, езди на ней. Ты зачем ее купил? Если ты стал христианином, двигайся вперед. Зачем ты стал христианином? Чтобы это все где-то содержать, где-то там находиться в зоне своего комфорта и, в общем-то, так вот и каким-то образом прозевать. Разве такую жизнь назначил Христос христианину? Конечно, нет. У нас тема лагеря «Нельзя стоять на месте». И сегодня я хотел бы поговорить о причинах, почему люди останавливаются на христианском пути, почему они стоят и не двигаются вперед. Два текста очень таких известных. Первый текст, который у нас перед глазами. «Забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели». И часть седьмого текста, пятой главы Галатам. «Вы шли хорошо, кто остановил вас?» Этот вопрос сегодня мне хочется задать нашей аудитории, всем нам. Кто остановил нас? Вообще речь пойдет не о тех, кто пребывает в грехе, кто живет мирской жизнью. Написано в первом послании Иоанна, 5 главе, «Весь мир лежит во зле», 19 стих. Поэтому тот, который делает вид, что он верующий, и он просто каким-то образом пробрался в церковь по инерции и ходит туда, потому что родители заставляют или потому что он пока что еще не определился, речь пойдет не о таких. Если он мирской человек, нерожденный свыше человек, он лежит во зле вместе с миром. Просто место его лежанки немножко сменилось, или не где-то там в кабаке, а на территории церкви находится место его лежанки. Но он тоже лежит во зле. Потому что он не воскрес из мертвых, он не стал новым человеком и не стал чадом Божьим. Речь пойдет о тех, кто все-таки пришел ко Христу, встал на этот путь, но он почему-то, по каким-то причинам остановился, не может дальше двигаться. Что же на него повлияло? И вот мне с вами хочется об этом как раз поговорить. Что на человека влияет, почему в его жизни происходит эта остановка, и потом он может даже долго, эта остановка превращается в стоянку. А потом даже она может и в лежанку превратиться. Один человек решил покончить с собой. Это в той местности, где я был, на севере жил. И он потом поделился со мной, пооткровенничал. Говорит, все, я уже решил конкретно покончить с собой. И отправился во время ледостава прямо по Амуру, пошел по льду. Лед трещал под ним, и вдруг его охватил страх. Где он сейчас будет, что с ним будет. И он решил, нет, не будет со мной этого, надо срочно спасаться. А он уже вышел куда-то туда, к середине, а уже лед под ним трещит. Это только-только время начала ледостава, лед не устоявшийся. И он говорит, я очень сильно, я взмолился, чтобы спастись. И я понимал, что что-то нужно делать, но стоять нельзя. И я просто шел и шел без остановки. И если бы я остановился, я бы провалился под лед. И вот он безостановочно шел и молился, чтобы ему остаться в живых. Друзья, чем-то похожа вот эта ситуация на человека, который шел и остановился, а все под ним трещит. Конечно, может быть, это очень яркая ситуация, и она не подходит, может быть, так сильно к нашей христианской жизни. Вот остановился, и все безнадежно. Но, друзья, опасность есть остановки. Все трещит под ногами. Первая причина очень будет банальна. Почему человек остановился и дальше не идет, христианин? Это самая обычная матушка-лень. Господин говорит, обращается по существу к рабу третьему, раб лукавый и ленивый. Вообще, друзья, эти два качества, они вместе. Человек, который ленивый и хочет оправдать свое бездействие, почему он не хочет работать над собою, почему он не хочет просить прощения у другого, почему он отказывается от служения, почему он отказывается от жертвенной жизни, скорее всего, он просто лентяй. Это первая причина, которую нужно проанализировать в своей жизни. А потом он просто придумывает всякие оправдания, чтобы свою лень каким-то образом замаскировать. Вообще, друзья, остановка в работе недопустима в Господнем доме. Интересно, что в книге «Исход» по закону такие были, значит, правила. «Исход», 21 глава, 19 стих, рассказывает нам о том, что если два мужика подрались,

0: и один другого ударил так, что он слег в постель, то он должен оплатить за лечение, никаких иншуренсов, он должен взять на себя расходы по лечению. И вторая статья его расходов – это заплатить за остановку в работе. Друзья, остановка в работе, за это надо платить. И если кто-то сегодня остановил свою работу в служении Господу, друзья, это не бесплатно. За это где-то, каким-то образом христианин заплатит. Я не знаю как. Может, в детях своих пожнет пассивность какую-то. Может быть, он упустит что-то очень важное. Кто-то из родственников его уйдет в вечность непримиренный. Я не знаю. Но вообще, друзья, это вещь не бесплатная. Допустить остановку в работе, в Господнем доме. Антонио Страдивари известный. Меня вообще удивляют эти известные люди исторические, которые настолько любили Бога и так красиво могли излагать свои отношения с Богом. Послушайте, что он говорит. Он сказал: «Если я буду сидеть, сложив руки, то я обкрадываю Бога». Так думали великие люди. «Если я буду сидеть, сложив руки, я обкрадываю Бога». Далеко не все сегодня так думают. «Посижу, сложив руки, определюсь, побуду я в этой машине, понаслаждаюсь в этом гараже, погазую». Друзья, это не жизнь христианина, это остановка. И за эту остановку, возможно, придется заплатить. И каким-то образом она будет взыскана. Еще, друзья, какие бывают причины? Я о лени не буду много говорить, хотя, возможно, это самая главная причина, почему люди допускают остановку в христианской жизни. Они, возможно, придумывают всякие оправдания, но причина в лени. Некоторые люди делают просто перерыв. «О, я, кажется, перегорел, мне нужно остановиться». И он себя даже оправдывает словами другого гимна: «На пути нам нужны остановки». В то время как нельзя стоять на месте, он себе говорит: «На пути нам нужны остановки». И он остановился. И он сделал себе какой-то перерыв. Друзья, вообще вот этот перерыв, он больше похож на сон христианина. Кстати, сон – это одна из самых приятных смертей. Дедушка мой, таежный человек, он рассказывал, что когда человек идет в тайге долго уже, и он присел отдохнуть, вот то, что он присел, это может стать причиной его смерти. Потому что когда он присядет отдохнуть, он погружается в сон. И ему снится, что он идет дальше. И вот ему снится, что он идет, вот, и он погружается в сон настолько, что потом становится холодным. Он даже не замечает, как расстается с жизнью. Что-то похожее бывает в жизни христианина, когда он себе позволил какой-то перерывчик, присел отдохнуть, закрыл глазки и погрузился в сон. Ему кажется, что он идет. Ему кажется, что все так же, как и у других. Он ничем не отличается, он также ходит в собрание, все нормально. И медленно-медленно он прощается с духовной христианской жизнью и не замечает, как вообще умирает. Друзья, для бизнеса, кстати говоря, остановка часто может стать причиной банкротства. Некоторые банки закрылись, потому что дальше не развивались. Когда мы с братьями на севере занимались общим делом, то моей всегда была позиция, когда мы вместе совещались, что нам дальше делать. Ни за что не допускать остановки в работе, кроме, конечно, воскресного дня. Были разные ситуации, ну, например, невыгодное предложение какое-то, или запчасть дорогая, надо поискать подешевле, или работники начали какие-то свои правила диктовать. И кто-то говорил, надо их на место поставить, даже если у нас остановится работа. Я всегда выступал за то, чтобы работа не останавливалась. Даже пойти у них на поводу, тем временем искать других, но остановку в работе ни за что нельзя допускать. Я, как экономист, считал, что это будет для нас убытком, провалом. Кстати, были вещи, когда нужно было делать остановку. Самый у нас убыточный день был, когда мы работали в воскресенье. Мне казалось, что здесь нельзя допустить остановки, такая ситуация форс-мажорная. И мы решили исправить эту форс-мажорную ситуацию, и получилось еще хуже, с большими потерями. Мы никогда столько не теряли в один день. Это было воскресный день. Друзья, опять же, из области бизнеса. Здесь у вас в Калифорнии мне года два назад рассказали об одной такой ситуации. Во время укладки асфальта сломалась техника, ось вышла из строя, и держатель этой асфальтоукладочной машины, он, конечно же, сразу в панике судорожно начал искать, где найти эту запасную ось. Почему? Потому что это очень дорого, стоит простой. Дело в том, что он не только задерживает свой процесс, но и все остальные бригады, которые ждут, когда его техника проработает. И если он остановит, или остановка произойдет по его вине, по причине поломки его техники, то он будет задерживать всех остальных. И это все включается ему в минус. Он должен все это оплатить. И он срочно стал искать человека, который бы мог найти ему эту ось. И он нашел. Тот человек, понимая всю важность этой ситуации, решил на этом подзаработать даже. И он говорит: я нашел по интернету, такая цена, это где-то там в таком-то штате находится, давай. Связались с той конторой, они говорят: это будет столько стоить, все, любая цена. Ну, завтра мы вам вышлем. Какое завтра? Сейчас надо, чтобы через час уже эта ось была у моих ног. О, это будет очень дорого стоить, это будет спецрейс авиа. Плачу. Спецрейсом эта ось полетела сюда, в Калифорнию. И быстро там, в течение, может, там часа или двух, там это все поменялось. Нет, в течение ночи. Там с утра до вечернего часа, я не помню какого, это было время, вот оплачиваемое, за которое все отвечали. Каждый час ему дорого стоил, по вине его простой, и за каждый час ему много платили. Поэтому он терял очень много в случае простоя. И вот там за ночь все это сделали, поменяли эту ось, и снова техника заработала. Друзья, люди умеют считать свои деньги, и они не допускают таких перерывов в своей работе, потому что это бьет по карману. Когда касается вопрос денег, мы почему-то очень умные и очень грамотные решения можем принимать. Когда речь касается вопросов вечности, сокровищ на небесах, тут почему-то вся наша рассудительность куда-то пропадает. Посижу, помолчу, ощущу что-нибудь там, подумаю. Кто-то думает: так что же такое, нельзя стоять на месте? Это значит постоянно быть в работе, это что-то постоянно делать, не присесть, не прилечь. Что значит нельзя стоять на месте? Друзья, вообще, а можно ли отдыхать? Я понимаю, что можно. Некоторые люди очень много для Господа потрудились, но они умели отдыхать. Таким был Робертс, который после своих евангелизационных поездок, благовестия, он назначал себе отдых. И где-то на лоне природы он не просто отдыхал физически и морально от напряжения, которое он испытал за все время благовестия, но он использовал это время для анализа своего служения. И он ко многим таким хорошим и добрым выводам пришел именно тогда, когда отдыхал. Друзья, мы тоже здесь находимся, в этом кемпинге, и суть нашего нахождения здесь, ну, она как, носит характер отдыха. Но это отдых непростой. За время этого отдыха мы должны что-то успеть сделать, проанализировать и принять какие-то решения. Это непростой отдых христианской молодежи. Мы не просто оторвались от своей суеты, от обыденных дел, учебы, работы, но мы здесь для того, чтобы наточить оружие. В Британской Колумбии был такой конкурс ежегодный. Лесники сражались. Кто больше нарубит деревьев? И вот в финал вышли канадец и норвежец. И наступил тот день соревнования, когда эти финалисты должны были там с определенного часа, с 8 часов утра до 4 или 5 вечера нарубить деревьев. Кто больше? И вот раздался свисток. Они принялись за работу. Без 10:09 норвежец остановился. Канадец это услышал, что стук топора не доносится. О, это вариант, как мне можно усилить свой успех. И он принялся еще сильнее, чтобы уйти вперед. Без 10:10 опять остановка в работе послышалась, ну, не было слышно ударов молотка, топора у норвежца. Он думает: все, я его уже опережаю. Он на 10 минут делал такие остановки. Потом еще. И так каждый час на 10 минут норвежец останавливался. И канадец был убежден, что он победил и выиграл этот финал. И какое было у него удивление, что норвежец свалил деревьев больше. Он спросил: как это могло быть? Ты же там на 10 минут останавливался. Он говорит: да, я отточил топор. Друзья, мы должны уметь отдыхать. но использовать это время во благо нашего служения, не для остановки в работе, а чтобы проанализировать, подумать хорошенько и выводы правильные сделать. Еще, друзья, какие могут быть причины? Лень, спонтанные перерывы и отдых, еще успокоение на достигнутом. Вот в нашем тексте, основной текст нашего лагеря, там сказано в контексте: «Не почитаю себя достигшим». То есть Павел не поставил себе планку, которую он взял и на этом остановился. «Не почитаю себя достигшим, а стремлюсь к почести Вышнего звания во Христе Иисусе». То есть христианин, он не ставит себе планок. Есть люди, которые себе поставили: вот если я это сделаю или выйду на уровень такого-то христианина, для меня уже будет этого достаточно. 2 месяца назад мы с братом Денисом Самариным ездили в Мирефу, молодежный лагерь. И во время нашего пути я услышал от него очень интересную историю. Это было свидетельство одного его знакомого диакона. Простой брат. И вот он имел такие личные переживания. Однажды ему показалось, что он что-то много работает для Бога, больше других, и почему бы не сделать ему какую-то остановочку или планку себе поставить, чтобы дальше этой планки не совершать служение для Бога на износ. Зачем? Он говорит: мне достаточно спасения. Сам с собой так разговаривает. Ну, лавры апостолов мне не нужны, мне вполне вот этого достаточно. Вот планку какую-то себе сделал, там нарисовал мысленно, и он не думает о каких-то великих наградах. В общем-то, вот такая золотая середина, которую он определил для себя. И вот ночью ему снится, ну, я не знаю, это чуть ли не видение, потому что это сон, как какое-то ему откровение было. Ему снится, что он стоит на эскалаторе, движущемся. Вверху что-то светлое, а внизу огонь. И он не идет по этому эскалатору, а эскалатор вниз движется. То есть его остановка на месте, это означает его движение вниз. Он проснулся в ужасе, потому что лестница его уводила вниз, там, где огонь. Он все понял. Для него это было как открытие. Человек, который стоит на месте, который не движется вперед, для него это смертельно опасно, братья. Кто-то сказал так, это вообще стало чуть ли не российской поговоркой: плох тот солдат, который не мечтает, не желает стать генералом. Плох тот спортсмен, который не ставит себе каких-то, ну, который не хочет чего-то достичь. А когда он что-то достиг, остановился на достигнутом. И многие говорят, что достаточно пропустить несколько тренировок для того, чтобы твои ребята, с которыми ты был вместе на одном уровне, они ушли вперед. Остановка здесь недопустима. Итак, люди, которые решили сами себе поставить какую-то планку, и они ее достигли, этой планки, и остановились, друзья, это самопроизвольная планка. Мы видим, что человек, который очень многого достиг в христианстве, апостол Павел, он не делал себе этих планок. Не останавливайся, потому что остановка будет тебя уводить вниз, назад. Друзья, еще такая причина: кто-то остановил. Мы с вами прочитали в начале, Галатам 5:7. «Вы шли хорошо, кто остановил вас?» Возможно, друзья, причиной остановки стало не что-то, а кто-то. Ну, как говорят иногда, ударили по рукам, замечания сделали, покритиковали мое служение. Я обиделся и жду, когда ко мне подойдут извиняться или упрашивать меня, когда же я начну снова служить Богу. Есть люди, которых остановили. Галаты — это как раз те самые люди, которых остановили лжеучители, иудействующие. Друзья, и к большому сожалению, сегодня это есть в наших церквах, это печальные, плачевные факты, когда кто-то что-то хочет сделать лучше для церкви, а ему ударяют по рукам. Мы испытывали такое, и, наверное, многие из нас испытывали. Моя жена испытывала, когда хотелось какой-то вечер хороший сделать, что-то приготовить, столько для детей что-то, и потом возникали какие-то, ну, критически настроенные взгляды. Что это там такое? Какие-то свои мнения насчет этого. И это, конечно, бьет по рукам. Братья, очень не хочется, чтобы такое было в церкви. Очень не хочется, чтобы били мы друг другу по рукам. Понятно?
1: Да.
0: Друзья, знаете что? Вообще-то те люди, которые становятся препятствием на пути в служении, критикуют много, какие-то постоянные замечания раздают, и руки опускаются от таких, а они за свое заплатят. Даже по закону, согласно ветхозаветного закона, остановка в работе по чьей-то вине, она оплачиваемая. Если он ударил меня так словом, делом или еще чем-то, что у меня остановка произошла в служении, в моей жизни христианской, я буду отвечать за то, что я обиделся. Но и он будет тоже отвечать за то, что он ударил по рукам. Своей критикой, своим враждебным настроем или еще что-нибудь в этом роде. Он заплатит за это. Кстати говоря, те люди, которые встречаются на нашем пути и, раз уж такое мы ввели, бьет по рукам, они очень нужны нам. Я сейчас читаю по очереди книгу «Псалтирь». И там такие имена перечисляются, как «По делу Хуса», «По смерти Лабена», или Ладена, да? Нет. Вот. Или там Доек идумеянин, Саул, филистимляне, Зифеи. Такие перечисляются категории лиц и народов, благодаря которым псалмы родились. Но я бегло просмотрел, я нашел только одного человека, благодаря которому псалм величественный такой был написан, Иав совершил победу над идумеями, и у Давида родился псалом. Хороший случай, хорошая ситуация, праздник, победа, и на фоне победы Иава у Давида рождается псалом. Положительная ситуация. Но чаще всего вот эти Лабины всевозможные, Хусы, Авессаломы, Саулы, Доики, они помогают нам рождать псалмы в нашей жизни. То есть это те люди, которые испытывают нашу верность и преданность Христу. И когда мы все это пережили, мы делаемся сильней. Недаром существует такое выражение. Все то, что нас не убило, сделало нас сильней. Был бы настолько сильным Давид, если бы он это все не превозмог и не пережил все то, что он пережил. Он часто был одинок. Ему тоже часто давали по рукам. Но он все это пережил и стал сильнее. Поэтому, друзья, да не будет такого человека, который стал бы для нас сетью и сделал бы остановку в нашем служении, в нашей христианской жизни. Да не будет так. Был такой Уильям Корей. Это миссионер. Где он трудился? Не в Корее. Он трудился в Индии. И этот человек очень много сделал трудов, таких, знаете, по переводу. И у него была безумная жена, неистующая, бушующая жена. И однажды, 11 марта 1812 года, вот эта его типография, которая работала на евангелизацию индийцев, она загорелась, и ее не смогли потушить. Я выписал себе то, что он потерял от этого пожара. Я так понял, что это сделала жена. Сгорел его огромный словарь полиглота, две грамматики и несколько полностью законченных переводов Библии. Сгорели наборы шрифтов 14 восточных языков, 1200 больших пачек бумаги, 55 тысяч отпечатанных страниц и 30 листов бенгальского словаря, составленного самим Кореем. Полностью сгорела вся его библиотека. И он сказал так: сколько лет ушло трудов на создание этой библиотеки. Для него это был, конечно, шок. Он потерял дар речи, когда 12 марта, почему я запомнил, что 12 марта у меня день рождения, а в 1812 году Бородинское сражение. Вот в этот год, когда там Москва, спаленная пожаром, французам была отдана, вот в тот год типография Корея сгорела, другой пожар возник, который, наверное, больше ущерба нанес в вопросах духовных, вечности. Но, тем не менее, Корей это пережил. Он пережил, и об этом узнали в Англии. И знаете, сколько волонтеров, добровольцев последовали, чтобы поддержать Корея? Они начали заново совершать этот труд. Опять начались переводы. Опять Библию стали на эти языки индийские переводить. Очень много людей откликнулось на это переживание, и они после этого сделали еще больше вместе, чем он делал маленьким составом штатом. Поэтому, друзья, бывает так, что вроде бы очень большие удары в жизни мы переносим, но Бог настолько всемогущий, что может эти все удары превратить в нечто благословенное. Да, очень тяжело, когда близкий человек наносит удары. И если жена сожгла, друзья, это вообще страшно что-то. Но он не остановился в деле евангелизации язычников. Друзья, а Неемия, он строил стену. Сколько всяких санавалатов в нашей жизни, которые пытаются нам руки опустить, которые пытаются внушить нам какой-то страх. И неважно, внутри, снаружи. Есть люди, которые, может быть, бьют нам по рукам. Я это очень много испытывал. Сколько было от внешних. И какие-то угрозы, и какие-то звонки. И где-то там шаманов нанимали, колдунов, что против нашей семьи колдовали. Это все было, это все пережито. Где эти все иголки, которые втыкали в наш забор, и битая посуда, которую подкидывали в наш огород? На свалке истории. Мы не должны были останавливаться. Мы должны были по-прежнему служить Христу, видя даже, как сгущаются все эти силы темные. Поэтому, друзья, да не будет такого человека, который бы остановил нас. Еще, друзья, что? Кстати, вот хорошая есть по этому поводу фраза, я очень ее полюбил много лет назад. «Пес лает, караван шагает». Это не только к Джорджу каравану относится, это ко всем нам относится. «Пес лает, караван шагает». Пусть хоть залается, а караван все равно должен шагать. Еще, друзья, что? Привязанности. Вот что может держать христианина, и даже одна какая-то привязанность не дает ему простора и движения вперед. Христос говорит: «Вспоминайте жену Лотову». Некоторые, возможно, думают, что жена Лота оглянулась, потому что полюбопытствовала. Ей хотелось посмотреть, как там все горит. Кстати говоря, друзья, я так понимаю текст, что когда жена Лотова оглянулась, Содом еще не горел. Потому что Бог сказал, что я не наведу казнь до тех пор, пока ты не придешь в Сигор. То есть они были еще на пути, они были в движении. И она оглянулась туда, когда еще не было огня. В Евангелии от Луки мы находим по контексту возможную причину ее озирания назад. Христос говорит, говоря о последнем времени, что у кого вещи там, не иди домой, чтобы взять эти вещи. Вспоминайте жену Лотову, это все в одном предложении. Возможно, у нее сердце застонало от тех вещей накопленных, то, что осталось в Содоме. А может, она что-то забыла очень важное, как ей показалось, и она оглянулась туда. А может, даже хотелось скорее побежать, вернуться там за какими-то важными вещами, чтобы на первых порах там очень это все пригодится. Оглянулась и превратилась в соляной столб. Вспоминайте жену Лотову. То есть какая-то была у нее все-таки еще привязка в сердце к своему дому, который был поставлен на карту уничтожения, истребления. Так бывает, друзья, если сердце к чему-то втайне привязано. Это может быть причиной остановки. На одном молодежном общении я приводил этот пример, когда ребята, моряки, они решили на суше повеселиться ночью, зайти в какой-то кабак, вот, и там хоть немножко там отдохнуть, как им это казалось. И судно стояло на рейде, они спустили шлюпку, и потихонечку, чтобы никто не видел, незаметно они на сушу. Там они, значит, погуляли, выпили, и ночью они так решили незаметно приплыть обратно. И они плыли до утра, и так и не приплыли, потому что лодка была привязана к берегу, на колышке. Они забыли с колышка сняться, и они усердно гребли к кораблю, вот, и, значит, так они до утра и плыли. Друзья, бывает так в жизни христианина, вроде усилия какие-то прилагает, что-то старается в чем-то усилиться, в служении, а у него там с колышка снимись. У него есть какая-то привязанность, которую он любит и от нее не может никак отказаться. К большому сожалению. Мы про Лазаря говорили, да, позавчера. Развяжите его. Он воскрес, у него в нем уже жизнь, но он не может нормально жить, потому что он погребальными пеленами обмотан. Развяжите его. До тех пор, пока христианин связан, даже если он воскрес к новой жизни, он не может жить полноценной христианской жизнью и двигаться вперед. Корабль, который сел на мель, нос увяз, да, и его разбивает силой волны. Тот корабль, который сел на мель. Если христианин где-то сел на мель, если что-то он полюбил и увяз в этой теме, то это может быть причиной его погибели. Некоторые люди думают, что они не находятся в каких-то сетях, но это им кажется. Как, например, рыбак наловил рыбку, и потом, для того, чтобы она еще в водоеме находилась, он ее в сетях содержал. И рыбка, она в воде находится, но в любой момент рыбак раз эту рыбку и на кухню. Она живая, она в воде находится, но ограничена сетью. Рыбак туда ее разместил. Так бывает, друзья, что человеку кажется, что вроде нормально, я в своей родной среде, я в церкви, я среди молодежи, а где-то внутри у него есть эта связь, враг уже давно его поймал в свою ловушку, и он содержится в этой ограничительной сети. Это не есть свобода, это есть кажущаяся призрачная свобода. Один человек наблюдал такую картину: слоны большие, нет ни клетки, нет ни ограждения никакого, а они какой-то там тоненькой веревочкой привязаны за переднюю ногу, и они могли бы с легкостью порвать и отвязаться, но они этого не делали. И он спросил у обслуживающего персонала, почему он не может порвать эту веревку, у него же есть достаточно сил. Он говорит: о, мы просто этой веревкой привязывали их еще с самого детства. И они привыкли к тому, что эта веревка выдерживает. И сегодня у них даже не возникает слоновой такой мысли, чтобы взять эту веревку и порвать. Бывает так, друзья, что что-то его держит. Он давно бы мог уже освободиться. И по годам своим, по зрелости своей христианской, он мог бы это сделать. Но он привык к этой мысли, что это все, эта связь такая сильная, что он не сможет освободиться. Большому сожалению. И еще, друзья, нет цели в жизни. Вот почему многие не могут двигаться вперед. Кто-то сказал: нет цели, не промахнешься. И если нет цели, то попутного ветра не бывает. Попутный ветер бывает тогда, когда есть цель, когда есть куда плыть. В Деянии 1.11 рассказывается о учениках, которые долго еще смотрели на небо, куда вознесся Учитель Христос. И явился ангел и говорит: что вы здесь стоите, идите, куда вам сказано. То есть не надо так долго стоять и созерцать, вот что-то здесь находиться в каком-то таком состоянии эйфории. Идите, работайте, займитесь делом. Перед вами великая задача. Перед вами такие цели поставлены. Не теряйте времени. Идите и слушайтесь Христа. Не стойте праздно. Что вы здесь стоите? Слышал давно-давно об одном скульпторе. Я могу детали где-то исказить, но смысл такой, что он заболел очень страшной болезнью, а у него была такая цель изобразить какие-то библейских персонажей своей работой, чтобы оставить на память человечеству. Но он заболел, и заболел очень сильно, настолько, что даже он стал лишаться конечностей своих. И он просил, чтобы ему привязывали к рукам инструменты, и он продолжал работать над скульптурами, чтобы как можно до последнего вздоха, насколько может он там передвигаться и что-то еще шевелиться, чтобы после себя оставить человечеству какой-то добрый след. Друзья, далеко не все такие. У нас есть все, руки и ноги, у нас есть здоровье, но почему-то оно не задействовано в служении, оно где-то там, на стороне. Друзья, для того, чтобы поставить цель, может быть, даже можно упражняться краткосрочными целями. Например, перед нашей свадьбой мы собрали друзей, круг друзей, и решили попросить, чтобы все вместе мы могли молиться о том, чтобы свадьба прошла благословенно. Мы каждый день собирались вечером, мы молились. И я помню, что эти 10 дней для нас были просто каким-то фавором, преображением. В первый день мы там все с друзьями постились, мы каялись, мы просили прощения. Я помню, мы с другом устроили такой марафон молитвенный, покаяние. Вот он кается в каком-то грехе, я каюсь, он кается, я. И мы долго стояли на коленях, по очереди каялись в своих грехах. Когда мы вышли на улицу, нужно было поехать к одной сестре помочь. Мы боялись по сторонам смотреть. И когда мы вышли, значит, на остановке, нужно было перейти дорогу, машин нет, красный сигнал. И мы друг на друга посмотрели, что будем нарушать правила дорожного движения или не будем. И мы оба покачали головой: не будем, на всякий случай, чтобы не потерять вот этого возвышенного состояния. Не то, что фарисеи там и законники, а просто хотелось это подольше сохранить, восторженное состояние. И не хотелось даже в мелочах какие-то допускать недисциплинированные вещи. Друзья, и вот эти 10 дней для нас были огромным праздником. Я на своей свадьбе плакал, и жена тоже плакала. Почему? Не потому, что нам грустно было, что мы расставались со своей юностью, а было просто трогательно, когда мы видели прямо на свадьбе плоды наших молитв. Это трогало до слез. Мои родители неверующие сидят. Что такое? Может, он уже там передумал? Может, он уже там это, в печали находится от своего варианта. Друзья, мы плакали от умиления, потому что 10 этих дней не прошли напрасно. Мы поставили краткосрочную цель, чтобы Бог присутствовал на свадьбе, чтобы Он благословил, действовал Духом Святым и касался людей, их сердец. И, друзья, это благословенно. Можно учиться ставить краткосрочные цели. Я знаю таких людей, которые ставили цель сплотить молодежь, чтобы она была не разрозненной, а чтобы она была дружной в церкви. И они все делали. Им били по рукам. Их иногда критиковали, но они шли к своей цели, чтобы молодежь объединить, чтобы сделать их более дружественными. Друзья, прекрасная цель. И она посвящена была вечным интересам. И, друзья, я заканчиваю. Некоторые убеждены, что главное ничего плохого не делать, чтобы в ад не попасть. Но Писание так не учит. Господин сказал рабу: «Раб лукавый и ленивый». И это все окончилось их диалог чем? «Выбросьте его во тьму внешнюю, там плач и скрежет зубов». Он ничего плохого не сделал. Он просто допустил остановку. Он зарыл талант. Он не украл его. Он вернул его. Он просто его не задействовал в обороте. Он чего-то не делал. И, друзья, сцена заканчивается скрежетом зубов. Вот такие евангельские понятия. Поэтому просто сидеть и ничего плохого не делать – это не есть безопасность спасения. Пусть Бог поможет этот вопрос пересмотреть, движение вперед. Знаете, иногда бывает так, едешь по запруженной трассе, там, где много машин, трафики, и какой-то человек подломался там, или проткнулось колесо. Он выставляет знак аварийной остановки, мигают у него фонари. И он там быстро-быстро пытается поменять свое колесо, потому что он в очень неудобном месте остановился. И люди обижают, и создается дополнительная такая нагрузка на дороге. И он это все понимает, ему очень хочется куда-нибудь там, на обочине заняться этим, чтобы не мешать движению. И поэтому он очень сильно торопится. Друзья, почему? Потому что он понимает, что он в неудобном месте остановился. Почему же христианин не имеет такого ощущения, что он остановился в неудобном месте, на узком пути? И если есть это ощущение, значит, нужно действовать. В заключение, друзья. Один человек проходил мимо, там бабушка креслокачалка, дедушка креслокачалка, между ними собака, и она скулила. Он обратил внимание, что собака между ними и скулит. Потом на другой день опять идет, смотрит, опять та же самая картина. Бабушка газету там или что-то вяжет, дедушка газету читает, и собака между ними опять скулит. Он говорит: ну если... И на третий день я пойду, она будет скулить, я уже что-то им скажу. Идет на третий день мимо того места, опять та же самая картина, подходит к ним и говорит: мэм, а что собака ваша скулит? Он говорит: а, она просто сидит на гвозде. А он говорит: а почему она тогда не уйдет с этого гвоздя? О, сэр, просто ей настолько больно, что она скулит. И не настолько больно для того, чтобы встать и сойти с этого места и перелечь на другое. Поэтому, друзья, можно стонать, можно, такие нытье какое-то допускать. Вот, плохо живу, неправильное состояние, вот такие вот, знаете, допускать. И в то же время это как будто еще устраивает. Не настолько еще больно, чтобы начать движение и перейти. Встать с места своего. Зачем сидеть на гвозде? Так же? Вот Степан тоже так думает. Друзья, да поможет Господь настолько прочувствовать боль этой ситуации, чтобы подняться и начать двигаться.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса. Дорогие друзья, вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать страничку о Боге, о вере, о церкви.

0: Добрый день.
1: Добрый день, дорогие друзья.
0: Вопрос такой. Где граница компромисса для христианина?
1: Хорошо, что вы подчеркнули «для христианина», потому что идея компромисса – это слишком широкое понятие, и поле слишком широкое, и в одной встрече трудно поднять и обсудить все существующие возможности, где компромисс допустим или вообще может присутствовать. У христианина несколько очерчен круг. И здесь несколько понятнее и проще можно выразить. Христианин должен всегда оставаться верным Богу. И никаких компромиссов быть не может. Что это значит? Это значит, что полученные в общении с Богом, при изучении Слова Божия, в молитвенном общении, в общении со святыми, воспитанные, приобретенные навыки понимания Бога, постижения Его воли, сложившиеся в результате этого исследования Писания определенные принципы для принятия решений, принципы для поступков, как основание для поступков, принципы для взаимоотношений, принципы святости, личной чистоты жизни и праведной жизни, принципы честности, отношения к труду соответствующие, отношения к окружающим людям. Вот эти принципы, сформированные под влиянием Божьего Слова и Божьего Духа, это все то, что не должно быть подвержено компромиссам никогда. С другой стороны, мы наоборот очень часто слишком преувеличиваем значение собственных мнений и понятий. То есть все то, что Бог сказал, это абсолютная истина и не может быть подвержено девальвации, изменению или каким-то там даже голосованием или спором. А вот наши собственные мнения или наши традиции, или наш опыт, это все то, где можно поступаться в определенном смысле. То есть ради сохранения мира, не любой ценой, как я уже сказал, есть сферы, где компромиссы недопустимы, ради того, чтобы отношения были конструктивными, чтобы мы могли творчески относиться друг к другу, поддерживать друг друга, вдохновлять друг друга, не всегда нужно до смерти стоять на своих каких-то взглядах, понятиях или опыте. Есть вещи даже, я бы сказал, такие в христианском мире, которые не обязательно до смерти отстаивать во что бы то ни стало. К сожалению, мы часто возводим наше братство, нашу церковь, наш хор, нашу молитвенную группу, нашу молодежь и так далее, нашу музыкальную, какое-то музыкальное служение. Мы превращаем это в некую истину, о которой даже разговаривать нельзя. И получается, что невозможно поговорить ни в какой сфере. Создается впечатление, что это настолько базовые, основополагающие вещи, что другого мнения просто быть не может. Но это неправильно. На самом деле, когда ученики пришли к Иисусу Христу и говорят: «Учитель, вот мы видели тут одного парня, который за нами не ходит», там подчеркнуто, «за нами не ходит, но проповедует тебя», то есть Иисуса Христа, «и твоим именем какие-то дела творит». Мы ему запретили.
0: Ревность.
1: Да, это вот такая ревность. Причем даже ревность не столько за Христа, сколько за свое право быть рядом со Христом, а у других права нет. То есть они таким образом очертили круг возможных или возможностей для общения со Христом. Причем они это сделали со своей колокольни. Им казалось, что сейчас Христос, наверное, их похвалит. Вот молодцы, вы за святость такую, за чистоту, вот тут за близкие отношения. У нас только исключительные с вами отношения. Но Христос развенчал их. Человеческие представления говорят: не делайте этого никогда. Человек, который моим именем делает что-то, не может одновременно меня похулить. И он говорит прямо: кто не против вас, тот за вас. Это такой вот сразу такой душ остужающий, буйные, очень святые головы, я в кавычках говорю, и сразу побуждающих задуматься, есть ли у меня право вот так категорично заявлять, что только я близок ко Христу, только у меня есть истина, только я общаюсь с Богом, и никто другой не может. Я бы даже сказал больше. К сожалению, мы не только в христианском сообществе, таком, в близком, среди баптистов, там, евангельских верующих, иногда протестантов. Я не призываю к некой такой европейской толерантности, когда мы готовы сдать любые позиции, любые принципы. Я не об этом. Но есть вещи, когда можно не включать все вот эти вот принципы, а просто пообщаться с человеком, да просто помолиться за него. Я не говорю о том, что мы должны размыть наши баптистские принципы или отречься от истины, как мы ее понимаем. но далеко не всегда, не во всех обстоятельствах необходимо вот эту площадку формировать для общения. Она может быть любой другой. Можно без проблем поговорить с православным христианином, скажем там, о Боге, о любви к людям, о доброте, об Иисусе Христе, о Его жертве, ну, с образованным православным, да, который Библию читает хотя бы. Можно поговорить, не пытаясь ему противопоставлять там свои какие-то взгляды и понятия. Конечно, когда вопрос станет, предположим, о том, что мы не можем боготворить Мать Иисуса Христа, которую мы почитаем, которую сам Бог отметил особенным образом, но мы не можем ей молиться. И когда вопрос стоит о том, что можно ли молиться любому человеку, мы должны твердо заявить «нет». Потому что мы обращаемся к Богу, властелину всего, и нет никого, кто представлял бы Бога, кроме Иисуса Христа. Тем более, сама Библия говорит, что у нас один посредник – Иисус Христос, один первосвященник – Иисус Христос, или какие-то другие вещи. То есть, когда не требуется провозгласить свою позицию веры, как говорит апостол Петр, нашего упования, когда есть возможность просто поговорить с человеком по-человечески, не нужно в основании этой встречи, беседы, закладывать какие-то вещи, которые однозначно спорны, заведомо спорны. Зачем? И вообще никогда не надо спорить о второстепенном. На самом деле, когда были гонения, очень часто и христиане православные, и христиане других протестантских конфессий оказывались в заключении вместе, рядом. И не обнаруживали, что споры, дискуссии, которые были на свободе, никчемны совершенно в заключении. Потому что вот в этой аудитории, если так можно сказать, в этом собрании людей, которые их окружают, ближе, чем тот, кто верит в Иисуса Христа, никого быть не может. Да никого там нет. Никакой вор, уголовник, рецидивист, там, преступник, насильник никак не может быть тебе ближе, чем христианин, верующий в Иисуса Христа. Да, при этом, может быть, осеняющийся крестным знаменем, там, каким-то особенным образом или еще что-то. Поэтому компромиссы допустимы там, где это не влияет на истину Божью. Где это не попытка повлиять или изменить ваше убеждение в Боге, в вере. А все, что связано с человеческими понятиями, взглядами, традициями, вполне можно, и обычно у людей с возрастом, с получением большего образования что-то меняется. А вот принципиальные вещи, основанные на Божьем Слове, никогда не надо ни продавать, ни сдавать. Нужно им оставаться верными. Потому что компромисс предполагает вот эту самую толерантность. И твое мнение правильное, и мое правильное, и его правильное. И примем его, и голубого, и синего, и красного. Всех принимаем, давайте все жить дружно. Дружно жить мы обязаны по определению. Но разменивать свои убеждения, истину Божью, у нас нет права.
0: Есть фраза, которая приписывается святому Августину. В главном – единство, во второстепенном – свобода, и во всем – любовь. Любовь очень часто включает в себя компромисс.
1: На самом деле, я уже провозглашал как-то давно, несколько лет назад, в своей проповеди, не помню, о чем говорил, кажется, про любовь проповедовал, но у меня однозначно заключение и вывод был в конце собственной проповеди, потому что я к нему пришел в процессе еще и еще раз размышления об истине, и я сказал, что истина без любви – это сектантство, это фарисейство, а любовь без истины – это сентиментальность. И вот как раз, предполагая любовь, это не означает вседозволенность, размытость, но любя, мы должны любить даже врага. И вот это, можно сказать, компромисс. Да? То есть я, оставаясь верным Слову Божию, я, оставаясь верным своим убеждениям, обязан любить врага, в том числе оказывать ему действенную помощь и любовь, и заботу. И в этом смысле я не обязан с ним обсуждать триединство Бога там, или искупление во Христе. Поэтому согласен, что есть вещи основополагающие, что мы не вправе поменять, и это будет, скорее всего, предательство Бога или его истин, или отступничество. А есть вещи, которые мы легко можем, даже от них отказаться можем легко, потому что они не являются ни спасителями и не являются грехом по своей природе. Поэтому согласен, что мы должны в главном быть едины, и я уверен, что в большинстве случаев христиане в главном едины.
0: Здесь не может быть компромиссов.
1: А там и компромиссов быть не может. Потому мы едины, что компромиссов невозможно допускать. Есть второстепенные вещи. Допустим, можно спорить сколько угодно. Христос придет до великой скорби или после великой скорби. Я образно говорю, да? То есть вопрос эсхатологии. Можно спорить и подраться. Но это не имеет никакого смысла, потому что ни тот, ни другой не могут на 100% утверждать, как это будет и когда это будет. Мы можем только, исходя из каких-то предпосылок, делать какие-то выводы. Но Христос говорит, никто не знает ни дня, ни часа. Мы знаем только сквозь тусклое стекло, как говорит апостол Павел, гадательно. Зачем об этом спорить? Ну, у тебя такая точка зрения, у меня такая. Давай согласимся в одном. Давай жить свято. И сегодня, и завтра, и послезавтра. И делать добро людям, оставаться верными Богу. А когда придет Христос, Он сам знает.
0: До свидания.
1: До свидания, дорогие друзья. Благословения вам всем.

0: Дорогие друзья, мы предлагаем вам послушать программу «Слова надежды». После нее слушайте передачу по страницам журнала «Вера и жизнь».
1: Представляем евангельское христианство. Радиопередача «Евангельских христиан. Слова надежды».
2: Мой Бог — скала, сокрыт в нем я покров во время бури. В покой свой вел Господь меня,

0: проповедник евангельских христиан Иван Михайлович Сергей будет служить нам Словом.
1: И Слово Божие, послание к евреям, 6 глава, 18 и 19 стихи, мы читаем, «Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, который для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннее за завесу». Несколько лет тому назад жители города Сан-Франциско пережили одно из самых страшных землетрясений, какое было в течение последних 70 лет. Я прочитал это сообщение в газете и подумал, как выдержал и устоял мост через залив, так называемый мост Золотых Ворот. Толчки землетрясений были так сильны, что очевидцы говорят, что мост так подпрыгивал, как скаковая лошадь, и башни моста качались с одной стороны в другую. Этот большой мост устоял, потому что концы его были крепко укреплены в скалу.

они вынуждены были сообщаться знаками. Рисуя знак якоря на стенах катакомб, они укрепляли веру один другого в Иисуса Христа, быть верными до смерти. Одно верное доказательство подлинности христианской веры состоит в том, что всякое поколение христиан жило и укреплялось этой же самой надеждой. Один умирающий служитель Божий сказал своим друзьям, стоящим у его одара смерти, следующие последние слова: «Скажите братьям моим, что якорь мой вере держит». Этот муж Божий проповедовал Слово Божие свыше 50 лет, но за всю свою жизнь он не сказал более сильной проповеди, чем так короткое, сказанное при его смерти. Сегодня мы хотим сказать вам о якоре, который держит даже в час смерти. Каким беспомощным бывает корабль в море без якоря? Миллионы людей сегодня беспомощно качаются по волнам мира сего, гонимые ветром различных человеческих мнений и понятий, разрушающих души человечества о скалы материализма. Надежда – это единственный якорь, который может спасти душу во время бури. Всякий верующий в этом мире подвергается житейским бурям. Сомнение и неверие ударят душу человека с ужасной силой. Бывают времена, когда мы с самопевцем говорим: «Все воды и волны твоих прошли надо мною». И тогда мы знаем, что дети Божьи имеют якорь крепкий, могущий удержать их. Якорь есть чудный символ надежды, ибо надежда, укрепленная в Слове Божьем, держит нас крепко. Говоря о надежде, возможно, у нас возникает вопрос: а что такое христианская надежда? Из прочитанного отрывка из послания к евреям мы видим, что эта надежда, основанная на обетованиях Божьих нашего спасения, избавления от греха и зла, надежда вечной славы в небесах со Христом Иисусом. Один из авторов Нового Завета эту надежду выражает так, и это из первого послания Иоанна, 3 глава: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобным Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий эту надежду, очищает себя так, как Он чист». Христианская надежда – это надежда славы, надежда неба, надежда видеть Иисуса Христа лицом к лицу, надежда встретить всех любимых там в вечности, в небесах. Жизнь христианская уподобляется кораблю в море, который оберегается во время бури якорем. Так и мы в мире всем имеем Слово Божие, которое сохраняет нас. Хотя мы не видим Бога, и вечное блаженство от нас еще сокрыто, тем не менее мы с уверенностью ожидаем обещанного Богом в Слове Его. Заметим, как сильно это обетование Божие. Автор послания к евреям говорит, что наша надежда утверждена на двух неизменяемых вещах. Что это за неизменяемые вещи, в которых мы можем быть так уверены? Во-первых, это обетование Божие. Оно было дано Аврааму. Бог обещал ему известные обетования, и он верою их получил. Бог обещает подобные благословения всем своим детям. Мы имеем его абсолютное слово. Слово Божие неизменяемое, и Бог не может его изменить, то есть солгать. К этому Бог еще добавляет клятву для утверждения обетований. На этих обетованиях покоится наша надежда вечности, радости и блаженства.

0: прощение грехов, бессмертие, воскресение и жизни вечной. Зная это, мы можем себе представить, как страшно и опасно неверие. Неверие есть отвержение Слова Божьего и Божьих обетований. Один из великих проповедников 17-го столетия сказал: «Самое великое в мире соревнование между человеком и Богом состоит в том, говорит ли Бог правду или ложь. И так как Бог говорит истину через Слово Свое, я умоляю вас, дорогой слушатель, отдать твое сердце и разум Богу, который через Иисуса Христа примирил с собою мир. Он Бог любви и милосердия всем, кто придет к Нему с верой и раскаянием». Разрешите добавить следующее предупреждение. Берегитесь ложных взглядов, что, мол, Библия неверна, потому что многие люди в нее не верят. Человеческое неверие совершенно не изменяет обетования или целей Божьих собрать своих избранных для вечной жизни. В этом конечная цель Божия, и неверие человека не задержит исполнение Божьих обетований. Многие колебаются в своей нерешительности верить Слову Божию, потому тот или другой из друзей не верит в Библию. Верующие всегда были в меньшинстве, но это совершенно не нарушает или изменяет необходимости служить Богу верою. Самая насущная потребность наших дней в том, чтобы иметь крепкую веру и живую надежду. Автор послания к евреям обличает их за то, что они предпочитали вере свои добрые дела. Они думали, что добрые дела ближним и братьям – все то, в чем они нуждались. Как часто церковь нашего времени подобна на этих верующих, не исключая добрых дел, церковь Христа в наши дни нуждается в горячей вере, надежде и уповании на Господа. Каким же образом вера приходит к нам? Апостол Павел отвечает на этот вопрос, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Вы хотите иметь крепкую веру и надежду? Веру, которая побирает все сомнения, и надежду, которая выводит из безнадежного состояния? Тогда откройте ваш разум и сердце и примите голос Божий, которым Он говорит к вам через Слово Свое. Слово Божие изгонит из вашего сердца всякое сомнение и наполнит ваш разум и душу полным доверием к Господу. Наше ежедневное пребывание с Господом в молитве также весьма необходимо, так как оно питает наши души силами неба. Пребывание в Слове Божьем и молитва, а также общение с верующими, обязательны для всякого чада Божия. Дорогой слушатель этой радиопередачи, держит ли тебя якорь твоей веры среди житейского мора, среди которого ты же плывешь? Если у тебя нет этого якора, берегись, чтобы волны не разбили тебя о скалу неверия. Приди к Иисусу Христу, и Он укрепит твою веру и надежду. И тогда ты скажешь с апостолом Павлом, что отлучит нас от любви Божией во Христе Иисусе. Аминь.
1: Мой Бог, Отец, покров святой, покров во время Бога.

Да, дорогие друзья, он наш скала. Желающие получить бесплатно духовную литературу, пожалуйста, пишите на имя Иван Михайлович Сергей, почтовый ящик 180, Хельсинки, 93, Финляндия. Если вы уже получили Библию или то, что вы просили в ваших письмах, мы высылаем, дайте нам знать. Может быть, вы еще не получили книгу проповедей, называется «Сила Божия». Бесплатно мы это вам вышлем. Только пишите. Дайте в ваших письмах ваше свидетельство тоже. Мы будем рады слышать от вас. Да пребудет мир Божий с вами ныне и вовеки.

0: Вы слушаете христианское радио «На пути». Предлагаем вашему вниманию отрывки чтений из журнала «Вера и жизнь». Этот журнал выпускается миссионерским советом «Свет на Востоке».
1: Страницы истории. Обещание не молиться. Однажды знаменитый английский проповедник «Пробуждение» Чарльз Гаддон Сперджен, годы жизни 1834-1892, проходил по улице, где работали каменщики, ремонтируя мостовую. Один из рабочих, грубый неотесанный парень со следами пьянства на лице, делал свое дело неохотно и небрежно. Между ударами молота доносилась его отборная брань. Вдруг его плеча коснулась чья-то рука, и он невольно поймал на себе проницательный взгляд. «Ругаться ты здорово умеешь, а смог бы так же хорошо помолиться?» — обратился к нему пастор Сперджен серьезным тоном.
2: «Черт побери!» — работяга противно ухмыльнулся. «Клянусь дьяволом, такая чушь мне еще в голову не приходила!»
1: Сперджен достал из кармана пятишиллинговую монету и, поднеся ее глазам богохульника, сказал: «Эта монета будет твоей, если обещаешь мне никогда в жизни не молиться».
2: «Халявные деньжата!» — произнес каменщик и, изрыгая трехэтажное ругательство, засунул серебряную монету в карман.
1: Как только Сперджен скрылся из виду, сквернослову вдруг стало как-то не по себе. Он почувствовал, как давно затихший внутренний голос воскликнул: «Что ты наделал? Что ты натворил?» Окончив работу, он тут же поспешил домой. Жена глазам своим не поверила, ведь раньше полуночи он никогда не являлся. Его растерянный взгляд вызвал у нее страх. «Что с тобой? Что случилось?» — запинаясь, пробормотала она.
2: «Что-то ужасное приключилось со мной», — дрожа всем телом, произнес муж. «Меня коснулся дьявол. Он взял с меня клятву никогда не молиться. Это Иудин Сребреник. Он обжигает мне руку. Я не могу его оставить у себя». С этими словами он с отвращением бросил монету на стол.
1: Благодаря чудесному провидению женщине удалось разузнать, кто подарил ее мужу монету. Мужчина сам пришел к Сперджену, чтобы вернуть деньги. Пастор обратился к его совести, молился с ним и помог обрести спасение. Бывший пьяница и богохульник стал верным служителем церкви, и в его доме воцарился Божий мир.
2: «Да, это был отчаянный поступок», — признался позже Сперджен.
1: «Но мною руководил непреодолимый порыв. Мне надо было осмелиться, и я, хотя и с дрожью в сердце, повиновался ему. Наверное, я никогда и ни за кого так отчаянно не молился, как тогда за этого каменщика. В этой рискованной ситуации Бог проявил свое могущество». Валерий Сергеев. Время испытания верности. Что значит для нас, верующих в Иисуса Христа, его предупреждение, а точнее пророчество: «Во многих охладеет любовь». Если человек живет во грехе, то его любовь остывает. Любовь не охладевает у ищущих Господа, потому и сказано: «Во многих, а не у всех». Такие верующие имеют близкие и ровные отношения с Богом. Господь неизменен в своей любви. Тот, кто недостаточно освящен и любит мир и то, что в мире, а мир составляет противники Бога, которые являются носителями беззаконного мира, у того любовь охладеет. Это пророчество о временах испытания верности Господу. Бодрствуйте!
3: Пережитое. Сания Копченко. Слово Бога живо и действенно. Хочу поделиться тем, какую силу имеет Слово Божье и как Господь проявил ее в моей жизни. Родилась я в неверующей семье. Папа у меня коммунист, мама — мусульманка. В детстве мама учила меня мусульманским молитвам, но они мне не помогали. Об Иисусе Христе я ничего не знала, никто мне о нем не рассказывал. И только на Пасху я слышала странные для меня слова «Христос воскрес» и «Воистину воскрес». Как-то во дворе нашего дома показывали фильм «Иисус». Я смотрела его 3 раза, но так и не поняла тогда, что Христос страдал лично за меня, что за мои грехи Он принял такую страшную и позорную смерть. Жизнь моя шла своим чередом. Учеба, работа, замужество, дети, внуки. А потом настал тяжелый жизненный период. Мне никого не хотелось видеть, включая самых близких людей. Стало страшно за свое состояние. Я стала искать выход из этого состояния. Для начала решила приобрести Коран, но Бог не допустил этого. Он уже тогда работал в моем сердце, хотя я этого не понимала. Я побывала в разных церквах. В церкви адвентистов 7-го дня мне дали Библию, и я начала читать ее. В другой церкви я получила дар говорения на иных языках, но не от Бога. И тут начались мои мучения. Я реально ощутила невидимый мир демонов. Злые духи не давали мне покоя ни днем, ни ночью. Страшные видения мучили меня. Я слышала треск пластиковых бутылок. Утром я подходила к тому месту, откуда исходил звук, но ничего не находила. Духи говорили мне: «Это порча». Находясь в таком состоянии, я сожгла много одежды и игрушек моей внучки. Однажды, идя с ней в церковь на ночную молитву, злой дух сказал мне: «Убей внучку, ведь она мешает тебе». Мне стало страшно. Длилось это 4 месяца. И вот в той же общине, где я получила дар говорения на иных языках, мы разбирали стих из Библии: «Доброму разумению и ведению научи меня, ибо заповедям твоим я верю». Псалом 118:66. Вечером, придя домой, я произнесла этот стих как молитву. А на следующий день утром меня пронзила мысль: «Этот же рот изгоняется только молитвой и постом». Что такое пост, я знала, но молиться не умела. Я стала мысленно повторять молитву «Отче наш», чтобы отбивать атаки бесов. Затем я нашла эти стихи в Библии и обратилась к Богу: «Господи, я повторяю эту молитву, потому что не знаю, что со мной происходит. Помоги мне». 3 дня я постилась. Во второй половине 3-го дня я почувствовала полное изнеможение и взмолилась: «Господи, я больше не могу. Прими мою немощь». Это выражение я слышала в церкви. И как только я это произнесла, я почувствовала, как будто что-то схлынуло с меня. Мне стало легко и радостно. После этого у меня восстановился сон. Конечно же, из той общины я ушла. Слава Богу! Через некоторое время я пришла в церковь в воскресенье. Здесь, в 2002 году, я покаялась и приняла Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. В том же году мне преподали водное крещение. Затем я училась на курсах для сестер в библейской школе и несла служение в церкви. Прошло 10 лет. И вдруг неожиданная болезнь. Первый вопрос был: «Господи, за что? Ведь я служила Тебе, молилась, читала Библию, собрания не пропускала». А Бог молчал. Прошло 1,5 года, и вдруг случился инсульт, попала в больницу. Ужас охватил меня. «Господи», — молилась я, — Ведь я же просила тебя о том, чтобы мне не потерять способность обслуживать себя и самостоятельно передвигаться. Я не хочу быть никому в тягость. А за неделю до инсульта у меня в голове постоянно крутились строчки из песни «Вновь что может исцелить? О, ничто, лишь кровь Иисуса». Мне ставили капельницы, но они не помогали. Я почувствовала, как паралич стал охватывать все тело. И тогда я взмолилась. «Господи, Ты укрощаешь бурю. Ветер и море повинуются Тебе. Помилуй меня. Я призываю кровь Иисуса Христа для моего исцеления». После этого пульсация в голове мгновенно остановилась. Жар схлынул, и я уснула. 2 месяца я пролежала в кровати. Потом стала самостоятельно вставать, ходить. Мне потребовалось почти 3 года на восстановление. Все эти годы Бог, как заботливый отец, учил меня смирению, учил искать Его волю и соглашаться с ней. Это давалось мне нелегко. Греховная природа давала о себе знать. Бог и сейчас трудится надо мной. Я еще частенько своевольничаю, но теперь я уже не спрашиваю у Него за что, а для чего. Через эту болезнь Господь приблизил меня к Себе. Он показал мне, насколько Его Слово живо и действенно, и какую силу имеет кровь Иисуса Христа. И что очень важно, Он подарил мне любовь к ближним, ко всем людям, и пробудил желание говорить им о Христе.
1: Наше интервью с Алексеем Мюллером, главным редактором русских радиопрограмм «Ли», известных как «Семейное радио». Алексей, ты многие годы несешь служение в миссии «Свет на Востоке» в Эстонии. Как Бог призвал тебя на служение? Как ты пришел в миссию? И думаю, хорошо будет, если ты представишься нашим читателям, кто ты, откуда, как уверовал. И про семью расскажи.
4: Родился я в Эстонии, как бы сейчас сказали, в благополучной семье. Папа инженер, мама учитель музыки по классу фортепиано. В семье никогда не говорили о религии. Когда мне исполнилось 9 лет, родители развелись. Нас с братом поделили поровну. Я остался с отцом. Мои духовные поиски начались в подростковом возрасте. Я начал читать Евангелие и другую христианскую литературу и часто молиться Богу. Покаялся я и принял крещение в 1995 году в возрасте 16 лет в Украине, где каждое лето проводил каникулы у своей бабушки. Это были времена после развала Советского Союза, которые часто называют «пробуждением», временами религиозной свободы. Богослужения, евангелизационные поездки, масштабное крещение, открытие новых церквей, покаяние – все это происходило на моих глазах. В конце лета, возвращаясь поездом из Украины в Эстонию, я стоял поздним вечером в коридоре вагона перед открытым окном и глядел на звездное небо. Тогда я сказал себе в молитве: «Господи, помоги мне всю свою жизнь посвятить Тебе». Это было действительно желание моего сердца. Несмотря на свой юный возраст, для меня в тот момент не представляли особой ценности образование, карьера, заработок и семья. Важно лишь было прославить Господа за все, что Он сделал для меня. С этого времени Бог вел меня путем активного участия в различных служениях – проповеди, молодежном служении, лагерях. Я всегда старался усматривать волю Божью в обстоятельствах. Так, в 2002 году я получил приглашение работать в эстонском филиале миссии «Свет на Востоке», чему был очень рад и благодарен Богу за его водительство. Сначала я занимался молодежной и детской евангелизационной работой, помогал в рассылке журналов и работе с читателями. Потом стал еще вести программы на радио. Несколько слов о семье. У меня прекрасная жена Лилия и 2 сыновей-подростков, которые активно помогают мне в служении на всех фронтах.
1: Детская и молодежная работа – основные направления твоего служения в течение многих лет. Не сложно ли тебе теперь перестраиваться на служение главного редактора русских радиопрограмм, которые слушают в основном пожилые люди?
4: Сразу оговорюсь, что с развитием высоких технологий и интернета радио не теряет своей актуальности, а занимает особую нишу в жизни общества. Например, во время передвижения на автомобиле или при занятиях механической работой именно радио будет удобным средством восприятия информации. Что касается возрастных особенностей, то из проведенного нами статистического наблюдения стало известно, что только 1/3 радиослушателей составляют люди в возрасте от 50 лет и старше. Половина же нашей аудитории – это люди от 20 до 40 лет. С одной стороны, это радует, поскольку люди разного возраста могут услышать и взять для себя что-то полезное. С другой стороны, налагает на нас большую ответственность за подбор передач, программ и музыки, чтобы все соответствовало ожиданиям большинства. А это, сами понимаете, непросто. Всем угодить невозможно. Поэтому случаются временами напряжения, когда в наш адрес поступает конструктивная критика в отношении того или иного содержания эфира, на что мы стараемся незамедлительно реагировать. Детское, молодежное и любое другое служение, как правило, происходит при непосредственном контакте с людьми, когда видна реакция и происходит взаимодействие. В радио не так. Ты находишься в студии перед микрофоном, и ощущение, как в песне: «Тихо сам с собой, я веду беседу». Не всегда формат программы позволяет принимать звонки, поэтому реакцию слушателей узнаешь гораздо позже. Кроме этого, в обязанности главного редактора входит формирование программы вещания, а это 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Всему этому я только учусь, приняв эстафетную палочку у тех, кто был до меня. Происходит серьезная системная работа. Когда одни передачи находятся в стадии разработки, другие уже начитаны и редактируются, какие-то выходят в эфир или подходят к завершению, некоторые передачи нужно заменить на другие в зависимости от длительности и содержания, другие необходимо отправить в архив на 4 года, чтобы они не повторялись и не наскучили слушателям. Помимо этого, необходимо решать административные вопросы, проблемы технического плана, реагировать на звонки и письма, уделять внимание посетителям и взращивать новые кадры, работая с добровольцами. Безусловно, все это командная работа, и я очень благодарен за верных помощников, сотрудников и добровольцев, которые составляют дружный коллектив, и всегда готовы подставить плечо и ободрить.
2: Это прекрасно, что ты не только перед микрофоном говоришь, обращаясь к невидимым слушателям, но имеешь и непосредственное общение с людьми. Что тебя больше всего в твоем служении радует, что больше всего огорчает или тревожит?
4: Помимо работы на радио, я стараюсь уделять время подросткам. Как я уже упоминал выше, у меня в семье двое молодых парней. Соломон предупреждал о важности воспитания в этот период. «Наставь юношу». Поэтому каждое воскресенье я принимаю участие в подростковых встречах и провожу беседы на актуальные для ребят темы. Отношения с родителями, проблемы с учебой, конфликты со сверстниками, чувства и эмоции, влюбленность и опасности подросткового возраста. После лекционной части следует неформальное общение, во время которого можно лично пообщаться с кем-то из ребят. Кто-то подходит и сам задает вопросы, порой не очень простые. Например, что делать, если раздражают родители? С одной стороны, я понимаю, что надо разговаривать с родителями и помочь им изменить свое отношение к детям. С другой стороны, во многих случаях это невозможно, и надо посоветовать что-то парню или девушке. Встречаются и такие ребята, которые разочаровались в христианстве, несмотря на то, что были воспитаны верующими родителями. Такие ситуации особенно печальны. Ведь, как правило, за этим разочарованием стоят грубые ошибки родителей. Молодые люди осознанно избирают широкий путь к свободной жизни. Из Писания мы знаем, что этот широкий путь не ведет к свободе. Мы говорим с подростками о важности личных взаимоотношений со Христом и о прощении родителям. Есть и те, кто приходит на общение 1-2 раза и больше не появляется. Наблюдается своя текучка. Но основная цель всех этих встреч – побудить думать о ценности жизни и своем месте в этой жизни. Так сказать, ответить на основные три вопроса – откуда я, зачем я здесь и куда я иду. В основном приходят ребята из невоцерковленных семей, по большей части одноклассники моих детей, друзья и друзья друзей. В течение года, особенно в летний период, мы стараемся активно приглашать их на христианские мероприятия и лагеря. Немалая часть окружающего сообщества идентифицирует нас сектантами, открыто негодуя. Хотя несколько слов благодарности, обратная реакция слушателей, короткий звонок, несколько ненаписанных добрых строк вдохновляют на целый день, а то и неделю служения. Разумеется, негативная реакция, критика в грубой форме или колкие замечания могут на время выбить из колеи и лишить вдохновения совершать этот труд. Я убежден, что на христианина как похвала, так и критика не должны оказывать сильного влияния. Но подобные чувства переживали многие библейские герои, которых в трудную минуту утешал Святой Дух. Очень радует инициатива людей, особенно со стороны подрастающего поколения. Так приятно, когда кто-то предлагает свою помощь, чтобы начитать или оформить текст, принять участие в передачах, отправиться вместе с нами в поездку. Думаю, это имел в виду Петр, когда призывал верующих: «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил». 1 Петра 4:10.
2: Можешь ли ты привести 1-2 примера особого Божьего действия через твое служение или служение радио Или?
4: Таких случаев много, и происходят они регулярно. Не всегда, правда, удается их зафиксировать и поделиться с другими, но в памяти они живы. На днях беседовал с женщиной, которая работает в массажном кабинете. Она для своих пациентов во время процедур вместо расслабляющей музыки предлагает послушать наше радио. Кто-то просит все-таки музыку, кому-то все равно, а кто-то слушает с особым вниманием, задает вопросы, и беседа продолжается даже после массажа. А не так давно мы получили сообщение от Романа, дальнобойщика из Украины. Он сказал, что слушает наше радио во время рейсов по Европе. Его приемник брал сигнал в Италии, Венгрии, Словении, Украине и России. Но самое приятное, что водитель советует слушать наше радио всем своим коллегам. Еще один дальнобойщик, Леонид, написал, что ловил сигнал на северо-востоке Германии, на побережье Адриатики, в Польше, Скандинавии, Украине, Молдавии, Нидерландах, Италии и даже на Сицилии. Как-то раз в обычной утренней программе я делился несколькими мыслями на тему 41-го псалма «Что унываешь ты, душа моя?». Позвонила женщина. Она была настолько вдохновлена словом, что не выдержала и захотела сказать об этом в прямом эфире. Она радовалась и благодарила Бога за утешение и ответ на ее переживание сердца.
2: «Есть ли у вас на радио программы, освещающие знамение нашего времени, говорящие о скором втором пришествии Иисуса Христа?»
4: Конечно, тема последнего времени актуальна со времен Иисуса Христа. Много об этом говорится в Евангелиях, книге Откровения и посланиях Петра и Павла. Известно, что Первоапостольская Церковь жила в ожидании возвращения Христа. В проповедях, передачах и программах в той или иной форме регулярно поднимается тема эсхатологии. Некоторый материал нам приходится фильтровать, поскольку сейчас встречается много спекуляций на этот счет. Люди всегда были падки на сенсацию и буквальное толкование образов книги Откровения. Кто-то видит Антихриста в каждом очередном ведущем политике, чипы и начертания зверя в банковской сфере, трубный зов в стихийных бедствиях. Так, например, год назад мы чуть было не пустили в эфир христианских новостей новость о трубном звуке, якобы раздававшемся над небом Иерусалима. По милости Божьей, благодаря друзьям из Израиля и небольшому журналистскому расследованию, удалось избежать фейковых, фальшивых новостей, что неизбежно повлияло бы на репутацию радио в целом. Сейчас я готовлю к эфиру цикл передач по книге Патрика Сугдео «Новая гражданская религия». Внимание автора сосредоточено на мировой тенденции построения Царства Божьего на земле без Бога и вопреки его законам, влиянии гуманизма на общество и ослаблении христианства. Вот откуда исходит первостепенная опасность и в отношении чего необходимо бодрствовать и молиться.
2: Какую роль в твоей личной жизни играет повеление Иисуса Христа быть готовым к Его скорому пришествию? Проповедуешь ли ты и беседуешь ли с другими об этом?
4: Как-то в беседе с молодым человеком я услышал такую мысль. Какая разница, как выглядит человек и чем он занимается? Главное, чтобы ему было хорошо, и окружающие от этого не страдали. На первый взгляд, в этой концепции нет ничего страшного. Однако это чистой воды гуманизм, эгоизм, гордость и беспечность. Получается, если на нас не оказывает влияние Библия, то будет оказывать что-то другое. Кто-то хорошо заметил, что Слово Божие должно стать нашим мнением. То есть мы призваны не просто его читать, знать, но оно должно, как у Иеремии, стать огнем в костях, который мы не можем удержать, который внутри нас, которым мы пропитаны насквозь. Для этого я стремлюсь регулярно находить время, чтобы побыть в слове и молитве. Поэтому стараюсь использовать любую возможность, чтобы рассказать человеку Евангелие.
2: Твои пожелания нашим читателям.
4: Как радиоведущий, я тоже регулярно задаю этот вопрос в конце интервью. Как правило, в ответах звучит то, что дорого для самого человека, как говорят, является его жизненным кредо. Так вот, мне почти 40 лет. приходит осознание, что большая часть жизни уже позади. Время, как таймер, начинает свой обратный отсчет. С каждым днем его становится все меньше и меньше. Мы с супругой согласились, что время ускорило свой ход, и если раньше шли дни за днями, то теперь пролетают недели за неделями. Близится встреча со Христом. Как мы на Него посмотрим, что мы Ему скажем, что мы заметим в Его взгляде, что мы услышим из Его уст. Желаю нашим читателям увидеть нежную улыбку и услышать добрые слова. «О, я так хотел встретиться с Тобой, мой добрый и верный раб! Войди в радость Господина Твоего!»
2: Спасибо Тебе за беседу, Алексей. Желаю Тебе и всем Твоим сотрудникам, а также радиослушателям благословенного и радостного ожидания возвращения нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Вопросы задавал Вальдемар Сорн.

0: 3 часа дня по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, на нашей волне звучат личные свидетельства людей, которые пережили встречу с Иисусом Христом. После этого, в конце часа, слушайте страничку под названием «Духовное наследие».
2: Благая весть на вершине Европы. Прошедшим летом я провел много бесед о Христе с моим давним другом, альпинистом. И, что интересно, он слушал внимательно и не возражал, что Христос — Спаситель всего человечества. Но принять Его как личного Спасителя не мог. В канун 70-летия друга я организовал группу восхождения на западную вершину Кавказа. В нее включил и друга, профессора-физиолога, заслуженного мастера спорта по альпинизму. После тренировочного цикла мы в середине августа выехали к подножию Эльбруса. Стояла дождливая погода. Бывалые альпинисты отговаривали, убеждая, что необходимо переждать, но я имел твердую уверенность, что и погода наладится, и само

0: приблизительно 5200 метров. Поставили палатку, приготовили пищу и за чаем беседовали о смысле жизни, о Творце, о Спасителе. Ночь была морозная, минус 12 градусов, и это в августе. Небо очистилось от туч, звезды огромные, кажется, протяни руку и достанешь. Утро порадовало отличной погодой. Заолела в лучах восходящего солнца западная вершина. Когда мы уже собрались идти, друг сказал: «Я очень хочу взойти на вершину». Перебиваю его: «Зачем ты говоришь об этом мне? Скажи об этом Богу». Я ожидал услышать традиционное: «Да я не знаю, что говорить. У тебя лучше получится». Но мой друг со слезами на глазах впервые за свои 70 лет обратился к Богу в молитве. После моей молитвы он сказал: «Теперь я уверен, что мы взойдем на вершину». Преодолев крутой обледенелый склон, мы уже в 9 часов утра стояли на западной вершине Эльбруса, 5643 метра. Сфотографировав открывшуюся панораму, я достал из рюкзака Новый Завет и запечатлел друга с ним в руках. В это время на вершину поднялись 2 шведа, и когда узнали, какую книгу держит в руках мой друг, не сговариваясь, воскликнули по-русски: «Благая весть достигла высшей точки Европы». После спуска на седловину и отдыха я предложил подняться на восточную вершину и заночевать там, но друг отказался, мотивируя тем, что устал и что необходимо еще сохранить силы для спуска. Я стал его уговаривать: «Обратись к Небесному Отцу с просьбой дать силы для подъема». И читаю стих 24 из 11 главы Евангелия от Марка: «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». «А может, попробовать?» — говорит друг. После сборов он уже без напоминания молится. Молюсь и я. Мы выходим и в 18 часов достигаем восточной вершины, 5621 метр. Ставим палатку на самой вершине, готовим пищу, любуемся панорамой главного Кавказского хребта в лучах заходящего солнца. «Господи, хорошо-то как!» — восклицает друг. «А как насчет благодарности Богу?» — спрашиваю я. «Нет-нет, только после спуска», — возражает профессор. На следующий день погода, настроение, впечатления отличные, и мы, помолившись без напоминаний, спускаемся вниз. Внизу мой друг, обращаясь к Богу, говорит: «Я был 13 раз чемпионом СССР по альпинизму, но такого восхождения, которое ты, Господь, подарил мне под занавес моей жизни, у меня не было. Благодарю и славлю тебя за это». Иван Сердюков.
1: Почему не раньше? Впервые журнал «Вера и жизнь» попал мне в руки 1,5 года назад. Я уже ходила в церковь и готовилась к водному крещению. Моя мама и младшие братья уверовали еще 5 лет назад, а я покаялась лишь в феврале. Сейчас я задаю себе вопрос, почему не раньше? А раньше я была просто домашним гонителем церкви. Я не верила в то, что бабки-ворожеи могут помочь, что люди общаются с домовыми и барабашками, что есть инопланетяне, но я не верила и в Бога. Я никого не трогала, пока это не касалось меня. Мне было все равно, кто куда ходит и кто чему поклоняется. Но когда Бог вошел в мой дом, я подняла

0: была настоящий бунт. Почему? Я не знала ответа на этот вопрос и не собиралась искать его. Я не давала читать Библию дома, не давала близким слушать кассеты с псалмами, хотя у самой то телевизор, то магнитофон был включен на всю громкость. Когда приходили в гости верующие, я хлопала дверьми, закрывалась в комнате, и им ничего не оставалось, как сидеть на кухне, и очень скоро они начинали торопиться домой. Тогда мне казалось, что раз я так к ним отношусь, то и они видят во мне врага. Ну и пусть, думала я, не будут затягивать в свою секту. А у меня своя жизнь, я не собираюсь себя заживо хоронить. Сейчас, когда я слышу такие слова из уст людей, только горько улыбаюсь. Ведь по себе знаю, что им в их состоянии ничего не объяснишь и не докажешь. А тогда я сама старалась от жизни взять все, что можно и чего нельзя. Компании, наряды, косметика, вино, танцы, веселье, музыка. А в итоге — безысходность. Все веселье только напускное, а приходишь домой — тоска, уныние, одиночество, слезы. Судорожно в жизни ищешь счастье, мечешься, а выхода не находишь. И катишься в пропасть. И тогда уже ищешь лишь минутного забвения. Впервые я отрезвела и серьезно задумалась, когда умер Влад. Мы очень любили друг друга, очень. Не мыслили дня друг без друга. Вместе мечтали, надеялись, строили планы, и вдруг ссора. Он уезжает. Я не находила себе места. Я хотела его вернуть, но не могла. Если бы я знала, где его искать, я бы пошла пешком. Но куда? А потом я получила письмо. В нем он писал свое последнее «прости». Он лежал в больнице и умирал. Я собралась и в тот же день поехала к нему, но опоздала. Судьба снова разлучила нас. На этот раз навсегда. Я успела только на похороны. Его с трудом можно было узнать. Мать сказала, что его сбила машина. Она рассказала мне о его последних минутах. Он плакал, каялся, что так глупо поступил, так легко упустил свое счастье. Жалел, что не поддался в свое время желанию вернуться и попросить прощения, и проклинал свою гордость. Я слушала, но слышала с трудом. Ведь я так и не успела сказать, что я его простила. Вернувшись домой, я словно перестала жить. Сердце окаменело, и свет померк, и руки опустились, и я уже не помню, как жила. Но нужно было жить. Тогда появился вопрос, как жить дальше. Я впервые прислушалась к словам матери о Боге, и я пошла с ней в церковь. Но смирить свою гордость, лишиться привычного лоска, очень не хотелось. Пришла в собрание накрашенной, в клипсах и кольцах, и увидела тех людей, которых когда-то гнала, и низко опустила голову, но села впереди, и Дух Святой начал свою работу. Стало неловко, и я потихоньку, чтобы никто не видел, стянула и убрала в сумку клипсы, стерла помаду, началось собрание. Проповедь словно специально готовилась для меня. Я плакала. Сначала, чтобы никто не видел, потом не скрывая слез. А когда призвали к покаянию, я без раздумий вышла вперед. В то воскресенье я покаялась. Теперь я уже приняла крещение и служу Господу. Я благодарю Бога за спасение, за утешение, за то, что больные сердца в нем находят исцеление. Единственная скорбь в моем сердце осталась о том, что Влад так и не познал Бога. На богослужениях я читаю стихи и славлю Бога пением. Господь дал мне этот талант и благословил на труд. Светлана Штефан.
1: Свободен. Дорогие друзья, хочу засвидетельствовать победу Иисуса в моей жизни. Пожалуй, начну с переезда в Германию. Я уверен, те чувства, которые переполняли меня, знакомы многим людям, особенно моего возраста, которые еще не познали Господа. Первое время по приезде для нас, молодых, было интересным. Много новых знакомств, развлечений. Нас не тянуло к Богу. Я тоже Его не искал. «Зачем Он мне?» — думал я. «Мне и так хорошо. Интересно провожу время». Но все новое когда-то стареет, и все интересное надоедает. И мне развлечения надоели. Кто-то, возможно, скажет, а мне не надоедает. Жизнь покажет, дорогой друг. Мне знакома эта страсть ко все более захватывающим развлечениям. Наркотиками я тогда еще не увлекался. Как и у всех моих друзей, была проблема с деньгами. «Ой-ой, деньги все, — думал я, — за деньги я куплю новые приключения, и жизнь опять станет интересной». Ну, работать, конечно, не хотелось. Никогда в своей жизни не работал. И вот я услышал о новом способе заработать деньги — о торговле наркотиками. Я попал в эту ужасную волну, которая все больше и больше захлестывает Германию. И сам попробовал. Понравилось. «Вот это дело!» — думал я. «И деньги, и удовольствие!» Ну, сначала все шло как по маслу. В дальнейшем деньги меня мало интересовали. Только наркотики. Через год в голове было лишь одно желание — уколоться. Сначала я еще как-то обманывал себя. Сегодня последний раз уколюсь, а завтра брошу. Но потом понял, что бросить не так просто. И продолжал колоться. Так прошел еще один год. Денег уже не было. Приходилось воровать, обманывать. Вы спросите, целый год воровать? Да, конечно, человек, который не прошел через это, и понять не может. Но с каждым днем становилось все хуже и хуже. Получал 333 марки в месяц. Надолго их не хватало. На 3 дня, и то не всегда. Возможно, вы осудите меня или других людей, которые страдают наркоманией. Но я прошу, не надо. Вы им этим не поможете. Сейчас многие попали в этот водоворот, в основном молодые. Попробуйте их понять. Раньше, когда я был наркоманом, мои близкие меня понять не могли. Они говорили с добрым намерением: «Брось, ну что тебе стоит? Чуть-чуть поболеешь, и все». Но сам я не мог. В каком положении я находился, вы можете себе представить. Хотел покончить с собой. Какой смысл в моей жизни, задавал я себе вопрос. Но кто-то удерживал меня от самоубийства. Несколько раз, когда я был один и кололся, терял сознание, некто поднимал меня. Я тогда не задумывался над вопросом, кому я не был безразличен. Только теперь понимаю, что это была Божья любовь. Люди говорили мне о Боге, о радости, о любви. А я болел, кололся и опять болел. «Ну, где он, Бог?» — думал я. «Всех же любит, — говорят. А одни радуются, другие страдают». Мне советовали обратиться к Богу, чтобы Он освободил меня. Я им отвечал: «Вы не знаете, что это такое. Вам легко говорить». Я знал человека, которого Иисус освободил от наркотиков. Но с ним я еще не говорил на эту тему. Он 20 лет кололся, 11 лет был в заключении в бывшем Союзе. Я с ним познакомился, как только приехал в Германию. Он тогда еще не был обращенным. Узнав, что он обратился к Богу, я долго размышлял. Разве не чудо? Иисус же освободил его. Может, и меня освободит? Но в церковь пойти как-то не решался. Однако мысли эти все чаще и чаще приходили мне в голову. Петр, так его зовут, говорил, что настанет время, когда я больше не буду находить удовольствия в наркотиках. Так это и было. Меня преследовали кошмары. Я видел что-то неописуемое. Все, сошел с ума, думал я. И желание освободиться разгоралось во мне с каждым днем все больше и больше. Наступил день, когда я сказал себе: «Петю Иисус освободил, и меня освободит, если Он есть». И я покаялся. Я почувствовал радость освобождения меня Господом. Жизнь изменилась. Конечно, порой мне было нелегко. Я и до покаяния пытался бросить, но больше 5 дней не выдерживал. Ходил в полицию и просил: «Отправьте меня на лечение или в тюрьму». Мне отвечали: «Подожди». Но после покаяния желание колоться исчезло. Я легко перенес отказ от наркотиков. «Да не сплю ли я?» — спрашивал я себя. «Иисус меня полностью освободил». Многие мои знакомые, желая покончить с наркотиками, начинали спиваться. Другие, бросив колодцы, боролись с наркоманией кто как мог. В итоге они обычно опять возвращались к наркотикам. Сам человек может только грех грехом заменить. Часто люди не задумываются, почему. Подумай, друг, в чьих злых руках ты являешься игрушкой? Советую тебе от всего сердца: обратись к Богу, и Он примет тебя, освободит, простит и будет всегда с тобой. Я знаю, многие на это ответят: я тоже верю и даже молился. Но Он не ответил. А задай себе вопрос: почему? Может, потому, что ты пришел к Нему с каким-то другим желанием, или у тебя мысли и мечты посвящены не Ему? Запомни, Ему нужен ты весь. Он любит тебя и хочет тебя освободить. Если ты этого хочешь, попроси Его еще раз: «Господи, сделай со мной, что хочешь, только освободи меня». Не бойся, хуже тебе не станет, только лучше. Нередко человек старается сделать что-то хорошее, а получается плохое. Почему? Да потому, что сами мы не можем стать лучше. Если ты, дорогой друг, от чистого сердца попросишь Господа простить все грехи твоей прошлой жизни и освободить тебя, то Он поможет тебе. Для Иисуса нет ничего невозможного. Ты можешь надеяться на Него. Он поймет тебя и поможет, ведь Он умер за таких, как ты и я. Брат мой, я от всей души желаю, чтобы ты освободился и назвал Иисуса своим Господом. А если ты уже каялся, но опять пал, не отчаивайся. Он прощает нас. У каждого свой путь с Господом. Я благодарю Господа, что Он дал тебе время и желание прочитать мое свидетельство. Слава ему во веки веков. Роман «Беда».
0: Благодарны за каждую душу. Я и моя семья приняли Господа как личного спасителя 3 октября 1994 года. И было так угодно моему Господу, чтобы мы узнали о нем только тут, в Канаде. Сами мы из Украины, Одессы. Жили там всю нашу молодость и никогда не видели верующих в живого истинного Бога. Слышали всякие ужасные рассказы о штундах, баптистах и сектантах, но никогда в жизни не задумывались над тем, что это за люди, почему все над ними смеются. Мы уехали жить в Канаду. В первый же день нашего приезда мы встретились с верующими людьми. Поначалу, когда один из них рассказал о себе, я очень испугалась, поскольку слышала о протестантах только плохое. Когда он пригласил нас с мужем на собрание, было как-то страшновато, но интерес узнать, что это за вера, был намного сильнее страха. И вот в воскресенье мы отправились в церковь. Я поразилась огромному количеству молодежи и детей, присутствовавших на собрании, чего не увидишь в православной церкви. Когда все начали молиться и славить Бога во весь голос, я так испугалась, что хотела убежать, не могла понять, почему эти люди так громко молятся, плачут. Для меня это было такой неожиданностью, что трудно было высидеть до конца собрания. Я сказала, что мы православные и будем ходить в свою церковь. Веру наших предков менять мы не собираемся. Но Дух Святой не давал нам покоя. Я все время думала об этом собрании. И Господь так устроил, что мой муж стал работать вместе с верующими людьми. Он много с ними общался, спрашивал, наблюдал за ними и все рассказывал мне. Я поражалась, какой добротой и любовью наполнены эти люди, какое терпение и мудрость давал им Господь. Они отвечали на все вопросы моего мужа Василия, и, поверьте, вопросы были совсем непростые, и не всегда было приятно слышать их. Мы, люди с высшим образованием, считали, что сможем загнать этих верующих фанатиков в угол, и они не смогут дать нам объяснений на наши вопросы, поскольку знание теории Дарвина, законов математики, химии, физики не могло сравниться с какой-то Библией, которую они только и читали. Тогда они спросили нас, читали ли мы эту Библию. Конечно же, нет. Как мы могли читать Библию, будучи коммунистами? Они подарили нам Библию и посоветовали почитать ее. И Дух Святой поставил нас в такой тупик, что вывести из него не мог ни один самый знаменитый ученый, светило науки и техники. Только тогда мы поняли, что мы бедные и несчастные, слепые и глупые люди, а эти малограмотные фанатики – самые счастливые люди во всей галактике, потому что их учителем и руководителем является сам Создатель Вселенной, и потому что Он есть живой, истинный и отвечающий Бог. Мы познали такого Бога, которому не нужно ставить дорогие свечки. Он слышит и видит нас. В каждом углу и на каждой улице Господь с тобой. Только нужно возгореться, найти истину и просить об этом Иисуса Христа, и Он обязательно откроет вам истину о спасении, о жизни вечной и о суде праведном. У нас много неспасенных друзей и родных. Они не могут понять, что с нами случилось, как мы могли стать штундами. Нас спрашивали, сколько нам заплатили, или что для нас такое сделали, может, просто загипнотизировали, что мы так изменились. Все нас жалеют и сожалеют, что потеряли нас как друзей, и мы не перестаем молиться о них, чтобы и они могли приобрести то, что приобрели мы, и найти друга, который не изменяется во веки веков и никогда тебя не забудет и не оставит ни в радости, ни в горести. Татьяна Коновиченко.
1: Все это было и было со мной. Когда Натаниэлю Грюнфельду приходится свидетельствовать о своем пути к Богу, Не всякий, слушающий его, полностью верит тому, что рассказывает он, ибо история его жизни насыщена многообразием случившегося. Но ценна она тем, что все, что происходило с ним, происходило не просто с человеком, ставшим на стезю христианина, а с представителем народа Божьего, евреем. В дневниковых записях, которые Натаниэль ведет и по сей день, есть одна определяющая его собственное отношение ко всем событиям его жизни. Порой я спрашиваю себя, а со мной ли все это происходило? К сожалению, мы не имеем возможности во всех подробностях рассказать о христианском становлении Натаниэля, но о некоторых этапах его тернистого пути мы все же поведаем вам. Разговор двух женщин был недолгим. Пришелица сунула в руки хозяйке дома сверток, что-то проговорила еле слышно и, развернувшись, быстро зашагала по улице. Хозяйка же стояла со свертком в руках и, не шелохнувшись, смотрела вслед уходящей сестре. А о том, что эти две женщины были действительно сестрами, говорило их почти зеркальное сходство. Неожиданно сверток запищал. Она поспешно откинула край тряпицы, всмотрелась в личико крохотного, тщедушного младенца, месяцев трех от роду. «Ах ты мой несчастный!» — проговорила она и, развернувшись, поспешила к дому. Так неожиданно Натан обрел новую семью, и далее его жизнь потекла по новому руслу до момента, когда я пытаюсь восстановить в памяти отдельные события своей жизни, мне вспоминается прежде всего ночь с 31 января на 1 февраля 1971 года, в корне перевернувшая всю мою последующую жизнь. Из дневника Натаниэля Г. Натан благополучно заканчивал 10 класс. На горизонте маячили аудитории ЕТИСа, МГИМО, Литературного института. Поступить в любой из этих вузов он имел довольно серьезные основания. Среди сверстников был у него свой небольшой круг друзей, с которыми он проводил досуг на интеллектуальных вечеринках, где, как принято было в те годы, молодые люди слушали запрещенные магнитофонные записи, танцевали под радиолу, пели под гитару, читали стихи, проделывали разные безобидные штучки. На одной из таких вечеринок Натан по просьбе кого-то из присутствующих прочел свое новое стихотворение, в котором в шутливой форме слегка касался политики тогдашнего руководства страны. Если бы он мог знать, чем впоследствии обернется эта вольность. Но молодости не свойственно чувство осторожности. Ночью Натаниэля арестовали. Самым глупым было то, что никто ничего не говорил. Просто вошли, сунули под нос какую-то бумагу и приказали показать, где я храню свои рукописи. Я вытащил из письменного стола 4 общие тетради, полностью исписанные стихами, и протянул их одному из пришедших. Тот передал тетради другому следователю, по всей вероятности старшему, а уж он, перелистав рукописи, сложил их в портфель и сказал негромко: «Одевайся». Из дневника Натаниэля Г. 3 суток Натана продержали в подвале управления КГБ, и лишь на 4-е, зачитав постановление о производстве судебно-психиатрической экспертизы, в закрытой машине увезли в психбольницу. Ее Натан называет первым кругом на пути в ад. Когда в психушке меня накачивали галоперидолом, мне казалось, что мои глаза вот-вот вылезут из орбит, голова отвалится под тяжестью, заставляющей ее все время запрокидываться назад, отчего лопались позвонковые отростки, а судорогой непременно вывернет все суставы. Однажды, не выдержав такой муки, я со слезами подошел к врачу, заведующей судебным отделением. «Сделайте что-нибудь, пожалуйста. Врач презрительно посмотрела на меня и произнесла, почти не разжимая губ: «Ты симулируешь. Ведь вы тоже еврейка!» — в отчаянии крикнул я, как будто евреи всегда обязаны помогать друг другу. Из дневника Натаниэля Ге. Спустя полгода его перевели в следственный изолятор, где он провел еще несколько месяцев в ожидании суда. Через месяц после суда Натана по этапу отправили в спецлагерь под Читу, и хотя предназначался он для политиков, таковых здесь было всего лишь человек 10-15. Основную же массу заключенных составляли отпетые уголовники и отморозки всех мастей. Чтобы выжить в таких условиях, необходимо было забыть о всякой морали и жалости к кому бы то ни было. И это Натаниэль успешно усвоил в первый же год своего заключения, за что и получил кличку «Бешеный». Кроме политзаключенных и уголовников, в лагере отбывали срок несколько верующих или сектантов, каких называли между собой зэки. Несмотря на то, что все они исповедовали разные религии, между ними не наблюдалось той нетерпимости, той ненависти друг к другу, какую можно было наблюдать у прочей здешней публики и даже у политических. Этому-то Натан удивлялся более всего. С первых же дней пребывания в лагере обратил на него внимание 60-летний баптист Лукьян. Выбрав удобный момент, он иногда подходил к Натану и тихим простуженным голосом говорил: «Есть на свете тот, кто любит тебя, потому что ты из избранного им народа». Юноша отмахивался от слов старика, его раздражали любые разговоры о Боге, веровать в которого не было ни малейшего желания. Однажды, когда Лукьян в очередной раз подошел к Натану, тот не выдержал, схватил старика за грудки, сдавил рукой его горло и прошипел: «Еще раз подлезешь ко мне — убью!» В эту и последующие ночи бешеному долго не удавалось заснуть. Он не мог понять, отчего. Промучившись так с неделю, отыскал причину бессонницы в своем поступке и как-то раз среди ночи прокрался к шконке Лукьяна, растолкал его и, отводя глаза в сторону, прошептал: «Прости меня, отец». Лукьян не успокаивался. Однажды я увидел, как он молится, стоя посреди барака. Мне захотелось узнать, о чем молится этот сектант, и я подошел поближе. Молитва поразила меня своей простотой. Но вдруг я услышал свое имя. Оказалось, Лукьян молился за меня. Это здорово меня разозлило, но, дав себе зарок никогда более не трогать старика, я заорал на него: «Не смей, ты слышишь, не смей за меня молиться!» Из дневника Натаниэля Ге. Отсидел Натаниэль 4,5 года, хотя срок у него был 8-летний, и к этому моменту от былого Натана уже почти ничего не осталось, кроме имени. Из колонии подыхать на воле выходил инвалид со сломанными руками, ногами, позвоночником. Подарочки, полученные однажды на лесоповале, придавившие его сосной. Вопреки прогнозам врачей о полнейшей парализации организма, он все-таки смог встать на ноги. И тут же перед ним возникла другая проблема: где найти работу? Ведь осужденному по антисоветской 70-й статье особо на это рассчитывать не приходилось. В лучшем случае ему предлагалось поработать на заводе ЖБИ. Испробовав себя в разных качествах, Натан все больше и больше убеждался, что государственная система страны, о которой и в школе, и дома говорилось, как о самой демократичной, самой прогрессивной во всем мире, способна превращать людей в ничто. Он чувствовал себя рабом в собственной отчизне, в которой нужно было как-то выжить. Но как? Этого он не знал. Но ломать голову над вопросом, как жить дальше, долго не пришлось. Однажды ко мне подошел незнакомый парень и негромко сказал, что со мной хочет встретиться некий человек, очень заинтересованный во мне, из дневника Натаниэля Ге. Этим человеком оказался авторитетный в то время ульяновский вор в законе, ставший для Натана покровителем и наставником в воровском ремесле. За 4 года бешеный успел натворить столько всяких дел, что удивлялись даже маститые воры. Пахан же, при котором он состоял советником, щедро оценивал его услуги по организации ограблений, всегда отличавшихся своей дерзостью, сберкасс, ювелирных магазинов, продовольственных и промышленных складов. Выказывая перед всеми членами банды свое расположение к Натану, этот прошедший огонь, воду и медные трубы, матерый волчара, как называл его за глаза Натан, тем не менее держал с ним ушки на макушке, опасаясь, что когда-нибудь этот сдвинутый по фазе советничек может составить своему боссу серьезную конкуренцию. Однако опасения его были напрасны, так как бешеного вновь арестовали, на этот раз за попытку убийства. Суд, учитывая его антисоветское прошлое и теперешние подвиги, не слишком-то стремился проявлять гуманность и приговорил Натана к 7 годам заключения. Но он снова был досрочно выпущен подыхать на воле. Теперь уже с сильнейшим туберкулезом легких. Кроме того, от 7-месячного почти без медицинской помощи лежания в лагерном лазарете у него начала гнить кожа на теле, появились трофические язвы, пролежни. Поначалу я хотел отправиться или вскрыться, но вспомнил старика Лукьяна, как он молился Богу, какие слова говорил ему. Неожиданно возникло и у меня желание помолиться тому, кого я всячески отвергал, при упоминании имени которого приходил в неописуемую ярость. Однако сделать это было не так уж и легко. Так, не помолившись, я впал в забытье и всю ночь провел в кошмарах. Из дневника Натаниэля Г. Как и в первый раз, врачи ошиблись, предрекая Натану скорую смерть. Выкарабкавшись из этой очередной напасти, он твердо решил завязать с уголовщиной, попытаться найти работу, жениться. Пришедшая на смену развитому социализму пресловутая перестройка не внесла в его жизнь особых перемен. Правда, на этот раз ему повезло чуточку больше с работой, и он устроился актером в театр кукол. Однако в остальном испытывал глубочайшее разочарование. Все чаще и чаще он уединялся в своей квартире, ставя перед собой вожделенную злодейку с наклейкой. Жизнь потеряла для меня всякий смысл. Если раньше я мстил людям за сломанную свою жизнь, то теперь, наоборот, люди стремятся отыграться за причиненные когда-то им обиды. Этот бег по кругу продолжается каждый день, и нет конца. Из дневника Натаниэля Г. Как-то раз встретил Натан старую знакомую, с которой не виделся около года. Поздоровавшись с ней, он поинтересовался, где она пропадала столько времени, на что девушка ответила: «Я в Бога уверовала и сейчас хожу в церковь». «Вот как?» — ухмыльнулся Натан. «И какому же Богу ты свечки ставишь? И есть ли он Бог?» Девушка не нашлась, что ответить этому вдвое старшему ее человеку, немало испытавшему в своей жизни, тем не менее сказала: «А вы приходите к нам в церковь». В ближайшее воскресенье Натаниэль отправился по указанному девушкой адресу. «Мне казалось, что в своей жизни я должен, наконец, совершить хоть один добрый поступок, избавить эту девчонку от влияния сектантов, запудривших ей мозги. Мысленно я отрепетировал весь диалог, который собирался вести с теми, кого издавна ненавидел всеми фибрами души, хотя толком о них ничего не знал. Воспоминания о Лукьяне, не знаю почему, подогревали эту ненависть. В крайнем случае, думал я, силой уведу С. Но случилось то, чего я не ожидал. Из дневника Натаниэля Г. А случилось действительно нечто невероятное. Во время призыва пастора к покаянию, обращенного к сидящим в зале людям, он вдруг явственно услышал чей-то тихий голос, говорящий ему: «Это твой последний шанс, иди и покайся». Натан даже оглянулся, думая, что кто-то неуместно пошутил над ним и уже готовился здорово проучить шутника, как вдруг снова услышал тот же голос: «Не медли, твое время пришло». Я был напуган происходящим, не понимал, почему вдруг устремился вперед, ведь пришел-то я сюда совершенно не для того, чтобы... А для чего? Нет, здесь происходило нечто мне совершенно непонятное. В жизни я приучил себя никого и ничего не бояться, но в этот момент страх обуял меня. Мне казалось, что вот-вот со мной произойдет что-то ужасное, и я уже никогда не стану прежним. Из дневника Натаниэля Г. С тех пор прошло почти 6 лет. За эти годы Натаниэль не раз отходил от Бога и снова в трудные минуты жизни обращался к Нему за утешением. Но едва дела улучшались, как он тут же забывал о том, кто не раз выказывал ему свою любовь и заботу. В конце концов, за все это и за многое другое Натан был отлучен от церкви. С этого момента жизнь его превратилась в настоящий кошмар. Сотоварищи по воровским делам вдруг сочли своего бывшего напарника отработанным материалом и на одной из сходок приговорили его к смерти. Кроме того, и милиция получила некоторые косвенные доказательства его причастности ко многим ограблениям в городе и области в предыдущие годы. На какое-то время он пустился в бега, но здесь его подстерегла новая беда. Натан стал галлюцинировать и, подверженный этому недугу, вынужден был вернуться домой. А в скорости умерла его мать, вернее, женщина, которая почти с рождения заменила ему мать. Уверовав в Господа на 75-м году жизни, она до последнего вздоха молила его о спасении непутевого своего пасынка. После ее смерти Натан решил свести счеты с жизнью. Однажды, когда в квартире никого не было, он достал веревку, сделал петлю, просунул в нее свою голову. Но в последнюю секунду в комнате, где все происходило, каким-то необыкновенным образом появились соседи, которые и вытащили его из петли. Однажды Натан наткнулся на Библию, подаренную ему в день крещения. Перелистав книгу, он с тоской вспомнил о днях, когда жизнь его была наполнена каким-то другим особым смыслом. Вспомнил он и женщину, которая не раз увещала его остановиться, образумиться и вернуться к Богу. Неожиданно для себя он отыскал ее номер телефона и снял трубку. От волнения голос мой дрожал, и она подумала, что я пьян. «Нет», — сказала она, — «не приходи». Но я все-таки рискнул. Из дневника Натаниэля Г. Натаниэль Адольфович Грюнфельд и сейчас живет в Ульяновске. Не сразу, но все же он был возвращен в лоно церкви свет Евангелия, от которой был отлучен. И здесь он обрел не только новую жизнь, но и новую семью, так как женился на той самой женщине, которая крикнула ему «когда-то не приходи». У него 2 приемных детей, в которых он души не чает, а они отвечают ему взаимностью. Несет Натаниэль Адольфович свое служение Богу в миссии «Добрая весть» в Ульяновске, журналистская. Но это уже тема отдельного разговора, о которой он более подробно рассказывает на страницах книги, которую пишет.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Духовное наследие».
1: Духовное наследие.

0: Что вы вспоминаете, когда слышите имя Ивана Сергеевича Тургенева? Несомненно, вы представляете себе внимательный взгляд прекрасных глаз Аси, самоотверженность Елены Стаховой, душевную чистоту Лизы Калитиной, холодную улыбку Анны Сергеевны Одинцовой. Вспоминаете отрицавшего все Базарова, нерешительного Дмитрия Рудина, способного на все ради Родины Инсарова. Вспоминаете тепло и уют вечеров дворянских усадеб. Тургеневу нет равных в изображении любви, нет равных в изображении дворянских гнезд, прекрасных сельских пейзажей. Все это так. Но для меня Иван Сергеевич Тургенев не просто автор любовных романов. Когда я думаю о нем, то представляю себе почтенного старца, жизнь которого осталась за плечами. Это пожилой человек, медленно гуляющий по аллее и устремляющий свой взгляд то высоко в небо, то внутрь себя, иногда останавливающийся и снимающий шляпу перед семейкой воробьев, весело прыгающих по дороге. Это человек, жизнь которого со всеми ее невзгодами уже позади. Нет, это не пылкий юноша, способный на любовь. Это человек, который размышляет, который анализирует. Человек, остро ощущающий свое одиночество, чувствующий себя никому не нужным. Это автор философских стихотворений в прозе. И именно об этих произведениях мне хотелось бы поговорить сегодня. Стихотворение в прозе – постскриптум, итог жизни и творчества писателя. Он даже не хотел публиковать их при жизни, но, к счастью, сделал это. О чем же он писал? О приближающейся смерти, о безвозвратно ушедшей любви, о творчестве и о многом другом. Но для меня в стихотворениях Тургенева важно то, как автор понимает предназначение человека, в чем он видит смысл человеческой жизни, что он говорит о способности человека любить, жертвовать, отдавать свое сердце другим, отдавать его все, без остатка.
1: Духовное наследие.
0: Я проходил по улице. Меня остановил нищий, грязный старик. Воспаленные глаза, посинелые губы, шершавые лохмотья, нечистые раны. О, как безобразно обглодала бедность это несчастное существо. Он протягивал мне свои красные, опухшие, грязные руки. Он стонал. Он молил о помощи. Я стал шарить у себя в карманах. Ни кошелька, ни часов, ни даже платка я ничего не взял с собой. А нищий ждал, и протянутая его рука слабо колыхалась и вздрагивала. Потерянный, смущенный, я пожал эту грязную, трепещущую руку. «Прости, брат, нет у меня ничего, брат!» Нищий поднял на меня свои воспаленные глаза. Его синие губы ухмыльнулись, и он, в свою очередь, пожал мои похолодевшие пальцы. «Что ж, брат?» – прошамкал он. «И на том спасибо. И это подаяние, брат. Я понял, что и я получил подаяние от моего брата. Добрая улыбка, протянутая рука. Иногда этого бывает достаточно, чтобы подарить человеку надежду, наполнить его жизнь смыслом. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся, говорит Христос. Тургенев видит смысл человеческой жизни в том, чтобы помочь кому-то, поддержать, сделать твоего ближнего лучше. Когда при мне превозносят богача Ротшильда, который из огромных своих доходов уделяет целые тысячи на воспитание детей, на лечение больных, на презрение старых, я хвалю и умиляюсь. Но хваля и умиляясь, я не могу не вспомнить об одном убогом крестьянском семействе, принявшем на воспитание племянницу-сироту в свой разоренный домишко. «Возьмем мы Катьку», — говорила баба. «Последние гроши на нее уйдут. Не на что будет даже соли купить, похлебку посолить. А мы ее и не соленую», — отвечал мужик, ее муж. «Далеко Ротшильду до этого мужика». Это стихотворение называется «Два богача». Тургенев говорит о том, что самопожертвование возвышает обычного человека над теми, кто имеет богатство и власть. Мужик, способный отказаться от последней роскоши, которую он может себе позволить ради маленькой девочки, становится в глазах Тургенева настоящим богачом. Да и что это за роскошь? Соль. Какой символический смысл. «Вы — соль земли», — говорит Христос. А если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве только выбросить ее вон на попрание людям? Хочется молиться, чтобы такая соль никогда не потеряла свою силу.

0: «Открывая Писание» — так называется ежедневная передача, которую подготовил для вас Александр Осадчий и которую вы сможете услышать прямо сейчас. Затем, через 15 минут, выйдет в эфир программа «Путь новой жизни». После этого 15-минутный блок христианского пения, записи прошлых лет, и в конце часа беседа брата Зарубина.
1: Мир Божий вам, дорогие радиослушатели! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме.
1: Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
3: «Не сообразуйтесь с веком сим». Эта тема взята из письма Римлянам, 12 глава, стих 2. Что значит сообразовываться с этим веком? Если мы посмотрим другие современные переводы, там сказано: «Пусть законы этого мира более не руководят вами». В другом переводе: «Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира». В целом понятно, что значит сообразовываться. Сообразовываться значит приспосабливаться. О чем говорит нам Бог на страницах своего слова? Почему нам нельзя сообразовываться с этим миром? Почему христиане должны считать себя людьми другими и быть от этого мира, и быть в этом мире всегда начеку, чтобы никогда в нашей жизни законы этого мира не имели власти, а имел власть только Господь? Итак, сообразовываться с этим миром. Как происходит сообразование? Что это такое? Это следование обычаям мира. Сколько в мире есть разных обычаев? Сколько есть разных традиций? Что мы можем привести к обычаям этого мира? Что обычно в этом мире? Мода. Много людей завязано на моде. Что хочется сказать? Что есть и христиане, которые также завязаны на моде. Я сейчас не говорю о том, что

не по-модному. Это обычай мира. Он не имеет уже в нас власти. Кумиры. Обычай мира. Кумиры. Каких только кумиров человек не придумал. Кумир человек способен сделать из всего. Из предмета. Из какого-то другого человека. Из денег, наконец. Кумир — это деньги. Это все обычаи этого мира. Кумир — это какой-то известный человек, к которому стремятся. Это все обычаи этого мира. К чему мир стремится? Каковы его стремления? Обогатиться. Перехитрить. Надурачить кого-то. Стремления этого мира. По большей части стремления этого мира завязаны на эгоизме. На собственном «я». Но мы знаем, что Библия учит нас другому. Что еще мы можем сказать про обычаи этого мира? Упование. Упование мира. На кого, на что? Да, на людей, на деньги, опять же. На власть. Депутатская неприкосновенность. Слышали такое? Да, человек уповает, что бы ни случилось, его никто не тронет. У него есть неприкосновенность. Много, много еще других характеристик этого мира. Что им движет? К чему он стремится? На что уповает? Через что у людей происходит сообразование с этим миром? Как вообще выглядит этот процесс? А происходит он через глаза, через наш ум прежде всего. Через глаза. Что мы можем прочитать в Писании? А там мы читаем первое письмо Иоанна, 2 глава, 16 стих. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от этого мира». Похоть плоти, очей, гордость житейская. Похоть очей. Вот этот орган наш, глаза. Глаза. Именно, в том числе через них, происходит сообразование с этим миром. Потому что человек видит что-то и хочет этого добиться любым путем. Вот, вот оно. Вот так сообразуются люди с этим миром. Видеть что-то, что, например, тебе нельзя делать, но ты хочешь. Человек идет на совершение проступка или преступления. Вот. Почему? Да потому что в мире этого куча. Статистика по преступлениям во всех странах очень большая. Люди делают это. Обычай ли это? Да, в какой-то степени это обычай этого мира. Потому что если бы это не было его обычаем, или это не было бы нормальным образом в этом мире, это не совершалось бы, эти преступления. Но они совершаются. Так принято совершать. И кто-то их совершает. Но самый главный наш орган, который сообразуется с этим миром, это наш ум. Наш ум. Представляете? Наша голова. Внутри мозг. А там ум. Наш

ум это как своего рода компьютер. Какую информацию он получает через органы восприятия? Все это там в уме генерируется. Мы видим, как живет этот мир, и мы своим умом все можем дальше домысливать. Мы видим, к чему толкает этот мир, а толкает он к абсолютному маразму, мракобесию, мерзости. И если у нас ум не утвержден в слове Бога, тогда мы склонны к тому, чтобы принять эту нормальность, таким образом сообразоваться с этим миром. Все это нормально. Сексуальные отношения вне брака. Чтобы телевизор показывает, посмотрите, кто там встречается, кто спит друг с другом. Что еще? Алкоголь, который приводит к пьянству. Курение. А уже сейчас даже в некоторых странах наркомания официально легализовывается. Тоже нормально. Все нормально. То есть нормальность этого мира, это и есть сообразование с ним. Мы не должны сообразовываться с этим миром. Потому что согласно Божьему Слову, 1 письмо Иоанна, 5 глава, стих 19, весь мир лежит во зле. И мы уже прочитали 1 Иоанна, 2 глава, 16 стих. Все, что в мире, не есть от Отца, но от мира этого. Именно поэтому, что этот мир наполнен злом, обычаи этого мира, это совершенно другое, не то, что говорит Бог в своем слове. Это прямая противоположность этому. И это поступает к людям через органы восприятия и генерируется в уме. К чему это все приводит? К чему приводит сообразование с миром и принятие этой нормальности? Есть такой пример в Библии, это Римлянам 1 глава, с 28 стиха до конца. Людей, которые сообразовались и приняли нормальность этого мира. Итак, мы читаем. «И как они не заботились иметь Бога в разуме». Заметьте, опять слово о разуме. «О нашем уме». И мы дальше читаем. «То предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, гордые изобретатели на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиливы, немилостивы». Вот нормальность этого мира к чему приводит. «Они не заботились иметь Бога в разуме, за это предал их Бог превратному уму делать непотребство». То есть надо заботиться, чтобы иметь Бога в разуме. Когда вы не имеете Бога в разуме, тогда ум принимает нормальность этого мира. И происходит все то, о чем описывает нам Римлянам 1 глава, 28 стиха до конца. Сообразование с этим миром. Какие страшные последствия получаются. А кто вообще сообразовывается с этим миром? Человек, когда он рождается, он сообразуется с этим миром. Он рождается в этом мире. Даже если он рождается в семье верующих родителей,
Он пойдет в садик, он пойдет в школу, он увидит, что такое этот мир. И если ребенок сам не уверует в Бога, тогда он сам примет нормальность. Нормальность обычаев этого мира. К чему это приводит, мы уже прочитали. Обычаи этого мира. Это то, чего нам надо опасаться. Римлянам 12 глава, стих 2. «Не сообразуйтесь с веком сим». Дальше знак препинания. «Но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Видите, опять речь идет про ум. Ум как компьютер, как генератор всего нашего мышления. Именно через него происходит принятие нормальности этого мира. Не сообразуйтесь, но преобразуйтесь. То есть вместо этого обновите ваш ум. Как мы можем обновить свой ум? Что мы должны для этого сделать? Что покажет, что наш ум действительно обновлен? И это хороший залог на то, чтобы мы не принимали идей и образ жизни этого мира. Мы поговорим об этом в следующей передаче. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

Говорит радио «На пути». Звучит передача «Путь новой жизни». После нее записи христианского пения и беседа брата Зарубина –

Я вновь приветствую вас, дорогие радиослушатели, любовью Господа нашего Иисуса Христа, и рад встрече с вами. И мы эти разы, встречаясь с вами, говорили о любви Божьей и любви человеческой. И сейчас я хочу предложить вам твердую пищу. Я сейчас прочитаю из Евангелия от Матфея, из главы 10, стих 37. «Кто любит отца и мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Также прочитаю окончание 5 главы Евангелия от Матфея со стиха 43. «Вы слышали, что сказано: люби ближнего сего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Дорогие радиослушатели, я вас прошу так остановиться немножко и пронаблюдать за своей реакцией. Как вы среагировали в данный момент на эти места Писания, которые я читал? У кого-то может возникнуть гневная реакция: «Да кто так может поступать?» У кого-то может возникнуть другая реакция. Он прочитал и так пропустил мимо ушей, равнодушно так, не коснулось его. У кого-то возникнет реакция: «Ну, это для меня слишком возвышенный идеал, слишком высокие требования, я так поступать не буду». У кого-то возникнет реакция такая: «Я так поступать не хочу». Кто-то рассуждает: «Все так не поступают, и я, конечно, тоже так поступать не буду». У кого-то наступательная реакция: «Покажи мне человека, который так поступает». «А ты сам так поступаешь?» Но давайте все-таки попробуем порассуждать над этими стихами и сделать вывод, надо так поступать или не надо. Итак, давайте вернемся к главе 10, где говорится, что Иисуса надо любить больше, чем сына или дочь, или больше, чем отца и мать. Мы говорили о любви Божьей и любви человеческой, и вот здесь говорится о такой любви, которую, казалось бы, насаждать не надо. Ребенок от рождения любит своих родителей. И родители, как только ребенок рождается, любят его. Это родительские чувства. Это естественно. И все-таки это чувства человеческие. Давайте пойдем дальше. Вот дети наши подрастают, у них отношения с другими детьми, у них отношения в школе. Вот кто-то обидел вашего ребенка, и проверьте себя, как вы реагируете. Вы за него горой, вы его выгораживаете, даже если он не прав. Ребенок чего-то просит у вас, и бывает скандалит, бывает кричит, бывает в истерику падает, и вы уступаете ему, и в том уступаете, и в том потакаете, и на то глаза закрываете, и на это, а потом смотришь, о, он уже пьяненький домой пришел, или укололся уже. И что вы тогда делаете? Или ваша дочь, которой нет еще и 13 лет, заблудила,
как вы на это смотрите. И вы можете прикрываться любовью. Вы же любите своих детей, вам, конечно, может огорчительно и жалко их, но в то же время ваша любовь земная, и она покрывает не множество грехов, а она потакает греху. Понимаете? И ваш сын или дочь, благодаря такой вашей любви, становится закоренелым грешником. И если, не дай Бог, что-то с ним случится, а сейчас ситуации такие, что то авария, то самолет упал, то еще что-то, то теракт где-то. Жизнь человека висит, как говорится, на волоске. И вот что-то с ним случилось, и куда он попал? Однозначно в ад, он же Христа не принял, не покаялся. Так что ваша любовь способствовала тому, чтобы душа этого грешника, который есть ваш сын или дочь, попала в ад. Вот это любовь. А Христос отдал себя за нас, чтобы, наоборот, избавить нас от власти сатаны, избавить нас от власти ада, освободить нас от власти греха. Вот и сравните, ваша любовь, которая вырастила исчадие ада, и любовь Христа, который умер, наоборот, для того, чтобы и вы, и ваши дети были свободны от ада и наследовали жизнь вечную. Так вот, истинная любовь стремится к тому, чтобы привести ребенка ко Христу, чтобы избавить его от ада. И для этого она может действительно и жертвовать, и терпеть, и страдать, но делать все возможное, чтобы ваши дети пришли ко Христу. В послании Ефесянам, глава 6, написано так. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Дорогие братья и сестры, верующие, посещают ли ваши дети воскресную школу? Учите ли вы их противостать греху? Учите ли вы их тому, что грех, что не грех, что зло, что не зло, как уклоняться от греха, как отличать добро от зла? Если вы этого не делаете, вы растите грешников для погибели. И вот это вы называете любовью? Некоторые говорят, мое дело вырастить до 16 лет, а там пусть сам разбирается. Но я только что прочитал наставление, которое записано в Слове Божьем, как родители, особенно же отцы, должны воспитывать своих детей. И они отвечают за них. И Бог на суде потом спросит нас за наших детей. Мы уже упоминали этот стих, что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым. Если это действительно есть, то мы будем слушаться Слова Божье и любить наших детей уже не так, как мы их раньше любили, а любовью Христовую, любовью, которая спасает от ада. Если эта любовь действительно излилась сердца наши Духом Святым, то мы достигнем и той высоты, когда будем любить врагов наших, когда будем благословлять проклинающих нас, благотворить ненавидящим нас и молиться за обижающих нас и гонящих нас.

Оставаясь на нашей волне, мы приглашаем вас насладиться звуками христианского пения из записей прошлых лет. Через 15 минут слушайте беседу брата Зарубина.

0: Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем вас послушать радиобеседу брата Зарубина.
1: Дорогие друзья, в жизни мы довольно часто слышим от людей такой вопрос. Почему же это со мной случилось? Может быть, даже вы, слушатель этой радиопередачи, в данный момент задаете себе этот вопрос и не находите ответа. Может быть, болезнь ворвалась в вашу жизнь со всеми присущими ей страданиями, ущербом и гнетущим беспокойством за будущее. Может быть, смерть унесла одного из членов вашей семьи, и сердце ваше скорбит по утрате. Может быть, несчастный случай разбил все ваши планы, или разлад в вашей семье принес с собой тяжкие переживания и несчастье в ваш дом. Возможно, что ваши самые дорогие мечты рухнули от совершенно непредвиденных обстоятельств, как-то безработицы, долгов и многого другого. Любая из этих причин сразу отнимает у вас и покой, и бодрость. Вы становитесь нервным, подчас и больным. Вы начинаете думать, да имеет ли смысл продолжать жить? Мысленно вы беспрестанно и безнадежно твердите, почему же Бог допустил, что со мной так случилось? Но не отчаивайтесь, потому что в вашем положении это единственный правильный вопрос, который может помочь вам найти причину переживаемых вами трудностей. Конечно, вы могли бы сразу занять непримиримую позицию и решить упрямо бороться с вашими испытаниями. Или, в противоположность этому, стать фаталистом, то есть в полном безразличии принять ваши трудности как неизбежное зло, как своего рода судьбу, вам предназначенную. Но лучше всего будет снова, но уже спокойно и трезво поставить себе тот же вопрос. Почему же все-таки Бог допустил, что я должен проходить через такие скорби? Первой вашей мыслью, может быть, будет, что Бог вас наказывает за какой-то грех, совершенный вами. Это, конечно, в некоторых случаях правильно, но, несомненно, не в этом заключается причина ваших треволнений. Если бы главная цель Божия была наказать вас, то Он мог бы сразу лишить вас жизни. Вместо этого Он с намерением продляет ее, чтобы вы на ваш вопрос нашли правильный, соответствующий планам Божьим ответ. Итак, вы спрашиваете, почему же это случилось со мною? А ответ такой. Бог хочет сказать вам нечто весьма для вас существенное. Он уже прежде говорил вам, но покуда вы находились в нормальных обстоятельствах, когда благополучие окружало вас, вы не обнаруживали никакого интереса к слушанию слов Божьих. Бог знает, что в некоторых случаях единственный способ привлечь внимание человека – это допустить испытанием войти в его жизнь. Бог являет свою заботу к вам, дорогой друг, тем, что позволяет вам, если нужно пострадать короткое время, только бы вы в результате были счастливы в вечности. В этих испытаниях Бог имеет относительно вас вполне определенный план. Прежде всего, Он хочет, чтобы вы ясно осознали вашу нужду в помощи и поняли, что вы не в силах сами себе помочь. Мало того, Он хочет, чтобы вы оставили всякую надежду на помощь человеческую, пришли к Нему и попросили Его спасти вас. Теперь вы видите, что если бы умерли до ваших испытаний, то погибли бы навеки. Ваши грехи не были бы прощены, и вы никогда не увидели бы Царства Небесного, а Бог не желает вашей гибели. Но Он абсолютно свят, и эта святость несовместима с греховностью человеческой и требует возмездия. Поэтому, для того, чтобы сделать возможным прощение грехов ваших, Бог послал Сына Своего, Господа Иисуса Христа, который был распят на кресте Голгофском и умер за грешников, чтобы на основании этой жертвы вы могли быть прощены. Он понес на себе возмездие за грехи ваши. Через 3 дня после своей смерти Спаситель вас встал из гроба, и потом через 40 дней вознесся на небо и сейчас пребывает в славе Божией, всегда готовый спасти вас. Вот в этом заключается благая весть, или по-гречески Евангелие, которое по повелению Господнему проповедуется по всему миру, для того, чтобы вы услышали его, поняли его, приняли его всем сердцем вашим и пережили действие его на вашем личном опыте. Если вы осознаете, что вы грешник, нуждающийся в спасении, и признаете Сына Божия вашим Господом и Спасителем, Он простит все грехи ваши и даст вам жизнь вечную. Вы будете знать это и будете радоваться этому. Так Бог обещал в Слове Своем Святой Библии, и от Своих слов Он отречься не может». «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную, приходящего ко Мне не изгоню вон». Так сказал Иисус Христос, и записаны эти слова в Евангелии от Иоанна. Таким образом, решающий вашу участь в вечности вопрос, на который вам необходимо ответить сейчас, может быть выражен так: «Открою ли я двери сердца моего для Господа? Приму ли его как моего Спасителя или нет?» Если вы откажетесь это сделать, то вы, благодаря этому, не избежав дальнейших скорбей и разочарований в этой жизни, обречете себя на вечные мучения в будущей жизни. Если же вы придете ко Христу, то Он даст вам силу понести любую скорбь, любое испытание здесь на земле, и обеспечит вам вечную радость на небе. Не имеет никакого значения, какие переживания у вас будут теперь, только бы они были средством привести вас ко Христу. И тогда вы скажете, как псалмопевец Давид: «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим». «Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня». Но разве Бог в конечном итоге хочет, чтобы люди приходили к Нему непременно через страдания? Конечно, нет. И мы знаем из Священного Писания, что были такие, и их было много, которые, услышав проповедь Евангелия, сейчас же соглашались с ней и принимали ее всем сердцем своим. Бог не имел нужды в таких случаях проводить через какие-либо испытания человека, который и без этого слушался голоса Божия. Таким человеком был Левий, о котором в Евангелии от Луки в 5 главе сказано: «Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: „Следуй за Мною“. И он, оставив все, встал и последовал за ним». У Левия, как мы видим, не было никаких колебаний, не было отрицания воли Божией, а было только повиновение Иисусу Христу, и это несмотря на внешние, видимые препятствия. Подавляющее число людей любит свое имущество и деньги и ни в коем случае не желает расстаться с ними. Будучи сборщиком пошлин, Левий, конечно, знал цену деньгам. И вот, услышав призыв Божий, он не посчитался со своими земными привязанностями и, оставив все, пошел за Иисусом. Такой была и Лидия из города Фиатир. Таков был Корнилий сотник. Таким можете быть и вы, дорогой друг. Если Господь говорит вашему сердцу, то не ждите никаких испытаний, а придите к Нему сейчас, при любых обстоятельствах, и в ответ Господь даст вам самое главное, в чем вы больше всего нуждаетесь. Вы будете иметь по благодати Божией мир, радость и спасение во Христе Иисусе.

0: Сейчас мы предложим вам выпуск радиопередачи «Выбор», подготовленной Русским христианским радио.
1: Вы слушаете программу «Выбор».
2: Бог создал человека со свободной волей.
1: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
3: Жизнь и смерть.
2: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
4: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наши гости – Дмитриева Марина. Марина, здравствуй.
5: Здравствуйте.
4: Мы находимся в Тверской области, в реабилитационном центре Никулина. Поселок, так?
5: Да.
4: Называется. И вот первое слово, которое я сегодня от тебя услышала – ты сказала, не может ли так быть, что я сойду с ума от того, что я не вмещаю новой жизни?
5: Счастье.
4: От счастья. Но на самом деле это переполнение. И вот каким образом ты получила это счастье, скажем так, в прошлом, будучи наркоманкой, ты сейчас нам сама и расскажешь.
5: Началась моя жизнь в небольшом поселке, поселок Парасозеро, Республика Карелия. Вот, это в Свиярском районе, очень прекрасное место. Мы там росли, нас трое в семье, три девочки. И нас воспитывал один отец. Мамы у нас рано не стало, и отец посвятил нам всю свою жизнь. После того, как мы закончили школу в этом поселке, мы все поехали в город. В городе мы почувствовали свободу, так как отец воспитывал нас очень строго и не позволял нам ничего практически. Ну, никаких вольностей.
4: То есть отец не взял другую жену, семью?
5: Нет.
4: И взял на себя опеку?
5: Троих девочек он воспитывал, да. Мы знали, что ему тяжело, и мы как-то вот слушались его. Уехали жить в город, почувствовали свободу. Свободу почувствовали во всем. Угу. Курение, алкоголе. В 18 лет я вышла замуж, познакомилась со своим мужем. Вышла замуж в Великом Новгороде. Он с очень образованной семьи, интеллигентной оказался. И там тоже меня сразу же взяли, в такие рамки поставили, что там никто не курит, там никто не пьет, там все ведут правильный образ жизни, у всех по два высших образования. Я родила ребенка в 20 лет и начала заниматься только ребенком. 5 лет я жила только ребенком, а потом появился в моей жизни один человек, который мне сказал, что это... ты устала уже от этой